Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: —

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

концерта по улице. И дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я проснется, ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

На машине с надписью «Made in ФРГ». По полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет,

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце

Человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Говорит Москва.

Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь-идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником,
1: волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
2: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные курю.

терка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

Затем на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорная по...

всей земле пройти мне кеда хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

0: в рюкзаке.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Гордость флота англичан. Не в себя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в море, только в море. Безусловно, это так.
2: Только в море, только в море.
1: Может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: вдруг немецкий перископ.
1: Шенсенеди.
0: И кричит машина стоп.
1: Шенсенеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шенсенеди.
0: Фриц на дне уже орет.

0: говорят. Слышит сверху злобный вой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Мистер Шпиц над головой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Но игра и здесь проста.
1: Шен-Кеннеди!
0: Ранен дважды, но пришел. Груз советский порт привел.
1: Как бы храбро драли,
0: сэр. Я британский офицер Дженс Кеннеди.

0: в обратный путь готов. Скандинавин, друг советских моряков. Скандинавин, все кричат.
1: Счастливый путь, Скандинавин, никогда не позабудь. Скандинавин.
0: Только в море, сверху солнце встанет.

0: нас под градом вражьих пуль.
1: Эс-Кеннеди.
0: Входит Мурман в Ливерпуль.
1: Эс-Кеннеди.
0: И британский офицер.
1: Эс-Кеннеди.
0: Носит орден СССР.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва
4: 94.8 FM.
3: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.

0: я у аптеки,
1: а я в кино караван.
0: Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и вовсе до

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Ходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз и зной.

0: солдат. Домой!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза твои лучистые смотрят сквозь.

0: причалы ждут, где глаза родные ждут, где с тревогой в темноту смотрит маяк, смотрит маяк, смотрит маяк.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Нам есть что вспомнить.

меняется, сердце молча мается королям и золушкам, нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень не пахнут.

Очень-очень-очень непонятная это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятные, эти нет и эти да. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

желаю всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты «люблю» чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

Одесский порт значит простер. Маяки за пересыпью светятся, тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться, тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться, хотя чуть-чуть со мной побудь. Я иду в кругосветное странствие, твой дальний край, идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции, твой дальний край, идет трамвай. И весь твой рейс до 16-й станции, махнешь рукой, уйдешь домой.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы чудо.

как флаг, ветер как флаг, мы пишем коньками песни атак. Звонкий лед, шайба рвется от ворот в полет, путь один у нас всегда вперед.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

сирени влагостью сожгли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручей. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной синей, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь.

0: Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует. Если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата. Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Именно поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
6: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: В конце выпуска мы разыграем книгу в нашей исторической викторине. Ну, а тема сегодняшней программы, мы снова обращаемся к времени царствование Ивана Грозного, и поговорим о том, каким было российское государство при этом царе.
7: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим, что такое Россия как государство при Иване Грозном. Потому что мы все время говорим о царе, а про страну-то мы не говорим. А что там, как там, ну, с этим я посчитал нужным, чтобы вы услышали мое мнение по этому вопросу.
6: Какие-то реформы?
7: Ну, какие-то реформы, возможно, тоже. Но это даже не главное.
6: Сергей, а вообще он же был московский царь, да, или как?
7: Да, московский.
6: А со само слово «Россия» когда появилось?
7: Ну, Россия как название страны, Саша, где-то в 15-16 веках, как раз в это время, эллинизированное название «Россия». Ну, такое название мы встречаем в Византии у греков. Закрепилось за той частью русских земель, которая объединяла в единое государство под началом Великого княжества Московского. То есть, еще раз, у нас же была Киевская Русь, она была больше, но ее раздербанили поляки, литовцы, там, турки и так далее, и тому подобное. И поэтому то, что вот было независимой, не входило в состав других стран, да, именно за этой частью большой страны получил название Россия. Иоанн де Галанифонтибус, это такой политик и географ, использует это название в указанном значении еще в 1404 году. А Иван III назван российским государем в грамоте крымского хана в 1374 году. То есть, в принципе, в Европе и рядом это название знали. Вот, с 15 века, Саша, в русских источниках появляются термины «Русия», «Россия», «Российский». И распространяется этот термин все больше, а пока окончательно не утверждается в русском языке. Ну вот, мне задал вопрос, сразу я начал задумываться, Саша. Вот, в принципе, в период от 474 года присоединения Новгорода и Твери и до провозглашения Петром I Российской империи, это 22 октября 1721 года, а в современной русской историографии обозначается как «русское государство». Ну, дорогие друзья, это связано также с титулом «Государь всея Руси». Вот откуда оно произошло. Этот титул использовали все русские монархи, начиная с Ивана III, то есть с дедушки Ивана Грозного, с папы героического Василия III, ну и потом и Иван Грозный. Идея присоединения к титулатуре Ивана III слов «вся Руси» явилась изобретением, ну, не московских политиков, а послов Священной Римской империи, который тем самым подталкивал московитов к войне с Великим княжеством Литовским, у которого были, извините, таким словом, тёрки с Австрийской империей.
6: Сергей, а Московия вообще что это такое?
7: Ну, Московия, Саша, это латинское наименование о самой Москве, впоследствии ставшей зарубежной Европе названием сначала Великого княжества Московского, а затем и всего русского государства. Ну, употреблялось в иностранных источниках с 15 века до начала 18-го, наряду с названием Русия и Россия. А распространилось оно, Саша, под влиянием польско-литовской пропаганды, которая отвергала претензии единого объединенного российского государства со столицей Москве на земли всей Руси и стремился закрепить название Русь исключительно за теми землями, которые принадлежали полякам. Это Юго-Западная Русь, это Центральная Украина, Западная Украина и Беларусь. Они же почувствовали, что идет сила, да, и есть право на то, чтобы вернуть эти земли. Поэтому, говорит, это московиты. Название преобладало в странах, получившие информации о России из Речи Посполитой. Ну, говорить о том, что во Франции, в Испании, в Португалии или еще где-то отлично знали, что происходит в России. И вообще, скажем так, на этой точке, да, Тартарии, они, конечно, не знали. Ну и как бы приграничные поляки говорили, ну как и сейчас говорят, много дивного про нашу страну. Вот. Но в первую очередь такие Московия это было в Италии и Франции.
6: А почему именно Италия, Франция?
7: Ну, Саш, давай так. Италия это Рим, а они католическая страна. Поэтому общаются с римским папой очень хорошо. Вот. А Франция, а вот Генрих III Анжуйский из графини де Монсоро или королевы Марго. Он перед тем, как стать французским королем, кем был, Саш, не помнишь?
6: Польским.
7: Да, польским королем. Да. Вот, вот и объясняется. Там ему объяснили. Це москалей. О чем разговор-то, да? Вот, услышав про москалей, видимо, поэтому Генрих III бежал в ужасе с Польши, да? Чтобы больше никогда там не появляться. Вот, ну, ладно, бог с ним. Его бог наказал. В русском языке этот термин является варваризмом. Ну, извините, я говорю о таких терминах, но, в принципе, я даже не знаю, как это сказать. То есть не полностью освоенным заимствованием, так считается. В 1592 году Львовское братство в письме к царю Федору Иоанновичу называет его «Пресветлый царь и великий князь Москва-России». В летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича описана сцена смерти Саши Василия III, в которой умирающий правитель возлагает на сына крест со следующими словами: «Благословляем же его животворящим крестом, который присылал из Стариграда царя Константина Мономаха великому князю Владимиру Мономаху». То есть, ну вот, как бы, да, первое упоминание царя. В степной книге царского родословия эта мысль о преемственности царя от непонятных людей, от древних, да, что у нас не просто царство или Россия, да, непонятно с чего возникло. Нужно было какую-то базу, да, то есть название мы взяли у греков примерное, да, а теперь мы говорим о титуле, да. То есть, ну, якобы Василий III, умирая, сказал своему третьему, ну, три годика было Ивану Васильевичу тогда, когда он умирал. Он уже назвал словом царем. А Иван Грозный уже вывел из этой идеи другое. Мы цари не просто так, а потому что право имеем.
6: И какое же это право?
7: Ну, вот в степной книге царского родословия говорится, что Иван Грозный – прямой потомок императора Августа, да, римского, который, ну, Гай Октавий. Как там? «Жезлом же преобрази в Руси самодержавное царское скипетроправление, иже началось от Рюрика, иже бы от племени Прусова, Прус же брат бысть единоличечного на земле рийского князя Августа. При нем же быть неразречимо на Руси Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь».
6: Очень
7: конец
6: сложно.
7: Цитаты. Ну, в общем, ну, давай я про это расскажу тогда, да? Это легенда о том, что мы родственники с Гай Октавием и другими интересными товарищами, да, а появляется в XVI веке как раз при Иване Грозном. Но Иван Грозный, дорогие друзья, был не просто царем или государем, он был царем, подготовленным государем. У него было хорошее образование, Саш. Но мы об этом говорили. Он знал мертвые языки, типа латинский, древнегреческий и иврит, писал музыку. Любил петь в мужском хоре, собрал самую большую библиотеку и был прекрасным публицистом. Ну, Саш, его переписка с Курбским говорит о том, что он все-таки прекрасный публицист. То, что он это сам писал, ну, я в этом не сомневаюсь. Ну, и наши историки не сомневаются. Это они про Шолохова могли в советское, это, в перестройку какие-то гадости говорить, что не он писал, а непонятно кто. А про Ивана Грозного, его шуточки, его стиль, ну, как бы, да. Невозможно. Я думаю, дорогие друзья, у меня тоже свой стиль особенный. Вы уж извините, да, он, видимо, от личности, от определенного чувства юмора и так далее, и тому подобное. То есть, да, и еще раз, определить, где Иван Грозный, а где непонятно кто, я думаю, исследователи могут спокойно. Так вот, сказание о великих князьях Владимирских появилось в это время. Поэтому генеалогическому мифу царь Иван IV вел свой род от легендарного Пруса. Ну, Саша, где жил Прус, как ты думаешь?
6: В Пруссии.
7: Да, восточный. Да, поэтому это наша земля, 39-й регион, кричал он тогда. А Прус – это брат римского императора Августа. Август Октавиан много воевал, закончил свои войны в Египте. В Египте у него был сын, который потом хитрым путем добрался со Скандинавии, затем вместе с викингами на Русь. Ну, конечно, а куда же еще ездить? Из Египта-то ж. Отсюда же происходила легенда о шапке Мономаха и других царских регалиях, которые Август передал своему потомку, киевскому князю Владимиру Мономаху.
6: А зачем такие вообще сложности?
7: Это легитимизация власти, Саша. Это искусственный вымысел ставил московских царей в один ряд с древнейшими европейскими династиями.
6: Неужели было мало одного того, что ты Рюрикович?
7: Ну, видимо, для кого-то было мало. Да и вообще, Саша, знаешь, Рюриковичей было как грязи, простите. Ну, их столько там, да. Вот, я не знаю, там, Охтомские, Оболенские, Трубецкие, Волконские, ну и так далее и тому подобное, да. Много разных было князей. Но это обосновывало, Саша, еще преемство власти. Кстати, идея Третьего Рима, которая у нас с тобой была где-то месяца два назад, передача, она же тоже про это. что что-то есть, какая-то связь между Древним Римом и так далее. Реальная же родословная Ивана Грозного восходит к династии Рюриковичей, ну, как ты правильно сказала, по отцу, и литовско-русскому роду князей Глинских по матери, Елене Глинской. Ну и такой вишенкой на торте, что ли. Грозный писал шведскому королю Юхану III: «Мы родством от Августа Кесаря ведемся, а королю, потом писал Польше Сигизмунду Августу, а мы, как есть государь христианский, положа упование на всеобщего Бога, держим извечную свою прародительскую честь и старину. Почем от Августа Кесаря?» То есть всем привет.
6: Сергей, ну, я понимаю, можно, конечно, любой миф провозгласить, но сами-то они верили.
7: Ну да. Нет, Саша, конечно, ты права. Первые русские цари были прагматики во внутренней и внешней политике, перенимая не слепую веру в то иное происхождение собственной власти, а саму технологию царствования, в котором правильное родословное – один из элементов эффективных коммуникационных практик. Ну и, скажу с другой стороны, Бог, Саша, помогает тем батальонам, которые умеют лучше стрелять.
6: Ну, хорошо, с Московией, Россией, Русией мы разобрались, хотя, в общем-то, еще больше, по-моему, запутались. А сам термин «царь» вообще, «Цезарь»?
7: Ну, дорогие друзья, это? Конечно, это от слова «цезарь» произошло, но в России царь, как, ну, как глава, как монарх, этот термин появляется 16 января 1547 года. В Успенском соборе Московского Кремля состоялось в этот день торжественное венчание на царство первого русского царя Ивана IV, Васильевича Грозного, Саша, поздно, потом, позднее прозванного. На тот момент ему было 16 лет. По случаю вошествия на престол Ивана IV был составлен чин венчания на царство, официальный акт, определяющий порядок наделения властью правительства страны. Ну, имя «царь» в каких-то переписках встречается и у Василия III, но его никто не официально так не провозглашал, да, и, скажем так, на венчание никакого на царство не было. Поэтому, если мы смотрим, кто был при Иване IV в тот момент в фаворе, кому 16-летний мальчик доверял, да, не сам, что он это придумал, извините, то можем сказать, наверное, митрополит Макарий Московский, да, поддержал эту идею. Дальше монах Эразм, Адашев, да, Пересветов, боярин. Вот, наверное, эти люди, ну и Сильвестр, да, конечно же, монах, вот, наверное, как раз и предложили молодому русскому государю называться царем. В принципе, это продолжалось складывание единого централизованного русского государства. Потому что князь Саша, ну, опять-таки, извини, я повторю свою дурную фразу, князей у нас было много и разных. Поэтому еще один князь великий или московский, ну, что? Да. А вот нужно было новую какую-то придумать, да, и поэтому назвали царем.
6: Сергей, ну, вот сейчас тут есть такое понятие, как признанная республика, угу, непризнанная, да. А царя признали соседи наши?
7: Нет, никто. Самые первые признали Священно-Римская империя по той причине, что у нас были общие враги. Ну, Польша, да, и разные турко-татары, которые там были, да. Ну, там крымские татары в первую очередь, да. Вот, поэтому, да, они признали, но это лет через 15. То есть, ну, уже 20 лет, как Иван Грозный себя так называл, ну, и другие тоже. Но надо же как-то общаться с Иваном Грозным, да? Называть его каким князем или Ванюшей, или Грозд князя Иван Васильевич, да? Как там в фильме Филиппов говорил там, да? Он просто эти бумажки порвет. А если вы хотите что-то добиться, чтобы что-то, наш государь что-то дал, ну, называйте его царем. Так или иначе, и с императором была такая же ситуация. Петра I как императора никто не называл в Европе. Ну, кроме тех союзников, да, шведам. Потому что шведы подписывали Нейштадтский договор, там написано было император. А вот, а что им было? Наши войска находились, ну, там, в 20 километрах от Стокгольма. Вот, они могли, да, это не просто войска, а и регулярная конница татаро-башкирская и калмыцкая. Вот, да, если они знали, что русского царя обижают Петра Алексеевича, они бы там перерезали бы всех. Вот, поэтому так или иначе, это все идет долго. Царское венчание стало для России важным политическим событием. титул царя означает, ну, как бы это, самодержавный характер власти его обладателя и позволял России занять существенно другую позицию в дипломатических отношениях Западной Европы. Но это нам так казалось. Да, до 1547 года русские правители титуловались великими князьями, а это, согласно западной иерархии, было равнозначно принцу или великому герцогу. Титул князя уравнивал главу русского государства по титулатуре с западными монархиями, так как он соответствовал латинскому титулу императора или короля.
6: А какой конкретно титул он принял при венчании?
7: Полный титул. Государь всей Руси, великий князь московский, великий государь, Божьей милости царь и великий князь всей Руси, Владимирский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных.
6: И все это один человек.
7: Ну, конечно. Впоследствии с расширением границ русского государства Иван Грозный прибавил себе царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский и все северные страны повелитель. Да. Ну, повелитель трески и льдов. Угу. По титулатуре русского царства предшествовало Великое княжество Московское, а преемницей его стала Российская империя. Однако, согласно другой, более традиционной в историографии периодизации русской истории, принято говорить о том, что единое независимое централизованное русское государство возникло на полвека ранее, в правлении Ивана III. Так что это тоже связалось с титулом государь всей Руси.
6: А европейские монархи как обращались к царю?
7: Ну вот, титул «государь» немцы переводили как «господарь». И там по немецких тихнах, там почему-то гласных нет, и там «ГСДР». И иногда находили хороший эквивалент на латыни «доминатор». Или в договоре Василия III с Максимилианом I в 1514 году в немецком тексте Василий III назван «кайзер», то есть «император».
6: Угу. Сергей, давай тогда поговорим о том, какие были государственные структуры при Иване Грозном.
7: Давай, Саша. Ну, давай начнем с исполнительной власти. А при Иване IV окончательно сформировалась приказная система. Первый постоянный центральный орган государственного управления, который заменили устаревшую систему дворцово-вотчинного управления, назывались приказы. Они создавались по отраслевому, ну, функциональному и территориальному принципу, объединяя административную, судебную и финансовую функции. Ну, ключевые государственные приказы, Саша, я думаю, это посольский приказ. Угу. Он отвечал за внешнюю политику, дипломатические отношения с другими странами, а также, ну, время было такое, за выкуп пленных. Разрядный приказ ведал военным управлением, учетом всех служивых людей, их назначениями и распределениями. Поместный приказ занимался учетом и раздачей земель дворянам за службу. Стрелецкий приказ – центральное военное ведомство, управлявшее первым регулярным войском. Земский приказ ведал порядком полиции и судом, а также сбором налогов посадского населения. Ну, что там еще было? А, разбойный приказ занимался расследованием судом по особо тяжким уголовным делам, то есть прокурор-важняк, да, разбои, убийства на всей территории страны. Челобитный приказ. Высшая инстанция для жалоб и прошений на имя царя. Ну, вот прокуратура. Также были дворцовые и территориальные ведомства. Ну, приказ до Большого дворца и казенный приказ. Ну, это управлялся личными землями царя и царской казной. Ну, потом он стал называться удельным. А четверти или чети. Территориальные приказы, отвечающие за сбор налогов в определенных районах страны. Ну, Галицкая четь – это сбор денег из Костромы. Новгородская, Владимирская. Приказ печатного дела. Ну, он появился после того, как появился Иван Федоров с типографией.
6: А как все это было устроено, как работало?
7: Ну, каждый приказ возглавлялся назначенным царем боярин. Или окольничий – это высший чин тогда. Фактически же дело производства и повседневные дела вели дьяки и подьячие, то есть профессиональные чиновники. А суд большинство приказов совмещало административное управление с судебной властью. А, то есть руководители приказов одновременно являлись и судьями. То есть если надо рассмотреть какое-то дело, ну, в Костроме, в Галиче и прочее, то руководитель приказа этого выезжал туда и разбирался. Суд назывался «Расправа». Прекрасное название. Вот. Кстати, впервые слово «судьи» появились именно вот в это время. Да. Система приказов при Иване Грозном, Саша, отличалась хаотичностью и отсутствием четкой структуры. Новые ведомства создавались по мере необходимости. Часто дублировали функции друг друга, но в целом, дорогие друзья, позволили значительно укрепить централизованную власть и самодержавие.
6: Сергей, а как формировался бюджет при Иване Грозном?
7: Давайте так. Бюджет назывался «Государева казна». При Иване Грозном бюджет составлял 1 200 000 рублей в год. Ну, дорогие друзья, непонятные цифры абсолютно, сколько это чего. При этом доходы формировались в условиях жесткой централизации, а значительная их часть поступала из личного домена царя, опричных земель и городов. Ну, про опричнину мы с вами разговаривали, говорили. Основные источники пополнения казны – это, Саша, прямые налоги. Ну, например, государственные подати. Ну, это главным образом с крестьян и посадских людей.
6: А дворяне как же?
7: А дворяне, духовенство, никаких налогов не платили. Это другие сословия. Угу. Ну, во Франции также третье сословие все платило, а одни молились за вас, а другие воевали. Ну, да, распределение тогда было такое. Также налоги ямские, пищальные, ну, это на пушки, стрелецкие деньги, косвенные сборы, это торговые и таможенные пошлины. И судебные сборы. Ну, как сейчас, дорогие друзья. У Ивана Грозного было личное владение. 36 богатых городов и прилегающие села, доходы которых шли непосредственно в казну Ивана Грозного.
6: Какие были главные статьи расходов?
7: Ну, военная сфера, Саша. Это являлось крупнейшей статьей расходов из-за масштабных военных кампаний. Ну, как и сейчас, наверное. Ливонская война, походы на Казань и Астрахань. Только на содержание стрельцов уходило не менее 10% всех государственных налогов. Опричнина. На содержание опричненного войска и аппарата управления опричниной царь тратил около 100 000 рублей ежегодно. Но если 1 200 000, то где-то 8% бюджета. Вот. Также на строительство при Иване Грозном было масштабное возведение новых крепостей. Ну, Уфа, например, Свияжск. Там, да? Ну и оборонительных сооружений засек на южных границах. То есть деньги вкладывали туда, откуда может прийти разорение и убийство от врагов.
6: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио «Говорит Москва».
7: Прекрасно, а то я заждался хороших новостей.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 000 рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
11: Рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
15: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
6: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И наш царь Иоанн Васильевич Грозный и государство при нем.
7: Да, дорогие друзья, вернемся в Российское царство в XVI век. Грозный завершил создание единой государственной системы измерений. Мер длины, объема, площади и веса. Если государство единое, Саша, то метр должен быть равняться везде 100 сантиметрам, а не 82 и прочее. И водка, как говорил профессор Преображенский, должна быть 40 градусов, а не 31. Да, также появилась единая денежная система в соответствии с задачей централизованного государства. Счетными единицами стали рубль, полтина, гривна, алтын. Ну, рубль – это 100 копеек. Угу. Полтина, Саша, сколько копеек?
16: 50.
7: 50. Ну, там, на самом деле, была денежная единица тин, поэтому половина тины по рубля, да? Гривна, гривенник.
16: 10.
7: 10 копеек, алтын. Что нормально, нормально. Для тюркского населения алтын – это 6.
16: Угу.
7: Да, алты – 6. Алтын – золотой. Да? Но у нас был 3-5 алтынный. Это 15-копеечная монетка в детстве. Помнишь, Саша?
16: Да, конечно.
7: Поэтому у нас с этим сложно, наверное, 3 копейки. Ну, то, что для турок 6 копеек, у нас только 3.
16: Угу.
7: Ну, вот как бы, да, вот такие вот названия. Думаю, что представители моего поколения знают эти названия прекрасно. Исторически у нас историческая память существует. Монетарная политика Ивана Грозного заключалась в административном запрещении государственной власти вывоза денег и вообще драгметаллов из страны. Ну, это называется первая стадия политики меркантилизма. Ну, деньги были из драгоценных металлов, Саша, а драгоценных металлов в нашей территории тогда не было, да? Это только Демидовы и, скажем так, при Аниановне у нас появилось большое количество серебра, найденное на Алтае и на Урале. Ну, если вы помните, Демидов подпольную фабрику по производству рублей серебряных дел, где серебра было больше, чем то, что делала Анна Иоанновна. А золото появилось только, когда мы его нашли в районе Бодайбо, ну, нынешнего, да, то есть Якутии, Алдан и так далее, в том количестве, которое можно было что-то делать. Поэтому это все было из-за рубежа. Да, поэтому наши деньги мы не дадим уход за границу никак. И драгоценности тоже. Но потому что это неприкосновенный запас государства. Когда война, надо же что-то выпускать что-то. Я напомню, дорогие друзья, что Василий Шуйский заключил договор с шведами, то, что они нам помогут против общего врага Польши, да? Вот, и поляки во время смуты вошли в Россию, и отказались выполнять этот договор, потому что Шуйский обещал им платить зарплату им серебряными деньгами, а серебра у них не было. Вот тогда он приказал делать золотыми. Шведы, конечно, взяли золотые деньги, но сказали, что те нарушили договор. И поэтому они захватили Новгород. Вот, да. В общем, это, скажем так, политика Шуйского привела к тому, что мы утеряли выход в Балтийское море с дельты реки Нева. Поэтому там все было сложно. Если действительно хочешь быть великим государем, великим страной и прочее, имей золотой запас. Это еще в свадьбе Малиновки сказали. Если помните там, да? Да, тату, гроши. Вот, ну, так же и здесь. Вот, хотелось, но пока этого всего не было. Нет, конечно, какие-то у нас были золотые вещи, и что-то мы можем еще там натаскать у соседей, но все-таки это было немного.
6: А чем же до этого тогда, получается, рассчитывались?
7: Ну, тоже деньгами, а вот серебряными, но их было намного меньше.
6: Угу.
7: Объем был меньше, конечно. Но это в основном были чешуйки. там, в лучшем случае, грамм серебра. Да, а теперь деньги появляются уже разные. Деньги, привозимые за границы, облагались пошлинами. Это показывает, Саша, что в России в XVI веке использовалась теория денежного баланса. Была осуществлена и налоговая реформа, выражавшаяся в введении так называемой «большой московской сохи». До этого, дорогие друзья, в различных областях Московского государства употреблялись различные окладные единицы, такие как выти, обжи, луки. Ну и государство употреблялось и местные сохи и сошки различных размеров. Но Иван Грозный ввел везде одинаковые налоги. Еще раз, единое централизованное государство. Везде все одинаково. Ну, размеры официально признанной большой московской сохи колеблись от зависимости от качества земли. Ну, здесь тоже, Саша, понятно. Есть чернозем, а есть, извините, наши не чернозем, да? Зольные какие-то такие вещи, да? Из-под елки. Поэтому рожает, скажем так, эта земля по-разному. То есть от 400 до 600 десятин. То есть вот соха разнилась. В городах каждые 100 дворов торговых людей составляли соху. То есть они должны были заплатить определенные налоги. А налоги, то есть, платились не так, что в этом году тебе повезло больше, и ты, скажем так, да, а тебе повезло меньше, но вы все равно платите одинаково. Нет. Просто в сумме брали определенную сумму с этих самых 100 дворов. А если ты в этом году поднялся, ты получишь больше, чем тем, кто опустился. Тоже так бывает, дорогие друзья. Величина налогового тягла определялась размером земельной площади, качеством земли и сословием владельца. К примеру, монастырские земли облагались большим налогом, чем поместные.
6: Сергей, а давай о ценах поговорим, угу. Что сколько стоило.
7: Ну, дорогие друзья, Саш, если говорить честно, определить покупательную стоимость денег того времени сложно. В разные годы товары стоили по-разному. Ну, Саш, на продуктовые цены влияет что? Урожайность, погода.
6: Да.
7: Да. Урожайность хлеба. В этом году, извините, все сгнило, поэтому хлеб стоит дороже. Ну, это же понятно. А изменялись не только цены на продукты, но и стоимость серебра, из которой чеканились монеты. А в течение XVI века серебро подешевело более чем в два раза. Ну, то есть появилось ее больше, и ее стало это самое. Угу. Ценность товаров для людей в средние века, Саша, отличалась от ценности для современного человека. Уровень жизни сегодня значительно выше, а, следовательно, и стоимость товаров, кажущаяся для нас невысокой, в то время казалась очень большой. А средневековые российские монеты в народе часто называли чешуйками. Они чеканились с серебра, имели, как мы уже говорили, характерную, ну, такую продолговатую, округлую форму. Самой распространенной монетой в средние века была деньга. Ну, от слова «тенге», да, то есть от татарского. Были мелкие, это полушки, четверцы, а медная монета «пула» называлась и так далее и тому подобное. Поэтому да, в XVI веке были разные деньги, то есть они вроде были большие, да, но была новгородка и московка. Чем они отличались? А тем, что держит в руках Саша всадник. На новгородских монетах всадник держал в руке саблю, но это был архангел Михаил. И поэтому, Саша, эту монетку называли «сабляницей». А московской он держал копье, потому что был Георгий Победоносец. И поэтому эта монетка называлась, Саша, «копейка солнца».
6: Копейка.
7: Что можно купить было на одну чешуйку, да? Если сравнить покупательную способность московских денег конца XVI века и современного российского рубля, то получается следующая картина. Одна деньга равнялась 150-200 современным рублям. Ну, давай так, 100 штук яиц стоило 7 денег. И вот, дорогие друзья, вы делите, умножайте и поймете. В волостях Иосифа Волоцкого монастыря в XVI веке существовал порядок. Если крестьянин женился на крестьянке своей волости, то они со свадьбы должны были дать управляющему волости по-сельскому блюдо пирогов. Если же по-сельски не желал брать пироги, то ему платили 2 деньги. Цены на семгу тогда было от 40 до 50 денег за пуд. А в 1576 году в Холмогорах пуд семги стоил 52 деньги, а в Москве 98. Вот разница, понимаете? Да, в 60-е годы XVI века пуд меда в Волоколамске стоил 80 денег, а в 70-е годы 16 века 108 денег.
6: Инфляция?
7: Ну, инфляция там, да, людей больше. Ну, надо же понимать, дорогие друзья, что мед – это, в принципе, для богатых. Ну, скажем так, простой крестьянин не использовал сладости какие-то в своей жизни, ну, на праздники какие-то, да, если у него не было своей пасеки и прочее. Вот, то есть, если у тебя есть деньги, ты можешь купить мед, да, то, понятно, ты его покупаешь. И как раз здесь мы видим на этих ценах, как раз сколько людей могли себе позволить купить мед. Я не думаю, что пасеки увеличились в громадном количестве, думаю, пасеки остались такие же, да, поэтому и мед стал стоить 108 денег. Потому что больше людей его могли купить по старой цене.
6: Сергей, а какова была территория России при Иване Грозном?
7: При Иване Грозном территория нашей страны, а я напомню, что он правил с нами с 1533 года по 1584 год, территория нашего государства увеличилась почти в два раза. А когда Василий III умирал, она была 2 800 000 квадратных километров. А когда умер Иван Грозный, она была 5,5 миллионов. Главными направлениями экспансии стали Восток и Юго-Восток, где Россия ликвидировала остатки Золотой Орды и вышла к Каспийскому морю и Уралу. На западном направлении продвижение затормозилось из-за неудачи Ливонской войны. Основные территориальные приобретения Ивана Грозного были, ну, Казань взял 52-й год, Астрахань взял в 56-м году, Сибирское ханство, ну, где-то начало 80-х. Вот. А благодаря Казанскому ханству у нас стал контроль над Средней Волги и землями Чувашей, Марийцев, Удмуртов. А после взятия Астраханского ханства контроль над всей Волгой и выход к Каспийскому морю. Ну и Сибирское ханство, скажем так, освоение Западной Сибири. Хочу сказать, что взятие Казани предшествовало 3 безуспешных похода. Но, скажем так, Астраханское ханство практически бескровное было подчинение этой территории дельты Волги. Ну, только Ногайская Орда там немножко еще посуетилась. А Башкирия в 1557 году – это добровольная вассальная зависимость от Москвы. То есть башкиры нам присоединились абсолютно мирно. Сибирское ханство – ну, Саша, мы тоже с тобой это проходили. Это, конечно же, Ермак Тимофеевич. Угу. Ну и, скажем так, захват Западной Сибири – это, скажем так, фундамент для прыжка в сторону Тихого океана, когда вся Сибирь и Дальний Восток перешли к нам уже в 17 веке. Ну да, западное – это поражение. Ливонская война. По Ямзапольскому Плюскому миру мы потеряли часть Финского залива и территории, которую мы присоединили во время войны. Итоги значения экспансии. Мы могли развивать Волжский торговый путь. Волга на всей территории, русская река, и торговать можно было с Персией. И действительно, с этого момента можем четко говорить, что Россия – многонациональное государство, в которое входят и различные представители культур, языков и религий. Ну, мусульмане, язычники, православные. А защита южных рубежей. Ликвидация Поволжских ханств прекратила регулярные набеги на восточные окраины страны. Началась так называемая крепостная колонизация. То есть освоение плодородных земель дикого поля на юге. Ну, да.
6: Как наша власть обосновывала эту экспансию?
7: Ну, единственное внятное обоснование восточной экспансии Москвы, которое удалось сформулировать во второй половине XVI века, Саша, первые московские цари, внешне это особо не афишируют, и говорили, что это наша вотчина, потому что являемся правопреемниками монгольских ханов. Ну, так себе утверждение, но ради бога. Ты спросил, и я ответил. А при Иване Грозном на нашей территории появилось более 150 новых городов и крепостей. Большая часть из них строилась как оборонительные на присоединенных или пограничных землях Дикого поля и Поволжья. Ну вот, Саша, чтобы просто было понятно вам, дорогие друзья, а при жизни Ивана Грозного какие города появились? Свияжск. Очень советую туда съездить, посмотреть, это красиво. А Чебоксары. Заложен как город-крепость, тоже некрасивый. Лаишево, Тетюши, Орел. 1566 год. Угу. Макшанск. Кокшайск, Козьмодемьянск, Ну, это все территории, там, Тамбов, Воронеж и так далее и тому подобное. А ряд крупных городов появляется на стрелецких стоянках и заставах, заложенных при Иване Грозном, но появляется через год-два после смерти Ивана Грозного. Поэтому я думаю, что они уже планировались при нем. Это Самара, Уфа, Воронеж, Царицын, Саратов, Белгород. То есть эти города были основаны с 86-й год Самара, а Белгород 93-й. То есть в течение 7 лет после смерти Ивана Грозного. Думаю, что не просто так.
6: Сергей, а каково было население государства?
7: Ну вот, Саша, смотри, когда он начал царствовать, Иван Грозный, он ожило 6 миллионов человек. Угу. Когда он умер, 9 миллионов человек. То есть в полтора раза увеличилось.
6: За счет новых территорий.
7: Ну и, скажем так, люди стали жить богаче, дети с голоду не умирают, ну и так далее. Там много разных вещей. Ну, давай так, соотношение сословий, чтобы было понятно. Подавляющее большинство жителей составляли крестьяне и цаглицы. Это 95% населения. А дворяне, стрельцы, пушкари, это служилые люди, где-то 4%. Духовенство 1%. Городское население крайне мало, и было где-то 5-7% населения. Да. А в Москве жило 100 тысяч человек. Ну, для того времени столько жило в Париже, в Лондоне, в Вене и в других интересных местах.
6: Второй по величине после Москвы какой был город?
7: Великий Новгород. Ну, до разгрома Ивана Грозного в 1570 году. Да. Вот порядком 30 тысяч человек. Ну, разница тут, понимаете, вот такая вот.
6: А в Польше тогда сколько же?
7: 8 миллионов. В Швеции 1 миллион. В Австрии 2,5 миллиона.
6: Ну, по этим цифрам становится понятным, что Россия укреплялась, росла, а Европа как к этому относилась?
7: Ну, как, наверное, отрицательно. Ну, давайте так. В 1560 году Фердинанд I ввел торговый эмбарго для торговли с Россией. Ну, зачем нам сильные, да? Не дадим им технологии. Угу. Запрещалась продажа в России определенных товаров военного назначения. Значит, кроме оружия запрещено торговать пушками, порохом, рудой, медью. И оружейными товарами еще делают оружие. Ну, доходило, Саша, до смешного, что царю приходилось самому обращаться в город Любек, потому что любечане задержали корабль с огромной партией меди, которую вез английский купец Джон Чепель. Вот, да. Он долгие годы добивался, чтобы ему вернули медь. Ссылался на то, что медь была венгерская, бывает шведская, а русской меди не бывает. Но ему все равно ничего не вернули. А вот в своем письме Иван IV утверждал, что торговое эмбарго мешает ему воевать против Османской империи. То есть вы христиане, помогите нам, да? А вот, мы же за свои деньги все это покупаем, вы же не хотите с турками воевать? Нет? Угу. Ну вот так вот.
6: Сергей, я слышала про какого-то параллельного царя, это что?
7: Семен Бекбулатович, Сашенька.
6: Кто это?
7: В годы длительного правления Ивана Грозного был один интересный случай, связанный с Русским престолом. Этот случай до сих пор вызывает вопросы у историков. Иван Грозный, который устал от интриг бояр, в 1565 году тайно уехал из Москвы и отрекся от престола. В Александру Слободу ушел, да? И на свое место он назначил Семена Бекбулатовича, это хан города Касимов, это Рязанская область. А настоящего имя, Саша, хан Саид Булат. Он владел Касимским ханством. Он действительно был чингизидом, то есть потомком самого Чингисхана. Он был в родстве с Ахмадом, тем самым, которым стоял Иван III на Угре. Как и многие в ту пору казанские князья, хан Саид Булат присягнул на верность русскому царю. И был крещен, и получил имя Семен Бекбулатович. А любопытно, что это лишало его статуса Касимского хана, потому что ханом мог быть только мусульманин. В православии Семен был женат на родственнице Ивана Грозного Анастасии Черкасской, это кабардинцы, и имел 6 детей. Почему он стал русским царем? Ну, сейчас это точно сказать невозможно. Есть множество фактов о правлении нового царя, который позволил себе однозначный вывод. Для Ивана Грозного это было, как бы сказали, процессом повышения своего рейтинга в народе. Вот. Я ушел, умывая руки, а вот теперь вам славные ребята, демократы. Они учились в Европе, в Америке и так далее и тому подобное. А вот да, угу, вперед. Он передал власть Симеону в 1575 году.
6: Это действительно было?
7: Да, да, да. И удалился жить на Петровку. Ну, не Петровку 38, а рядом, как обычный боярин. Посадим царем на Москву Семена Бекбулатовича. И царским венцом его венчал. И сам называл его Иваном Московским. И вышел из города и жил на Петровке. Весь свой чин царский отдал Симеону. А сам ездил просто, как боярин, на оглоблях. При этом обращался бывший царь к царю униженно. Государю великому князю Семену Бекбулатовичу всей Руси Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцом да Свидорцом, челом бьют. Иногда Иван называл себя Иваном Московским, иногда Иванцом Васильевичем.
6: А как он правил?
7: Конечно же, он не вел никакой самостоятельной политики, фигуры не был. А действовал только по приказу царя Ивана Грозного. Ну, сидел на каком-то возвышении. Вот. Ну, уже хотели другого царя, да? Он не интригует, воевать вас не заставляет, налоги это самое, а налоги не мешает, мораль не считает, да? Вот. Но что было любопытно, по приказу Симеона, в кавычках берем, было казнено много неугодных Ивана Грозного. То есть сам Иван их не хотел уничтожать, потому что сразу был бы отпор, да? А что с этого татарина взять? Ради бога. Ну что, да, вот так вот. Вы же сами хотели нового царя, вот и получить. Вот. Он правил только 11 месяцев. Вот. И был триумфально смещен, вернувшись добрым царем Иваном Грозным. В общем, он говорит, я посмотрел, плохо без меня, плохо, батько. Вот. Ну ладно, так и быть, и вернусь.
6: Почему мы только сейчас узнаем об этой странице нашей истории?
7: Сашенька, ну, книжки надо было читать. Это известный результат. Но я рад, давай так скажем, Саша, я рад, что я сегодня сказал вам что-то новое и интересное.
6: Да. Угу. Но мне это очень напоминает какие-то легенды по поводу там, а царь-то не настоящий.
7: Ну, это уже потом, это самое, издевались над всеми, да. Ну вот, да. И спавший свой народ от глупого и злого Симеона, Иван вернул утраченную народную любовь. То есть, ну, вот такое вот.
6: Угу. И в каких же книжках об этом можно прочитать?
7: Ну, читайте, я не знаю, Руслана Скрынникова, Иван Грозный, Шапошник, такой современный историк тоже. Коврина можно почитать, но в меньшей степени. Но это во мне говорит, дорогие друзья, питерская научная школа, как говорится, да? Я все-таки Скрынникова выбираю выше, чем что-то другое. Но это еще раз, это вопрос спорный, кому как понравится. Ну да, нет, его не убили, Саша, не плачь. А вот Симеон, он не остался в обиде, его сделали тверским великим князем, то есть он в своей жизни был касимовским ханом, московским царем, тверским великим князем. А ему отписали громадные земельные наделы, там он правил до воцарения Бориса Годунова, который сослал его. Ну, хватит. А известный самозванец Лжедмитрий и вовсе велел насильно постричь Симеона в монахи под именем Стефана. Умер Симеон Стефан в 1616 году, пережив даже смуту. Ну вот, да, такая вещь. Ну вот такая вот ситуация с московским государством.
6: Да, любопытная история, конечно.
7: Я рад, что я заинтересовал тебя, Саша, новым моментом.
6: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Давай перейдем к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книгу. Вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен...
7: «Один день в жизни великого города». Вопрос был такой. Древняя поговорка гласит, все дороги ведут в Рим.
6: Да.
7: А к какому зданию ведут все дороги в самом Риме? Правильный ответ, Саша, Колизей. Ну да. Цирк в сегодняшнее время главнейшим искусством является цирк и кинематограф. А вот, да, Колизею. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
6: Да, первым правильный ответ прислал Гавриил Лукьянчик.
7: Поздравляем Гавриила с достойной книгой.
6: Ну, а теперь новый вопрос.
7: Вопрос такой. В избрании Ивана Грозного, как мы уже говорили, на царство, ключевую роль сыграли митрополит Макарий, судебник 1497 года и ликовавшие московские жители. А современные исследователи видят в этом отсылку к трем словам. Каким?
6: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес радиовиват@mail.ru. либо общайтесь с нами, с Сергеем Виватенко и со мной, Александрой Ромашовой, в сети ВКонтакте. Там у нас есть сообщество. И можно в личном сообщении найти там Сергея или меня, и в личном сообщении также отправить ваш вариант ответа.
7: Я всегда отвечаю, если вопросы, ну, адекватные.
6: Тогда на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи через неделю.
7: До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. На Кубани после падения обломков дронов начался пожар на Ильском НПЗ. Пострадали 5 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Им оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы. Площадь пожара устанавливается. В Минобороны сообщили об ударе по Киеву. Целями были предприятия военной промышленности и склад горюче-смазочных материалов. Речь идет о заводе «Киев-111», который производил комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Там также хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. В военном ведомстве рассказали, что в Киеве удару подвергся склад горюче-смазочных материалов компании «Гранд Терминал». Он обеспечивал поставки нефтепродуктов для ВСУ. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме, 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда,

0: Конец жидкой? О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Микробиота». В эфире врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 августа, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут видеотрансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, кнопки с ракетами, нажимайте. Евгений Воркунов за пультом.

0: А, Хисадов пишет, Осипова уже уволили еще на той неделе. Привет, парни, рад вас слышать в традиционном составе. А утренний тройничок папаши. Ну вот, как вы видите, да, действительно, вы правы. Да, потому что у нас здесь двое. Так оно и случилось. Ах, да, было время. Ну что поделать, все двигаемся куда-то вперед, дальше идем в светлое будущее. Кто в какое. Значит, Александр Первый, ну тут Григорий Санкт-Петербурга, Пафнутий, Денис Девятиэтажник желает нам доброго утра, Крестный Отец тоже присоединяется. Александр Первый пишет, что он заметил, давеча, походу опять проблемы с бензином в городе.
1: Да, я, кстати, тоже видел.
0: Вот, я, знаете, я слышал, я не видел сам, но уже от нескольких человек услышал, что, типа, они тоже обратили внимание на какие-то проблемы. Я не видел, честно могу сказать. Но если... Сегодня проверю специально. Сегодня буду обращать внимание. Может быть, я не обращал внимания.
2: Всем доброе утро. Разговор. Пробуждаемся, друзья мои. Пробуждаемся, потому что вам это необходимо сегодня. Да вам всегда это необходимо.
0: Вернулся. Блудный сын. Видите, все-таки вот, придется еще раз нанять. Да, как твои дела?
2: Слушай, прекрасно, я ведь говорил как-то, что не бывает ни одного утреннего эфира, чтобы не было хорошей погоды. Вот сегодня она меня радует. Сегодня прекрасная погода, у меня дома плюс 22 на градуснике. Ну, вы знаете, у меня метеостанция есть целая. Вот.
0: В студии и... плюс 23 сейчас.
2: А, да? Градусник тут?
0: Да.
2: Градусник не отсутствует?
0: Да.
2: Слушай, ну, тут даже... Тут даже, честно
0: знаешь,
2: говоря...
0: бывает на радио, на некоторых программах у нас такого практически нет. Подложка бывает музыкальная, идет фоном. Вот у нас нету, да, но мы решили...
2: А мне нравится,
0: живьем делать.
2: Жень, спасибо тебе большое, мне нравится.
1: Из прогноза погоды.
2: Парам-пам-пам, парам-пам-парам-парам-пам-пам.
0: Теперь сразу два человека будут у нас с подложкой.
2: Давай тогда зачитываем прогноз погоды. Так вот, сегодня, друзья мои, отличная погода, но сегодня есть, видимо, перекрытие в городе, что для меня стало сюрпризом. Обычно я их вижу, проезжая по дорогам общего пользования, там есть баннеры теперь такие, огромные экраны, не баннеры, а экраны, и там написано «Завтра в городе перекрытие». Экраны я как-то пропустил. Есть. Экраны есть?
1: Ну, просто краны.
2: А, ну да, вот строят вот дома.
0: Экраны тоже есть, да-да-да. Экранопланы есть еще, наверное.
1: Экран — это...
0: Просто планы.
1: Да, и все, и планы — это
2: и
1: хорошо.
2: И парапланы.
1: Ну... План надо выполнять.
0: Mm. Ну, план — это хорошо, да? Кто же спорит?
2: План Советского Союза будет выполнен. Да, вот
1: да, конечно.
2: Вот, так вот, сегодня перекрытие, друзья, поэтому если вы решили, что суббота, 9 часов 11 минут, вы сейчас садите свой автомобиль или выезжаете только из двора, будьте внимательны, посмотрите в навигатор.
0: Ты просто безответственный сотрудник.
2: А ты знал про перекрытие?
0: Конечно.
2: Да? Конечно. Обычно ты не знаешь про перекрытие.
0: Нет, я все знаю.
2: Да,
0: все
2: где
0: знаю.
2: Перекрытие? А, он в экране, да, уже смотрит? У тебя же дублируется.
1: Что?
2: Где нет, перекрытие, нет, ты знаешь?
0: Нет. Да, знаю, нет, как сейчас. Обычно.
2: Набережное перекрытие?
0: Набережное у нас здесь на Ордынке.
1: Ты можешь написать в Яндексе.
2: Нет, подожди, Ордынка была...
1: Перекрытие на завтра в Москве.
2: Я понимаю, но я не смотрел этого вчера, поэтому сегодня для меня это стало сюрпризом, но Ордынка открыта.
0: Это триатлон или что-то такое? Такая
2: дерьмо. Ну, Ордынка едет, перекрыты набережные.
0: Ну, значит, еще подожди, дай им время.
2: То есть,
1: я по Садовому ехал, съехать было нельзя.
2: Съезды, да, закрыты были, я тоже это видел. Поэтому, друзья мои, это просто вам для информации, будьте внимательны, смотрите в навигаторе перекрытия, потому что с утра в субботу не получится проскочить. Поэтому...
0: Да, триатлон. Может быть, я погнал про Ордынку, честно говоря. Но сейчас надо заново посмотреть. Ну, набережные точно перекрыты, у нас здесь тоже перекрыты, поэтому, да, нам
2: будет
0: потом
2: весело
0: отсюда
2: после
0: выбираться
2: эфира.
0: Будет достаточно сложно.
2: Лучше на метро.
0: На новостном радио человек работает, не мудрено, что пропустил информацию о перекрытиях.
2: Конечно. Я вчера пропустил, каюсь,
0: да,
2: пропустил.
0: Да. А, ладно, давай, раз ты вчера пропустил, и еще ты пропустил в прошлый раз, сразу два раза, поэтому давай нам тему.
2: Слушай,
1: ты точно
2: тему...
1: хочешь, чтобы он ее выбирал?
2: Да, выберите
1: вы. А то будут вы? Самокаты.
2: Нет, кстати, ты смеешься, в этом году, в этом году, господи, в этот раз нет самокатов.
1: Нет моноколеса.
0: Что есть?
2: Слушай, если ты про отдых, давайте про отдых поговорим. Лето...
0: Ты вообще не говорил ничего про отдых.
2: Не, ну ты говоришь, ты отдыхал, там, пропустил.
0: Я не говорил, что ты отдыхал, я сказал, что ты пропустил.
2: Хорошо, это, Эночку поставьте в журнале. Альянс туристических агентств назвал топ-5 популярных зарубежных стран у россиян. В этом году лидерами стали Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам, сообщил вице-президент организации Александр Макартычан. Эта пятерка стран аккумулирует 80% российского турпотока зарубежья, сказал он в комментарии ТАСС. Ну и также у нас есть новость с тобой. Эта новость была на неделе, сейчас я ее найду, что... Каждый, вот, исследование, каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал.
1: Я каждый. Вот этот вот россиянин, который не отдыхал.
2: Состоянием здоровья...
0: Вот в этот список внесите.
2: Состоянием здоровья своей семьи и ближайших родственников довольны почти 2/3 граждан. Тогда как в 2006 году считалось, что где-то около 50%.
0: В каком году?
2: В 2006.
0: В 2006.
2: Как это далеко, да? 20 лет назад.
1: Другая жизнь.
2: За 20 лет...
1: Другая эпоха.
2: Смотрите, за 20 лет наблюдений кардинально изменился подход к здоровью, отмечают социологи. В стране возросла роль физической активности. Доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка, увеличилась почти в 2 раза, с 44 до 78%. При этом число тех, для кого спорт регулярной привычкой стал, выросло более чем в 3 раза, с 9 до 29%. Об этом говорится в исследовании.
0: 3 раза. 1 рада, 2 рада, 3 рада.
2: Рада Рай, прекрасная певица. Мне нравится.
1: Хорошая.
2: За своим рационом сейчас следят 66% опрошенных, это исторический максимум, в то время как
0: доля сократит... Что-то ты все в одну кучу, нет? У тебя
2: слушай,
0: уже
2: честно говоря, я
0: Таиланд, не... и рацион, и спорт уже был, и
2: а
0: здоровье,
2: я хотел бы привязаться,
0: и отдых.
2: Честно говоря, не к тому, что спорт, рацион, а именно в начале этой новости сказано, что каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал.
0: Угу.
2: Я вот за это ухватываю, честно говоря. Давайте поговорим, друзья, успели ли вы уже отдохнуть в этом году?
1: Я нет.
2: Куда? Да мы поняли уже.
1: Не
2: поняли.
1: Отдыхал.
2: Советский человек не отдыхает, он работает.
1: Конечно.
2: Все, мы поняли это. Отдыхали ли вы уже?
0: Смотри, он вот он сначала собирался жаловаться, что он не отдыхал.
2: Да, а да, да, а потом такой советский человек.
0: Он понял, что вот он это не может никак контрить. Он такой,
1: почему?
0: Ладно, сейчас подумаю, подумаю.
1: Я ходил в отпуск, но ни разу не отдыхал.
0: Вот.
1: У меня каждый раз отпуск превращается в какую-то...
0: Вот это ключевая, на самом деле, история в этой новости.
2: Так вот именно, полноценно не отдыхал.
0: Об этом была вчера программа «Своя правда», и как раз там на это эксперты упирались, что отпуск вообще не означает отдых.
1: Да.
0: Это не синонимы. И отдыхать надо и без отпуска, и можно и без отпуска, можно и в отпуске, но не у всех получается, мягко говоря.
2: Сейчас эксперт по отдыху Георгий Бен нам расскажет.
0: Я вообще не эксперт по отдыху. Я вообще не эксперт по отдыху.
1: В Дубае отдыхал.
0: Дубай отдыхал, да.
2: Это было давно, это год.
0: Это год прошел, да. А, ну вот, как бы, все, что нужно знать о моей экспертизе. С тех пор там, знаешь, региону поплохело, когда я там последний раз был.
2: Слушайте, вот...
0: Я с товарищем Воркуновым, мы каждые люди, пишет Денис Девятиэтаж.
2: А вот Виктория отдыхала и отдыхает 56 дней, сейчас загораю, ем фрукты, пишет она нам в Макс.
0: Почему 56 дней?
2: А я думаю, что Виктория у нас учитель.
0: А-а-а.
2: У них же такой длинный отпуск. Если я ошибаюсь, можете написать. Ну, слушай, вот ты как-то говорил на неделе, так аккуратно затрагивал эту тему, неполноценно, что Таиланд пропал из списка топ-стран. Видишь, а в этом списке он есть. Что удивительно есть, для меня, потому что у меня из
0: всех в конце списка.
2: Людей, которых я знаю, никто пока не ездил в Таиланд.
1: Маленькую тайну открою. Угу. Все, что за Уралом, оттуда в Таиланд лететь дешевле, чем в Турцию.
2: Угу. Интересно. Вот Григорий СПБ присылает нам Панаму из Вьетнама.
1: Панама из Вьетнама. Панама
2: вот
1: из Вьетнама.
2: Вот. Кламбурчик, кламбурчик. А вот Александр Первый говорит, что в 21 году в последний раз ездил на море.
0: Слушайте, еще
2: и
0: раз.
2: И он подходит под вот эту вот статистику.
0: И ездить на море это тоже не отдых. Вот в том
2: это
0: тут...
2: Как?
1: Ты хочешь сказать, еще и шопинг не отдых?
0: Кому-то может быть шопинг и отдых. Ну, то есть пойти на шопинг не означает,
1: не отдых,
0: что
1: это,
0: ты отдохнул. И на море поехать не значит, что ты сможешь отдохнуть. Может быть, для кого-то отдых, но для кого-то нет. В этом и есть ловушка как раз, что некоторые люди в отпуске, в том числе, когда они ездят на море, они не отдыхают, они там валяются, конечно, загорают, но для них это на самом деле не отдых, там голова не разгружается.
2: У меня встречный вопрос, зачем эти люди тогда выбирают такой вид отдыха?
0: Потому что так принято.
2: Вообще не согласен с тобой, потому что кто-то стирает поехать. Ноги, Денис, ходит по горам, гуляет.
1: А вьетнамки из Панамы есть?
0: В обратку?
1: Да.
0: А, да, не думал об этом.
2: Каламбурите, каламбурите. Так вот.
0: Каналы есть. Точно, вьетнамки не знаю.
1: Каналы имени Москвы.
2: Вы можете выбрать другой вид отдыха, ходить по горам, как я говорю, или поехать на шопинг.
0: Так вот как раз давайте об этом поговорим.
1: Это не отдых, не лги.
0: Не про Таиланд, потому что Таиланд не хочется мне обсуждать, тем более, что я уже его обсуждал, по-моему, на этой неделе.
2: Честно говоря, я вот как человек, который не был никогда в Таиланде...
1: Ты не ешь грибы и рыбу, да?
0: Да.
2: Да, это я. Вообще, по всем водным данным, я думаю, что Таиланд мне бы очень понравился. Единственный огромный минус на данный
0: момент... Это не Турция.
2: Что, во-первых, это не Турция, это молодец. Хорошо подметил, мы своим не изменяем. Ну, а во-вторых, очень далеко лететь. Ну, реально далеко лететь. Потому что в Турцию вот в этом году перелет у меня был всего лишь 3,5 часа. Потому что туркиши летают немножечко по-другому, нежели наши. Они летят через Прибалтику. И быстрее получается маршрут. Ну, слушай, когда мы сравниваем перелет с маленьким ребенком в Таиланд, сколько туда лететь? 8 часов? Может быть, даже больше. Я не знаю. Но долго. Точно, абсолютно. И в Турцию 3,5, конечно, в Турцию.
0: Пойди с ребенком, там вообще нечего делать.
2: Ну, говорят, что такое, да, себе отдых с ребенком.
1: Я не знаю.
0: Ну, я тоже там не был. Но, еще раз, мне не хочется привязываться именно к местам,
1: но туда
0: странам. Мне хочется привязаться к виду отдыха. А вот отдыхали ли вы, когда последний раз отдыхали, и что такое для вас отдых?
1: Шашлычки.
0: Шашлычки. Или вот вчера тоже было в эфире, газон покосить.
1: На даче.
0: Для кого-то отдых на даче. Забор построить там новый, поставить. Ну, это не отдых. Кому как. Наверное. Вот кто-то так отдыхает. Переключается. Либо же это для вас Таиланд, Турция, и вот это вот все на море где-то там полежать. А может быть, просто и во дворе у себя полежать. А еще модно было раньше, я помню, на крыше дома полежать. Позагорать в Москве.
1: На крыше дома.
2: Слушай, ну можно и выбраться на пляж в Москве. Да много вариантов, мы вам сейчас накидаем, да и вы накидайте нам, как вы отдыхаете, потому что интересно. Вот для меня просто, для меня, вот, честно говоря, вот такой вот достаточно активный отдых, мне после него нужен отдых.
1: Бухать в гараже, пишет Федор.
0: Бухать в гараже, конечно. Вчера был Международный день пива.
1: О, я
0: рекламировать
1: вчера
0: не будем, будем пить.
2: Я понял, я понял.
0: Безалкогольное.
2: Что вчера было?
0: Безалкогольное пиво, естественно, вчера
2: было. Ну, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: День был и у него. Вот так вот я скажу.
2: Слушай,
0: в основном нет, но у него тоже.
2: Если мы возьмем виды отдыха, как переключиться. Переключиться, это считается отдыхом небольшим?
0: Да.
2: Я могу поехать...
1: А ты на какую передачу
2: переключаешь? В виде...
1: У тебя механка?
2: Нет, у меня автомат.
1: Автомат.
0: Говорит Стамбул.
2: Я могу просто взять, поехать на мойку самообслуживания, сам помыть машину,
1: порефлексировать. А почему ты так говоришь? Надо говорить, говорит Константинополь.
0: Ну, а я как у них... Я-то за Константинополь,
1: ну, ты...
0: двумя руками, но у них Стамбул.
1: Ну ты понимаешь, ты же поддерживаешь тогда другую политику, называй его. Это как «на» и «вы».
0: Ну нет, это
1: почти.
0: Это как шиза сейчас. Честно говоря, это вообще не так. В Москве, как мы узнали, в баню сходить, как в Турцию, в Рикс на неделю слетать в бизнес-классе.
2: Слушайте, а да, так и есть. Сколько бы стоила у нас банька?
0: Ну, мы насчитали...
2: Не то, в который мы ходили.
0: Минимум 1500 мы насчитали туда. Ну,
2: 500? Да.
0: Да,
2: вы же можете поехать
0: в
1: баню.
0: Ну, это отдельная конкретная баня, очень, очень конкретная.
2: Не знаю, лучшая баня, в которой я был, это Рыбинск, у Саныча она называется. Я думаю, что это не реклама, потому что это лучшее место просто. Банька у Саныча.
0: Ты же который раз
2: про
0: Саныча.
2: Потому что, мне знаю, уже 2 года прошло, сколько, 3?
0: Не знаю.
2: Но это лучшее
0: впечатление. Я, кстати, не знаю, сколько прошло.
2: Очень много лет, мне кажется.
0: Правда, много. 3 точно.
2: Да, ну, время летит.
0: 3 точно.
2: Слушай, прошло. Мы только что тут вот зачитывали новость про 2006.
1: Строить забор лично для меня такое себе, а вот красить реально отдых.
0: Mm-hmm.
2: А Миша Николаев пишет, лучшая шинка в Рыбинске. Но
1: краска должна быть, видимо, специальная.
0: Да-да-да.
1: И на жаре.
0: Да, прикайфоваться немножко.
2: Миша Николаев не забывает про шинку. Да, шинки там, конечно, топ.
0: Он там оставил телефон, надеется, что за рекламу ему пришлют. Пишет, что...
2: Вы знаете, если я просто туда когда-нибудь попаду, это очень вряд ли, потому что, ну, в Рыбинске мало что есть поделать.
1: Теперь транспорт не ездит.
2: Не, ну просто туда ну, как бы ты один раз побывал, в принципе, все, это, ну, больше, мне достаточно.
1: Больше не надо, да.
2: Мне достаточно.
0: Так там же, ну, типа, на обратный путь колес уже нет. Ты туда доехал, да, на одном комплекте, обратно нужен следующий.
1: Пятиколесный бы доехал.
0: Пятиколесный, да.
2: У него точно есть запаска, как минимум.
0: Москва, порт Пяти морей и шестибальных пробок. Сидим дома, товарищи, а песок сам из вас скоро сделает пляж. Пишет Пафнутий. Ну, сейчас нету шестибальных пробок. Даже шестибальных нет.
2: Это пока.
0: Это пока.
2: Вот я вчера, ощутил, что люди как будто бы некоторые вернулись, а многие еще не уехали.
0: Вчера были пятибальные.
2: Вчера пятница была.
0: Да. Вот вчера, ну, максимум 5, был 5 баллов.
2: Ну, 5 баллов как будто бы приемлемо для пятницы.
0: Жена меня раньше таскала на море, но последние 2 года я ее отправляю с детьми. Это вот, пожалуйста, тебе по поводу того, зачем отдых. Вы такой отдых выбираете. Ну, вот жена таскала на море, но последние 2 года я ее отправляю с детьми, а сам работаю. Но вот не нравится мне эта тупая трата времени. Для меня отдых — это рыбалка с мужиками на майских выходных в палатках, едой из костра.
1: Это тоже неплохо.
2: Да, это, слушайте, это хороший
1: очень
2: отдых.
1: Приемлемый
2: очень
1: приемлемый,
0: да. Я вот никогда в жизни
1: вот,
0: не
1: Витя
0: поехал.
1: Маркелов.
0: Никогда в жизни.
2: На рыбалку?
0: Никогда. В палатках с мужиками? Не, никогда.
2: Ну, на одну ночь?
0: Нет, даже на одну ночь не пойду.
2: Да нет.
0: Ну, потому что я просто про себя знаю, что я от этого никакого удовольствия не получу. Я еще всем испорчу там все.
2: Не, я пробую. Даже не надо на рыбалку ехать, ты просто испортишь.
0: Я вот именно, да. То есть, а здесь еще и проверка рыбалки.
1: Краска должна быть красной.
0: А, я думаю, я сначала что-то завис, думаю, почему именно как раз потом, да, понял.
2: Вот. Сразу же понятно по интонации. Один раз не рыболов.
0: Да, и вот так Евгеньевич. Вот по дороге, понимаешь, пока красил красный, прибалдел, так не докрасил, все, забор сгнил, рухнул, ничего нет. Так обычно бывает. Короче, так на рыбалке еще и рыба.
2: Короче,
0: это же комбо всего того, что я не люблю.
2: Слушай, ну а если взять мясо? Давай так, на рыбалку взять мясо.
1: А и? Что ты мясо,
0: шашлыки. Ты мясо я с удовольствием пожарю, что ли? Я не знаю. Слушай. С удовольствием пожарю шашлыки и поеду домой.
2: Пожарю и шашлыки, да. Ты добавил.
0: Да. Домой поеду, я там спать не буду. Ну, я не люблю такое. Кто-то любит, я нет. Мне брат любит, например.
1: Очень. Я тоже люблю.
0: Вот. Это я классно. Не, я как бы ничего не говорю, что это плохо, это там неприемлемо, да как вы можете там вообще спать, как дикие люди. Да нет, да, нет, пожалуйста, если вам
1: можно,
0: нравится, с удовольствием, я не буду.
1: Можно сделать все очень цивильно. Есть различные палатки, которые надувные, их даже там ставить легко.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: Вот, там, я не знаю, матрас надувной.
0: Вот, вообще отлично. И мне это, нравится, ну, все там... то же самое, только из бетона. Ну, да. Отель называется.
2: С кроватью,
0: вот, да,
2: с матрасом хорошим.
0: Вот тоже достаточно цивильно. Мой вариант. Вот я туда.
2: Ну, слушай, ну поехать просто в Подмосковье. Не, есть же, типа, крутые рыбалки.
1: Вот но Григорий СПБ не... пишет, смотри. Я когда на море езжу, обязательно с собой удочки беру.
0: Мне рыбалка нравится эстетикой.
2: Ну, конечно.
1: Мне примерно тоже.
2: Слушайте, процесс... нет. Смотрите, есть другая рыбалка, которая нет. подходит тебе. Допустим, ты выезжаешь в ближайшее Подмосковье, есть целые рыболовные
0: нет.
2: клубы.
0: Нет.
2: Но ты там не
0: во-первых,
2: получишь этой аутентичности.
0: Да, во-первых, это не настоящая
2: как...
0: рыбалка.
2: Да, да, это искусственно.
0: А зачем она тогда мне нужна? Я не люблю настоящую рыбалку, а сейчас пишет. Пойду на искусственную рыбалку.
2: Не, ну просто покайфовать, шашлыки пожарить, у воды посидеть,
0: ну шашлыки пожарить можно... Кайф. Зачем рыбалка-то для этого нужна?
1: Копченая рыбка — это пища богов.
0: Ну, может быть. Может быть. Как и «Брат 2». Видимо, тоже «Пища богов». Не знаю. Я не люблю. Простите, а когда на Садовом кольце пройдет парад ходулистов?
2: Я думаю, это будет... Шутите, вы шутите, а этим летом он был в Рыбинске.
1: Вот, мой друг вот и туда и ездил, видимо. Ходулистов.
0: Их, видите, сюда не впускают пока.
2: Он теперь просто...
0: Они просто идут еще. Они просто еще пока не дошли.
1: Ну, а судя по дорогам, и не дойдут.
0: Мы на рыбалке входим в состояние древних людей. Как можно меньше цивилизации, преодоление выживания, разговоры у костра, пишет Костя Змитина.
1: Да, хорошо.
2: Да, звук костра вот этот.
0: Ну, я щепки. Как-то уже говорил, что вот есть один достаточно известный футбольный комментатор, вот он постоянно рекламирует свой вид отдыха, вот он тоже так раз в году, на неделе две, все, минус насколько телефон.
1: Я думал, он умеет недели. Изображать звук костра в прямом эфире.
0: Просто щелкать, когда... Да. Я, кстати, не знаю, как это изобразить. Да, он, ну, может, не на неделю, две, не знаю, но на какой-то достаточный промежуток времени. Это у него отпуск. Он уезжает просто в лес, все, и исчезает из информационного пространства. И у него нет ни телефона, ничего, ни соцсетей. Все, он вот там. Живет в палатке. получает грандиозное удовольствие. Когда ты смотришь на гладь воды в полной тишине, то ловишь дзен.
1: Ну да, поддерживаю.
2: Кстати, а вы подписываетесь на наш Яндекс.Дзен?
0: Я с удовольствием посмотрел бы на гладь воды в тишине, но не из палатки. Вот вода, все, мне нравится все, кроме палатки.
2: Короче, мы поняли, ты любишь прям, чтобы было комфортно. Но люди, посмотри, да, которые нам пишут, наши слушатели, они прям в большинстве своем поддерживают вот отдых рыбалкой. Но пока я, кроме рыбалки, мужчины, девушки, не видел ничего из ваших сообщений. То есть никто не написал.
0: А что? Забор красили.
2: Нет, ну, слушай, рыбалка и Подмосковье на даче забор покрасить, для меня как бы это немножечко похожий вид отдыха.
1: Забор покрасьте.
0: Почему это похожий вид отдыха?
2: Не, ну никто не сказал, я люблю...
0: забор и рыбалка, это похожий вид отдыха?
2: Смотри, никто не написал, я люблю сидеть на море. Смотреть на волны. Никто не написал, я люблю ходить в поход в горы. Никто не написал, я путешествую по России на машине.
0: Странно говорить, что мы любим сидеть на море и смотреть на волны в Москве.
2: Ну, для многих...
0: Потому что для того, чтобы...
2: Мы же про отдых говорим.
0: Но это значит поехать на море.
2: Да, да, ну, да. Но мы же весь вид отдыха с вами
0: обсуждаем. Если бы мы жили в Сочи, мы бы могли сказать, мы любим сидеть на море и смотреть на волны.
2: А ты готов расцеловать город
0: Сочи? Значит, я готов. Это не означает, что мы поехали для этого специально на курорт на море. А для нас это означает, что ты должен поехать на курорт. А там все... Все сопутствующее вместе с тобой. Это, значит, покупать шлепки, полотенца, значит, я люблю Анапу. Все, ты сидишь на пляж к 8 утра, там, до 12, потому что солнце в пике, да, в зените, все, надо уйти, пообедать, где-то детей покормить. Вот это вот классика, короче говоря, отдыха. Все, кукурузу потом на пляже надо довернуть. Там уже не до того, чтобы на волны сидеть и смотреть. Это уже совершенно другой вид отдыха начинается. Новости потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за утро субботы сбили 83 дрона ВСУ над регионами России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским морем. Два человека пострадали в Липецкой области в результате падения беспилотника. Это произошло в Задонске, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, мужчины 50 и 28 лет доставлены в больницу. Артамонов добавил, что в городе повреждены 4 частных дома, автомобиль и линии электропередачи. Еще один беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Пострадавших нет. В Госдуме рассказали о планах банков расширить критерии для блокировки переводов. Они вступят в силу 1 марта 2027 года. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного ПО платежи перестанут проходить, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил о законе, по которому расширяется список признаков подозрительных операций. При этом, как подчеркнул депутат, для выявления вредоносного программного обеспечения банки должны будут получить согласие на это. Перезаключать договоры нужно будет до 1 сентября 2027 года. В России с января действует 12 признаков осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников. Среди них перевод через СБП сумм от 200 тысяч рублей собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток, попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат. До 39 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии. Обновленные данные привела администрация префектуры Кумамото. По информации властей, в больницах находятся 23 человека, получивших тяжелые ранения. Повреждены свыше 18 тысяч построек. Разбор завалов мешает жара, поскольку температура в зоне бедствия днем достигает 40 градусов. Свыше 36 тысяч домохозяйств лишены водоснабжения. Воду им доставляют цистернами. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в префектуре Кумамото 28 июля. На следующий день там был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,8. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
7: В эту субботу тема программы «Современная селекция растений». В эфире старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства Елена Козарь.
8: Каждую субботу после 13 часов.
10: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: 9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 августа, суббота. С вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Везде вас ждем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, не забывайте про наши каналы в Макс и в Дзен. А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Кого ругаем сегодня, спрашивает 506-й. Любители рыбалки.
1: Нет, нет, нет, мы наоборот их
0: Осипов говорит, защищаем. Что он ненавидит всех рыболовов, да, просто не переваривает.
2: Хорошо, что у меня столько
3: свидетелей. Вот тут вот смотри, Дмитрий Катков пишет. Предлагаю полезное развлечение. Запишитесь на курсы балалайщиков, составьте банду из 40 балалайщиков, и каждая суббота под окнами Георгия устраиваете пробуждение... Просыпание, если не поможет, подключите трубачей.
0: А это под
3: Тимбела? Я не знаю. Я предлагаю другое. Каждую субботу из-за них перекрывать садовое кольцо.
1: Нет.
3: И
1: устраивать парад трубачей я не выдержу, простите.
3: Парад балалайщников. Нет, это будет парад балалайщников.
0: Тогда ладно.
3: Но трубачей нет? С медведем.
0: С медведем?
3: Да. Ну, балалайка, медведь.
0: Водка, балалайка.
3: Водки там и так на Садовом можно найти.
0: Ну да, и я думаю, на этом параде тоже заряжены, и все заранее придут. Балалайщики по-другому, скорее всего, не ходят.
1: Слушай, я тут ходил на днях на стендап. Мне, видимо, понравился вот этот вид развлечений. У меня в руках был компот.
0: Кстати, вот, пожалуйста.
3: Компот?
0: Сходить?
1: Или компост? Да, да, да. Слушайте, сходить на
0: стендап.
1: На стендап сходить? Я к этому и говорю, да, вот на стендап вот этот сходить. Это классное вообще развлечение, и оно переключает внимание достаточно сильно. И так я взял с собой компот. Ну, просто в магазине купил во Вкусвилле. Мне очень нравится вишневый компот. Я вообще люблю все виды компота, особенно домашний. И ко мне такой охранник смотрит, я говорю, а можно про... Ну, для меня дикость.
3: С компотом.
1: Типа, для меня с бутылкой, с любой, вообще проходить нельзя. Он говорит, есть пластмассовая, проходи. Я говорю, ну да, пластмассовая. Она такая, а там точно компот? Я такой, да, конечно, там просто компот. И у меня, на удивление, не спросили, типа. Ну, даже не понюхали, знаешь, раньше, типа, открывал бутылку. Особенно на стадионах это. Открываешь бутылку, у тебя нюхают, что там, и пропускают.
0: Я думаю, это охранник рассказывать будет эту историю.
1: Прикинь, пришел с компотом.
0: Да, с компотом. Удот на стендап с компотом пришел. А я ему еще говорю, это точно компот? В надежде, что это не компот. Ну, хоть нормальный человек бы. Нет, говорит, компот.
1: Не, ну, слушай, мне кажется... Там можно было и не компот туда залить, поэтому... Но, честно говоря,
0: залил компот.
1: Ну, потому что было жарко, я хотел пить. Я вообще алкоголь не особо люблю употреблять.
3: Вот смотри, Митя Маркелов спрашивает. Чем стендап отличается от обычного выступления?
1: Ничем. Вообще ничем.
3: Он стоя. Да. Написано стендап, стоя. Да.
1: Понятно. Слушайте, там был один комик,
3: обычно лежа
1: выступает. Честно говоря, на инвалидной просто. Коляске, и он был вот сидя, и там
3: у
1: были все шутки.
3: Не получился.
1: Слушай, честно говоря, все шутки были про это, и я вот вчера ребятам рассказывал, друзьям, мне не зашло. Ну, типа, шутки такие, типа, жесткие, на грани...
3: На колесах он. Он всегда на колесах.
1: Ну, типа, такие, да, типа, я пошел на свидание.
3: Да, я тоже стендапер.
1: Я пошел на свидание, значит, я оделся, надухарился, начернил резину и поехал.
0: Хорошая шутка.
1: Ну, типа...
0: Хорошая шутка.
1: Я понял целевую аудиторию, короче, вот ребят, которым нравятся вот такие шутки. Ну, типа,
3: ему надо на вот эти песнопения американских священников, где это «встань и иди».
0: А почему тебе... Ну, то есть человек сам над собой шутит.
1: Не, я...
0: Человеку с этим
1: нормально. Давай так.
0: А тебе нет?
1: Я тебе так скажу. Ну, во-первых, я аудитория. То есть не только мне это, в принципе, не зашло. Ну, то есть по реакции зала, типа, потому что он начинает со стендап, типа, не жалейте меня, у меня все хорошо.
3: У него на коляске BMW было написано.
1: Он в аварии разбился, поэтому стал инвалидом, поэтому я думаю, что нет.
3: Он сказал,
1: что он на японца разбился.
3: А, на японца.
1: Как он сказал, разбился на японца, а государство выдало отечественный автомобиль. Ну, типа. То есть инвалидам выдают все-таки. Вот помните, раньше в Советском Союзе выдавали инвалидки. Ну, типа, они так и называли. Я не знаю правильное название, но вот видел одного блогера, он называет их инвалидками. Сейчас ну, тоже, видимо, есть... подобный автомобиль какой-то, и он на нем, типа, передвигается.
0: Так нет, вот, сейчас чему... просто оборудуют.
1: Да, оборудуют каким-то рычагом, он рассказывал, да. Там было куча шуток про это, что он представляет себя как у однорукого бандита в казино, когда управлял
0: тачкой. А тачку. Инвалидка ну, это СМЗ-СЗД.
1: Поэтому ее называют инвалидкой.
0: Серпуховский просто. Автозавод. Автомобиль, мотоколяска.
3: Хорошо.
0: Да, ну, я ее один раз видел на Патриках.
1: Ну, это сейчас модно, я
0: фурор
1: думаю.
0: Фурор был, вот, вот в этой очереди на Бродной улице, вот инвалидка просто всех с ума сводила. Только ее все фотографировали.
1: Ну, слушайте, ну, сам факт того, что
0: короче,
1: вот сходить на такого вида...
0: на шутки на жесткие. Не можешь,
1: они
0: не
1: жесткие. Нет, стоп, они не жесткие. Жесткие.
0: По-моему, очень даже жесткие.
1: Слушай, мероприятие было в Зеленом театре,
3: они
1: у них было правило.
3: Смешные,
1: у них было правило, типа, без мата. люди, которые, ну, такие бывалые на стендап ходят, я слышал обсуждения, они говорят, что, типа, ну, без мата странно. Мне нормально, мне, типа, норм. Мне вообще зашло то, что, ну, достаточно культурно все было. Но шутки даже вот про инвалидов...
0: Ну, жесткие,
1: типа, ну, не для меня
0: матерные.
1: Просто.
0: Матерные, это не обязательно жесткие.
1: Не, я про мат говорю, что там не было мата, и, честно говоря, меня вот устроил такой формат. Но шутки про инвалидность, ну... Конечно, не мое.
0: Он же сам про себя так шутит.
1: Не мое. Ну, он же для меня шутит, он же сам для себя.
0: Ну, короче, ты как...
1: Но я как понимаю, он такой достаточно известный комик. Ну, типа...
0: Ну, может быть. Я не знаю.
3: Ну, вот шутки про инвалидов сейчас, правда, как-то не очень...
0: Так не, ну он же сам про себя.
3: Да все равно не очень уместно.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что это как-то человека...
3: Пусть он про себя в туалете шутит.
0: Ну вот ты как будто ему запрещаешь про самого себя шутить, это же совсем перебор какой-то.
3: Я же тебе говорю, пусть он, это было в Зеленом театре, вообще открытая площадка.
1: Да, да, да.
3: Вот пусть прекрасно он на закрытом каком-нибудь мероприятии.
0: В смысле, закрытое мероприятие?
3: А?
0: Это закрытое это мероприятие.
1: Закрытое. Нет, закрытое, ну, билет покупаешь.
0: А. Конечно.
1: В Зеленый театр ты просто так не попадешь, там билет надо покупать.
0: Вот, вопрос, не любите инвалидов, пишет.
3: Почему?
0: Мне тоже так кажется.
1: Ну вот смотри, Серхио Коломбо нас поддерживает. Очень не нравится юмор инвалидов, потому что они шутят только о своей инвалидности. Ни разу не видел, чтобы колясочек шутил обычно, как все стендаперы. Ну да, у них все шутки, как я понимаю...
0: Да, но он заложник, извините.
3: Ну,
0: да.
3: Ну и что?
0: Заложник образа, так или иначе, по-другому не получится. Как и любой другой практически стендапер. Вообще, самое лучшее для стендапера, это быть для любого, наверное, юмориста. Вот просто не обладать никакими особенностями.
1: Ну,
0: то
1: смотри,
0: есть быть
1: там...
0: самым нормальным, нейтральным человеком из всех. Тогда ты можешь шутить о чем угодно.
3: Еще дожил
0: да.
3: до будущего.
0: Вот, вот им надо быть.
1: Еще тогда один ты можешь комик, о чем угодно шутить. Разогревающий, а был казах.
0: И он шутил
1: и
0: про
1: он
0: то, что
1: шутил,
0: он казах.
1: Да, да, да,
0: конечно.
1: Что он якут, бурят,
0: да.
1: казак.
0: А осетин будет шутить про кавказцев.
3: Да. А я думал, он
0: конечно.
3: Про конины и кумыс шутил.
1: Нет, вот, да, кстати, да. ни одной шутки ни про конины, ни про кумыс.
0: Ну, просто в этой программе не было. Скорее всего, где-то там было обязательно. Ну, классика же.
1: Ну, давайте вернемся, давайте попробуем вернуться к нашей теме.
0: Ну, тупые.
1: Но я вам скажу, что как вид вот такого вот развлечения и отвлечения и отдыха, прекрасное занятие вообще. Советую. Советую попробовать. Сходить. Мне казалось, да, что это прям, ну, совсем будет неинтересно. Прям, ну, скучно, прям от слова совсем. Нет, классно.
0: Я ни разу не пробовал.
1: Стоит попробовать. Я тебе советую. Реально. Неплохо. Вживую гораздо лучше, чем перед экраном телевизора.
0: Я просто, честно говоря, 90% мне не смешно. Из нашего отечественного стендапа. Есть смешные ребята, на них бы конкретно, может быть, я и сходил бы. Но 90% мне не смешно.
3: Вот,
0: женская история
3: вот
0: мне не смешная.
3: Вот ты говоришь, я запрещаю шутить ему про себя, например, да?
0: Да.
3: А у нас вот была голая вечеринка, а потом мы ее запретили. Это тоже была частная там какая-то вечеринка. Для... Но мы такое не поддерживаем сейчас, как-то казалось бы, да?
0: Ну и чего? Ну, есть ну, люди, которые ну,
3: люди,
0: не
3: которые
0: могут
3: шутят...
0: ходить не голые, правильно
3: я
0: понимаю?
3: Нет,
0: и не могут
3: не этом,
0: выкладывать
3: а...
0: это в
3: я соцсети. Я о том, что ну, шутить про инвалидов не очень хорошо.
0: Если ты инвалид,
3: да, без
0: пожалуйста,
3: разницы,
0: инвалид, у тебя есть на это разрешение.
3: Нет.
0: Ты можешь шутить
3: я
0: про это.
3: Я так не считаю сейчас.
0: Ну, я так считаю. Была такая команда КВН «Нарты из Абхазии». Как только они пошутили про Абхазию 100 раз, через 2 года они исчезли.
1: А я думаю, что вы не правы, они существуют.
3: Они существуют, просто
1: да.
3: закопаны в лесу.
0: Так, «Нарты из Абхазии» — это та команда, о которой я думаю?
1: Да, да, да. Где...
0: А, ну да, да.
1: Но известно.
0: Я точно знаю, что они, там некоторые из них работают в авторских группах, юмористических разных передач и так далее. Поэтому, ну, как команда КВН, понятное дело, исчезли. Мы же все под 50 лет, чего в КВН играть, да. Ну, как команда КВН, да. Ну, в юморе остались многие.
1: Ну, посмотрите.
3: Не, ну, так и другие команды КВН также.
1: Посмотрите, команда «Новая Армения», да, она называлась? Откуда
0: да.
1: все да. вышли абсолютно. Ну, до сих пор они все, но по отдельности они не существуют как команда, но по отдельности мы их все знаем.
0: Да, помните шутку из прожарки от Андрея Бебуришвили, что у Сергея Дедкова в паспорте в графе «пол» написано «руки». Да, да, я помню.
1: Дедков, кстати, признан иноагентом, если я не ошибаюсь, да?
3: Да, по-моему.
0: Да, как он может быть признан иноагентом, если он гражданин иностранного государства?
1: А, он гражданин?
3: Да,
1: ну,
3: он
0: гражданин Украины. Так и про негров будет шутить некорректно. Туда, вот туда искать. Слушайте, я к юмору отношусь... То есть,
3: про негров негры могут.
1: Слушайте, ну да? Вот всегда есть
0: грань. Да, они это и делают регулярно.
1: Ребят, всегда есть...
0: Только про это и шутят, честно говоря.
1: Всегда есть грань. Ну, то есть, даже они, выходя на сцену, комики, я уверен, что они понимают это.
0: У этого... у Дэйва Шапелла, по-моему, или у Криса Рока, ну, короче, у какого-то чернокожего юмориста американского была то шутка, что он переехал в крутой район, купил себе дом, большой дом, все заработал, перевез туда всю свою семью, вообще ништяк район, там одни крутые тачки стоят, все, офигеть, говорит, вокруг меня только белые. Только белый. Я таких типа районов никогда в жизни не видел. Но, говорит, проблема в том, что мой сосед, говорит, просто адвокат, а второй сосед стоматолог. Мне для того, чтобы купить дом типа, в этом районе, мне пришлось стать самым известным чернокожим комиком в стране, сняться в нескольких типа фильмах, там, стать суперзвездой, а он стоматолог, говорит, он мой сосед. Это что такое, говорит, у вас какие-то совсем другие расценки, что ли?
3: Подожди, стоматологи в Америке точно хорошо зарабатывают. Да,
0: вот стоматолог и типа... Звезда. Суперзвезда, да, мирового юмора. Вот они соседи. И
3: не, просто он звезда юмора.
1: Слушай, ну, честно
3: был
1: говоря...
3: Был бы он звездой...
0: Стоматологии. Скорее всего, в Гарлеме бы побирался, потому что никто бы ему свой рот не доверил. Команда «Уральские пельмени» до сих пор существует.
1: Да, кстати, вот это единственный, наверное, пример.
0: Так.
1: А есть люди, которые вот прям ходят, вот ходили, давай так, на... стендап или как на концерт «Уральских пельменей». Там, ну, там целый концерт. У меня там друзья просто, ребята из моей команды, из группы, работают в коллективе, там живая музыка. Там прям, ну, все серьезно. Там целый концерт у них. Представление. Поэтому, ну, мне кажется, тут тоже прикольно бы сходить.
0: Вот вроде одно и то же сходить на стендап и на концерт «Уральских пельменей», но у меня в голове воспринимается как совершенно разный вид.
1: Конечно. Он реально разный, но как бы связан с юмором.
3: Одно звучит как ТНТ, а другое как аншлаг, я не знаю.
1: Ну, в том числе. Да. Ну, слушай, мне кажется, что сделать вот стендап, я вот смотрел на этого человека, на главного героя, на сцене он один, стоит стул, и он один. Ну иди, он рассмешит толпу. Не, ну не сидит, он стоит. Он же стендап.
0: Понятно. Это другой.
3: Не, он просто выходит, садится и встает. Стендап.
1: Так вот.
0: Да, и... же не тем ты занимаешься, конечно.
1: И честно говоря,
0: у тебя.
1: И честно говоря,
0: работа.
1: Я вам так скажу, что мне кажется, это сложный вид искусства.
0: Аншлаг на пароходе, ты не сможешь его избежать. Пишет Дмитрий Катков. Слово избежать здесь, конечно, супер круто.
1: Слушай, ну вот я был, допустим, на кавказском стендапе, ну, так я его назову.
3: Что такое есть?
1: Это от создателя сериала непосредственно Каха, там есть герой Серго, Артём
0: Кавалджан. Скажи, пожалуйста, о чем он постоянно шутит?
1: Он шутит, да,
0: про кавказцев,
1: да, про семьи, про кавказцев, про свадьбы и так далее.
0: О чем я и говорю?
1: Мне прям очень зашло, реально. Но вот этот комик, на котором я был...
3: Подожди, ты фильм «Горько» любишь.
1: Нет, ну слушай, на этих людей ходят люди. Слушай, собрать зеленый театр, ну, типа, было очень много людей.
3: Да даже если они соленый театр собирают, и что это?
1: Ну, слушай, соленый театр — это...
0: Театр.
1: 5000 он вмещает, если не больше. 5000, по-моему, да, место.
0: Да ты гонишь.
1: Да, он
0: 5000 очень большой. 5000 — это очень много.
1: Посмотри. Я смотрел просто в прошлый раз, когда был на концерте Сосо Павлиашвили и Арсена вот. Шахунца, и я был в шоке,
3: Витя, что он Маркелов вмещает. Витя пишет, стоматолог полезнее, чем болтун обычно.
0: 3000 человек.
1: 3000?
0: Да.
1: Значит, чуть ты, ну, даже ну, 3
3: чуть
1: тысячи.
3: Приврал на 2.
1: Слушай, ну, даже 3 тысячи человек. Это очень много.
0: Не, ну, 5. Это перебор. Я поэтому удивился. 3 тысячи. Ну, я
1: а
0: думал,
1: там
0: что...
1: нет модификации?
0: Я думал, что
1: слушай, я видел, что модификация, может быть, с танцполом я смотрел.
0: Там очень сильно надо будет постараться, чтобы устроить но модификацию в зеленом театре, учитывая, что это просто огороженное.
1: А ты бывал там, кстати?
0: Ну, я же знаю, я в самом на представлении ни на каком не был, но я знаю, как он выглядит.
1: Очень
0: там
1: классно
0: есть сделано. Ограждение, да. И оно все там... стационарное, там нельзя никуда ничего перенести.
1: Слушай,
0: снять,
1: но,
0: снять,
1: может
0: и
1: быть,
0: так далее.
1: 5000 человек это с зевунами, которые прям за ограждением стоят, потому что реально на каждом концерте есть специальные люди, которые приходят в ВДНХ, они афишу смотрят и не покупают билеты, потому что ну все слышно и видно. Ну, ограждение типа в 10 метрах.
3: Вот Витя Маркелов пишет, а бывает ли политический стендап? Трамп стендапер?
1: Было раньше, я помню, что Владимир Соловьев устраивал такие мероприятия.
0: Чего?
1: Да. Да, да.
0: Можно... Владимир Рудольфович Соловьев?
1: Да.
0: устраивал стендап?
1: Ну, не стендап, ну, типа, политическое выступление, где он выходил, выступал, ну, кстати, да, но это не стендап.
3: Делал, да. Да.
0: А, нет, это, кстати, это не стендап, ты говоришь. Причем здесь тогда?
1: Не, ну, спрашиваю же, стендап — это что-то смешное, спрашиваю, политический стендап.
3: Но на самом деле, мне кажется, это тоже называется стендап.
0: Нет.
3: Да.
0: Ну, это просто жанр комедийный, стендап.
1: Ну, слушай.
0: Когда один человек, микрофон, рассказывает шутки. Все, вот это вот стендап.
3: Стендап — это даже на телевидении.
0: Это уже другое совершенно.
3: Но это тоже стендап.
0: Да, называется так же. Но и путаницу постоянно вызывает в последнее время. Особенно если человек, который не подготовленный, ты говоришь, что там, вот, записываю стендап, и типа, ха-ха, ты что, типа, да, рассмеши, типа, ну...
3: Ну-ка, пошути. Да. Анекдот, знаешь?
0: Причем здесь, короче, Соловьев? Это ты вообще просто какой-то супер чушпак дал.
1: Ну, слушай, мне кажется, это тоже практически стендап. Ну, типа, не шутками.
0: Ну, просто стендап — это с шутками и есть.
1: Ну, а концерт можно это назвать?
0: Концерт?
1: Практически концерт?
0: Да.
1: Выступление. Ну, выступление как будто бы, да, но концерт...
0: Лекция, что как хочешь.
3: Стендап, ну, не обязательно будет.
0: Юмор?
3: Юмор, да.
0: 100% обязательно юмор.
1: Ну, у нейросетки надо спросить. Женя, видимо, этим и занимается сейчас.
0: А, он же стоя, да. Вот вы действительно как будто вот эта вот шутка Женина, она прошла в твою голову. То есть все, кто стоят на сцене, все, теперь все стендаперы. Да,
3: Миша Николаевич. Это жанр комедии, в котором артист выступает один на сцене перед живыми зрителями,
0: да,
3: и ведет монолог.
0: Угу.
1: Ну, видишь, там, как было первое,
0: кстати,
1: слово.
0: Кстати, монолог тоже не совсем правильно, потому что не у всех монолог. Иногда бывает и диалог с залом.
3: Тогда это...
0: Но это один человек на сцене с микрофоном, все, больше ничего нет. У тебя нет никакого реквизита, как у уральских пельменей, у тебя нет декораций, ничего. Только ты, микрофон и аудитория, все.
1: Ну вот на этом стендапе, на котором я был...
3: Полное название, это стендап-комедия. То есть бывает стендап, еще и не комедия.
0: Нет, не бывает, а ты вообще из этого...
3: Комедийный жанр, в котором сделать. Комик выступает перед живой аудиторией.
1: Вот у этого комика, на которого я ходил, у него вторая часть, у него была поделена программа на две части, и в первой части, соответственно, он шутил, а во второй части он, типа, зрителей вызывал. Ну, типа, хочешь выйти?
0: Угу.
1: Ну, типа, давай, выходи, правда, мы это все снимаем, и если ты хочешь потом, типа, убрать свои шутки, пиши мне в директ, я тебе не отвечу, но тем не менее, типа... Ну, вот вторая часть мне вообще не зашла. Когда выходят люди, типа, ну, он, как бы он смешно их подкалывает, подтруливает над ними.
3: Классический стендап — это всегда комедия. Все.
0: Вот так вот. Поэтому зачем ты Владимир Рудольфович сюда вписал?
1: Ну, вы поняли, о чем я говорю.
3: И говорит со зрителем, используется для серьезных тем.
0: Еще раз, сам.
1: Я тоже не...
3: Но сам формат, человек стоит на сцене с микрофоном и говорит со зрителями, используется и для серьезных тем.
0: Это кто тебе говорит? Чат ГПТ какой-то вонючий?
3: Нет, такой формат есть.
0: Нет, кто тебе это сейчас вот это вот пишет?
3: Google
0: и Ильич. Да, понятно, все, я уже узнаю это.
1: Ну, вы поняли, о чем я говорю, просто, ну, типа, в моем понимании бывает. Так вот, и вот эта вторая часть...
0: Бывают просто шутки.
1: Вторая часть... Когда, типа, стоит профессиональный комик, он прям, ну, натренирован на то, чтобы шутить, и выходит какой-нибудь человек, который прошел не с компоном, а с чем-то другим, вот это уже мне не понравилось. Ну, типа, просаживает жестко аудиторию.
0: Ну, есть люди, которые конкретно на этом жанре специализируются, то есть это уже отдельный вид.
1: Типа зрителей? Стендап-комедии
0: со зрителями, конечно.
1: А, все, я понял.
0: Ну,
1: я думал, да, типа,
0: не у каждого хорошо получается.
1: Которые приходят и заточены на шутки.
0: Не, просто у кого-то получается, у кого-то нет.
1: Ну, понятно.
0: Может быть, человек просто пробовал себя в новом формате.
3: Пусть шутки, юмор и сатира украсят волны этого эфира.
0: Мне нравится, что параллельно с этим сообщением есть сообщение про съезд КПСС и Брежнева. Вот, мне кажется, дух один. И вот у этого такой прям, как будто плакат, знаешь, советский, с завода. Вот пусть шутки, юмор, сатира украсят волны этого эфира. И вот прям съезд КПСС. Отлично. Да, отлично. Ну, очень подходит.
1: Есть даже термин «петросянич».
0: Короче, ты теперь будешь у нас отдыхать с помощью юмористических... записи юмористических передач.
1: Хороший вид отдыха, друзья. Попробуйте.
0: А честно, я попробовал.
1: Я думал, что будет полная ерунда.
0: Но ты не на классической был истории.
1: Почему не на классической?
0: Ну, потому что классическая — это клуб, достаточно такой темный, камерный, где ты можешь еще сидеть, жрать параллельно, еду заказывать, напитки. Вон то есть за столом ты сидишь.
1: Мне кажется, что большие комики не выступают таким.
0: Выступают, да? Да, да.
1: Ну, может быть. Я был не на классике.
0: Я все-таки был на концерте.
1: Да, я был на концертах.
0: Потому что вот стендап-клуб — это отдельная история. Я не был, но я хочу сходить.
3: Он был на фестивале, там же не один был этот...
1: Нет, это разогревающие комики называются, вот я теперь про
0: Шарина. Так или иначе, в итоге все к аншлагу сводится. Вот это вот сразу фестиваль слово, да, все, это аншлаг.
1: В разных городах.
0: Да-да-да, ну нужна же, новая кровь. Как-то, за счет чего, вы думаете, пароход плывет? Да-да-да, там свое топливо, вот, нужно, отбор был. Главное, чтобы ты туда с своим компотом не попал. Человек-пчела, да. У нас сейчас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД Новой Зеландии объявил о 36-м пакете санкций против России. В него включены 33 физических и юридических лица, говорится на сайте правительства страны. Там не называются лица или организации, против которых ввели санкции. В мае Новая Зеландия объявила о 35-м пакете мер против России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом.

Европейского региона на мировые рынки. Его пропускная способность составляет 83 миллиона тонн в год. В Минпросвещении рассказали об изменениях школьной программы с 1 сентября. Нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны, сообщил министр Сергей Кравцов. В интервью РИА Новости он отметил, что ведомство комплексно обновило содержание учебных предметов, а также внеурочной деятельности, чтобы дети повсеместно получали качественное образование и имели возможности для развития за пределами класса. Так, согласно нововведениям, обществознание с 1 сентября будет изучаться в 9-11 классах, при этом количество часов на изучение истории в школе увеличится. По истории действует единая программа с фиксированным временем на изучение предмета и без права менять порядок тем. Кроме того, в новом учебном году министерство вводит новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 27-го, а 6-7 классы с 1 сентября 27-го. Предмет «Основа безопасности и защиты Родины» с нового учебного года будет разделен на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Кроме того, в новом учебном году в отдельных школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся со 2 по 8 классы. США ищут способы сменить руководство Кубы по венесуэльскому сценарию. Администрация Дональда Трампа пытается найти действующего или бывшего кубинского чиновника, который мог бы возглавить правительство в Гаване и изменить курс страны в отношении Вашингтона. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Отмечается, что американским спецслужбам поручено найти, цитата, «кого-нибудь вроде Делси Родригес, которая стала бы уполномоченным президентом Венесуэлы после того, как США захватили и вывезли из Боливарианской республики Николаса Мадуро». Среди кандидатов, которые могли бы устроить американскую администрацию, издание называет министра внутренних дел Кубы Ласара Альберта Альвареса Касаса и внука Рауля Кастро, Рауля Гильермо Родригеса Кастро. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 26, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Рекордс. Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
6: В эту субботу тема программы «Современная селекция растений». В эфире старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства Елена Козарь.
7: Каждую субботу после 13 часов.
8: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел».

0: Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 8 августа, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен». И в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну, давай следующую тему. Отрабатывай. Свои прогулы. Ну.
1: Чего?
0: Ты еще просто прям уже здесь ничего не делаешь, не слушаешь даже. Я говорю, тему давай.
1: Еще одну?
0: Слушай, конечно, ну, еще одну.
1: Я не готов, да? Ты пока сообщение посчитаешь, я выберу тему.
0: Наше сообщение. Где-то здесь было хорошее. А, вот, Михаил Шахназаров пишет, Григорий Санкт-Петербурга, это он про политический стендап. Выступает пару клубов с политическими шутками, шутит в основном про лабусов. Да, да, это действительно так. Ну, наверное, это можно назвать политическим стендапом. Стихотворение, да. Наверное, еще читает.
2: У него еще есть там свой этот вот персонаж Иху.
0: Да, да, да, да, да.
1: Давайте поговорим про кино.
2: Про то, в котором ты снимался?
1: Нет, это сериал, это не кино. Человек-паук, Новый день, в первый уикенд собрал в мире 300, точнее 900, 300, каких 300? 927 миллионов долларов. Это второй результат в истории кино по выручке за первые выходные после премьеры. Ну, тут, в принципе, про мировую премьеру Человека-паука. Но есть другая история. У нас Человек-паук еще не вышел, потому что у нас вышел фильм «Последний богатырь. Колобок», который тоже установил рекорд в первый день кинопроката. Кинолента заработала в день выхода на экраны 44 миллиона 800 тысяч рублей. При этом общие сборы картины превысили 53 миллиона 700 тысяч рублей, в том числе 15 миллионов рублей, полученные от предпродажи билетов. Об этом... Я тоже
0: это увидел. Мем
1: присылает. Так вот, есть известная история сейчас, что... Многие зрители обрушили рейтинг нашей премьеры про Колобка.
0: Да.
1: Многим зрителям не понравилось. Да, рейтинг был...
2: Это,
1: вот...
2: это типа они специально сделали.
1: Мне кажется, что рейтинг, да. Рейтинг, мы сейчас будем это с вами понимаю, обсуждать.
2: Да. Вчера там просто был... не было никаких предпосылок для этого.
1: Нет, там один был. Там типа рейтинг, да. Вот я сейчас посмотрю.
2: Опять, не было никаких предпосылок, чтобы его обрушать.
1: Ну вот сейчас...
0: Ну нет, до такого масштаба не было, правда.
1: Сейчас рейтинг 1,9. Ну, типа вот...
0: Сейчас не отображается он.
1: Нет, почему? Вот. Я открыл Кинопоиск, вот у тебя рейтинг, пожалуйста.
0: А начали уже отображать?
1: Да, да, да. Еще не было, что
0: еще
1: ли?
0: Два дня назад не было, да.
1: Так вот, ну вот, вот он рейтинг. Кстати, на основании 200 тысяч отзывов, типа, оценок. Я вот в эту цифру
0: да,
1: вряд ли верю, честно вам скажу. Так вот, и вчера СКР вообще заявил о том, что, ну, или на фоне
2: что
1: слухов...
2: это преступление?
1: Да, что, типа, если ты умышленно портишь рейтинг, типа, ты будешь...
0: Нет, умышленно. Нет.
1: Ну, там новость была, нужно найти будет.
0: Вообще не так. Там говорят о том, что автором кино, автором фильма поступают угрозы, их родным поступают угрозы.
1: Да, там вообще про угрозы.
0: Там вообще не про рейтинг идет речь. Там идет речь о травле и угрозах авторам и актерам, которые сыграли в главных ролях. Там уже просто это переросло в какую-то совсем чернуху.
1: Ну вот,
0: с этим Колобком.
1: Цитату нашел, скандал вокруг фильма вышел далеко за рамки культурной повестки.
0: Да, да, да.
1: Заявили в Следственном комитете.
0: И все это на фоне Человека-паука происходит, я напомню. Это фанаты супергероики так бушуют.
1: Не, ну слушайте, честно говоря, это какой-то перебор.
2: А не паутиной.
1: Потому что да, 200 тысяч оценок, когда вышел этот фильм, это же прям совсем...
0: Осипов даже тут обмануть пытался.
1: Да нет, ну да, слушайте, да, да. Ну, я читал комментарии о том... Нет, слушайте, я читал сейчас, если нужно будет поискать, я найду. Тут проблема заключается в том, что, ну типа, а зачем это делать? Ну вот для меня, как для человека, который... Ну я не могу себя киноманом... каким-то назвать. Я не могу сказать,
0: мягко
1: что...
0: сказано, что не кино,
1: да, я не любитель кино, я просто люблю
2: почему?
1: Сходить
2: ты
1: в кинотеатр,
2: посмотреть.
1: Люблю. Всей душой. Слушай, всей душой люблю. Но, тем не менее, это не дает повод зайти тебе, не посмотрев фильм «Горько», и поставить ему рейтинг единицы. Ну, типа, это неправильно, это нечестно. Нет, а ты так делал, да? Так, зовитесь в Иркутом. Так вот, для меня история с этим рейтингом 1.1, из-за чего, в принципе, 1,9. Поднялся. Но сейчас уже 1,9. Поднялся он чуть-чуть. Для меня это странно. Ну, типа, для меня очень это странно. Я уверен, что те люди, которые ходят на эти фильмы, они не посмотрели этот фильм и просто так влепили. Почему такой массовый флешмоб случился, да? Для меня тоже загадка. Типа, любители...
0: Всё прекрасно
1: любители,
0: понятно, почему. Почему как раз случилось, всё очень понятно.
2: Ну-ка, расскажи.
0: Потому что из-за этого фильма отодвинули премьеру «Человек-паука».
1: Да, но это же тоже все бред.
0: «Человек-паук» вышел во всем мире, А может быть, не надо отодвигать на две недели.
2: Это такое позже, протестное голосование.
1: Хорошо, да, но смотри, Одиссея у нас тоже вышла позже, и никому другому не обрушивали рейтинг и не говорили о том, что типа...
0: Все, что стоит знать об ожиданиях фильма «Одиссей» и фильм про Человека-паука. Просто Человека-паука ждали больше.
1: Вот и все.
0: Для меня это... И у фильмов вот этих вот про супергероев, у них вот еще и поклонники такие. Во-первых, они более организованные.
2: И, видимо, более пассионарные.
0: И более пассионарные, да. И мне порой, судя по всему, даже агрессивные.
1: Мамы, папы, которые ходили на Колобка со своими детьми. Я хочу услышать вас.
2: Случай про форум Reddit, где продавали там магазинчик, GameStop, по-моему, это называлась история.
0: Да,
2: и там, ну, хотели его, в общем, потушить, этот магазинчик, а потом люди там объединились и выкупили кучу акций, и акции там поднялись резко в цене у этого магазина.
0: Да.
2: Вот.
0: Но там, по-моему, чем-то это потом еще плохим закончилось в итоге. По-моему, это все закончилось каким-то делом об инсайдерской торговле, и там еще кучу людей посадили в итоге с этим GameStop.
2: Это акции, это не просто рейтинг.
0: Да, да, это акции.
2: Вот, но в любом случае, ну, люди объединились и, скажем так, проголосовали.
0: Да, и это опять же вот примерно та же самая аудитория, кстати говоря. Вот, ну, люди, слушайте, которые любят игры, фильмы про супергероев. Американцы, да.
1: Для меня вообще вот странность. Ну, вышел на две недели позже. А вы уверены, что из-за этого отодвинули? Вот где факты? Я, честно говоря, не пострадаю, но посмотрю через две недели.
2: Это не очевидно.
1: Слушай, я посмотрю через две недели, ничего страшного не произойдет. Если у меня было желание сходить и туда, я сделаю это так.
0: Меня вызывают вопросы, новости от вот этих вот рекордных сборах.
1: Угу.
0: Мне что-то вот не верится. Но, честно говоря, мне все равно. Я как раз наоборот переживал в четверг, что из-за этой всей истории... Странно. Я против всех этих передвижений. Я за то, чтобы нормально конкурировали. Или тогда, ну, выходить тогда в другое время.
1: Да, почему нельзя было выйти в другое время для создателей фильма «Колобок»?
0: Да, но...
1: Вы же знаете, мировая премьера «Человек-паука» давно...
2: Это воспринимается так. Мы что будем вот под западные подстраиваться?
0: Да.
2: Пусть они под нас подстраиваются.
0: Ровно так это и воспринимается.
2: А потом получается вот такая история.
0: Да, я думал, что они денег не дособерут.
1: Я думаю, что они в любом случае уже не дособерут.
0: И судя по... Ну, они, видишь, выдают новости о том, что у них рекордные сборы. Но мне выглядит это как будто назло новости, честно говоря, постятся. Потому что я проверял, там пустые залы, действительно. Я прям в эфире смотрел. Ну, там два места, три места куплено. Самое такое ходовое время
2: было. «Паука» с детьми смотрят, там сборы больше.
1: Ну, а Тафри пишет, ни одного человека «Паука» не смотрел. Ну, типа вот.
0: Да, но вы не показатель. Просто. То, что вы не смотрели, это ничего не значит.
1: Не, ну слушайте, в мире он собрал там рекордные какие-то деньги.
0: Второй в истории фильм по сборам, честно.
2: Ну, вообще вся франшиза Marvel, по-моему, довольно популярна.
0: Да, первый, собственно, первый... это «Мстители. Финал» по сборам в истории, да. А второй вот этот «Человек-паук».
2: Да, даже самый первый «Человек-паук», который был еще, помнишь, со старым актером?
0: Да, с Тоби Магуайром.
2: Да, вот даже он, мне кажется, тогда был популярный.
0: Конечно, очень популярный. Это культовое кино. Да. Люди выражают отношение к недобросовестной конкуренции, пишет Махно, из-за переноса голливудских премьер, из-за Колобка, вот и все. Ну вот досталось этому фильму про Колобка просто с ничего.
1: Вот этого обидно для меня лично. Почему я брал
0: фильм,
1: эту тему?
2: Это не к фильму.
0: Фильму претензий нет.
1: Поэтому взял эту тему, что, ну, как бы обидно. Может быть, и фильм хороший, но я типа не смотрел и, скорее всего, не посмотрю после всех этих слухов.
0: Почему?
1: О рейтинге 1,9.
0: А может, ты иди поддержи наоборот.
1: Может быть, дома потом посмотрю и поставлю свой рейтинг. Но в кино пойти, потратить свое время, сейчас, ну вот это мое субъективное мнение. Для меня будет тяжело.
0: А при чем здесь рейтинг? То есть ты ориентируешься на эту цифру в 1,9?
1: Ты же, ну, я так скажу, этого для рейтинга... меня вот эта вот франшиза наша отечественная, типа, которая «Последний богатырь» называется, для меня она как бы, ну, пока не является приоритетной, потому что, ну, ребенок пока еще ничего не понимает, а мне как бы смотреть такое себе. Там...
0: Зачем ты про рейтинг-то заговорил?
2: В целом не самые плохие фильмы.
1: Ну, вот это антиреклама, ну, на меня лично подействовала. Вот я так скажу. Я и, честно говоря, не
0: считаешь,
1: собирался.
0: Что этот рейтинг отражает?
1: Я не собирался на него идти, потому что это не мой фильм. Ну, типа, это же не «Горько», понятное дело.
2: Подожди, не мой фильм, это он черно-белый, что ли?
1: Да.
2: Под пианино.
1: Так вот, и мне хочется сказать, что для меня обидно, что на пустом месте, Ну да, я понимаю, сдвинули премьеру.
0: Но место не пустое. Место не пустое. Просто фильм здесь ни при чем.
2: Мне кажется, это еще и обостряется ситуацией с другими нашими похожими вещами. Ну, например, там с мессенджерами, когда один за счет другого мессенджера у нас, ну, продвигается. И вот это все могло туда влиться.
0: Могло. Могло,
2: в эту реку вот вся, да, вот эта, ну, скажем так, околопротестная активность туда
0: могло. И у мессенджера Макс тоже были не, да, самые лучшие отзывы в App Store, пока, да, он там существовал. Но на отзывы в App Store никто не обращает внимания. А вот на эти отзывы внимание обращают.
1: Да, да, и, кстати, вот для вас, друзья мои, давайте так зададим вопрос. Для вас является отзыв показателем пойти в кино вообще?
2: Ну, первопричиной. То есть с мессенджерами никто ничего не мог сделать в этом плане? И никак, ну, грубо говоря, негде было оставить там такой же вот там рейтинг или еще как-то. А вот все вылилось вот в бедного богатыря с Колобком.
0: Да. Слушайте, там, ну, еще претензия к организаторам за перенос Паука переросла к отмене актеров. Журавлева отменяют за хейт в сторону зрителей. Я не видел сам ролик, там он что-то какое-то видео постил. Я слышал про то, что он там как-то, да, отреагировал на этих, значит, как-то подшутил по-злобному над фанатами Человека-паука, который хейтит Колобка. Но, видите, к отмене, может быть, там от отмены до угроз жизни все это переросло. Мне кажется, уже.
1: Не, но тогда есть конкретный случай. Я просто пропустил эту историю.
0: Это совсем
1: вообще
0: уже какая-то
1: шиза. Вопрос у меня. А вот Дмитрий Журавлев, я его увидел. Я когда еду, у меня около дома есть торговый центр. Я в определенную сторону еду, крайне редко. Там большой билборд. Я увидел на этом билборде рекламу Колобка. И там вот Дмитрий Журавлев. Я его знаю, как вот... Я ни разу не смотрел это шоу, ну, как ведущего натальной карты.
0: Да.
1: А он что, вопрос, изначально актер? Или он, типа, перерос сейчас в актер?
0: Нет, он был актером.
1: А, то есть он актер изначально?
0: Не, изначально он, по-моему, вообще всиновец.
1: А,
0: если прям так совсем, да. Да, и КВНщик. Но он актер, да, еще до натальной этой
1: карты. Просто я думал, типа, взяли в Колобка распиаренного, типа...
0: Ну, они, безусловно, взяли в Колобка распиаренного, но он снимается в кино.
1: Все, я понял, он актер, понял.
0: Да. Это не первая работа, типа, если у тебя я вопрос просто, такой,
1: да, да,
0: нет,
1: да,
0: совсем далеко не
1: первый. Я не видел
0: первый
1: просто его в кино.
0: Да, ну, Колобка можно зарезать, конечно. Ну, да, это вот, сам, вот если мы просто возьмем слова, теги такие, Колобок, Человек-паук,
1: поиск,
0: хейт, угроза жизни, отмена. Ну, это вообще бред какой-то просто.
2: Мне вот эта фотка.
1: Да, да, да.
0: В сравнении с Олегом Анголом.
2: Отличная фотка.
1: А Иришка Чики-Пики есть?
0: Фри пишет, что его отзывы прочитали 1 000 000 человек. Всегда читаю отзывы, но не про фильмы. Ну, про фильмы, да. Про фильмы странные отзывы. Я читаю иногда про фильмы отзывы. Но они все... такие.
2: Если ваши отзывы прочитали про фильмы.
0: Нет,
2: 1 000 000 никогда человек, то вы теперь СМИ.
0: Ну, это совокупности. Ну да, получается так. Теперь, а где у вас от Роскомнадзора?
2: Да, вот да, это да, вот, да, да, да. Где у вас там?
0: Зарегистрировали вы?
2: Страничка там.
0: Я вот сейчас открыл эти отзывы на Кинопоиске. Ну, тут нет рецензий от зрителей. Здесь есть рецензии только от изданий.
1: От зрителей, ну, что пишут? Давай так, давай ориентироваться на издание.
0: Не, а на издание я не буду. В основном плохие. Четыре плохих, три хороших отзыва. Их всего 7. Это рецензия, это не отзывы. На Колобок. На Колобок.
2: Я уже думал, ты на Человека-паука.
0: Нет, на Человека-паука, наверное, тоже есть. И я не буду читать, потому что я боюсь спойлеры схватить, не хочу. Я стараюсь это как-то...
1: А ты ждешь, давай так, ты ждешь Человека-паука?
0: Человека-паука, да.
1: Человек, но паук, он куда-то делся.
2: Про человека, про Колобка спойлер.
1: Давайте так, а сказка, сказка про Колобка.
0: Да.
1: Прекрасно, это шедевр. Это просто русский генофон там весь. Ну, понимаете, в этом...
0: Генофон?
1: Ну, подожди, не генофон. Ну,
2: бабушка и дедушка.
1: Русский
2: и остальные
1: кот,
2: звери. И да, остальные, да, звери.
1: Слушайте, мы выросли на...
0: Я обожаю, как он жонглирует словами.
1: Да, да, да.
0: Если бы он был вот этим, знаешь, который ножами жонглирует, все ножи бы ему в живот бы прилетали.
1: Нет, слушайте, там бабушка традиционная. Генофон тоже, я могу сказать, там бабушка традиционная.
2: Подожди,
1: дедушка традиционная.
2: И у дедушки там нет ни внуков, ни детей.
1: Хорошо, давай так.
2: Поэтому они
1: я тебе скажу, что это же сказка, тебе ее читают родители, и ты себе в детстве какую-то, ну, красивую картинку представляешь. Для меня, наверное, эта сказка таким образом там осталась в памяти. И я хочу тебе сказать, что, ну, это же классная история. Ну, типа, наша русская сказка.
2: Нет, это хорошая сказка.
1: Ну, хорошая сказка. То есть мы, получается, нашу хорошую сказку сняли в кино. И все типа пошли и сказали, даже те, кто не смотрели, я уверен, что таких
0: большинство. Все не пошли.
1: Просто да, вот именно. Те, кто не смотрели, просто взяли нашу русскую сказку. Ну, типа...
2: У нас есть еще. Это, во-первых, там наверняка не русская сказка, там не весь этот сюжет. И вообще фильм про богатыря, а не про Колобка. Вот.
1: Там же
2: это во-первых.
1: Главный герой Колобок, судя по афише, честно говоря.
2: Я думаю, что главный герой там.
0: Главный герой это вот Журавлев.
2: Да.
1: Ну, хорошо. Я смотрел «Последний богатырь», ну, наверное, одну-две точно. Их там много уже, я не успевал следить. Ну, первую точно смотрел. Классная. Да. Ну, типа, ничего плохого не могу сказать.
2: Нормальная.
1: Ну, ничего плохого не могу сказать. Нормальная? Это уже хорошо, Женя, из твоих уст. Ну, давай так.
0: Ну, и чего?
1: Не, ну, типа, просто взяли. Сказку про Колобка и просто так вот.
2: Подожди, у нас снимали недавно «Летучий корабль»,
1: плохие
2: который был, ну, так скажем... По сравнению с мультфильмом советским был
0: Сказку про Колобка взяли не мы. Сказку про Колобка взяли авторы кино.
2: Да. И то.
0: И что они там сделали со сказкой про Колобка, мы не знаем, потому что мы его не смотрели.
1: Люди
0: может
1: пишут,
0: быть,
1: которые тоже не смотрели, да, понимаешь?
0: Да, но мы не пишем отзывы. Да. Ну, они как могли снять шедевр,
2: как же
0: так могли
2: смотрел,
0: изгадить сказку.
2: Осуждаем.
0: И мы видели много раз... Это ваша схема. Мы много раз видели, как берут потрясающие сказки, невероятные произведения и делают из них просто мерзость, которую лучше бы просто не притрагивались.
2: Даже у нас 100 раз бывало.
0: Да, у нас даже про Пушкина рэпера снимали кино недавно. То есть всякое бывает. Поэтому сказка про Колобка... Я еще раз, я не знаю, что конкретно с этим фильмом. Он может быть прекрасен. Там, может быть, это самая лучшая экранизация
1: Колобка. Да, мы не смотрели.
0: Колобка.
1: Я точно вообще
0: просто
1: даже
0: это
1: ничего
0: не...
1: Даже трейлер.
0: Это не мы взяли и обгадили сказку про Колобка. Или кто-то там обгадил. Сказка про Колобка здесь практически ни при чем. Это экранизация сказки про Колобка,
2: а не сказка. Это даже не экранизация сказки, мне кажется. Это фильм про богатыря.
0: Ну,
2: просто
0: да,
2: туда поместили еще и Колобка.
0: Да, это вообще какая-то новая интерпретация.
2: Ну, как можно сделать фильм из сказки, которая читается за 5 минут?
0: Ну,
2: ну,
0: можно.
2: То есть, нет.
0: Ну, тогда надо дописать сценария много, конечно.
2: Да, там придется дофига всего придумать.
0: Ну, да. Так, а как показаны наши богатыри в мультфильме «Три богатыря»? Реально дебилы, пишет Игорь Маслов. Особенно Алёша Попович. Это который в белом, да, Алёша Попович? Который молодой, типа, среди них. Ну, он такой, да, немножко туповатый, кстати. Но я давно смотрел. Я вообще, по-моему, только оригиналы смотрел, еще первые.
2: А как же Юлий Конь?
0: А он богатырём-то и не был. Он смекалистый человек. Я помню, что Алёша Попович такой немножко... Типа, ну, простачок-дурачок, типа. Он не прям, блядь, дебил.
1: А, такой. По-моему, первый Алёша Попович, вот из современных, назывался Алёша Попович Тугарин Змей.
0: Да, да, вот
1: да?
0: Я, по-моему, это и
1: слушай,
0: смотрел.
1: Слушай, ну, нормально.
0: Это
1: тебе,
0: миллиард
1: ну,
0: лет назад.
1: Ну, да, да, мы еще в детстве, мне кажется, смотрели плюс-минус. Нормально.
0: А, добрейшего, меня трудно притянуть за какую-то нескрепность, пишет Виталий Филин.
2: Мы
0: найдем,
2: если что.
0: Но я тут после наших будничных разговоров загуглил, как выглядит Колобок. Колобок, ну это чисто алкашня с района.
1: Как Олег Монгол, похоже они.
0: Чисто набуханное водяры лицо. Голос Харламова, честно, не в кассу. Сказку испоганили, а самое главное, испоганили картинку. Она важна для детского кино. Ну, Колобок правда странный.
2: Он не странный, он кринжовый.
0: Да, он меня испугал еще на этапе рекламы, когда чемпионат мира по футболу шел, там очень
2: рекламировали
0: фильм, да, и вот он еще тогда меня испугал. Ну, это правда так.
1: Тогда я видел трейлер.
0: Это мы видели, это мы точно можем сказать. Образ Колобка очень своеобразный, да, Олег Монголы чуть-чуть похожий.
1: Совсем чуть-чуть.
0: Да.
1: Схожу с детьми на Колобка завтра и поделюсь.
0: Вот, обязательно расскажите.
1: Если будет интересно. Но помню, как испортили хорошие сказки, надежд не питаю.
0: Сарик наследил много где. Это твой любимый режиссер.
1: Да, не трогайте Сарика Андреасяна.
0: Ваши ожидания, ваши проблемы. Тоже. Первый богатырь. Первый последний богатырь делали американцы из Дисней. А, да! Это Дисней делали?
1: Я не знаю. Ты меня так спрашиваешь.
0: Тогда это вообще потрясающе. Потому что, получается, и то, и другой Дисней. Изначально. Потому что Человек-паук это Дисней. Марвел это Дисней.
1: То есть это борьба внутри одной организации.
0: Ну, они, может быть, открепились уже просто от Диснея наши.
1: Ну, конечно,
0: сейчас, наверное,
1: нет,
0: никакого 100%,
1: да. Потому что...
0: Но базово, да, это получается...
1: Слушайте, я что-то такое примерно
0: выходцы
1: помню,
0: выходцы из одной
1: но...
0: конторы, что ли, друг другу бьют?
1: Ну, не знаю, на 100% не уверен, что Дисней...
0: А одна ли это вселенная? Вот всегда важно в фильмах по комиксам знать, какая вселенная. Это одна вселенная, они могут встретиться когда-нибудь друг с другом.
1: Колобок и Тугарин змей?
0: Да, и что важнее, Зиндай и Дмитрий Журавлев. Вот, даже, я задаю вопрос некого Дмитрия Же. Можно ли ему встретиться с Зиндайей как-нибудь? Оформите, пожалуйста, встречу. Совместно с Диснеем делали, а сейчас вроде как без них. Ну да, понятно.
1: Не, ну сейчас-то понятно.
0: Многополярненько пишет Виталий Филин. Да. Вот вам, пожалуйста. Ну что, Танос, не ждал таких перемещений? Что скажешь на это?
1: Зиндай и Журавлев, да. А что скажешь? Знаешь, Иванченко пишет Виталий Филин.
0: Да, да, да. У меня есть камни бесконечности, а у нас есть колобок. Испепели это, сволочи инопланетные. У нас новость.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате удара в ВСУ. Был атакован Грайворонский округ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. В мессенджере Макс он написал, что в больнице также скончался еще один местный житель, который получил тяжелое ранение при ударе дрона в Белгородском округе 3 августа. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших. В Ярославской области 3 человека погибли в ДТП, 2 пострадали, сообщили в госавтоинспекции региона. Там рассказали, что на трассе М8 Холмогоры столкнулись 2 автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лада Грант», который ехал из Москвы в Ярославль, потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в «Киа Церата». Все, кто находились в отечественной машине, скончались на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. В Красноярском крае пропала семья при сплаве на лодке по реке Кан. На поиски выехали спасатели после получения заявки от полиции. По информации экстренных служб, в сплаве 5 августа участвовали мужчина, женщина и 8-летний мальчик. ТАСС в главке МВД региона уточнили, что пропавшие – члены одной семьи. World Skate сняла ограничения с атлетов из России. В правах восстановлена Федерация скейтбординга и роллер-спорта нашей страны. Как сообщили в организации, спортсмены смогут выступать в международных турнирах с флагом и гимном. С 2024 года скейтбордисты и роллеры могли заявляться на соревнования только в нейтральном статусе. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 9:00. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают
7: на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.

10 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 августа, меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Макс.

0: 135-й пробудился и присоединяется, пишет. Доброе утро, уважаемые господа, и вам доброе утро. Ну что, мы, в принципе, с кино с вами разобрались, пришло
1: господа
0: время...
1: Господа все в Париже.
0: Кто-то пишет, что Олег Монголович в суд подаст за украденный образ, срубит даже больше денег, чем создатель фильма, будет новая схема Монгола.
1: Шоу, да.
2: Спасибо.
1: Тебе тоже включить?
2: Да, да, микрофон, на всякий случай. Короче, да, сходите в кино, посмотрите «Колобка», и тогда напишите отзыв. А если не ходили, не пишите отзыв. Давайте честно. Оставлять отзывы только о том, что действительно видели. Иначе как-то будет все это плохо.
0: Нечестно.
2: Если хороший фильм, скажите, что хороший. Плохой, скажите, что плохой. Но посмотрите его, главное.
0: Депутат Госдумы предложил создать спортивную карту для молодежи. Ее необходимо разработать по аналогии с пушкинской картой, которая уже доказала свою эффективность, ответил зампред Госдумы и Комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, молодые люди могли бы по этой карте бесплатно или со скидкой посещать секции, бассейны, катки и фитнес-центры. Ну, давайте поговорим. Слушайте, если вот мы о молодежи, о зумерах, это как раз о них, или о школьниках, студентах.
2: Это не зумеры уже.
0: Ну, больше школьники-студенты, да. Ну, слушай, если с 98-го года, то это тоже зумеры считаются. Студенты-то. Вопрос. Помогло бы это развивать спорт в стране? И вообще, если были бы скидки на секции, если можно было бы школьников, студентов запускать фитнес-клубы, поддержали бы
2: какие фитнес-клубы
0: идею
2: вообще? Фитнес-клубы только здесь, мне кажется, лишние.
0: Ну, тут фитнес-клубы есть в новости, поэтому я к этому привязываюсь. Для меня это вообще странно. Это получается, что есть частный бизнес с гантелями, с жимом лежа и так далее. И вы такие школьникам, ну, давай, залетай, потренируйся. Для меня это вообще со всех сторон странная инициатива, потому что, ну, во-первых, это частный бизнес, как я уже сказал.
2: Да.
0: Ну, типа, как мы можем заставить частный бизнес дать скидку школьнику или вообще бесплатно
2: скидка
0: запустить?
2: Подожди, по аналогии с пушкинской картой это не скидка.
0: Это государство.
2: Пушкинская карта – это карта, на которой лежит 5 тысяч рублей.
0: Не 3 ли? Или
2: 5.
0: Уже проиндексировали? Ну,
2: 5 тысяч, да.
0: Ну, давай так, 5 тысяч рублей – это вообще ни о чем.
2: Ну, для фитнес-клуба точно.
0: Ну, типа, это месяц максимум, и то, мне кажется, что нет.
2: Ну, и ты на эти 5 тысяч рублей можешь посетить определенные там выставки, которые поддерживают...
0: Да, музеи, театры и так далее. Да. Но вопрос...
2: Но они государственные.
0: С фитнес-клубом?
2: Почти все, я думаю.
0: Конечно.
2: Может быть, не все,
0: но большинство государственные, да. А тут, получается, в частный бизнес придет пушкинская карта, такая... Угу.
2: Ну, и
0: вот
2: какая
0: давай
2: разница частному бизнесу, если там деньги?
0: Ну, хорошо. Это получается, что мы за счет этой пушкинской карты будем... Детям что давать?
2: Это, давайте с названием определимся сначала. Это какая у нас будет карта? У нас кто наше все в спорте? Это будет Харламовская карта? Или Яшинская карта? Это
0: вот Яшинская
2: будет
0: карта, да.
2: Аршавинская вряд ли, да? Аршавинская карта, ты ее прикладываешь, тебя не пускают, и он говорит, твои ожидания, твои проблемы.
0: Вот это
2: да, не пустили.
0: Не, ну слушай, для меня название тут вообще не принципиально, для меня вообще вся идея странная, потому что, ну, как бы сходить в театр на... Там, 1000 рублей можно, сходить на выставку за 500 можно.
2: Тебе вот, говорят, в... Это, видимо, сеть, да, какая-то?
0: Ага.
2: С клубов около 2000 абонемент. Студентам пойдет.
0: А, кстати, да, Миш Николаев об
2: этом
0: пишет.
2: Это на месяц?
0: Это... Да, это на месяц. Это сеть фитнес-клубов, они, по-моему, без бассейнов вообще. То есть только тренажерный зал, групповые программы.
2: Да.
0: И они везде располагаются. Сейчас, ну, это как будто бы... Такой, знаете, мне казалось, я могу ошибаться, еще раз, ну, такой окологосударственный проект. Как раз, если мы подразумеваем,
2: кстати,
0: эту
2: вот
0: сеть, то
2: Виталий,
0: да.
2: Фили говорит, что в кинотеатр можно ходить по пушкинской карте. Кинотеатр,
0: впервые
2: честный
0: слышу
2: бизнес. Дзюба, тогда... Дзюба-карта.
0: Дзюба-карта не надо. Тогда, представляешь, с
2: Дзюба-картой... Не надо, не надо, не надо.
0: Бильярд можно сходить.
2: Не надо, не надо, я же сказал, не надо.
0: Ну почему шары покатать?
2: Не надо.
0: Ты что, не любишь? Ты не уважаешь бильярд?
2: Успокойся.
0: Ты не любишь? Не, у меня серьезный вопрос.
2: Успокойся.
0: Бильярд это тоже спорт.
2: Выдохни.
0: Бильярд это тоже спорт. Продолжай.
2: Это спорт, да.
0: Спорт это жизнь.
1: Я как-то, по-моему, рассказывал, у меня супруга раньше работала на Евроспорте. И там вот про бильярд как раз. Там транслировали снукер. Это, короче, бильярд. Ну, какой-то вид бильярда. И комментатор... Да.
0: Мучаем его, короче, продолжай.
1: Короче, это все дело происходило ночью, трансляция ночью шла. И там сидит комментатор, это все дело комментирует. И в один момент он просто так...
0: Ну, известная же история с Василием Уткиным.
2: Да,
0: когда он ушел на матч.
1: Это не Уткин было, другой, еще один.
0: Да?
1: Да.
2: Это бильярд, Уткин никогда
0: не комментировал. Я говорю, известная история была с Василием Уткиным, ну что вы.
2: Да, да, это было с футболом. Мой сын сетовал, что по пушкинской карте не пускают в музей водки.
0: Вот сволочи.
2: А прям пользуются, да?
1: Как так-то?
2: Насколько вообще, расскажите, у кого-нибудь есть пушкинская карта? Ну, в смысле, может быть, у кого-то, кто нас слушает, либо у ребенка там, да? Прям действительно пользуются этой картой?
0: Слушай, интересно, а там всего 5 тысяч навсегда, а потом ты эту карту выкидываешь?
2: Ну, по идее, да.
1: Навсегда. Бесконечные 5 тысяч.
0: Ну, сколько это понимаешь? 5 тысяч бесконечности. Новый богатырь, 5 тысяч бесконечности.
2: Значит, пушкинская карта. Значит, с 14 лет совместный проект Министерства культуры, Министерства цифры и Банка ВТБ позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета. Участвуют с 14 до 22 лет молодые люди. Деньги на покупку билетов поступают на карту МИР. Номинал карты в 22 году, это, видимо, когда вот эту историю открыли, да, 5000 рублей. До 2000 рублей из которых можно потратить на билеты в кино. На фильмы, которые только входят в список.
0: Ну, это, то есть, тоже регламентировано это
2: все. Да, да. В программе участвуют 4000 организаций культуры. Открыть можно в специальном мобильном приложении, в отделении банка и на госуслугах. Вот. Все. Ну, конечно, одноразовое. Нет, это что, бесконечное, что ли?
0: Ну,
1: конечно, бесконечное.
0: Если ты помнишь, было много-много... Ну, вот этих вот скандалов, типа, ну, вот 5 тысяч, что на них можно сделать и так далее. Слушайте, вам бесплатно дали 5 тысяч. Мне вот никто не давал просто так 5 тысяч. Поэтому, ну, можно много-много событий посетить. Если мы берем с вами музеи, то в большинстве, во-первых, для школьников бесплатно. Ну, а во многих еще и скидка есть.
2: Младший брат кайфует от карты, пишет Миша Николаев. Ходит по музеям. Но он блаженный немножечко. Настоящий брат. Я прям узнаю братское отношение сейчас.
0: Ты смотрел фильм такой «Брат 2»?
2: Сын ни разу... Нет, не смотрел.
0: Не слышал ничего?
2: Нет, а почему сразу два?
0: Ну, просто
1: он и первый
0: брат один и брат два.
2: Я первый не смотрел. Сын ни разу не воспользовался, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
0: Кстати, удивительно, почему?
2: Ну, один раз пытался. Как мы уже знаем.
0: Почему?
2: Помню, даже люди садились в тюрьму из-за махинации с пушкинскими картами, а кто-то нет. Так что не всем карта помогла обогатиться. Я что-то такое-то помню с этим махинацией.
0: С тобой слышали, потому что там был замешан один человек, который со мной в свое время учился в академии. Мы поэтому с тобой обращали внимание на эту новость.
2: Не помню этого.
0: Просто только новостей проходит.
2: Ну, потом расскажешь как-нибудь, да. Если мерить в компоте, то да, это, конечно, много, 5 тысяч рублей, пишет Дмитрий Катков, мерить в компоте.
0: Слушай, это какой компот? Типа, это карамелька, коржик и компот? Вот этот компот?
2: Я знаю, что надо делать. Миу-миу-миу-миу.
0: Слушай, я хороший видел ролик юмористический тоже от одного стендапера, где он такой типа, как чувствует себя компот? Компот. Задолбали. Опять не сделали. Вот на самом деле в этом мультике очень-очень... Не, ну, понятно, что...
2: Спасибо, что пересказал. Получилось.
0: Я не пересказывал, но просто к тому, что в этом мультике вообще очень прикольные персонажи. И каждого, если посмотреть вот психотип, то там прям глубоко можно копать.
2: Надо понимать, что пушкинская карта сделана для того, чтобы понять, куда ходит молодежь. Собирает статистику, эти заведения потом государство поддерживает. Ну, она, конечно, сделана не только для этого, но в том числе и для этого ее можно использовать. Да, ты понимаешь, вот что пользуется спросом, на что нужно делать упор, какие надо там направления подсказать. Вот, так ровно об этом
3: и речь. Об этом новость.
2: Теперь, да, теперь, но это бесплатно упор лежа можно делать. Про спорт просто, а есть ли такая необходимость вообще, в принципе, людей всех загонять вот в этот самый спорт?
0: Конечно, ну, молодые. Я думаю, что необходимость есть 100%.
2: Почему?
0: Чтобы было здоровое поколение, это раз. Но мы для этого делаем не только вот эти вот инициативы, а как минимум практически в каждом дворе сейчас есть эти уличные тренажеры. Ну, реально, на новых оборудованных площадках хороших есть уличные тренажеры. Вот, пожалуйста, можно заниматься спортом. Это раз. Что еще для этого делается?
2: Просто, знаешь, поход в музей не равен. Одинарный поход в музей. Вот ты один раз пошел в музей, я не знаю, в Пушкинский или в Третьяковскую галерею. Он не равен одному походу в спортзал или в бассейн.
1: Вообще нет. Даже близко.
2: Даже и близко нет, да. То есть у тебя выхлоп от похода...
1: Поход должен быть регулярный.
2: Да, у тебя поход от... выхлоп от похода в музей, он больше. Ты усваиваешь какую-то там информацию. Это потенциально это важнее точно. История. Ну, не точно, да, но то, что ты один раз сходил в бассейн, и тебе ничего это не даст, это 1000000%. Это гарантия. И один раз, ну что угодно один раз. На каток я вообще не уверен, что это спорт.
0: Но это же целый месяц.
2: Сходить на каток. Почему тебе это скажу. Целый месяц?
0: Ну месяц фитнес-клуба у тебя.
2: Не факт. Ну это не факт.
0: Ну если мы
2: возьмем... на каток. А на каток это сходить 5 раз, правильно?
0: Максимум.
2: Максимум, да. И куда пойдут, как ты думаешь? На каток или в фитнес-клуб?
0: Слушай, я тебе месяц. Однозначно не могу. Вот ты как будто бы здесь типа говоришь, что тут все очевидно. Я не могу тебе сказать, что тут очевидно один ответ. Потом, ну, реально, для меня не очевидно.
2: Идут, например, в фитнес-клуб, да, тратят на 5000 на месяц в фитнес-клубе. Но это же получается, вы как бы бесплатный вариант подписки на месяц продаете фитнес-клубу, правильно? Это же ровно эта история. Месяц пробный. А еще, дальше плати деньги. Да. То есть
1: а
2: вы берете.
1: Фитнес-клуб ходить могут.
0: Ну, это получается ходить. Реклама дарите, фитнес-клуба.
2: Дарите, да, фитнес-клубу возможность себя прорекламировать. Если фитнес-клубы скажут, что мы за, значит, Пушкинскую карту сейчас сделают, может быть, сейчас фитнес-клубы скажут, что мы давайте сделаем всем, кто по Пушкинской карте к нам придет, супер льготные условия, и там будет скидка 90%,
0: это был бы, кстати, честно.
2: Абонемент, тогда как бы в этом был бы смысл.
0: Ну а за чей счет банкет? Ну, типа, почему фитнес-клуб должен давать скидку 90%?
1: Банкет всегда за наш счет.
2: Ну, им
0: за твой?
2: Им реклама.
1: За всех нас.
0: Ну, понятно.
2: Им реклама и клиент, потенциальный клиент на годы вперед.
0: Слушайте, вот...
2: Ну, а на год, например, они этот абонемент делают для человека с пушкинской карты дешевым.
0: Честно говоря, вот Игорь Маслов пишет, физкультуру надо развивать, а спорт только один, спорт высоких достижений. И мне вспоминается одна история.
2: Ну, речь идет о физкультуре здесь.
0: Да, мне вспоминается вот, что меня навело на эту мысль, слово физкультура. Москомспорт, по-моему, так эта организация называется, в Лужниках чуть ли не каждую неделю делают масштабные события.
2: Сегодня, кстати, день физкультурника.
0: Да, мы поздравляем всех причастных.
1: Поздравляю.
0: Делают тренировки целый день, они абсолютно бесплатные. Причем вечером там еще и концерт артистов, очень, ну, да. очень таких статусных, знаменитых артистов российской эстрады. И ну, государство все равно вкладывает, и город наш вкладывает свои бюджеты на то, чтобы
2: да,
0: мы все занимались
2: количество.
0: Физкультурой и спортом. То есть да. я не могу сказать, что мы ничего не делаем для этого. То есть это реально, я был там, это масштабное событие, там много людей.
2: Да.
0: Оно круто сделано, поэтому, ну, для, в принципе, спортивного здоровья мы все делаем. Все, что от, ну, государство имеется в виду.
2: Ну,
0: то, что от нас зависит.
2: Пределов-то совершенства нет, но конкретно с картой...
0: Все тебе пишут.
2: Я не уверен, что можно это
1: сравнить.
2: Мне
1: нравится, Миша Николаев прислал фотографию. Нет, я не пью кофе, меня бодрит ненависть к капитализму.
2: Да, там такая картиночка такая прям... такая вот картиночка.
0: Григорий Спой пишет, мы знаем, сколько стоит баня в Лужниках.
2: Да.
0: А мы знаем, что вам это запомнилось.
2: Да, да, да. Ну, теперь понял, нужна карта для того, чтобы школьник не потратил эти деньги на булочки и компот. Ну, школьник не может их потратить на булочки и компот.
1: На компот их потратит Георгий Осипов.
0: Угу. Да, компот обожаю, кстати.
2: А если бы школьник потратил бы на компот, он бы, да, он бы школьника догнал бы.
0: Слушай, ну на 5000 рублей можно купить, получается...
2: Компот, да?
0: Много литровых компотов.
2: Можно много, да.
0: Можно купить две игрушки с компотом. А коржика уважаете, спрашивает Виталий Филий?
1: Ну, коржик
0: уважаем.
2: Сколько стоит карамельки сходить в бассейн? Есть.
0: В какой?
2: Какой-нибудь. Какой вообще есть?
0: Ну, слушай, есть бассейн «Чайка», который будет стоить там одно количество денег, а есть мои любимые
2: «Сколько?»
0: Термы, там
2: сколько
0: дешевле. Ну, слушай, час...
2: Термы — это не бассейн.
0: Ну, чисто на тренировку
2: это бассейн. Вообще не
0: я
2: спорт,
0: не ходил термы. Ни разу. Ну, давай посмотрим, вот сколько стоит бассейн «Чайка». Это самый знаменитый бассейн. Я, честно ну, говоря, ты... даже представь, но я думаю, что тысячи,
1: Москва,
0: две, три...
1: Москва, река, плавайте бесплатно, Виталий Филипп пишет.
2: И карту туда кинуть, да. И вперед, да, ныряй. Так, бассейн. Плавание, очень много всего, значит, тут красиво. Купить карту разовая на день 4200 рублей.
0: Мощно. Я же сказал, есть разные.
2: Вечерняя 2000 рублей.
0: Вот.
2: Детская 850 рублей. В карту входит 3 открытых бассейна с теплой водой, сауна, гидромассажная зона, купель, касса. Ну, короче говоря, там все подряд. Вот так. 4200 рублей. Ну, это самый известный. Он действительно очень известный. Открытый,
0: ну,
2: и дорогой.
0: Ну, еще советских времен. Да. И до сих пор считается
2: вот
0: одним из самых дорогих.
2: Купите один поход в бассейн. На эквиваленты, на эту, на Харламовскую карту. Или на Яшинскую карту.
0: Нас спрашивают, wellness в Балашихе или Лужниках?
2: Лужниках. В Лужниках wellness.
0: Не, ну слушай, давай так.
2: Wellness... Давай еще какой-нибудь найду бассейн. Ты больше никакие бассейны не смог мне привезти.
0: Прям, чтобы бассейн был, нет.
2: Гуглится сразу фитнес-клубы.
1: Мне кажется, в фитнес-клубах сейчас есть бассейны.
0: Не, везде есть бассейн, в фитнес-клубах, но это не, нельзя туда прийти и сказать, можно поплавать?
1: Нет.
0: Ну, типа, плачу тысячу рублей,
1: нет,
0: хочу
1: ты
0: плавать.
1: Ты можешь купить, ну, грубо говоря, абонемент.
0: Абонемент, да, конечно. Да. Но абонементы тоже разные бывают.
1: Да,
0: слушай,
1: бывает.
2: Отдельные карты на искусство, на спорт, на wellness, на репетиторов по ЕГЭ, на что еще. Да, что-то развелось карт, нет? Не слишком ли много будет карт на все, ну, подряд?
1: Почему? Карты на покер.
2: Это совсем много карт. Сколько
0: не,
2: их?
0: Я...
2: 50 с чем-то?
0: Я, честно говоря, 54, считаю, что знаю, можно сделать
2: я
0: гораздо
2: Пушкина,
0: легче.
2: А я Харламова.
0: Да. Гораздо можно сделать легче. Никаких пушкинских карт.
2: Да.
0: Просто все входы в музей... Нет, не все бесплатно. Почему?
1: Я поддерживаю. Детстве... Входы бесплатно. Вход... Все бесплатно.
0: Шутки шутками.
2: Изи-байт.
0: Вход в музей должен быть бесплатный для школьников. Все. По карте москвича. По проездному. Как было в свое время у нас.
1: Почему по карте москвича? То есть, например, человек приехал из Серпухова и не может сходить.
0: Почему? Ну, с подтверждением я имею в виду возраста.
2: Нет, не может.
0: С подтверждением возраста карта москвича.
1: Тогда это сегрегация. Пусть это в свой Серпухов.
2: Серпухове, ну, москвич в Серпухове тоже не может.
1: Да какая разница? В Москве это у нас самый большой город в стране.
2: Да.
1: Здесь больше всего музеи и все остальное здесь. Ну, почему да, Москва должна бесспорно как-то выделяться из другой, ну, из всей
2: никак,
1: остальной России?
2: Точно так же.
1: Нет.
2: Я за то, чтобы как раз одинаково.
1: Да.
2: В Санкт-Петербурге...
1: Всем доступно для всех.
2: В Санкт-Петербурге тоже...
1: Нет, всем
2: москвич
1: доступно
2: не может
1: все в России
2: пойти.
1: Должно быть.
0: Так, а если москвич 3Е?
2: Тогда нужен у всех, чтобы был общий бюджет.
1: Да. Согласен, да,
2: но
1: у всех общий бюджет.
2: А так просто не бывает.
0: Ну,
2: в Москве свой
0: бюджет. Вы имеете в виду, чтобы финансирование было из федерального бюджета, так называется.
2: Ну, как вариант, да. Я пытаюсь посмотреть, сколько стоит вот билет в Пушкинский музей.
0: Мы уже как-то с тобой смотрели, но я не помню.
2: Да, мы как-то
0: рублей 800,
2: не ходим ни в бассейны, ни в музеи, потому что цен не знаем. Так.
1: Зависимость вот, обратная.
2: Купить. А, прям можно сразу выбрать способ оплаты. Пушкинская карта.
0: А,
2: или
0: даже
2: банковская
0: так, да.
2: Карта, угу. Да. Тут не написано. Я думаю, может быть, есть какие-то...
1: Пушкин.
2: А, вот, правила посещения. Ты-ты-ты. 30-минутный интервал. Я пытаюсь понять, тут есть какие-то возрастные истории. В музее есть не бесплатного посещения.
1: Да,
2: дети, молодежь, обучающиеся, также взрослые от 60 и старше граждане России могут бесплатно посетить постоянную экспозицию каждый четверг. Бесплатные билеты на эти дни можно приобрести на сайте. Ну, вот в Пушкинском музее есть бесплатный день. Бесплатные дни. В остальные дни за деньги.
0: Ну.
2: Что?
0: Не знаю.
2: Ну, ты... тебе содержать это на что-то надо?
0: Да, вот именно. То есть, ну, тут вы понимаете, что эта финансовая нагрузка пойдет, ну, как бы, на плечи кого?
2: Можно сделать всем бесплатно. Ну, просто это... Вы будете платить из налогов за это. Просто будете платить больше налогов. Напомню, в варианте Жени, в идеальном варианте, где у всех бесплатно, вы просто платите все. Вам не принадлежит ничего. Вы просто все отдали на налоги. Поэтому у вас как бы это бесплатно, да. Но у вас ничего нет при этом. Все государственное, включая квартиру вашу, все государственное. Но вам выдают. В принципе, как договор, в моем плане, если все согласны, окей. Типа, если это работает, хорошо. Если вы согласны, что вы все отдаете, да. Здесь, если мы делаем музеи, добавляем тогда процентик налоги лишний. Делаем бассейны, еще процентик давайте добавим. Мы так с вами соберем 100. На самом деле, окажется, что ваших налогов-то и не хватит на все. Про все. Придется государству еще сверху докладывать.
0: Это 100%.
1: Государства нет.
0: Докладывать я уверен.
2: Да, да. А? Есть, конечно. Нет, конечно, есть. Ну, мы еще не ваши только налоги возьмем. Да, налоги бизнеса еще возьмем. Еще возьмем все возьмем. Еще сверху, еще займем. Ну, так и развалимся в итоге, не дай бог.
1: Наши налоги.
0: А? Смотри, что Григорий Спилов пишет.
2: Не конкретно твой.
0: Для всех граждан России и Беларуси в четверг ход в Эрмитаж бесплатный. Я, во-первых, никогда этого не слышал, это раз. Во-вторых, я представляю, что там творится.
2: Ну, извини, да. Везде, где что-то бесплатно такое творится. Ну, да, зато бесплатно. Можешь заплатить деньги и не в этом безумии не участвовать. Я думаю, что туда надо еще и заранее билеты эти. Там по билетам.
0: А, то есть ограничено. Все,
2: ну, билеты. Ты пойди их просто достань еще, я думаю.
0: Я думаю, они за 30 секунд просто разлетаются.
2: Сразу чувствуешь вайбы, да? Пойди достань билеты в людей. Что-то вот, да, сразу... Зато Modern Talking можем слушать спокойно и в Анталию спокойно возить свое пузо на прогрев.
0: Да,
2: Виталий Фили.
0: Это правда.
2: Посещение чайки включает и баню-сауну.
0: Да, Георгий прочитал как раз, что там гидромассаж какой-то.
2: Ну, это один раз. На один раз. В этом проблема. Спорт — это регулярная история. За счет 5000 рублей регулярно ты спорта не купишь. Ни при каком раскладе, нигде. Заинтересовать... Может быть и получится. Хотя, как, ну, типа, прям сильно надо, чтобы люди заинтересовались бассейном. Ну, как-то, в общем, ну, по-моему, по формату пушкинской карты сюда не подходит. Ну, я заинтересован. У тебя получилось меня заинтересовать. И бесплатно. Все, как любит Евгений Воркунов. И, да, я думаю, ты тоже любишь.
0: Я обожаю. Георгий Бабаян.
2: Всем счастливо.
0: Пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по портовой инфраструктуре Украины. Уничтожен сухогруз в акватории Черного моря восточнее Одессы. Как уточнили ведомстве, применялись беспилотники «Герань-4 Сикера», которые накануне в 15.00 поразили судно. Оно участвовало в транспортировке оружия и имущества военного назначения для ВСУ. Средства ПВО сбили 250 дронов ВСУ за сутки над Курской областью. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что 103 раза украинская армия

0: У политической напряженности азиатские и американские НПЗ с приближением зимы, вероятно, сократят экспорт дизельного топлива для удовлетворения растущего спроса в своих регионах. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате более миллиарда долларов. В первые выходные мировых показов фильм заработал 264 миллиона 100 тысяч долларов, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. «Одиссея» принесла 429 миллионов 700 тысяч долларов во время проката в США и 570 миллионов 300 тысяч в мире. 5 августа премьера состоялась в Южной Корее, в Китае картина выйдет на большие экраны 14 числа, в Японии 11 сентября. Об этом сообщает издание Deadline. В его статье отмечается, что фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», которая заработала 1 миллиард 85 миллионов долларов. Уточняется, что «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, который преодолел отметку в миллиард долларов. В список вошли «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва».
2: Есть на Балканах сказочно красивое место – Далмация. Это небольшая область в Хорватии. Ее визитной карточкой являются не только природные красоты,

0: а еще и замечательная порода собак – далматин. Именно об этих замечательных псинах мы сегодня и поговорим с Александрой Макаровой. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александра является заводчиком породы далматин, хендлером, грумером, ну и вообще специалистом, к которому можно обратиться, наверное, по всем вопросам, связанным с кинологией. Александра, как вы пришли к этой породе?
1: Ой, на самом деле это достаточно такая длинная, но очень интересная история. Это началось в 1994 году.
0: Давненько.
1: Да, много времени прошло с того момента. Мы тогда проживали на Дальнем Востоке, то есть город Владивосток, Приморский край. И в нашем городе не было этой породы. И вообще, в принципе, не было практически нигде. Буквально там по две, по три штучки. В свое время мама увидела по телевизору морского котика, тюленя, белого в черненькую крапинку. И ей захотелось, такая в голове идея пришла, а вдруг есть такая собака? Была бы такая собака, вот белая шкурка, черные пятнышки, как было бы здорово. Но это осталось так в мечтах, скажем, в иллюзии.
0: Которая потом визуализировалась.
1: Да, к счастью, это так. И спустя время, мне тогда было 4 годика, мы прилетели в Италию, мне подарили первую мою мягкую игрушку, Труди. Эта игрушка по сей день со мной. Далматин. Он такой весь маленький, аккуратненький, плюшевый, но с черным ушком. На данный момент мы понимаем, что это, да, полимбрак по бороде, но тогда мы этого не знали. Тогда это была такая «Вау! Далматин!» После этого у мамы появилась в голове мысль, неужели действительно существует такая порода? Мы прилетели обратно во Владивосток. Первую, кого она встретила в дверях, это свою сестру Ларису, и говорит: «Лариса, ну, посмотри, какая игрушка». Говорит: «Я уже так давно, вот, ну, может быть, что-то есть подобное». Говорит: «Конечно, есть». Говорит: «Свет, ты что?» Говорит: «Далматин». Открывает ей книжку. По тем временам вот такие были небольшие книжечки, где прям вот одна единственная по сей день, помню, вот это желтый такой фон и голова далматина. И там все не написано, коротко, но ясно. Все, с того момента мама начала узнавать. Не было тогда ни интернетов, ни компьютеров. Все, что у нас было, это несколько кинологических клубов, да, и мы тогда попали на прием к Моторкиной Ирине. И
0: это кто?
1: Это президент кинологического клуба «Белый клык», по тем временам это был клуб. И она сказала: «Ну, пока в данный момент нет ничего, но если что, вы вставайте на очередь на ожидание, и мы вам сообщим». Мы записались. И вы представляете, через 4 года, только через 4 года нам позвонили и сказали, что где-то там родились щенки далматина. Но при этом мы точного адреса не знаем. Мы примерно вас направляем вот на эту улицу, да, в этом направлении. Я по тем временам помню, это был мой 3 класс, зима, метель, меня мама не отпустила в школу. Мы взяли эту книжечку с этим адресом на листочке, который нам примерно указали, и пошли искать. Искали методом тыка, то есть пришли во двор, говорим: «Вы не видели здесь случайно, не бегала нигде такая собачка?» Они говорят: «Ну, вроде бы вот где-то там». Мы подходим туда поближе. Говорит: «Мы не видели здесь, не бегала, нигде не гуляла такая собачка». Говорит: «Ну, вот вроде в том доме, в том подъезде, в том, на том этаже».
0: Так и нашли.
1: Да, постучали в дверь и услышали лай.
0: Вообще вот то, что вы сейчас рассказываете, с одной стороны, это может показаться чем-то таким несерьезным, потому что, ну, вот такая вот детская мечта, вот такая вот крапчатая собачка, ой, вот хорошо бы. А с другой стороны, проходит много лет, и эта собака становится вашей мечтой, из вашей мечты становится вашей жизнью, потом вашей профессией. И все, что, в общем, символизирует далматин, кинология, вы это все потом жадно-жадно поглощаете и становитесь настоящим профессионалом. Вот такая вот интересная детская мечта, которая потом, по прошествию времени, стала явью. Я понимаю, что вот судя по тому, что с вами произошло дальше, вы влюбились в эту породу, и все было у вас хорошо. А когда вы поняли, что Долматин стал уже, ну, частью вашей жизни, может быть, призванием, профессией и так далее. Кстати говоря, профессия-то у вас изначально не связана с кинологией.
1: Ну, да. Профессия так. Не связана с кинологией, но это как-то...
0: Я открою секрет Александра. Она вообще по образованию, она... Вы балетмейстер, да?
1: Ну, я училась 9 лет балета, да, за плечами. Балетная школа, хореографическая студия. Да.
0: Так, ну так что по поводу того, когда Долматин уже стал из просто таких, такой любви вошел в вашу жизнь как профессиональное такое призвание?
1: Ну, это началось все постепенно. На самом деле никто даже и не заметил, как это переросло уже в такое что-то серьезное. И только пришло спустя время осознание, что ты понимаешь, что ты не можешь уже существовать без этой породы, скажем так. Поначалу, так как их не было на Дальнем Востоке, да, у мамы появился интерес и, наверное, жалость к этой породе о том, что никто не заинтересован ей. Ей просто захотелось заниматься, узнавать, развивать. Тогда мы обратились уже в кинологический клуб к Завальной Елене Макаровне, мастер-класс. И она предложила открыть свой питомник маме, пойти отучиться на кинологическое.
0: Это, да, питомник же ведь это не одна собака.
1: Да, на тот момент была сложность, потому что у нас был только один единственный кобель. И на Дальнем Востоке была только его одна единственная мама, Альбина Саймдарти, и ее где-то сестра Арина, которую так и никто не видел ни разу, и больше никого. Но по правилам, по тем временам, возможно было иметь другую породу. Главное, чтобы была сука для открытия этого питомника. И у нас была знакомая, у нее на тот момент уже было несколько сук пуделей, с которой мы совместно, точнее, моя мама начала работать в союзе, ну, как в общем союзе, скажем так, да. И они зарегистрировали,
0: так и появился питомник.
1: Да, зарегистрировали питомник. Это 1997 год. Сама официальная регистрация произошла. А до того, как получили регистрацию, уже начались выставки, занятия, и меня это затянуло именно по хендлингу. То есть...
0: Дорогие друзья, на самом деле, вот ту историю, которую сейчас рассказывает Александра, она достаточно типична, потому что среди моих знакомых, которые занимаются кинологией профессионально, причем в разных областях, очень много людей, которые вот так вот с детства мечтали о собаке, у которых свершилась эта мечта, она сбылась, и потом, вот то, что называется, шаг за шагом человек шел по этой профессиональной лестнице и достиг каких-то уже серьезных результатов. Вот если мы говорим о породе долматин, порода непростая.
1: Да.
0: А вот в чем ее непростота? Потому что, когда мы говорим о представителях собачьего мира, я говорю, что у всех у них есть плюсы, но минусов нет, есть сложности и особенности. Вот сейчас, наверное, люди, которые никогда не сталкивались с этой породой, то, что называется, вживую, слушая вас, наверное, нарисовали себе некий такой прекрасный безоблачный образ. А на самом деле это же ведь не так.
1: Ну, действительно, с долматином выглядит ситуация... Все видят милую, забавную, белую, плюшевую, в крапинку собачку, вспоминают мультики, фильмы, да, и думают, что это такая...
0: Что-то такое очень комичное,
1: да,
0: безобидное.
1: Да, легкое, безобидное, но на самом деле собака есть собака, да, у каждой собаки есть свое предназначение, об этом нужно не забывать, и свой характер. Конечно, в любой породе бывает, скажем так... сложности характера, да, это все зависит от генетики, от психики, то есть это немаловажно, потому что если там какие-то будут недостатки по корпусу, по анатомии, с этим можно жить, да, это никак не влияет. А если есть...
0: Ну, влияет на выставочную оценку, да.
1: Ну, да, ну, мы не все же ходим, да, на выставки для себя, для души, для любви, но собаки, которые имеют... не очень здоровую, скажем так, и крепкую психику, то это дает о себе знать. Это в любой породе, в далматине особенно, потому что бывает и трусость, бывает агрессия. Понятно, что далматин не должен быть таким. Он должен быть компаньоном, он должен быть добродушным, он должен сопровождать и быть рядом, но от этого никуда не уйти, да, от генетики, от психики, как и у любого, не только животного, но и у человека. И бывают такие моменты, что и заводчики на это закрывают глаза, да, и начинают использовать где-то трусливую собачку, где они закрыли глаза, на это использовали, а это по генетике дальше может вылезти в более объемное.
0: Да.
1: Конечно. Вот. И у далматинов это в любом случае, как бы нас ни относили к каретным собакам, гончим собакам.
0: Изначально охотничьим.
1: Ну, изначально, да, но сейчас они любят сказать, что далматин — это не охотник, но на самом деле инстинкт охотника существует у далматина. То есть многие почему-то молчат о том, что когда задают вопрос, как далматин реагирует на площадке с другими породами, да, собаками. Ну, не всегда все радужно, скажем так. То есть кобель может подраться с кобелем, сука может подраться с сукой. И
0: то есть, в принципе, это... вот такой элемент выяснения отношений, а кто здесь главный, он присутствует всегда, потому что
1: конечно,
0: это собаки сильные, это собаки, которые хотят доказать свое превосходство. И здесь огромная ответственность ложится на хозяина, который должен все это контролировать и, собственно говоря, держать в рамках, а, следовательно, и заниматься с собакой.
1: Обязательно. Потому что очень многие забывают про дрессировку. Даже не то, что забывают, не хотят. То есть считают так. Бывает часто вопрос, а собака грызет?
0: Грызет, ну, чего?
1: Вообще, мебель, обувь.
0: Да любая, мне кажется, собака грызет.
1: Любая грызет, да. И когда ты отвечаешь на этот вопрос, любая грызет, и далматин в том числе, конечно, если вы не будете следить, не будете убирать, вы не будете дрессировать, конечно, и оставлять, да, его целыми днями дома, то, естественно, он вам устроит все, что он захочет. Но у людей это вызывает удивление, как так и как вообще...
0: А иногда и шок.
1: Да, и они удивляются, что вообще нужно воспитывать. То есть, ну, тут такая странная...
0: Но иногда, да, люди почему-то считают, что собака должна слушаться нас, любить и понимать то, что называется по определению, потому что она собака. Причем наша собака. Собака-то она в паспорт свой не заглядывает и не знает, кто ее официальный владелец, но вот у очень большого количества людей в голове сидит этот таракан, что вот почему-то собака им должна. И вот когда они сталкиваются с реальностью, здесь и наступает разочарование, а мы, еще раз хочу подчеркнуть, говорили о том, что далматин – это собака сильная. Сильная не только физически, но еще и морально-психологически. Вот в чем эта сила проявляется?
1: Ой, ну, сила в характере самого далматина, да? Собака, которая относится и к гончакам, да, и к охотникам, она имеет сильный темперамент, сильный характер. И я всегда отвечаю так, если вы хотите, если вы, точнее, вы флегматик, то проще завести черепаху, чем далматина. Потому что далматин — это энерджайзер. Это та собака, которая действительно, ей нужно очень много времени, очень много внимания. Это нужно заниматься собакой, это нужно воспитывать. Это нужен достойный выгул, а не так, что мы вышли на 5 минут, оставили собаку, да? Потому что при ее темпераменте, при ее характере, при той эмоциональности, которая в породе существует, если не давать должного внимания, это дрессировка, выгул и так далее, да, все, что туда входит, то эта собака будет стоять на ушах, скажем так.
0: У меня у тещи с тестем был метис далматина, причем это был очень интересный такой микс. Мне просто нравится это слово, микс, это то, что происходит от слова скрещивание. Метис далматина и стаффордширского терьера. Американского стаффордширского терьера, что самое интересное, вот этот пес унаследовал как ни странно, все самое лучшее от двух пород, потому что зачастую вот подобные собаки, они берут, ну, все сложности забирают на себя. А здесь он был активный, физически сильный, очень жизнерадостный, при этом экстерьер, то есть внешний вид у него был далматины, а вот характер такой вот стафа, то есть он мог пробивать головой стену, то, что называется. При этом он всегда был на позитиве. Вот далматин – собака позитивная, и здесь нельзя об этом не сказать. Это собака, которая всегда нацелена на игру, и если вы не будете давать ей эту игру, вот как раз этот пес и будет находить какие-то приключения на свои разные части тела, разбирая вашу квартиру, гоняя за кошками на улице, не потому, что он плохой, дорогие друзья, а потому, что у него это заложено, заложено в характере, заложено в этой активности, вот в движении, он такой. И если вы это не учитываете, вот абсолютно здесь права Александра, если вы на это сразу не настраиваетесь, если вы не закладываетесь на это сразу, то потом вам будет тяжеловато. Приходит к вам, да, пожалуйста.
1: Хотя
0: да.
1: И бывают исключения, и у меня были такие исключения. Это моя любимая Мальвина, но флегматичный далматин, назовем ее так, которая всю жизнь проходила рядом, спокойно, без поводка, без ошейника. И она даже, если вдруг чуть выше нормы превысишь голос и скажешь: «Ах, это что такое?», все, она прям разворачивалась, уходила куда-то там, и вот ложилась на свое место, лишь бы не сталкиваться с каким-либо конфликтом и с повышением тона. Но это достаточно редко бывает.
0: Ну, бывают так. Вообще такие существа с тонкой душевной организацией, да. Как двуногие, так и четвероногие. Когда к вам приходят люди за щенком, вы, естественно, задаете какие-то вопросы, вы хотите узнать, кто перед вами. Вот. Из чего вы исходите вообще? Будете вы отдавать щенка этим людям, либо нет?
1: Ну, самый главный момент, всегда задаем вопрос, как часто человек находится дома. И если мы слышим, бывают такие моменты о том, что мы готовы принести щенка и в 7 утра уехать на работу и в 8 вечера вернуться, то следующий вопрос, да, а как вы хотите вырастить, да, воспитанную себе собаку. Это самое ключевое такое, одно из первых. То есть если мы видим, что человек хочет, но не может дать должного воспитания и внимания, то это уже первый пункт на то, что собака будет отказником. И нам это...
0: То есть эта собака требует достаточно много времени.
1: Да.
0: Чтобы ей занимались, чтобы уделяли внимание, и мы уже еще раз это проговорим, иначе будут проблемы.
1: Да. Ну, скажем так, любая собака, да, требует к себе внимания и воспитания, но далматин в особенности, за счет своего темперамента. Второй момент — это, наверное, если человек не слышит, и бывают такие моменты, что мы пришли там подарить кому-то щеночка, то для нас это тоже сразу отказ, потому что, да, сегодня вы подарили, а завтра этот человечек отказался.
0: Понятно. То есть, в принципе, человек должен быть заинтересован в покупке собаки и понимать всю тяжесть ответственности.
1: Конечно.
0: Дорогие друзья, мы сейчас в общих чертах ознакомились с моментами, которые связаны с характером, с поведением породы, а теперь я предлагаю познакомиться с историей далматина.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Есть на Адриатическом побережье Хорватии райский уголок, ласковое море, тысячи островов, национальные парки, красивейшие города, старинный Дубровник, сказочный Сплит. Эта область называется Далмация, и ее визитной карточкой являются не только природные красоты, а еще и знаменитая порода собак – далматин. Их видел, наверное, каждый. Если не в жизни, то в качестве героев мультипликационного фильма – точно. Помните? 101 далматин. Правда, задолго до экранизации этой замечательной истории большие белые собаки с черными пятнами появились на фресках в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Эти изображения датируются 1360 годом. Согласитесь, впечатляет. Изначально такие собаки выводились для загонной охоты. Но чуть позже их стали использовать еще и в качестве телохранителей. Далматины сопровождали кареты своих венценосных хозяев, поэтому их называли каретными собаками. В 17 веке представители породы попали в Англию, и там у них началась новая жизнь. Благодаря яркой внешности и живому темпераменту они стали очень популярны. Некоторые из них выступали в цирке. Как правило, далматины выходили на арену вместе с клоунами. Звучный голос и сообразительность помогли освоить и другую профессию. Раньше, если добропорядочный англичанин видел крапчатую собаку, которая несется по улице и при этом заливисто лает, то он тотчас же отходил на обочину или прижимался к стене дома. Такое почтение было вызвано тем, что далматины нередко использовались пожарными командами в качестве сирены. Собаки бежали впереди и предупреждали горожан о приближении пожарных повозок. Кстати, в американском Бостоне в самом начале прошлого века далматин по кличке Спарки спас из огня нескольких людей. Памятник этому псу установлен в Американском музее пожарного дела. А далматин с тех пор является неофициальным символом пожарной охраны США. Отличились эти собаки и на поле боя. Во время Второй мировой войны в Англии они несли патрульно-караульную службу, охраняли гражданские и военные объекты. Но настоящим героем стал пес по кличке Дак. Он вместе со своим хозяином, пилотом королевских ВВС, совершил 38 боевых вылетов. Однажды бомбардировщик, на борту которого находилась собака, попал под ураганный огонь вражеских зениток. Дак был ранен, а по выздоровлению бесстрашный далматин получил боевую награду – медаль из рук самого короля. Шло время. Пышные конные выезды, пожарные повозки и военные заслуги начали забываться. Популярность породы пошла на убыль. Но все изменилось в 1956 году, когда на экраны вышел диснеевский мультфильм «101 далматин». Он был снят по одноименной книге Додди Смита. В мире начался настоящий бум, который не спадает до сих пор. Но мне кажется, что дело здесь не только в кинематографии. Секрет успеха этой породы сформулировал большой любитель и знаток собак Джордж Вашингтон. Он утверждал, что далматины являются воплощением красоты, грации, ума и благородства. И мне к этой характеристике добавить нечего.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Кубани после падения обломков дронов начался пожар на Ильском НПЗ. Пострадали 5 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Им оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Площадь пожара устанавливается. В Минобороны сообщили об ударе по Киеву. Целями были предприятия военной промышленности и склад горюче-смазочных материалов. Речь идет о заводе «Киев-111», который производил комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Там также хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. В военном ведомстве рассказали, что в Киеве удару подвергся склад горюче-смазочных материалов компании «Гранд Терминал». Он обеспечивал поставки нефтепродуктов для ВСУ. МИД России заявил о готовности содействовать переговорам Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Цель – достижение стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве в Москве, цитата, «отмечают продолжающиеся в грузинском обществе попытки переосмыслить события августа 2008 года». Конец цитаты. В МИДе добавили, что были сделаны заявления руководством Грузии о необходимости примирения с жителями Абхазии и Южной Осетии. До 39 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии. Обновленные данные привела администрация префектуры Кумамото. По информации властей, в больницах находится 23 человека, получивших тяжелые ранения. Повреждены свыше 18 тысяч построек. Разбор завалов мешает жара, поскольку температура в зоне бедствия днем достигает 40 градусов. Свыше 36 тысяч домохозяйств лишены водоснабжения. Воду им доставляют цистернами. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в префектуре Кумамото 28 июля. На следующий день там был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,8. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 26, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
9: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва», и у нас сегодня в гостях Александра Макарова, заводчик замечательной породы далматин, и вот разбираем мы этого четвероногого сегодня по косточкам и по пятнышкам. Кстати говоря, о далматин. Вот как правильно, далматин или далматинец? Потому что иногда в литературе проскальзывает и второе название этой породы.
2: Далматин. Далматинец больше, скажем так, зацепилась после, наверное, мультика и фильма «101 далматинец», да? А так, да, далматин — это основное, скажем так. У нас всегда бывает, даже коверкают далматинцы, далматин, ну, как бы разные, я
1: ну, не то, знаю. Ну, то, что называется, возможный вариант.
2: Возможные все варианты, все окончания, какие только можно, но далматин — это стандартная, да, наша... Родное, скажем так, породе, по названию.
1: Вот я упомянул о необычном виде этой собаки, необычном экстерьере, вот эта вот крапчатая составляющая, черные либо шоколадные пятна. Вы, когда только начали рассказывать о своей истории, излагать свою историю любви к этой породе, обмолвились, что у вашего первого питомца было черное ухо, что это было не совсем правильно. А почему это считается изъяном?
2: Далматины
1: и
2: должны...
1: И как вообще должен выглядеть вот идеальный далматин?
2: Ну, далматины же рождаются у нас чисто белые. Мало кто об этом знает, если кто не углублялся в породу.
1: И... Вообще без черных, без точечек, без пятнышков.
2: Полностью беленькие-беленькие, маленькие плюшевенькие. И только спустя пару недель у них начинают пробиваться пятнышки. И вот есть такое, то, что вот, да, вот я рассказывала про игрушку, которая с черным ушком. Это называется врожденное пятно. То есть если далматин родился чисто белый, то есть это мы уже, значит, имеем без врожденных пятен, да, значит, это норма. И бывает, щенки рождаются уже с пятном. Это может быть черное ушко, это может быть кончик хвостика черный, это может быть где-то пятнышко сбоку, да, на бедре, на грудной клетке, в любом месте, в любом расположении.
1: Они должны быть большие?
2: Но они больше нормы, да. То есть в данный момент, когда щенок маленький, естественно, оно выглядит небольшое, но... возрастом, да, оно увеличивается, скажем так, растет, потому что остальные пятнышки, которые не существуют, они как раз маленькие, мелкие, пробиваются спустя 2 недели. И на уровне с тем врожденным пятном, то есть так оно прямо называется, врожденное у нас, оно, естественно, по размерам будет отличаться значительно. Вот. И это уже по стандарту, это у нас плембрак, да, это уже не допуск в разведение, не допуск к выставкам.
1: То есть нельзя, чтобы часть морды была окрашена,
2: да,
1: таким образом, ухо, большая часть лапы и так далее.
2: Да, хотя доказано, у нас же далматины расположены в глухоте. И как раз-таки собаки с врожденными пятнами не несут глухоту. И много лет назад, когда я еще училась в школе, когда-то в Российской кинологической федерации было принято некое изменение, но на короткий период, о том, что допустить в разведение собак с рожденными пятнами, чтобы уменьшить, да, вот эту глухоту, то есть как раз дать толчок, раз врожденные у нас, да, не несут это по генетике. Но потом, помню, была всего одна какая-то или две выставки, когда прошло в этом статусе, в допуске, да, потом это отменили, опять вернули все в обратное, и врожденные пятна, да, приравняли к браку, скажем так.
1: А почему глухота?
2: Ну...
1: Это вообще свойственно белым собакам или конкретно породе далматину? Или что вообще? Куда бежать?
2: Белые собаки, да, у нас вообще, в принципе, белые собаки, они что, у нас и по глухоте бывают, да, и по пигменту, да, более ослабленные, скажем так, и по аллергии, то есть тут много, да, нюансов. И у далматинов это, в принципе, это генетически, это есть, да, что глухота у нас есть. К счастью, ее не так часто мы встречаем, да, потому что последнее время стали делать Байер-тесты. Байер-тест
1: вот это... расскажите об этом поподробнее.
2: Да, Байер-тест – это когда проверяют в возрасте там, 1,5–2 месяцев щенков, проверяют каждое ушко, смотрят на то, как оно слышит. Да, и там сразу по частотам отдается либо плюс, либо минус. И мы понимаем, либо у нас полноценно глухой щенок, да, 2 минуса отрицательных, либо у нас 2 плюса положительных, значит, полнослышащий, да, либо у нас одно ухо плюс, другое минус. Такое тоже может быть. Но при этом собака...
1: То есть наполовину глухой.
2: Да. Так мы прямо прописываем Байер плюс-минус. Но при этом собака полноценно слышит. То есть если мы не сделаем Байер-тест, и как много лет назад, да, показывала практика, мы не знали. То есть мы видим, что собака нас слышит, все в порядке. И таких собак вязали как раз. Плюс-минус, да, и если он попадал на плюс-минус, то мог вот как раз и выйти, да, минус-минус, полностью глухой щенок.
1: Но такие, наверное, собаки в разведении идти не должны.
2: В данный момент нет такого четкого прям, что это плембрак.
1: Даже
2: вот,
1: так.
2: Потому что от собаки плюс-минус, если мы повяжем на плюс-плюс, могут родиться все щенки плюс-плюс.
1: То есть слышащие.
2: Да. Полностью. Поэтому самое главное, это уже как заводчик на это смотрит. И следить, отслеживать. То есть, да, если мы понимаем, что собака плюс-минус, это нежелательно, конечно, но если вдруг она вот по каким-то причинам, по кровям, по анатомии, по психике, да, нужна этому заводчику, он знает, что она плюс-минус, то, да, он может быть, закрыть на это глаза и повязать там на плюс-плюс, самое главное. Ну, понимаю, да?
1: Ну, то есть, возможные варианты. В общем, да. В любом случае, дорогие друзья, если вас заинтересовала эта порода, и вы рассматриваете варианты приобретения щенка, нужно это учитывать и не стесняться спрашивать у заводчиков, есть ли этот Байер-тест.
2: Да.
1: Хорошо, с аллергией. Потому что вот я знаю, далматинам зачастую тяжело подобрать какой-то рацион. Есть и высыпание на коже, тем более, что белый окрас, это все очень хорошо просматривается. Ну и там есть еще ряд отклонений. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, но скажу опять же, что на это нужно обращать внимание. Ваш совет?
2: Ну, это действительно, да. Опять же повторю, что далматин. Белая, аллергичная собака. Также вот одна из сложностей, которая относится к далматинам, не только там характер, обучение, да, но это и правильное питание, правильное кормление, потому что, а, мы склонны к аллергии, а, б, у нас бывает генетически, опять же, мочекаменка, которая расположена.
1: Мочекаменная болезнь, да.
2: Да, и далматины к этому расположены. При этом, ну, при правильном питании нужно, если мы кормим кормом, то обязательно большой объем воды, потому что если собака не будет получать большого должного объема питья, как бы, да, воды, то это может спровоцировать, если оно есть где-то там, да, по генетике, по этой линейке, эту мочекаменную болезнь. И помимо этого очень сильно большая линька. То есть далматин линяет круглый год.
1: Вы знаете, вы мне сейчас напомнили, как раз мы когда с женой, с детьми приезжали к тёще, с тестем, когда у них был еще вот метис далматина, ну, мало того, что мы не могли избавиться от этой шерсти на протяжении всего пребывания в гостях, так потом мы, как правило, приезжали на Новый год, и мы... До лета вот в этой одежде, в которой мы были, мы находили вот эти вот маленькие, тоненькие, как иголочки волоски. Они еще белые, вообще их невозможно найти. Их, кажется, даже не берет ни стирка, то есть вот избавиться от них проблематично. Так что здесь тоже нужно учитывать.
2: Это действительно так, потому что на данный момент все далматины сейчас у моей мамы находятся, большую часть. И даже пройдет год-два, это действительно так. То есть не уходит шерсть никуда. Она впивается прям белыми иголочками, поэтому черное мы не надеваем.
1: Только хотел сказать, об одежде черного цвета нужно забыть.
2: Да, это точно. Джинсы, что-то такое легкое, вот то, что хорошо отряхивается, потому что как раз-таки аллергия и неправильное кормление, оно и дает, да, вот эту вот проблему. Очень многие, да, далматин склонен, круглая линька, иголочки, вот эта шерсть забивается, но при аллергии процесс усиливается, это нужно не забывать.
1: И когда собака находится в состоянии стресса.
2: Стресс, неправильное питание, то есть даже если нет аллергии, но не подходит, да, в рационе что-то, оно дает еще более объем этой линьки. То есть не только аллергия, но и само, да, вот это вот, потери шерсти. И при этом самое главное, с чем это можно справиться, это только экспресс-линькой или постоянным ежедневным вычесыванием.
1: Экспресс-линька, расскажите, пожалуйста, что это такое?
2: Ну, экспресс-линька это, то есть мы привыкли, что у нас собаки раз в полгода, да, в какой-то сезон, там у кого-то в год происходит полноценная, скажем так,
1: смена
2: шерсти, да,
1: постепенная.
2: Вот. А экспресс-линька это дополнительная в груминге у нас такая груминг-услуга, скажем так, где грумер помогает собаке пройти этот процесс. Вычесывание, вымывание определенными шампунями, бальзамами, средствами, да, которые приводят, скажем так, к медленному выпадению шерсти. То есть, что его не будет в таком объеме, скажем так, дома.
1: Вы знаете, Александра, вот мы когда начали разбирать вашу любимую породу, то я делал акцент на сложностях. Мы, мне кажется, уж здесь немножечко даже переусердствовали, потому что сейчас люди, которые, опять же, никогда не сталкивались с этими собаками, слушая нас, думают, господи, это же ведь не собака, это ходячая проблема. Мало того, что активно, может быть, даже агрессивно, сильно физически, то есть нужно с ней прилагать определенные усилия. Мало того, что нужно, то, что называется, прошу прощения, заморочиться с рационом. И вот, да, и плюс вишенка на торте, это еще и линька 365 дней в году. И вот давайте мы сейчас все-таки немножечко изменим минус на плюс. Давайте мы поговорим о положительных качествах, чтобы у наших радиослушателей не сложилось какого-то уж, ну, такого превратного отношение к этой породе. Потому что на самом деле, если честно, вот, дорогие друзья, я вам небольшой секрет открою. Когда я приглашаю в студию заводчиков различных пород собак, кошек, я всегда договариваюсь с этими людьми, чтобы мы больше говорили о сложностях, а зачастую и о проблемах, хоть я это и не проговариваю. Потому что, когда человек хочет завести себе собаку или кошку определенной породы, он должен четко знать, с какими нюансами он столкнется. И когда у человека вот такие вот розовые очки он надевает, и все в этом мире ему кажется беспроблемным и радужным, и когда он сталкивается с суровыми реалиями жизни, он говорит, боже ты мой, нет, вот все, заберите это вообще, этого монстра, это все, не нужно мне это. Страдает, ну, во-первых, сам щенок прежде всего. Естественно, заводчик тоже испытывает неудобства, и, ну, там целая цепочка идет такого негатива. Так что поэтому вот когда мы со специалистами акцентируем ваше внимание на сложностях, не воспринимайте это как антирекламу. Как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен. Вот мы вас и предупреждаем. А теперь давайте о плюсах.
2: Да, можно только минуточку подытожу. Я полностью с вами согласна, потому что действительно лучше сказать максимально каких-то острых моментов, чтобы человек задумался. И задумался, действительно ему это нужно или нет. И лучше он сразу пусть откажется, чем нежели он возьмет, и потом эта собака будет брошена.
1: Чтобы вопросом, будет... а зачем мне это счастье, да, он задавался, да, до того, как он возьмет щенка, а не после.
2: Да.
1: Хорошо, ну а теперь давайте все-таки о плюсах.
2: Ну, о плюсах. для меня в любом случае, при всех этих нюансах, которые в породе существуют, для меня это самая любимая и самая идеальная порода в мире.
1: А почему? Ну почему? Это может быть просто вот детская мечта такая. Вы себе нарисовали какой-то образ, и дальше под этот образ всех остальных подгоняете?
2: Нет. Ну, во-первых, далматин, да, действительно яркая порода, которая... Ну, ни одна порода не будет смотреться так невероятно ярко и красиво в массе. Ну, вот представим зеленое красивое поле и 101 далматин, там пусть их даже 50 штук бежит, да, даже 10. Но это действительно красиво.
1: Даже один.
2: Он же ярко выглядит.
1: Начнем с того, что это просто красиво.
2: Это действительно красиво. А при учете, что у меня есть и другие породы, да, и до этого присутствовали, но я не могу ни одну породу в массе так ярко представить, как далматина. Это касаемо яркости, то, что меня цепляет, то, что мне нравится. При этом я чувствую, что это душевно просто моя собака. То есть мне с ней комфортно, она меня слышит. Может быть, в силу того, что я знаю правильный подход, да, дрессировки, обучения. То есть мне не обязательно даже уже самой вместе с ними идти на курс там, на дрессировочную площадку, на дрессировку.
1: Ну, вы сами уже знаете, есть, как это сделать, и вы самостоятельно работаете.
2: Да, знаю, что мне нужно, что я хочу увидеть от собаки, что получить. Я сама в нее уже закладываю, да, то, что мне нужно. И на выходе я получаю идеального компаньона. То есть та галочка, которая у нас была изначально, да, далматин — это компаньон. И он действительно компаньон, который всегда готов быть с тобой рядом, заглядывать тебе в глаза, то есть... эмоционально тебя радовать, встречать, и когда тебе даже грустно, он все равно, у меня была такая вот Сонечка, да, она была тоже в свое время, ее купили владельцы и привезли Ирине Петраковой, сказали, что ну мы сейчас уедем в отпуск, через время за ней приедем, и через время за Сонечкой никто не приехал. И вот Сонечка у Ирины прожила целый год, ее никто не гладил, то есть вот так вот, чтобы она никому не привыкала. И в один момент мы разговаривали с Ириной, и она говорит: «Саш, у меня есть Сонечка. Зачем тебе всех своих собак сюда везти?» Говорит: «Давай я тебе ее отдам, если она тебе понравится». И я когда услышала, что ее бросили, я сказала, говорю: «Я ее уже готова забрать». Он говорит: «Нет, ты сначала посмотри на нее». Я приехала, такая вся вышла, легла ко мне передо мной вот так на спину, лапки кверху, хвостиком виляет, и все. Я поняла, что это действительно моя собака. Эта собака со мной прожила 18 лет и 3 месяца.
1: Кстати говоря, далматины отличаются.
2: Да, долгожители.
1: Да, они долгожители.
2: Да, это есть. Все вот за 10, 15, то есть 16. И вот Сонечка самый долгий период со мной пробыла. Я всегда даже в 6-7 лет, когда ей было, я говорила: «Только живи долго, никуда не уходи». И эта собака, она со мной была везде. Она меня ото всех дома охраняла, оберегала. Если ложилась на диван, она сверху на меня вот так вот ложилась, обнимала лапами.
1: В общем, это была вот ваша собака.
2: Моя, вот прям любовь, моя душа. И далматины, они действительно душевные собаки. Самое
1: Александра,
2: главное...
1: а я пока не забыл. Кстати, вот интересно, мы говорили с вами о пятнах, а цвет пятен, потому что есть черный, а есть еще и шоколадные. И вот, ну, для меня, например, как раз вот далматины с шоколадными пятнами — это, ну, вот такие вот инопланетяне, это, ну, что-то такое сногсшибательно красивое. Сразу оговорюсь, что это допустимо в породе.
2: Да.
1: А как часто можно встретить собак с шоколадными, с коричневыми пятнами?
2: Ну, вот...
1: Потому что у меня знакомый, он вот хотел взять именно такого далматина, вот... Я его заразил, наверное, своими рассказами.
2: Это как раз можно вернуться к началу истории, когда мы нашли дверь, в которую мы постучали, где мы увидели вживую первый раз далматинов. А мы не знали на тот момент, что существуют шоколадные пятна у далматинов. То есть мы думали, что вот как есть черный с белым, белый с черным.
1: Но там два окраса существует: черный и шоколадный, и все.
2: Только два. Нет, есть, конечно, у нас лимонные пятна, это тоже к браку относится, это такие желтые пятнышки, более светлые.
1: Но это пигментация скорее.
2: Ну, это при носителе двух, если оба родителя генетически, да, тест мы всегда сейчас тоже делаем, проверяем, от этого уходим, этого нет, крайне редко. Рождаются такие, это только оба родителя носителя лимонного гена. Если совместно соприкасаются, то тогда только могут родиться щенки с лимонным окрасом. Так они не рождаются у нас. Есть, бывает, говорят, что были и тигровые, и два окраса где-то присутствуют. Ну,
1: ну опять же, если это... мы говорим о стандарте, это...
2: Это два окраса, угу. Это шоколад и черный. Все, темный шоколад, скажем так, да, коричневый и черный. И вот в тот день, когда мы постучались, открывается дверь.
1: Кстати, горемычка
2: носа
1: у них должна быть тоже шоколадная, насколько
2: тоже
1: я помню.
2: Шоколадная, шоколадная окантовка. У нас даже пигмент, окантовка век обязательно должна быть. Это тоже, вот, кстати, это тоже влияет, да? Если ее нет,
1: как будто
2: это...
1: глаза подведены.
2: Да, карандашиком. Вот. И выбежали навстречу два щенка, где шоколадным окрасом был наш Бренджи Брэдфорд и его сестра Барбара с черным. И тогда у нас стал вопрос, как так? Разве такое в жизни бывает? Шоколадный.
1: И вы взяли шоколадного?
2: Мы взяли шоколадного, хотя шли за черным.
1: Александра.
2: Это был самый редкий окрас на тот момент. А, действительно, черные преобладали, коричневых было очень мало, прям дефицит. Очень многие, кто-то не понимал, хотел только черных. И черный на данный момент более коммерческий, скажу так, считается. Но находятся свои фанаты именно шоколадных собак. Вот как у нас даже есть родственница, двоюродная сестра, она черных вообще не воспринимает. Для нее шоколадный — это вот эталон, идеал, и другого быть не может. Но сейчас их больше преобладает над черными.
1: Не люблю я задавать этот вопрос заводчикам, но все-таки порода специфичная, и я отважусь на эту реплику. Сколько, как правило, стоят щенки? Я для начала объясню, почему я не люблю задавать эти вопросы, потому что собака должна быть мечтой. Мечта бесценна, с одной стороны. С другой, все-таки, ну, нужно понимать порядок цифр, и если вам предлагают, предположим, щенка-далматина за там, 10 или 15 тысяч, нужно понимать, что что-то здесь не то. Каков порядок цен?
2: Ну... Да, действительно, если 10-15 указано, то, значит, есть какая-то проблема, потому что действительно очень много метисов продается под названием «Далматин». И я лично видела, наблюдала такие картины, да, когда Лайка повязалась с «Далматином», а родились белые щеночки, но из него вырос полноценный «Далматин».
1: Ну вот об одном там, сегодня, да, я тоже рассказывал, вот как раз у тещи с тестем у меня был такой.
2: Да, это действительно, то есть, да, генетику, ну, как бы... Никто не отменял, то есть остальные остались беленькими, а он, да, вот как настоящий далматин. Ну, может быть, чуть-чуть тип шерсти длиннее, чем по стандарту, по норме должен быть, да. Вот, а поэтому это нужно четко понимать. А, конечно, есть... Бывает, кто-то хочет просто на этом заработать, скажем так, и не думает о документации, не думает о психике, и начинает, да, вот где-то увидели, где-то повязали, сделали щеночков, за счет этого цена там 10-15 тысяч рублей, да. Но на выходе как раз мы и получаем ту проблему, неустойчивую психику, да, которая может генетически передаваться. То есть нет той работы заводчиков, которая следит за этим, скажем так, чтобы далматин был приятен владельцу.
1: Так... Сколько все-таки
2: вот.
1: По стоимости?
2: Диапазон от 50, это минимум, как бы, да, это к пэт-классу, к браку относится, 50, 70, 80, 100. То есть вот это такой вот.
1: То есть 50 это минимум, это вот то, что называется, когда берут собаку для души, но песик соответствует всем стандартам.
2: Ну, это может быть врожденное пятно, это может быть, да, крипторг, может быть, БРТС плюс-минус, то есть какие-то такие моменты.
1: В любом случае, заводчик об этом должен предупредить.
2: Обязан.
1: Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы провели этот час с нами. Александра, вам спасибо огромное, что вы поделились такой интересной и полезной информацией, которая связана с популярной породой. Я уверен, что любителей и людей, интересующихся далматинами, после нашего сегодняшнего эфира стало чуточку больше. Спасибо.
2: Это вам спасибо большое за то, что пригласили.
1: Дорогие друзья, ну а я, как всегда, в конце пожелаю удачи, счастья и любви вам и вашим четвероногим. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Почти 2000 дронов ВСУ были запущены в сторону московского региона с 1 августа. Большую часть из них уничтожили на подлете к столице. Как написал в мессенджере Макс мэр Сергей Собянин, с 1 по 8 августа на московский регион летели 1984 беспилотника. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Утром ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль. Под ударом оказалась машина в поселке Красная Яруга. Ранен мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб региона. Там добавили, что в Шебекинском округе в результате атак дронов повреждены объекты инфраструктуры, кровли, окна и фасады двух частных домов, здание предприятия и грузовой автомобиль. Власти Севастополя сообщили об отражении атаки украинских дронов. Уничтожены два беспилотника. Как написал в мессенджере Макс губернатор Михаил Развожаев, их сбили в районе северной стороны над морем. Отражение атаки продолжается, работают системы ПВО и мобильные огневые группы. В Кабмине поручили регионам расширить налоговые льготы для IT-компаний. Указание дал премьер Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба правительства, доклад на эту тему руководителей субъектов должны представить до 1 декабря. Отмечается, что пониженные ставки налогообложения должны составлять для организаций сферы IT не более 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не

0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Боль – важный сигнал организма, который предупреждает нас о травме или заболевании. Но что происходит, если причина уже устранена? Обследования ничего не показывают, а человек продолжает страдать месяцами, даже годами. Сегодня мы поговорим о хронической боли, состоянии, с которым по статистике сталкивается примерно каждый пятый человек в мире. Почему нервная система словно запоминает боль? Может ли она стать самостоятельным заболеванием? Почему обычные обезболивающие порой не помогают? Какие современные методы позволяют вернуть человеку нормальную жизнь? Эти и другие вопросы задам сегодня, задам нашему гостю. У нас в студии кандидат медицинских наук, нейрохирург и алголог, старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени Буртенко, президент Ассоциации нейромодуляции в России, вице-президент Ассоциации интервенционного лечения боли Эмиль Давидович Исугулян. Столько всего, Эмиль Давидович. Как вы справляетесь?

0: только что после операции. И вообще, кстати, давайте поговорим, кто такой алголог, потому что таких специалистов понимают достаточно мало.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, очень интересный вопрос. Вообще, для того, чтобы разобраться, кто такой алголог,
0: да,
1: нужно для начала вообще понять, что существует боль как симптом и боль как самостоятельное заболевание. И это два совершенно разных состояния. Вот. И, конечно, алгологи — это те, кто в основном занимаются, конечно, болью как заболеванием.
0: Uh-huh.
1: Безусловно, они занимаются и симптомом тоже. Но просто именно заболевание, боль как заболевание, оно требует специальных знаний, специальных навыков. И чем же они отличаются, да, вот хотелось бы отметить. Потому что, ну, боль как симптом, это понятно, на этом мы не будем останавливаться. Может быть, симптомом чего угодно, травмы, заболевания любого, инфекционного, метаболического, какого угодно. А вот когда, ну вот для примера возьмем,
0: да,
1: постгерпетическую невралгию, да, вот был герпес,
0: угу,
1: да, всем известный так называемый опоясывающий лишай, да, со своими вот пузырьками высыпания, да, все это подсохло, высыпания прошли, чаще всего даже следов не остается, ну или остается какая-нибудь легкая пигментация, а боль жгучая, страшная, сильная, очень неприятная боль, которую просто иногда невозможно терпеть. Вот, и боль сама по себе очень неприятная, и прикоснуться невозможно. Многие пациенты с такой болью, особенно если она на туловище, не могут даже носить одежду нормально. Это большое страдание приносит, потому что любое прикосновение, да даже дуновение ветра,
0: да,
1: приносит страшную вот эту жгучую боль. Это вот так называемое уже после действия. То есть герпеса уже в помине нет, вот этих высыпаний нет, а боль совершенно вот такая жуткая, страшная боль, невропатическая, связанная с нервом, который был поражен вот этим герпесом.
0: Да.
1: Что же это такое? Что происходит? Или это может быть даже травма, да, обычная травма с переломом какой-нибудь кости, конечности. Кости прекрасно заживают, нет никаких признаков травмы, вообще нет раны, ничего, сама рана прекрасно зажила, но болит так, как будто вот травма была прямо вот сегодня, прямо сейчас, и продолжает болеть. Вот часто вот такая ноющая, жгучая, выкручивающая иногда с такими больные по-разному и описывают,
0: да,
1: как будто протыкают таким горячим чем-то, ну и так далее.
0: Ужасно.
1: Вот эти все боли,
0: да,
1: они возникают из-за чего? Происходит сбой в работе нервной системы. Да? Вот, представьте, как вот компьютер, если uh-huh завис, да, вот, что бы мы ни делали с железом, да, мы же не можем никак восстановить работу, если проблема в программном обеспечении.
0: Конечно, да, да.
1: Вот то же самое происходит здесь. Нарушается функционирование нервной системы. То есть не потому, что там где-то нерв пережат, как многие думают, да, не потому, что там есть опухоль какого-то нерва, нет. Анатомически, то есть с железом, у нас все в порядке, но происходит сбой функционирования на уровне функции нервной системы. Настройки, как будто вот настройки слетели, все. Вот. И поэтому наша задача, задача алголога,
0: да,
1: настроить ее на правильную работу. Вот поэтому вот то, чем я непосредственно занимаюсь, нейромодуляция,
0: угу,
1: многие говорят, а что такое нейромодуляция?
0: Да, да, да,
1: как правильно сказать? Это вот такое, казалось бы, такое слово, да, для многих неизвестное. На самом деле это всего лишь настройка, тонкая настройка нервной системы. Особенно тогда, когда традиционные лекарства не помогают, но мы об этом сегодня поговорим.
0: Да. Скажите, а что происходит с нервной системой, когда человек испытывает боль? Вот как раз месяцами, годами. Что это вообще? Я понимаю, что у нас много лимфатической, нервной, иммунной, каких только систем у нас. И вообще организм — это такое чудо чудесный, вообще космический аппарат, если так можно сказать. Если мы, например, о компьютере говорим, то что происходит? Почему, казалось бы, это какая-то фантомная боль, что ли, получается?
1: Смотрите, нет, это заболевание, нет? Заболевание нервной системы.
0: Почему про это так мало говорят, на самом деле? Вот мы сейчас, кстати, исправляемся.
1: Да. Вот, это заболевание нервной системы, которое заключается в следующем. И это заболевание можно разделить на два основных составляющих компонента. Первый, основной, это сверхвозбуждение. То есть нервная система, она вследствие, ну, изначально запустившая эту боль, да, травмы, там, какого-нибудь инфекционного процесса, который затронул нервную систему, да, болепроводящую систему, он вызывает в ней, ну, как бы пожар, понимаете? Она,
0: да.
1: Она вся горит огнем. Вот, то есть вот нервная система, она начинает самовозбуждаться. Вот, и сверхвозбуждаться. И вот эти импульсы сверхвозбуждения приводят к приступообразным болям, могут приводить в виде прострелов, да, ударов током. Такие боли могут быть. Это могут быть постоянные вот жгучие боли, о которых я только что сказал.
0: Да.
1: Ноющие, дергающие, вырывающие, выкручивающие. Это все вот продукция самой нервной системы. Это можно сравнить как примерно как эпилептический приступ. Всем известно, только
0: да.
1: Он проявляется судорогами, да,
0: да.
1: В основном потери сознания, ну и так далее. Мы сейчас вникать в это подробно не будем, но... Просто есть схожие черты.
0: Угу.
1: И там гипервозбуждение, да, и тут гипервозбуждение в нервной системе. И это одна составляющая. А вторая составляющая заключается в недостаточном ответе противоболевой системы. Потому что в норме они уравновешены. И вот когда нарушается этот баланс, то есть, с одной стороны, мы имеем сверхвозбуждение в системе, которая проводит и воспринимает боль, а с другой стороны, на другой чаше весов, мы имеем недостаточную работу нашей внутренней противоболевой системы. Это очень сложная, очень хорошо слаженная в норме система, которая своевременно подавляет боль мгновенно, как только... еще даже до того, как человек успеет ощутить боль. Именно благодаря этому мы, допустим, ну, не умираем от болевого
0: да.
1: шока, от обычной травмы, от обычного укола, пореза и так далее. Потому что тут же включается...
0: Боли чувствуют.
1: Да, да,
0: да,
1: совершенно
0: практически.
1: Верно.
0: Практически. Это, мне кажется, это вообще мало таких людей в мире, да, кто не чувствует в принципе боли. И они
1: кто
0: какие-то эксклюзивы.
1: Кто в принципе не чувствует боль, это уже другая патология.
0: Да. Да.
1: Это патология, связанная с мутацией определенных генов, в результате чего люди перестают ощущать боль в принципе. Это нехорошая штука. Такие люди не доживают даже до среднего возраста, потому что они просто сами себя травмируют. Ну, некоторые просто пережевывают себе язык, не почувствовав
0: это. О, Господи!
1: Да. Ну, то есть видят это только как в виде крови.
0: Да.
1: То есть они не чувствуют этого совершенно. Другие могут себе сломать что-нибудь и тоже этого совершенно не почувствовать. Поэтому вот такая самотравма может быть, к сожалению, драматичной в любой момент времени. Поэтому это, конечно... в какой-то степени, не в какой-то степени,
0: да.
1: А безусловно, это нужно изучать и смотреть, что, какую выгоду мы с этого можем иметь в принципе, но ни в коем случае не полное отсутствие боли, потому что это уже другая крайность. Слава богу, таких людей действительно единицы. Это просто описаны единичные случаи.
0: Единичные случаи, да.
1: Да, их очень-очень мало.
0: А вот давайте поговорим, у кого чаще хроническая боль встречается, у мужчин или женщин, потому что я знаю эту шкалу, это когда вот, например, женщина рожает в роддоме, спрашивает от 1 до 10, или когда у мужчины что-то там немножко болит, у него 10 уже, как у женщины рожающей, это понятно. У каждого же вообще своя боль, а кто-то очень терпелив. Мы сейчас, конечно, чуть позже поговорим про людей, которые с этой хронической болью... просто живут годами и терпят, уже привыкшие. Мне кажется, когда они уходят после уже потом лечения, они не понимают, а что, так возможно было? К этому же начинают даже привыкать, к этой боли, что типа, ну, мне болит уже, если болит.
1: Что касается мужчин и женщин.
0: Да.
1: Во-первых, начнем с того, что есть некоторые виды боли, которые просто имеют определенную половую, гендерную, скажем так, дифференцированность.
0: Так.
1: Да?
0: Угу.
1: То есть, допустим, та же мигрень, хорошо известная.
0: Ох,
1: это,
0: да,
1: это,
0: очень
1: это,
0: хорошо известная,
1: женская...
0: лично мне. А что, у мужчин мигрени нет, что ли?
1: Нет, мигрень есть, безусловно, есть. Просто соотношение примерно... 5 к 2, примерно так.
0: Uh-huh.
1: Значит, с другой стороны, есть кластерная головная боль, которая может встречаться у женщин тоже, но чаще возникает, наоборот, у мужчин. Вот. Ну, или тригеминальная невралгия, да, невралгия тройничного нерва тоже чаще возникает у женщин в возрасте 50+.
0: Вот так вот.
1: Вот, то есть, такие гендерные есть различия, но что касается частоты вообще, тут есть некоторые спекуляции. Дело в том, что ну, угу. мужчинам как-то не очень, скажем так, в социуме принято, да, жаловаться на боль.
0: Поэтому мужчины да. чаще с инсультами, с инфарктами попадают в больницу.
1: Совершенно верно, да. Поэтому возможно, что мужчины просто чаще терпят. С другой стороны, женщины, наоборот, более терпеливы к боли, потому что у них, ну, в целом так, если взять, да, потому что да. ну, природа и так заложена, для того же деторождения. Но в целом все равно считается, что женщины более чувствительны к боли и чаще жалуются. Поэтому, ну, сказать, у кого чаще встречается хроническая боль, очень сложно, потому что, как я сказал, много спекуляций на эту тему.
0: Да. Ну. Вот, кстати, давайте наиболее вот частые. Это боль в спине. Я так думаю, да?
1: Да, боль в спине наиболее частая. Ну, мы можем сказать, что спине мы это называем, но одновременно это и боль в шее, это боль над плечи.
0: Да.
1: Ну, в общем, вдоль всего позвоночника,
0: да,
1: от шеи
0: да, да, да.
1: До копчика.
0: Ага.
1: Да.
0: Мигрени, тазовые боли. Кстати, перед эфиром мы с вами шли, говорили, на самом деле, среди моих знакомых, у женщин, не стесняются этого, действительно есть, и какие только уже методы не применяли, тазовая боль.
1: Да, да, есть так называемый интерстициальный цистит, раньше uh-huh. назывался, да, сейчас больше называют болезненный мочевой пузырь, вот, это одна из частых форм тазовой боли. Почему я выделяю его,
0: да.
1: да, потому что, ну, когда мы имеем дело с конкретным болевым синдромом, да, допустим, я не знаю, с патологией матки, там, придатков или... ну, я не знаю, с какой-нибудь опухолью мочевого uh-huh. пузыря. То есть, когда мы имеем конкретный анатомический субстрат, мы это не выделяем в хроническую тазовую боль, потому что речь идет о конкретной патологии.
0: Да.
1: Хроническую тазовую боль мы выделяем тогда, когда мы не имеем вот на данный момент конкретной патологии, которую можно анатомически как-то устранить или полечить.
0: В общем, как будто у человека все хорошо.
1: Да, то есть мы смотрим uh-huh. методами нейровизуализации, то есть методами визуализации, и не находим ни на КТ, ни на МРТ, ни на УЗИ ничего такого, что могло бы быть причиной, не по анализам, да, то есть что могло бы быть причиной, которую можно взять и устранить. Ну, вот опять же, условно, как там какая-нибудь опухоль матки, опухоль мочевого
0: да.
1: пузыря, ну и так далее.
0: Uh-huh.
1: Вот. Значит... С другой стороны, как бы всегда нужно стараться понять природу этой боли, да, то есть, да, она может быть так не видна однозначно, но, допустим, та же венозная патология вот, в области малого таза, да, часто бывает боль, то есть, может быть, не так часто, но, тем не менее, об этом ни в коем случае нельзя забывать, что причиной боли в области таза и в области половых органов может быть застой, вызванный закупоркой какой-нибудь вены.
0: Варикозное расширение?
1: И либо наоборот, да, как
0: да.
1: вы правильно говорите, варикозное расширение. То есть, в общем, получается недостаточный отток крови из малого таза, что вызывает боль. И чаще всего, кстати, вот характерной чертой uh-huh. является то, что боль, как правило, возникает именно при аксиальной нагрузке. То есть, когда человек сидит или стоит. Вот, то есть в движении такая боль проходит. То есть ты начинаешь ходить, значит, угу. сосуды находят коллатерали, по которым как-то, да,
0: да.
1: Скажем так, раскачивают кровь.
0: И все как бы уже лучше становится.
1: Да, совершенно верно. Но все равно потом, вот опять же, при положении сидя или стоя, эта боль начинает нарастать в виде такой тяжести, которая давит прямо на тазовое дно. И, кстати, достаточно часто uh-huh. это путают с невралгией, невропатией половых нервов, потому что она тоже возникает в положении сидя, но там немного другое.
0: Так.
1: Там она возникает... положении сидя на жестком и при надавливании, соответственно, на места выходов нервов, вот этих половых, чаще всего с одной стороны, может возникать вот эта боль. Вот, значит, чаще такая боль может возникать там у всадников или у любителей езды на велосипеде, когда...
0: Да.
1: Да, когда мы имеем... То есть определенная предрасположенность, да, анатомическая.
0: Да.
1: Вот узкое межсвязочное пространство, где проходит вот половой нерв, точнее, где он выходит, да, из малого таза, вот, и входит в канал Алькока, либо в самом канале Алькока, то есть это, опять же, пространство между тазовой костью и связками, закрывающие, запирательные отверстия. Вот, значит...
0: вот в этом разобраться же,
1: да,
0: как?
1: Да, на самом деле это непросто,
0: да.
1: Поэтому есть сейчас очень популярные так называемые тазовые терапевты, специалисты по тазовой боли. Вот
0: ух
1: видите,
0: ты,
1: некоторые,
0: да,
1: удивляются, что есть алгологи,
0: да,
1: есть цефалгологи, которые,
0: да,
1: занимаются головной болью.
0: Вот это я помню,
1: да, есть алгологи, которые занимаются тазовой болью, потому что тазовая боль – это, наверное, самая такая мультидисциплинарная вообще проблема. Вообще хроническая боль – это междисциплинарная проблема.
0: То еще есть какая?
1: Вот, да, одному человеку в этих дебрях практически не разобраться.
0: Вот как разобраться человеку, который сейчас нас слушает, у него есть боль, да? Вот болит уже, все МРТ, КТ, какие только возможно, всех травматологов прошел, неврологов, нейрохирургов, и по-прежнему пьет сильные обезболивающие препараты, потому что болит. Куда идти? Потому что...
1: Очень хороший вопрос.
0: Ну, а потому что куда разобраться? Я понимаю, что тут на чем вы хотите? А жизнь какая? А вы сидите? А малоподвижный образ жизни? А с чем вы питаетесь? Да, у вас тут столько всего. И все как бы... И человек что?
1: Вот эти ответы, которые вы говорите, они в основном звучат в поликлиниках,
0: да,
1: общего профиля.
0: Звучат еще как?
1: Да, к сожалению. Поэтому если у человека боль уже не эпизодическая, да, а становится хронической. И начинает...
0: Хронической когда она становится?
1: Ну,
0: вот сколько,
1: принципе,
0: по времени, например?
1: Примерно 3-4 месяца. Угу. Примерно так. Если...
0: Да.
1: Ну, это такое условное, очень условное время. Понятное дело, что у кого-то хроническая боль уже 1.5 месяца и может уже замучить человека так, что для него это больше, чем год, целый год. Такое тоже может случиться. Но, может быть, и наоборот. Человек 3 года страдает, но с какие-то перерывы есть, и поэтому он не очень чувствует, что она хроническая. В любом случае, когда... боль становится уже систематической и начинает донимать человека, несмотря на принимаемые какие-то препараты, назначенные тем же неврологом поликлиники, условно говоря,
0: да-да-да,
1: необходимо обращаться к специалистам для специализированной алгологической помощи. Слава богу, слово «алголог» теперь уже никого не удивляет. Ну, то есть еще удивляет.
0: Удивляет,
1: но,
0: еще.
1: Но уже не так, как, угу, те же, допустим, 5 или 10 лет назад. Алголог, причем многие уже знают, что алголог пишется без мягкого знака, потому что алголог с мягким знаком – это специалист по водорослям.
0: Слушай, главное, да, по водорослям, они не так разбираются в боли, знаете, я скажу вам.
1: Ну вот, да, поэтому нужно просто найти алголога. К сожалению, далеко еще не во всех городах нашей необъятной родины есть алгологи, но во многих есть, во всех крупных городах точно есть, ну и не в очень крупных тоже.
0: Да.
1: Алгологи
0: добираются, молодцы.
1: Да, они угу, слава богу, есть уже хорошо обученные люди, в том числе с помощью нашей ассоциации интервенционного лечения боли, и также с помощью тех курсов, которые мы проводим у нас в Центре нейрохирургии имени Николая Ильича Бурденко. Вот, поэтому... В принципе, специалисты есть. Конечно, их недостаток остро чувствуется, но люди учатся, и, в общем-то, найти специалистов можно.
0: Угу. Вот. Какое обследование у алголога начинается? Я же понимаю, что тут комплексно. Мы сейчас... Вот золотой стандарт вот сейчас. Лечение хронической боли, диагностики, лечение чуть-чуть попозже. Какой? Что нужно пройти? Как вообще проходит первый прием? Потому что я же понимаю, что когда приходит человек, который измучился уже, mm-hmm, вот, и препараты, которые, кстати, а почему они не помогают? Даже есть какие-то супер-мега, мы не будем, конечно, перечислять, что это, но все знают, мне кажется, обезболивающие вообще на первом месте.
1: Да.
0: В принципе,
1: да,
0: абсолютно. Тут, по поводу мигрени
1: столько,
0: я вообще молчу.
1: Если мы, подряд, я постараюсь мы по очереди.
0: Да, если коснемся мигрени, так я вообще, мне кажется, вообще в топе. Это не головная боль, а именно мигрень, у которой очень много ее, очень действительно много.
1: Что касается, да, обследований, самое главное – это личный осмотр пациента. Иногда достаточно человека послушать, и уже становится понятно, о чем идет речь. Иногда, но далеко не всегда. То есть это крайне редкие случаи, когда жалобы очень типичны. Та же мигрень, допустим, да,
0: да,
1: она может быть очень типичной. Или невралгия тройничного нерва. Если правильно послушать человека внимательно, то можно предварительно поставить диагноз и в дальнейшем направить его на магнитно-резонансную томографию, которая подтвердит этот диагноз. Но в то же время... Если невнимательно отнестись к некоторым различиям между той же невралгией и невропатией тройничного нерва, да,
0: угу,
1: то очень легко можно ее спутать. Более того, ее даже иногда путают с кластерной головной болью. То есть человек страдает совсем другим заболеванием, а это диагностируется как невралгия тройничного нерва. То есть есть определенные нюансы. Именно для этого и нужна специальность алголога.
0: Угу.
1: Просто неврологических знаний может не хватать для того, чтобы быть специалистом именно в этой области. Многие неврологи, безусловно, со мной поспорят и скажут, что это вообще чуть ли не третий курс, четвертый курс, и что если хорошо, внимательно изучать неврологию. Но дело в том, что невролог, какой бы он хороший ни был, если он не специализируется в области алгологии, он просто поток, массив информации, который необходим на сегодняшний день для знаний в области алгологии, да, он просто невообразимо большой. Ну, представьте себе, только головной боли больше 200 видов. Представляете? Вот, как можно одновременно...
0: А я как-то с врачом общалась про три вида, мне сказали, и все. И где-то тут затесался еще мигрень отдельно. Вот те раз, 200 видов, боже мой.
1: Или далеко не каждый невролог, к большому сожалению, определит именно, вот почувствует разницу между невралгией тройничного нерва и невропатией. А это просто кардинально разные вещи. Кардинально настолько...
0: Правда?
1: Что, да, это совершенно разные вещи, совершенно по-разному лечатся. Понимаете, то есть вот просто вот в корне разные.
0: А
1: хотя,
0: как разобраться
1: хотя, казалось
0: в этом?
1: Бы, и там да. Тройничный нерв. Да? Но да. Это в корне совершенно два разных состояния, которые требуют совершенно двух различных видов лечения.
0: Вот это да, Эмиль Давидович. А как вот разобраться, если вот только одной головной боли столько видов? То есть с пациентом, мы сейчас про диагностику опять говорим.
1: Да,
0: то
1: да.
0: есть это полноценное, наверное, на час общения с пациентом, чтобы понять.
1: Безусловно. Вот вы правильно сказали, что это полноценное длительное общение с пациентом. И это только общение. А потом нужно пациента посмотреть внимательно, провести нейроортопедическое обследование, неврологический осмотр, при необходимости дополнительные мануальные обследования, да, и потом уже вот это основа, это база, и потом уже определять, какие дополнительные методы обследования человеку необходимы. Это может быть нейрофизиологические методы обследования, это могут быть нейровизуализационные методы исследования, то есть КТ, МРТ, иногда функциональное МРТ, ну и так далее. То есть обследований много, но для начала нужно услышать человека, осмотреть его и потом принимать решение о дальнейших необходимых методах исследования.
0: Как интересно, друзья мои. Ну что, продолжим общение уже после новостей, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 12, уничтожено еще 3 беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. Об этом он написал в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают экстренные службы. Число пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ на Кубани выросло до 6. Обновленные данные привел глава Северского района Андрей Чеверев. В мессенджере «Макс» он написал, что возгорание на промышленном объекте ликвидировано. Утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на Ильском НПЗ. Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области. Зачистку населенного пункта провели бойцы подразделений группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны, в зоне СВО Киев за сутки потерял 1375 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 4 авиабомбы, реактивный снаряд «Хаймарс», снаряд «Вампир», 8 ракет «Фламинго» и 828 беспилотников. В военном ведомстве добавили, что за минувший день были нанесены удары по объектам транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским. Президент Сербии принял главу киевского режима в Белграде. Как отмечает РИА Новости, Зеленский прибыл в республику с усиленной охраной. Сербская оппозиционная партия «Мы, силы народа» в связи с визитом главы киевского режима заявила, что его поездка негативно скажется на отношениях Белграда и Москвы. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит Зеленского противоречит желаниям граждан страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 26, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
5: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
0: Продолжаем наш разговор, друзья. Говорим мы о хронической боли. И вот я, на самом деле, узнала, что 200 видов головной боли только существует. Это вообще в шоке. Еще раз хочу представить, у нас в гостях замечательный доктор, кандидат медицинских наук, нейрохирург и алголог, старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, президент Ассоциации нейромодуляции в России, вице-президент Ассоциации интервенционного лечения боли Эмиль Давидович Исагулян. Эмиль Давидович, ну перед тем, как ушли на новости, говорили про целый час обследования, как общение с пациентом, чтобы вообще разобраться, что да, такое, слушаю. Откуда ноги растут. Это же самое важное. Как вы сказали, там мигрень, какая-то другая кластерная.
1: Вы, еще... кстати, спросили вот
0: главная боль, да.
1: Перед новостями.
0: В общем, да.
1: Перед новостями, ага. О том, почему же лекарства не помогают.
0: Да, да. Потому что самые сильные препараты, каких только нет.
1: Каждая боль имеет свои препараты, так скажем. Ну, допустим, та же мигрень, да. Угу. Если мы не говорим о какой-то совершенно эпизодической форме, там раз в полгода, условно говоря, когда можно применять просто обычные анальгетики или нестероидные препараты, то, как правило, для купирования приступа это специальные препараты, так называемые триптаны. Вот. Поэтому без них, конечно, купировать приступ будет крайне сложно. Сегодня появились новые классы препаратов, да, которые участвуют не только в профилактическом лечении, но с их помощью можно также и купировать приступ. Угу. Вот. Но все равно классическим препаратом остаются триптаны.
0: Да.
1: Вот. Если мы говорим о невропатической боли, и вообще, в принципе, о хронической боли, но прежде всего о невропатической,
0: да,
1: то здесь прежде всего это антиконвульсанты, антидепрессанты и местные анестетики.
0: Вот
1: три класса препаратов, которые,
0: да,
1: эффективны в лечении невропатической именно боли. Чаще всего местные анестетики применяются либо в виде патчей, пластырей, либо инъекций в виде блокад. Кстати,
0: угу,
1: вот это, я считаю, это самое эффективное применение местного анестетика. Значит, а антиконвульсанты и антидепрессанты, они в виде таблеток, капсул и так далее.
0: Uh-huh.
1: Многие, кстати, удивляются тому, почему нужно применять психотропные препараты, вот тот же антидепрессант, антиконвульсант.
0: Уже не удивляются, да, на самом деле, но расскажите.
1: Да, значит, ну вот у меня же нет депрессии, почему,
0: да,
1: мне нужен антидепрессант, у меня нет эпилепсии. Кстати, вот аналогию, которую я проводил,
0: да,
1: с эпилепсией, она как раз вот здесь тоже прослеживается. Вот и там, и тут приступ, и вот эти противоприступные, противоэпилептические препараты действительно эффективны. Просто нужно понимать, что, допустим, тот же карбамазепин, он эффективен, как правило, при невралгии тройничного нерва, но он слабо эффективен при других невропатиях. Вот при той же постгерпетической невралгии он будет неэффективен. Здесь уже нужен другой препарат. Пригабалин, как правило, или габапентин, ну и так далее. То есть, действительно, для каждой боли есть специфические препараты, которые тоже нужно знать. И это тоже знает, безусловно, алголог. Поэтому,
0: вот.
1: Да.
0: Что такое нейропатическая боль? Чем отличается вот от боли, она, например, воспаление, травмы, вот повреждения какие-то?
1: Вот невропатическая боль,
0: да,
1: один признак, вот это самый главный,
0: да,
1: я, наверное, сказал, то как раз он заключается в том, что на невропатическую боль не действуют анальгетики, а действуют вот эти антиконвульсанты, антидепрессанты и местные анестетики.
0: Вот,
1: да?
0: Это да.
1: Но в основе ее лежит вот то, о чем мы говорили в начале, вот это сверхвозбуждение, пожар в нервной системе, и которому не противостоит наша противоболевая система за счет того, что она истощена. То есть противоболевая истощается, а болевая, наоборот, возгорается, вот так, находится в таком сверхвозбуждении, гипервозбуждении.
0: Вот как раз мы про антидепрессанты говорим, чтобы успокоилась немножко нервная
1: система.
0: Совершенно
1: верно, да. Вот такие препараты, как антиконвульсанты, антидепрессанты, они как раз призваны погасить вот этот пожар, происходящий в нервной системе, и также восстановить, ну, или, по крайней мере, как-то стимулировать нашу противоболевую систему. И тогда, когда это недостаточно работает, мы применяем методы нейромодуляции, которые как раз вот и призваны также, ну, собственно, вот,
0: да,
1: работают двумя этими механизмами. Они гасят пожар в нервной системе и способствуют возбуждению нашей противоболевой системы.
0: Вот мы сейчас как раз к лечению уже подошли, хронической боли. Вы сказали нейромодуляция. Что это такое за метод?
1: Метод нейромодуляции, это звучит достаточно так непонятно,
0: угу,
1: но на самом деле все очень просто.
0: Так.
1: Это просто настройка нервной системы. Вот мы же говорим, что хроническая боль, особенно невропатическая боль, да, это заболевание нервной системы.
0: Угу.
1: Так вот, нейромодуляция, она настраивает нервную систему на правильную работу.
0: Это операция?
1: Вот произошло, да, это операция.
0: Так.
1: Нет, есть безоперационные методы нейромодуляции, всем хорошо известные. Вот даже чрезкожная электронейростимуляция, да, тоже звучит как-то очень
0: мне
1: долго.
0: Мне кажется, уже привыкли, нормально,
1: но многие,
0: да,
1: знают, что такое ЧЭНС-аппараты, многие их видели, да. Это такие приборы, которые либо просто, ну, можно приложить к болезненному участку, либо есть специальные такие, ну, накладки, которые накладываются и соединяются с прибором, да. Есть в виде обруча даже такой прибор, который при головной боли накладывается на лоб, да. Различные приборы есть. Есть магнитные стимуляции приборы и прочее, прочее. Это все тоже нейромодуляция,
0: угу,
1: неинвазивная, так называемая. Есть стимуляторы для стимуляции даже блуждающего нерва, как через шею, так и через ухо. Есть нейростимуляторы, которые накладываются на ухо. Это все неинвазивные методы, то,
0: да,
1: есть безоперационные. Это приборы, которые можно приложить и подавить таким способом легкую ну, в лучшем случае, умеренную боль. Угу. Но для уже средней тяжести и тяжелой боли...
0: Вот мы еще, кстати, по стадиям хронической боли не прошлись, да.
1: Да. То есть, ну, это не столько стадии, просто, да, чем больше она длится, тем больше она остается нелеченной, тем больше она хронизируется и становится тяжелее.
0: Ой-ой-ой.
1: Тем тяжелее на нее воздействовать. И вот это именно те пациенты, которые приходят к нам на хирургическое лечение уже. То есть это уже нейромодуляция с помощью устройств, которые мы имплантируем, да, в соответствующий участок там, туловища, конечностей, или для, допустим, определенных заболеваний это может быть стимуляция спинного мозга.
0: Ого.
1: Опять же, стимуляция спинного мозга звучит очень грозно как-то, да?
0: Это очень страшно звучит на самом деле.
1: Да. Но речь идет не о том, что мы вставляем что-то в спинной мозг.
0: Да.
1: Нет, мы вставляем тонкий провод в позвоночный канал для стимуляции необходимого участка, который не дает боль от которого не дает человеку жизнь. Ну вот возьмем такой пример: диабетическая полинейропатия.
0: Да. Не так давно мы про диабетическую стопу говорили.
1: Не могу сказать, что часто, но нередко бывает так, что именно нейропатия сопровождается болью. Просто часто бывает так, что нейропатия сопровождается утратой чувствительности, но болью не сопровождается. А иногда эта утрата чувствительности еще и болью сопровождается.
0: Да.
1: И представьте, вот эта жгучая, страшная боль в ногах. Горят ноги, пылают огнем. Вот, и,
0: я про такое слышала, на самом деле.
1: Да, пылают огнем, и ничем-то такая боль не купируется. Я уже не говорю об анальгетиках, да, в том числе даже наркотических. Они не помогают, они просто не работают при этой диабетической полинейропатии. Но бывает и так, что и антиконвульсанты, и антидепрессанты тоже не очень хорошо работают. Или приходится пить очень большие дозы, от которых уже такие побочные эффекты, что лучше
0: бедные
1: вообще
0: почки,
1: ничего не пить.
0: Бедные почки, печень и прочее.
1: Даже до печени и почек просто люди не могут даже нормально функционировать с такими дозами. То есть они либо находятся постоянно в лежачем, спячем состоянии, вот, либо при попытке встать у них такое головокружение, что они просто падают. Вот, то есть не всех, к сожалению, переносят эти антиконвульсанты и антидепрессанты.
0: Да.
1: И есть простой способ, который позволяет избавиться от этих лекарств. Вот просто вот я не могу сказать, что нейростимуляция работает так при большинстве патологий, к сожалению, нет. Но именно при диабетической полинейропатии это просто какое-то волшебство. Я по-другому назвать не могу, потому что на фоне хронической стимуляции спинного мозга пациенты просто избавляются от антидепрессантов, антиконвульсантов, и только благодаря стимуляции спинного мозга контролируют свою боль. Более того, несмотря на то, что сама болезнь прогрессирует, да, сахарный диабет же не имеет
0: хроническое
1: тенденции к
0: самоизлечению,
1: вы сами понимаете. И вот несмотря на прогрессирование самого заболевания и, казалось бы, болевого синдрома тоже, да, вот на фоне стимуляции спинного мозга он не только не прогрессирует, наоборот, со временем даже стимуляции пациента уже пользуются все реже и реже, вплоть до отключения его на многие, там, я не знаю, недели. Вот. Потому что вот такой накопительный лечебный эффект наблюдается, к сожалению, еще раз повторюсь, не при многих видах нейропатической боли. Допустим, при постгерпетической невралгии мы не ожидаем, к сожалению, таких вот красочных результатов.
0: Почему?
1: Да, к сожалению. Ну, вот так работает. Так вот, видимо, постгерпетическая невралгия, она более такая агрессивная,
0: сильная,
1: что
0: агрессивная,
1: ли. Да.
0: Оставляет после себя такое.
1: Поэтому при ней, допустим, только у 30%, к сожалению, наблюдается снижение боли примерно там на 40-45%, меньше, чем наполовину. Вот. Но, тем не менее, люди на это идут, потому что вместе с лекарствами, вместе с психотерапией это им, ну, помогает. А вот при диабетической полинейропатии практически у всех, кому мы поставили, не только мы, вообще по мировым данным, около, ну, не менее 80% пациентов довольны стимуляции настолько, что резко либо сокращают, либо даже полностью избавляются от приема антиконвульсантов, антидепрессантов. Я уже не говорю об анальгетиках.
0: Да. А при каких еще заболеваниях по поводу вот стопы мы сказали?
1: Вот, при каких еще бывают такие хорошие эффекты?
0: Да.
1: При хронической мигрени, например, если она... Если человек не сильно ушел уже в глубокую депрессию, да, потому что достаточно часто на фоне хронической мигрени уйти в депрессию совсем не сложно. Вот. Тем более, если это уже многолетняя история. Но, тем не менее, если человек как-то, скажем так, в целом контролирует свой психологический статус, пусть даже в некотором роде благодаря тем же антидепрессантам, да, или каким-то другим препаратам, и адекватно оценивает возможности метода, то в целом при мигрении хронической, рефрактерной к традиционному лечению, то есть именно профилактическому, да, потому что надо сказать, что хроническая мигрень, вообще хроническая головная боль требует, безусловно, профилактического лечения. То есть не просто абортивного, там, приступ купировал, и все. До следующего приступа. Нет. А это специальное лечение, профилактическое. Есть много сейчас различных препаратов, и моноклональные антитела, и экипанты. И, значит, но вот если они недостаточно эффективны, да, ботулотоксин, опять же.
0: Да, кстати, кому-то помогает.
1: Действительно, многим помогает. Речь идет о тех случаях, когда не помогает. Вот здесь
0: уже все везде
1: попробовали. Да, стимуляция затылочных нервов. Очень эффективный метод для лечения хронической мигрени, хронической кластерной головной боли. Да, здесь чем еще мне нравится метод именно при головной боли, здесь мы наблюдаем прогрессирующий также эффект. Вот как я сказал, при диабетической полинейропатии, да, здесь эффект тоже прогрессирующий. То есть со временем, из месяца в месяц, из года в год приступов становится настолько мало, то пациенты уже не только не принимают препараты, но и даже стимуляции пользуются все реже и реже. То есть мы имеем прогрессирующий хороший эффект, вот именно при головной боли в частности.
0: А как туда вот заводит этот самый датчик или что это, как это мини-устройство при головной боли?
1: Ну, как правило, речь идет о тонких проводочках, да, значит, они имплантируются по иглам, специальным иглам, это как похоже чем-то на блокаду, да, вот, и потом уже специальным инструментом эти провода проводятся подкожно и соединяются с небольшим на сегодняшний день эти устройства совсем миниатюрные. Когда-то они были очень-очень крупные.
0: Поэтому, да, они...
1: Да, сегодня они достаточно миниатюрные, имплантируются также подкожно, управляются самим пациентом с помощью специального пульта, точнее, сейчас в основном пульты представлены обычными мобильными телефонами. Вот.
0: До чего техника дошла?
1: Да.
0: Боже мой, да.
1: Вот. И все это помогает достаточно эффективно контролировать такую боль. А самая эффективная стимуляция, вот та же стимуляция спинного мозга, знаете, вы даже не поверите, является рефрактерная стенокардия. Вот представьте себе пациенту с стенокардией, да, может быть, даже перенесшим инфаркт, сделали своевременно соответствующую операцию, да, там, шунтирующую или ангиопластику, да, то есть стенты поставили и так далее. И, в общем-то, проблему решили. Проблему-то решили, потому что сосуды теперь нормально функционируют, сердце, соответственно, довольно, но боль периодически мучает. И эта боль уже не контролируется или требует приема больших доз тех же нитратов, допустим, несмотря на проведенную ангиопластику. Такое встречается. Не могу сказать, что часто. Но такая проблема. Более того, бывает так, что и изначально рефрактерная стенокардия вызвана ангиоспазмом, так называемым. То есть сосуды вроде нет, атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосуда, их нет. Так вот, вот этот ангиоспазм сам по себе, он вызывает вот эту стенокардию. И вот в таких случаях стимуляция грудного, верхнегрудного, нижнешейных, ну, в основном верхнегрудного отдела спинного мозга может решить эту проблему. Настолько, что пациенты также не принимают никаких нитратов. И здесь эффективность самая высокая, как я сказал уже, здесь эффективность 90+%.
0: Ух ты! Да,
1: то есть практически крайне редко может встретиться человек, которому не поможет стимуляция спинного мозга решить вот эту проблему. Рефрактерной стенокардии. Когда, в общем-то, анатомически проблема решена или не требует решения анатомической, но боль вот именно такого функционального ангиоспастического характера, она сохраняет и сохраняется и мучает пациента изо дня в день. Стимуляция спинного мозга может решить этот вопрос.
0: А вот каким образом электрическая карастимуляция способна уменьшить боль? Она блокирует болевые сигналы? Или что-то там еще
1: механизмы
0: происходит?
1: На самом деле достаточно сложные.
0: Так.
1: Первый механизм, как я уже сказал, это значит, возбуждение нашей внутренней противоболевой системы. Угу. Второе — это подавление вот этой гиперактивности. Если мы говорим о стенокардии, то здесь еще имеется ангиодилатирующее, то есть расширение сосудов происходит. Благодаря стимуляции происходит расширение сосудов, улучшение микроциркуляции, уменьшение нагрузки на сердце в итоге происходит, благодаря, вот, если мы говорим конкретно о вот таких сосудистых болях. Но, как я уже сказал, чаще всего стимуляция применяется не столько при ишемической, сколько именно при невропатической боли, где вот мы имеем два основных механизма — подавление гиперактивности и возбуждение нашей внутренней противоболевой системы.
0: Вот, и, кстати, давайте скажем, что ведь по ОМС, по КОТе можно
1: это
0: все организовать, это, все
1: да.
0: себе
1: имплантация
0: сделать.
1: Имплантация нейростимуляторов да. полностью бесплатна для граждан России, осуществляется в рамках высокотехнологичной медицинской помощи ВМП. По квотам. Угу. Да. Замена, кстати, стимуляторов теперь осуществляется даже в рамках ОМС ВМП. Вот. Поэтому из года в год количество пациентов, которые могут получить такую помощь, растет. Наше министерство увеличивает эти квоты из года в год. Так что, в общем-то, нужно просто вовремя обращаться
0: да.
1: к алгологам.
0: А, кстати, чего чаще всего боятся пациенты перед установкой нейростимулятора? Все же, переживаний много, мифов.
1: Безусловно.
0: Интернет, знаете, начитается такого. Вот самый частый миф, с которым приходится сталкиваться, обсуждать, пациенту рассказывать что-то другое.
1: Да, хороший вопрос. Да. Мифов на самом деле много. То, что нейростимуляция — это очень что-то сложное, что-то космическое, невообразимое, что многие думают... А как же я буду справляться с пультом?
0: Вдруг что-то не то найду.
1: Да, вдруг что-то не то нажму, там, или нужно с ним постоянно ходить. Надо, во-первых, сказать, что стимуляция, после того, как она настроена, да, она, как правило, не требует особого участия ни врача, ни пациента. Она работает и как бы сама по себе во многих случаях. В некоторых случаях пациент просто включает ее, когда боль беспокоит, и выключает, когда не беспокоит. Зависит от различных болевых синдромов. Допустим, при той же мигрени стимуляция должна работать постоянно, но при этом во время приступа можно дополнительно усилить ее. Или наоборот,
0: вообще, после приступа... Мы сейчас так говорим, как будто человек биоробот сам собой.
1: Да,
0: на
1: вот,
0: самом
1: кстати,
0: деле.
1: Некоторые боятся быть роботом. То есть вот как-то, на самом деле, никто же не думает ничего подобного, когда речь идет о кардиостимуляторе, правильно?
0: Нет, конечно, уже как-то все... Но тоже было столько мифов. Очень много.
1: Да?
0: А потом постепенно уже как бы, норм, нормально,
1: наверняка,
0: все.
1: Наверняка, конечно, были
0: конечно.
1: Какие-то мифы, безусловно. Но сейчас кардиостимулятором никого не удивишь. Это тоже определенный стимулятор, который, здесь уже не сердечную мышцу стимулирует, а воздействует, как я уже сказал, настраивает нервную систему на правильную работу.
0: Вот просто мы сейчас говорим, я начинаю тоже думать по поводу инсулиновой помпы. Это же похоже где-то чего-то рядышком.
1: Это тоже имплантируемое устройство,
0: тоже имплантируемое
1: и тоже никого
0: устройство.
1: Не удивляет. И, да,
0: уже, хотя многие переживали и боялись, а вдруг чего-то не то нажму.
1: Тем более сейчас есть помпы с обратной связью, то есть когда измерение глюкозы в крови, соответственно, происходит, и происходит подача инсулина в соответствующее необходимое время.
0: Конечно.
1: То есть не как раньше, нужно было вручную измерять, а здесь происходит все уже автоматически.
0: Слушайте, как интересно.
1: И стимуляторы, кстати, тоже появляются с обратной связью. По крайней мере, что касается двигательных расстройств, мы уже имеем определенные стимуляторы, которые в зависимости от той или иной активности в головном мозге стимулируют с определенными параметрами.
0: Двигательных расстройств, например, каких заболеваний?
1: При болезни Паркинсона, например.
0: Да. Слушайте, это вообще вот сейчас об этом все чаще говорят.
1: Да.
0: Болезнь Паркинсона.
1: Это самое такое видное, что ли, когда человек вот дрожит, включил стимулятор и перестал дрожать. Да?
0: Угу.
1: Хотя сейчас, на самом деле, для тремора существуют еще более современные методы, которые, в частности, метод фокусированного ультразвука.
0: Так, что это такое?
1: Когда с помощью магнитного поля ультразвуковые волны, они фокусируются в определенном участке, в определенной точке головного мозга, в глубинных структурах, и воздействуя на него... можно прекратить тот же тремор. Это может быть эссенциальный тремор, это может быть тремор при болезни Паркинсона. Вот у нас в нашем центре нейрохирургии имени Николая Ильича Бурденко появился такой прибор относительно недавно. Вот, и поэтому все, кто страдают от этого недуга, могут смело к нам обращаться. Вот, мы постараемся помочь, естественно, если есть определенные показания и нет определенных противопоказаний, потому что тут, естественно... Кстати, многие пациенты дают запрос на дистанционные консультации. Я категорически против таких. Ну, предварительно, конечно, для знакомства, для ответа на какие-то общие вопросы можно, но всегда пациента нужно смотреть.
0: Да.
1: Пациента нужно смотреть очно, нужно быть готовым. Ну, в конце концов, если это нужно для твоего здоровья, найди, пожалуйста, время для того, чтобы приехать. Тем более, что большинство, подавляющее большинство всех консультаций у нас бесплатно в центре производится. По соответствующему направлению из медучреждения по месту жительства. Никаких проблем с этим нет. Поэтому просто нужно обращаться.
0: Это здоровье, конечно. Тем более, если хроническая боль, которая просто, ну,
1: просто
0: с ума сводит.
1: Хотят,
0: да,
1: просто по телефону там.
0: Да или, потому
1: там,
0: что время интернета, конечно.
1: Да, да.
0: Тут что-то где-то быстро посмотреть, посоветоваться, еще быстро-быстро переговорить. Но я же понимаю, что... алголог, невролог, да любой специалист должен пощупать, посмотреть.
1: Конечно,
0: а тем более,
1: конечно,
0: если какая-то серьезная вещь. Слушайте, а вот мы не коснулись темы, хотел бы спросить по поводу фантомных болей. То есть вот, например, произошла у человека авария или что-то другое, ранение, ампутация.
1: Да.
0: Вот, буквально минута до конца, но тем не менее, что, почему в удаленном каком-то, да, вот, или ноге, или руке конечности... Вот остается как будто чувство боли. Это
1: у
0: же
1: нас
0: другая ситуация.
1: В головном мозге есть представительство всего нашего организма, и частей тела, и конечностей в частности. Да? Поэтому, когда человек лишается конечности, в мозге, в его представительстве этой конечности возникает вот это гипервозбуждение, о котором мы говорили. Человек как бы сканирует и не может найти... свою конечность, нет обратной связи от нее, происходит так называемая деафферентация, то есть человек теряет, мозг теряет связь с частью своего тела. И вследствие этого возникает вот этот очаг гиперактивности, который выражается вот такой болью. Причем эта боль может быть совершенно различная, сдавливающая, опять же, выдергивающая, в отсутствующей уже конечности, именно вот из-за вот этого пожара в зоне этой конечности, которая, по идее, должна иметь обратную связь с ней. Вот. Но на этом, кстати, основан и метод лечения самый популярный при фантомной боли, так называемый метод зеркальной терапии.
0: Это уже в следующем эфире, потому что время заканчивается, но было очень интересно. У нас в студии кандидат медицинских наук, нейрохирург и алголог, старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, президент Ассоциации нейромодуляции в России, вице-президент Ассоциации интервенционного лечения боли Эмиль Давидович Исагулян. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, что пригласили.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Геленджике закрыли все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. Зоны отдыха также не работают в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Об этом в мессенджере Макс написал глава города-курорта Алексей Богодистов. По его словам, объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Мэр призвал граждан сохранять спокойствие. В Волгоградской области 6 человек пострадали в ДТП. 3 машины столкнулись на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Как сообщили в региональном главке МВД, на 533-м километре дороги в аварию попали «Лада Веста», «Хёндэ» и «МАН» с полуприцепом. Уточняется, что среди пострадавших 2 детей. Все травмированные и госпитализированы. Причины аварии выясняются. Сенат США утвердил Тодда Бланша генпрокурором и министром юстиции страны. За его кандидатуру проголосовали 50 законодателей, против выступили 49. Бланш с апреля исполнял обязанности генпрокурора. В июне Дональд Трамп решил назначить его на эту должность на постоянной основе. Американская пресса называет Бланша близким соратником президента США. Он представлял в суде интересы главы Белого дома и его партнеров. 47% немцев хотят видеть Ангелу Меркель президентом Германии. Исследование провела компания Forsa. Отмечается, что поддержка бывшего канцлера ФРГ выходит за пределы правоцентристского лагеря. Фигуру Меркель поддерживает 55% сторонников ХДС-ХСС. Среди избирателей СДПГ этот показатель также составляет 55%. У сторонников партии «Зеленых» идею о президентстве Меркель одобряют 75% участников опроса. Среди избирателей «Альтернативы для Германии» их 23%. Действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер должен покинуть пост в следующем году после истечения второго срока полномочий. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков.

0: слушать не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain have scored it!
2: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, добрый день.
9: Добрый день.
8: Я надеюсь, я все правильно сказал, потому что у вас все так непросто в названии.
9: Вы прекрасно справились, и, ну, в общем-то, да, больше чем.
8: Спасибо. Когда мы обычно беседуем с другими учеными из других научных дисциплин, я иногда шутливо спрашиваю такой термин из Советского Союза, но люди улыбаются. А где же польза вот вашей науки для народного хозяйства? Ну, сегодня как будто вообще не надо объяснять, где эта польза, потому что совершенно польза очевидна. Мы сегодня поговорим о селекции, о гибридах, о сортах, даже о редисе поговорим, но... Все, давайте последовательно. Начнем сначала. Елена, какие главные цели ускоренной селекции в 21 веке?

0: Вообще, расскажите про селекцию.
1: Вообще, испокон веков главная цель селекции — это фактически, да, делать отбор и улучшать то, что мы имеем. Фактически, да, вот все, что вы кушаете, покупаете в магазинах, это все продукты селекции, и то, что, ну, как раньше выглядели те же овощи, например, ну, или практически любые продукты, которые выращиваются на земле, они выглядели, ну, совсем иначе. И то, что вы видите сейчас, это результат селекции. И всегда главная задача селекции, в общем-то, улучшать то, что было раньше, для того, чтобы это было вкуснее, урожайнее, устойчивее и так далее. Но а вот ускоренная селекция, ну, это фактически просто мы стараемся придумать разные высокотехнологичные какие-нибудь решения, которые бы ускорили просто ту же самую селекцию для того, чтобы мы могли быстрее получать что-нибудь получше, быстрее, например, реагировать на изменение климата или еще что-нибудь такое.
0: Люди, наверное, понимают, что вот есть такая селекция, это селекция даже, ну, так, по логике названия понятно, что какой-то отбор, да, лучших, наверное, там, плодов с какими-то лучшими качествами. Наверняка это раньше занимало долгое время, поэтому сейчас мы говорим про вот ускоренную селекцию, Елена как раз ей занимается, и сейчас вот мы поподробнее об этом все поговорим, как это непосредственно руками делается. Для начала тоже надо разобраться в таких простых понятиях, о которых я вот, например, слышал с детства, но, честно признаться, я даже не совсем понимаю, в чем отличие. Например, чем отличается сорт и гибрид?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, да, наверное, он интересует многих. И, в общем, если мы говорим о пользователе, да, то для пользователя различие в том, что гибриды, они обычно более продуктивные, более урожайные, а еще они более выровненные. То есть они между собой будут более одинаковые визуально, ну, во всех параметрах, чем сорта. Сорта — это, ну, собственно, тоже что-то похожее друг на друга, но не такое одинаковое. Это что касается, да, вот как вот для потребителя, в чем будет разница. Еще будет разница для потребителя, что если вдруг, допустим, кто-то на даче решит что-то размножить самостоятельно, то если они размножат сорта, то люди получат, ну, что-то похожее на то, что видели до этого. А если попробуют размножить гибриды, то либо у них это не получится, потому что они могут быть, в принципе, стерильные, либо они получат семена, но все потомство будет, ну, очень разнообразное и совсем не похожее на то, что они сеяли до этого. Вот, и это все, ну, вот эти различия уже причины, почему одно размножается и там потомство что-то похожее, а у другого потомства не похожее друг на друга, да, и на родителей. Это все секрет кроется уже в генетике. Вот. Ну, вот это разница для потребителей.
0: А вот это очень интересно. Вот вы сказали про генетику. Ну, во-первых, тут явно, наверное, придется разбираться уже с понятиями гомозиготное растение, гаплоиды, два гаплоида, там, двойные гаплоиды. Короче говоря, а как вообще создаются эти гибриды? И кто такие гаплоиды? И при чем там вообще хромосомы, ДНК и как это все работает?
1: Андрей, вы очень хорошо подготовились вообще к нашему интервью. Прям очень хороший вопрос задаете в цель. Значит, смотрите, значит, тогда возьму я гибриды для того, чтобы как раз все-таки объяснить вот эти все термины. И как раз расскажу, почему же, собственно, гибриды такие все одинаковые, и а дети у них такие прям разные. Значит, идея кроется в том, что я тут немножко буду упрощать, потому что, например, растения, у них там с геномом всякие бывают приключения, что не только двойной набор у них хромосом бывает, а вообще там куча наборов. Ну, мы возьмем просто самый распространенный вариант, когда двойной набор. И, например, вот у животных тоже двойной набор хромосом. И у нас у всех есть мама и папа. Один набор мы получаем как раз от мамы, а другой от папы. А дальше, в общем-то, вот эти наборы, как правило, разные. И когда потом формируются половые клетки уже наши, например, да, то в них попадают кусочки наборов от мамы и от папы, они как бы собираются. То есть фактически по каждому признаку у вас есть два варианта, ну, скажем так, то, что попадет в половую клетку, либо из маминого набора, либо из папиного. И поэтому, если вот эти вот по этим признакам папин и мамин набор разные, то, соответственно, ну, рандомно что-то попадет в половую клетку, что-то либо то, но это для вас непредсказуемо. И поэтому фактически из-за того, что у нас обычно эти наборы, собственно, есть разные, да, дети такие разные, ну, и у нас вот дети разные, да, и у растений то же самое. То есть когда наборы от мамы, от папы разные, то дети тоже разнообразные. А вот если вот эти наборы от мамы и от папы будут одинаковые, то фактически по каждому признаку у нас будет только два одинаковых варианта. Вот, и поэтому какой бы из них, из этих одинаковых вариантов, половую клеточку бы не попал, ну, собственно, он будет одинаковый. И в таком случае, когда у нас вот эти два полностью одинаковых набора, то, получается, все половые клетки у такого организма будут одинаковые. И, значит, и дети его будут одинаковые. Вот. И вот эти два одинаковых набора называются как раз гомозиготой. Ну, это, собственно, если корни, да, разбирать, есть гетерозигота от слова гетеро разный и гомозигота от слова гомо одинаковый. Вот. И поэтому, когда у нас вот два набора разные, один от мамы, другой от папы, вот они разные, то это гетерозиготный организм. А если они полностью одинаковые, то это гомозиготный организм. И теперь подходим к гибридам. То есть у нас гибриды, это вот они все одинаковые с точки зрения генетики. Как это возможно? Это возможно, что так, что у них вот родители их полностью гомозиготом по всем генам. И тогда получается, от мамы все одинаковые половые клеточки образуются, и от папы все одинаковые половые клеточки. И когда они сливаются, образуется новый организм, получается, что все организмы, вот эти, все их детки, абсолютно одинаковы, но при этом они уже не гомозиготны, потому что организм мамы и организм папы, хоть они, ну, внутри себя гомозиготны, но они между собой разные. И получается, что поскольку вот их, получается, потомство гетерозиготно, есть еще так называемый гетерозисный эффект. Это когда признак, который, допустим, у мамы и папы был, за счет того, что он в гетерозиготе, он, скажем так, усиливается и превосходит родительские формы. Именно поэтому, например, гибриды, они могут получиться такие более красивые, ну, как более красивые, я не знаю, более продуктивные, более такие, ну, какие-то, то, что нам нужно, да,
0: по каким-то качествам. Какие-то мы можем сакцентировать, да.
1: Да, вот. И теперь самое главное, вот почему же теперь у этих гибридов, если мы их самоопылим, у них потомство будет вообще на них не похоже и очень разное. Это как раз из-за того, что сами гибриды гетерозиготные. Причем они подбираются, чтобы они максимально были гетерозиготны, чтобы был максимально гетерозисный эффект. И тогда у этих гибридов получается, что вот эта мозаика, когда собирается для половой клеточки, вот создание половой клеточки, она вообще просто там миллиард каких-то разных совершенно сочетаний. Вот, потому что у нас по каждому признаку, да, вот это рандомно попадает всякое разное. То, что вот они не одинаковы по признакам. Вот, и поэтому вы видите абсолютное расщепление, вот, разнообразие. Поэтому если вы хотите просто, ну, как-то развлечься и получить что-то интересное у себя в огороде, то скрещивайте, самопыляйте, вернее, не скрещивайте, самопыляйте гибрид, вот, ну, если он, конечно, не стерильный. Вот, и получите интересный урожай, и что, посмотрите, что у вас вырастет на следующий год.
0: Да, ну, насколько я понимаю, гибриды, они, конечно, хороши, они для своих задач, вот мы можем какой-то признак или несколько признаков ускорить, но вы занимаетесь удвоенными гаплоидами, да, DH, вот пишут растения, и это вот нечто совсем иное. Насколько я понимаю из того, что вы рассказали, это у них вот эти наборы хромосом, два, допустим, да, от мамы и папы, они абсолютно идентичны, потому что мы обманываем клетку на определенном этапе, мы заставляем ее делиться, да, дублировать набор хромосом, если я правильно понимаю, вы можете меня сейчас поправить. Вот. А потом мы просто ну, с помощью там, каких-то химических агентов, вот, просто как бы не даем. Ну, короче говоря, получаем два идентичных набора. То есть, как бы это два абсолютно одинаковых набора хромосом. И дальше вот это растение уже и называется вот удвоенным гаплоидом. Правильно ли я разобрался?
1: Да, примерно, да. Сейчас вот поясню. Вот то, что я рассказывала про гибриды и вот этих гомозиготных родителей. Угу. Вот, собственно, эти гомозиготные родители, синоним — это чистые линии, и синоним — это удвоенные гаплоиды. Угу. Просто чистые линии и удвоенные гаплоиды — это тоже все вот гомозиготные полностью растения, просто они получены разным способом условно. Вот, то есть обычно чистые линии называют это то, что получено традиционной селекцией.
0: Это классическая, видимо, селекция, да, в течение лет, когда там, да, надо много-много поколений перебрать.
1: Угу. Угу. Да, давайте я, наверное, лучше вот просто как раз и расскажу в целом сначала, что такое чистая линия и традиционную в том числе селекцию, как ее получают с помощью традиционной селекции, и потом расскажу про удвоенные гаплоиды.
0: Давайте.
1: Вот. Значит, вообще в целом селекционный процесс, да, как вы уже поняли, гибриды, чтобы их получить, сначала нужно создать маму и папу.
0: Да.
1: Вот этих гомозиготных. Вот это чистые линии. Чтобы их создать с помощью традиционной селекции, это нужно много-много-много раз одно и то же растение само на себя опылять. И тогда получается, ну, фактически, что если вот чисто математически рассуждать, то изначально, если мы берем какой-то организм, который гетерозиготен по всем генам, то после того, как он один раз самоопылится, то в следующий раз у него уже половинка перешло как бы в гомозиготу. А потом еще половинка, а потом еще половинка. И так примерно к шестому инбридингу, к шестому поколению самоопылений, там примерно получается 98 с чем-то, кажется, вот процентов. То есть это почти полная гомозигота.
0: Угу.
1: Но на самом деле лучше, конечно, если мы берем какие-то коммерческие компании, где вот конкретно это вот делают таким образом, то там вообще 12 поколений обычно берут.
0: То есть и чтобы вот, не 98, вот, а там 99 и 9.
1: Конечно, да, да, да. Потому что чем ровнее, как бы, чем больше гомозиготы, тем более одинаковое будет потомство. А это очень важно. Вот. И вот каждое вот это самоопыление, если мы берем, ну, понятно, что можно где-нибудь в контролируемых условиях немножко это ускорять с помощью просто вот ускорения онтогенеза, но все равно условно каждый год, ну, вернее, каждое поколение — это год. И вот мы получаем, чтобы просто создать вот эту чистую линию, нам требуется от 6 до 12 лет. А если это не однолетнее растение, а двухлетнее или трехлетнее,
0: то
1: это значит, что оно цветет. Цветет не раз в год, а да, раз в два или в три года, то еще да, умножать. Вот. И, в общем-то, вы можете понимать, насколько это долгий процесс. И постепенно вы еще на каждом этапе самоопыления делаете отборы, то есть отбираете именно те формы, в которых сохранились ценные для вас признаки. И, в общем-то, селекционер — это, ну, затрачивает огромное количество усилий, чтобы вот добежать до чистой линии.
0: То есть это целая жизнь, да, вот исследователя, селекционера, который должен вот это отбирать аккуратно, какие-то должны быть опытные поля. А это же условия надо создать, да, не просто так.
1: Конечно. А еще там есть такое понятие, как инбредная депрессия. То есть у нас чем больше накапливается эта гомозигота, тем менее жизнеспособный организм. Вот, допустим, вот, да, почему у нас близкородственные браки, например, запрещены, угу, да, потому что больные
0: инбридинг,
1: дети появляются. Это вот, да, это из-за этого. Вот. И поэтому, когда селекционер, вот он еще, короче, сталкивается с огромным количеством проблем на этом пути. Вот. Помимо того, что он просто очень долгий и сложный. Вот. И И, в общем, сейчас можно это ускорить. И как раз вот наши технологии, DH-технологии, они приходят на помощь селекционеру для того, чтобы вот этот кусочек селекции ускорить.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть фактически DH-линии — это и тоже чистые линии. То есть это будущие потенциальные родители гибридов. Почему говорю потенциальные? Потому что не каждая чистая линия будет привлекательна. То есть они потом еще надо поскрещивать, проверить комбинационную способность, то есть насколько будет хорошее у нее потомство. Вот, поэтому говорю потенциально. Ну и вот, мы можем сделать вот такие чистые линии не за 6-12 лет, а за 1-2 года.
0: Классно.
1: Да, звучит впечатляюще, согласна. Я когда только знакомилась с этими технологиями, прям тоже была под впечатлением, думаю, ничего себе. Вот. И как это возможно? Значит, мы действительно, как вы правильно сказали, обманываем природу. То есть обычно у нас у организма есть мама и папа, а тут у нас у организма есть только мама или только папа. То есть мы берем, да, в общем, мы берем половую клетку, у которой одинарный набор хромосом. Ну вот, собственно, у всех половых клеток и есть этот одинарный набор хромосом. Чтобы потом две половые клетки встретились, и у нас диплоидный организм обычный получился. Но тут мы берем вот эту вот гаплоидную клетку, и дальше мы фактически создаем для такие для нее условия, чтобы она ну, как бы поняла, что какой-то стресс и что-то плохо вообще-то вокруг, и, наверное, она не дождется какого-то нормального полового вот этого размножения. Но при этом наша задача ее застрессовать, чтобы она вот поняла, что что-то не так, но при этом ее не убить. И за счет этого, что мы ее так застрессовали, она переходит с гаметофитного пути развития на спорофитный. И если по-человечески, то с полового пути развития она сама просто начинает делиться и, собственно, из себя одной целый организм выращивать. Но из-за того, что там была, вот, собственно, был один набор, да, и не было второго, то все, что может организм, он просто может повторить этот набор генома.
0: Да, он просто клонирует, как бы. Вот
1: да,
0: набор.
1: Удваивает. Верно, да. И тогда мы получаем, получается, за одно поколение полностью полную гомозиготу. Вот. Это и есть, собственно, чистая линия или удвоенный гаплоид. Ну а вот это удвоение, оно может произойти либо спонтанно. Это, кстати, один из моих грантов РНФ сейчас. Про это спонтанное удвоение не все известно. И вот сейчас мы изучаем.
0: Это очень интересно.
1: Да, в общем, мне тоже нравится очень тематика, потому что, ой, вообще наука такая загадочная, столько неизведанного, очень интересно. И либо, если он спонтанно, вот этот геном не удвоился, то мы индуцированно его удваиваем специальными химическими веществами, вот, то есть которые нарушают деление клеточек. И, собственно, допустим, клетка делится, и когда она, прежде чем делиться, удваивает свой набор, в принципе, да, чтобы разделиться. А вот эти вот химические вещества, они делают так, что они нарушают момент, когда вот эти удвоенные наборы, удвоенный набор, они расползаются, получается, по краям клеток, и между ними еще одна клеточка, ну, как это, клеточная стенка возникает, и тогда, получается, вот один набор попадает в одну клетку, другой в другую. А вот эти химические вещества, они нарушают момент, когда вот эти хромосомы, когда они удвоились клетки, чтобы они расползлись по краям. И они не расползаются фактически, а остаются с одной стороны. И потом, когда клеточка достраивается, у нас получается одна пустая клеточка, а другая уже с удвоенным набором, то, что нам надо. И дальше вот эта уже клеточка с удвоенным начинает размножаться, ну, дальше себе плодить подобных, и все хорошо, организм вот так удваивается. Но это один из известных механизмов. А так, на самом деле, тут тоже много что неизвестно, и, возможно, есть другие какие-то способы спонтанного удвоения. То есть, получается, мы вот, когда их получили, вот полностью вырастили, получается, за один год полностью гомозиготный организм, да? А вот дальше мы отдаем селекционерам, и мы вот, в общем-то, мы отборы, в отличие от селекционера, когда он каждый год при самоопылении делает отборы, да, мы отборы эти не делаем.
0: Потому что вы точно знаете, что там удвоенный набор хромосом, абсолютно тот, который вам нужен. Два идентичных набора.
1: Да, но селекционер отбирает не по идентичности набора, он же не может туда там как-то рентгеном посмотреть, сколько это, какие там гомозиготы или гетерозиготы. Он отбор делает по ценным признакам. Поэтому получается на выходе, когда он сам вот так самопыляет и получает чистые линии, они, конечно, с большей вероятностью полезны. А вот мы, когда делаем для него куча-куча, там сотни надо нам сделать вот этих линий, большинство из них вообще бесполезны, потому что их никто не отбирал по ценным признакам. Но я имею в виду, что в них конкретно, в эти линии, не попало то, что нужно.
0: Как же так? А вот эти ценные признаки, они определяются генетикой или все-таки
1: конечно,
0: еще внешние окружающие факторы могут вмешиваться?
1: Ой, сложный вопрос задаете, потому что
0: это
1: есть еще такое целое...
0: основополагающий вопрос, который и для людей интересен, но я имею в виду с точки зрения наших.
1: Да, понимаю. Ну, есть, так, скажем так, целое направление науки, эпигенетика называется, которая как раз занимается исследованием влияния окружающей среды на фенотип,
0: генов.
1: То есть на и в том числе, если уж мы глубже копаем, да. Но, честно говоря, наверное, мы еще далеки от того, чтобы понимать глубоко вот эти закономерности. И когда мы действуем сейчас, в рамках знаний, которые у нас сейчас есть, этими факторами обычно мы пренебрегаем. Потому что они все равно, конечно, меньше влияет, чем сама генетика.
0: Мне кажется, отличный момент, чтобы здесь сделать паузу. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Слушайте нас после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударе по объекту ВСУ в Одесской области. В районе населенного пункта Арциз уничтожена радиолокационная станция. Накануне ее обнаружил оператор разведывательного беспилотника большой дальности. Место расположения станции П-18 было передано подразделению ударных дронов. Применялись беспилотники Герань-4 Сикер. Цель уничтожена. В Москву доставлены двое детей, пострадавших в Архипа Осиповке. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Девочки 11 и 16 лет пройдут лечение в российской детской клинической больнице. Их привели в отделение реанимации и интенсивной терапии. У школьницы осколочные ранения туловища, конечностей и шеи. В пресс-службе РДКБ уточнили, что в ближайшее время пациенток направят в профильные хирургические отделения для наблюдения и определения дальнейшей тактики лечения. Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, жертвами атаки ВСУ стали 7 человек. В Минздраве России добавили, что госпитализирован 21 раненый. Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде выросло до 9. В больнице скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщает газета «Тайрат». Накануне на территории средней школы в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока 14-летний подросток открыл огонь. Погибли 5 учителей, в общей сложности пострадали 23 человека, из которых 13 остаются в больницах. К жертвам стрельбы тайская полиция также относит дедушку и бабушку школьника, которых он застрелил перед тем, как пойти на уроки. Известно, что нападавший покончил с собой. Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о прогрессе в двусторонних отношениях. Премьер Армении сегодня позвонил президенту Азербайджана. По данным пресс-службы правительства Армении, стороны обменялись мнениями по поводу первой годовщины саммита, прошедшего в Вашингтоне в августе 2025-го, во время которого был установлен мир между странами. В свою очередь, канцелярия президента Азербайджана сообщила, что во время разговора был отмечен прогресс, достигнутый за последний год в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
4: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но от этого никоим образом не менее интересны, как я надеюсь. У нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, добрый день еще раз.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Мы в первой половине говорили о том, что такое вообще селекция, как работает селекционер, как он отбирает. На самом деле героическая профессия. Вы представляете себе, вот 6-7 лет, да, для того, чтобы каждый год ты производишь самоопыление, потом высаживаешь эти растения, в смысле отбираешь по признакам. Вот. А наша гостья, она занимается технологией, которая, конечно, позволяет ускорить все это и ускорить аж до 1-2 лет. Вот. Это очень здорово. Вот. Это делается с помощью там, химических агентов. Ну, в общем, мы вот об этом говорили, не только химических, мы об этом говорили в первой половине. А теперь вот интересно разобраться. Вот мы этот маленький кусочек сказали, где этот кусочек, он вообще в общей картине получения новых там, там условно сортов, да, новых гибридов, вот, ну, то есть как бы новых растений. Вот Когда вы вот в лаборатории сделали вот эти, если по-научному говоря, удвоенные гаплоиды, отдали это тоже селекционеру, как скоро это растение мы видим вот в этих пачечках, там, я не знаю, вот в магазине продается там семенной материал, на нем написано там огурцы или, не знаю, помидоры, которые там килограмм размера, идеально красные, и когда вот эти растения оказываются на реальном поле?
1: Андрей, спасибо за вопрос. На самом деле он вот очень важный, потому что часто, когда ты говоришь, что ты какой-то кусочек ускорил за 1-2 года, потом почему-то люди думают, что вообще весь гибрид можно получить за 1-2 года. Но это, конечно, абсолютное заблуждение. Я сначала, наверное, давайте так, расскажу вот просто в целом, вот как это технически устроено, и потом расскажу, где наша позиция в этом всем большом непростом деле. Значит, вообще, селекционер сначала, допустим, он берет, видит где-то, ему понравились какие-то растения. Два просто каких-то растений, ну, я упрощаю тоже, вот два, например, беру. Вот, дальше он хочет как раз-таки, чтобы вот эти два растения, допустим, он увидел там эти нужные признаки, да, и чтобы они стали будущими родителями гибрида. Но в исходном, да, в исходном виде эти растения не подойдут, потому что они гетерозиготные. Мы в первой части объясняли зрителям, слушателям, что это такое и почему это не подходит. Вот. И, в общем-то, получается, они гетерозиготные, и чтобы потом их использовать как родительские линии, им сначала нужно, чтобы они стали гомозиготные, и все ценные признаки в этой гомозиготе сохранились. И вот, получается, селекционер увидел ценное что-то, потом, чтобы довести до чистой линии будущих потенциальных родителей гибрида, ему нужно 6-12 лет. Дальше он получил эти, вот эти линии чистые, и потом их между собой скрещивает и подбирает как бы хорошие пары. То есть он смотрит, у каких пар хорошее потомство. На это тоже уходит на самом деле не один год, но это все вероятностный процесс. Если вдруг сразу повезло, то, ну, может быть и год. Но дальше надо еще это потомство несколько раз высеять, допустим, в поле, потому что каждый раз погодные условия разные, и надо посмотреть, насколько этот гибрид успешно, например, реагирует на внешнюю окружающую среду, там, внешнюю среду, да, и, может быть, он только в один год был хорош, а надо посмотреть несколько лет. То есть это еще, ну, как минимум 3 года. Вот. И, в общем, получается, если мы берем традиционную селекцию, вот я сейчас по минимуму, да, беру, то есть это, вот, допустим, 6 лет, ну, нашли какие-то ценные растения, потом 6 лет инбридинга, потом как минимум год, например, комбинационную способность проверяют, и, например, сразу все повезло, хорошо, еще 3 года мы тестируем. То есть фактически это минимум, сейчас посчитаю, 10 лет, да?
0: Угу.
1: Это прям минимум, но нас
0: солидно.
1: Но на самом деле это прям минимум. Это если нам очень сильно повезло. И также давайте минимум посчитаем, если мы, как биотехнологи, помогаем селекционерам. Вот как раз самый долгий кусочек, вот эти 6-12 лет, мы ускоряем и позволяем его сделать за 1-2 года. И получается, нам вот увидел где-то селекционер гетерозиготные изначально, да, классные для него ценные растения, он приносит их нам. Мы из них, из этих растений делаем очень-очень-очень много вот этих полностью гомозиготных удвоенных гаплоидов. Почему очень много? Потому что, ну, большинство из них будут неполезные. А вот, надо, ценных очень мало. И чтобы их найти, нужно, конечно, много сделать, потому что селекция всегда вероятностный процесс. И, значит, это много-много вот этих чистых линий мы передаем селекционеру обратно. Он их высевает, отбирает сначала те, которые ему нравятся, потом проверяет комбинационную способность и также потом тестирует гибрид. И давайте посчитаем, если все хорошо, идеальный сценарий. Значит, селекционер приносит нам, через год он получает много чистых линий. Дальше все равно минимум год ему нужно их оценить. А потом год условно комбинационную способность, а потом, например, повезло и 3 года тестирования. А, так, чтобы не сбиться, так, год, еще год.
0: И 3.
1: 6, да?
0: Да, получается.
1: Что-то я. Да, 6 лет, да. Это минимум опять.
0: Но это лучше, чем 10.
1: Вот. Ну, конечно, да. И то, да, это намного лучше. Более того, да, если мы берем идеальные чистые линии, полученные традиционным способом, все-таки это не 6 лет, а 12. И тогда, ну, сами можете математически считать, все равно, насколько биотехнология прям, ну, вы еще, да, увидите еще больше эффекта биотехнологии тогда в своих подсчетах. Вот, в общем, это очень важно.
0: Кстати, еще такой вопрос. А вот когда вы смотрите непосредственно клетки, как там произошло разделение, вот это, я еще читал, ну, то есть, когда смотрел ваши работы, так проглядывал, я там видел термин такой проточная цитометрия. Можете пояснить, что это такое, для чего это нужно?
1: Ой, проточная цитометрия клеточных ядер, если четко так говорить. Значит, когда мы работаем, как раз-таки создаем вот эти удвоенные гаплоиды, нам очень важно понять, все-таки это удвоенный гаплоид или все еще гаплоид. Почему это важно? Потому что гаплоидные растения, они не жизнеспособны, они не дают потомства. И поэтому мы, может быть, выросли красивое, отличное растение, но его невозможно размножить, и, соответственно, невозможно его дальше пустить в селекцию. Вот. И поэтому, когда мы в лаборатории выращиваем такие вот растения, нам нужно понять, удвоился там геном или нет. И это можно сделать с помощью как раз-таки вот метода проточной цитометрии клеточных ядер. Это косвенный метод, то есть фактически мы этим методом не понимаем количество наборов ДНК, то есть, но мы смотрим размер ядер, и если упрощенно объяснять, фактически мы смотрим, допустим, растение, которого мы знаем, какое количество ДНК, смотрим, какой у него размер ядра, да, вот, и сравниваем этот размер ядра у других растений. И есть просто хорошая корреляция. Чем больше генома, тем больше ядро, потому что как бы он там хорошо не упаковывался, но просто его объем увеличивается. Вот. И увеличивается, соответственно, кратно, потому что удвоенный гаплоид и гаплоид — это, ну, хромосом, количество, да, хромосом
0: в два раза
1: больше. В два раза. А потом, допустим, тетраплоид еще в два раза больше, чем диплоид. Да? И поэтому за счет того, что увеличение такое кратное, оно очень заметное. И фактически на приборе там мы выделяем ядрышки, и ядрышки такие, они как в очередь выстраиваются внутри прибора, на них светит лазер, и мы за счет вот этого свечения лазера он считывает, что какие лучи прошли, какие не прошли, так он понимает фактически размер ядра. Вот, и мы эти размеры ядер сравниваем. Так мы понимаем, удвоился набор генома или нет.
0: Ну, тогда еще к вашей работе. Я вот знаю, что ваша диссертация была посвящена европейскому редису. А научные статьи говорят, что вот этот род, куда входит редис и редька, он один из самых капризных для биотехнологов. И очень неохотно он поддается вот этим вашим TH, технологиям удвоения удвоенных гаплоидов. Во-первых, почему вот редис такой сложный? Хотел сказать фрукт, ну нет, конечно, не фрукт. И как вашей команде все-таки удалось получить результат с этим сложным растением?
1: В общем, первый вопрос. Он такой, если бы на него кто-нибудь знал ответ, почему он такой сложный, то, наверное, гораздо раньше бы нашли ответ на этот вопрос и разгадали загадку, все это сделали. А в науке обычно немножко по-другому. Мы сначала эмпирически что-то методом тыка, да, пытаемся найти что-то, находим, а уже потом пытаемся понять, почему это. Потому что пока у нас, собственно, какой-то процесс не запущен, мы не можем его изучать. И уже понимать, да, причинно-следственные связи. Вот, поэтому почему он такой сложный, я не знаю. Но при этом интересно, что из этого же он относится к семейству капустной, и к семейству капустной, например, относится рапс. И рапс, например, он самый отзывчивый к этой DH-технологии растения. Он даже модельной культурой, можно сказать, является в наших технологиях. А вот редис нет. И у нас впервые в мире как раз вот получилось для него сделать эту технологию. Угу. Ну, во всяком случае, что, ну, может быть, в закрытых источниках где-то уже это удавалось, но мы не знаем об этом. Вот. Из открытых у нас вот впервые в мире удалось это сделать. А как это сделать удалось? Фактически вот только эмпирически. Вот есть, понимаете, вот наука, она еще такая, как сказать, всегда вот селекция — вероятностный процесс, и вот наука — вероятностный процесс. Тебе, может, повезет, а может и нет, потому что все открытия, они фактически на той открытии никто никогда этого не делал, не знал, как правильно, и ты либо угадал, либо нет. А как ты угадываешь, ну... Это, наверное, опыт и интуиция в большей степени. Ну, конечно, опыт, да, то есть есть какие-то логические предпосылки, почему ты подумал, что это должно быть именно так, и это попробовал. Но еще есть и интуитивная часть, и удача.
0: И элемент везения, вот. Да, вероятно.
1: Да, совершенно верно, да, удача.
0: Ну, а вообще, насколько сложно вот все-таки было с ним работать? Ну, и совершенно тогда логичный вопрос, почему вы выбрали именно это растение? Это такой непростой, если это такой непростой объект.
1: Ну, выбрала, начну с конца, да. Значит, выбрала я, потому что, ну, у меня такой характер, мне нравится решать вызовы. А мне предложили для моей диссертации... какую-то, ну вот по факту, фактически мне предложили несколько тем и сказали, что ну, вот эта тема, если ты сделаешь, то это будет впервые в мире. Но это не факт, что получится. Я такая, ну конечно, я хочу быть впервые в мире, я хотя бы попробую. Вот, и вот так я, собственно, его и выбрала. Не потому, не бой, только поэтому. Вот. Но сложно ли было? Знаете, в аспирантуре ты еще на самом деле довольно мало что понимаешь, знаешь, ты вот только в начале своего научного пути, поэтому понятие «сложно» здесь, наверное, даже не особо применимо. Мне скорее повезло в какой-то момент, просто в какой-то момент реально повезло, поэтому... Ну, то есть я еще, у меня не было такого очень многолетнего пути, да, для того, чтобы сказать, что это было сложно. Короче, мне повезло, что у меня так сложилась моя удача, интуиция, какие-то знания, да, и мне это получилось сделать. Ну а так, поскольку во всем мире до этого еще никто не делал, наверное, это было сложно. Вот, не знаю. Никому не везло до этого.
0: Кстати, вы рассказывали, что еще по этому редису вышла статья в каком-то хорошем журнале.
1: Да-да-да. Даже не статья, но статьи тоже есть. Раз в 10 лет выпускается вот издательством Springer, выпускается большая в трех томах книга о том, какие есть, собственно, биотехнологические там новые какие-то протоколы. Вот. И поскольку для редиса европейского у нас впервые в мире получилось разработать протокол, с помощью которых можно получать вот эти DH-растения, нас пригласили. И мы вот, собственно, написали одну из глав этой книги по редису европейскому. Это первый прецедент, когда российских ученых пригласили в это, ну, скажем так, написать главу в этой книге. Такая большая гордость. Кстати, есть еще там и по репе. У нас коллег, я там соавтор, но не главный автор. Вот, так что это такая большая гордость. И эта книга собирает фактически самый лучший протокол на сегодняшний день по какой-то культуре, да, по всему миру.
0: Я бы еще хотел вас спросить про рапс. Я знаю, что у вас есть проект по созданию вот его как раз устойчивого к гербицидам. Вообще вот эта интересная тема — устойчивость к гербицидам.
1: Устойчивость к гербицидам, давайте сначала, значит, зачем она вообще нужна? Значит, у нас, когда сеют какие-то, да, растения, у нас помимо них растут всякие сорняки, все, что мешает и угнетает растения, которые мы выращиваем. И как раз гербициды, они нужны для того, чтобы бороться с этими сорняками, то есть не ходить вручную полоть, выдергивать эти сорняки, а для того, чтобы опрыскать этим гербицидом землю, и сорняки сами по себе погибли. Но нам важно, чтобы то растение, которое мы выращиваем, не погибло. И вот, собственно, такие растения, которые не погибают, их называют устойчивыми гербицидом. И, конечно, у производства есть запрос на то, чтобы вот такая устойчивость у растений была, чтобы они могли опрыскать поле и потом получить хороший урожай, потому что, кстати говоря, если поле засорено, то иногда это влияет очень сильно, и примерно ну, там вот на 60% можно недополучить урожая, то есть получить только 40%. Из-за того, что у вас очень засорено, например, поле. Конечно, от культуры это тоже зависит. У одних это больше влияет, других меньше, но все равно сильно. Поэтому вот это важно. И, значит, вот как раз по поводу вот той технологии, чем я занимаюсь, ну, как я уже рассказывала, что я занимаюсь удвоенными гаплоидами, и, в частности, тоже делаем мы удвоенные гаплоиды для рапса. И также я говорила о том, что в отличие от селекционеров, мы никакие отборы не делаем, когда вот создаем эти удвоенные гаплоиды. Но вот как раз работа по созданию устойчивости устойчивых растений к гербицидам, вот как раз мы этот отбор туда добавляем. То есть мы сначала получаем удвоенные гаплоиды, а дальше их сажаем так называемые селективные среды. А селективные среды, то есть у нас растения, в принципе, растут в пробирках, на питательных средах. И если вот в эту питательную среду добавить как раз гербицид, то есть вот эту вот условную гадость, да, от которой обычно умирают растения, то у нас фактически на этой питательной среде вырастут и продолжат расти, собственно, да, и не погибнут только те растения, которые устойчивы к нему. И таким образом мы, прежде чем передавать селекционерам, мы не только выращиваем растения, но еще в конце их можем проверить на вот эту гербицидоустойчивость и уже отдать селекционеру отобранные по этому признаку растения.
0: Почему рапс? Может быть, даже многие наши слушатели не совсем понимают, что это за растение, какова его польза. Угу. Вот, с редисом более-менее понятно. Угу. Можно окрошку делать, а вот рапс.
1: Ну, рапс, да, действительно не очень популярная и известная культура у нас. Ну, допустим, ну, это масличная культура. У нас, допустим, да, вот развит, все знают, что такое подсолнечник, потому что мы подсолнечное масло все употребляем в пищу. А вот за рубежом, например, как ни странно, это масло считается очень дорогим. И обычно используют в пищу рапсовое масло. А еще рапс иногда на биодизель используют. Но это обычно такие более плохие, скажем так, по качеству сорта. Там есть некоторые нежелательные компоненты для пищевого масла. Вот. То есть фактически у нас в России выращивается рапс именно на экспорт. То есть это просто очень выгодная для сельхозпроизводителей культура. Она очень высокомаржинальная в своем выращивании, и они собирают, собственно, рапс и продают его за границу, то, чтобы там где-то делали масло. А вот рапс, почему рапс? Ну, во-первых, он ну, очень популярен сейчас в России именно среди сельхозпроизводителей, потому что высокомаржинальный. А во-вторых, как я уже говорила раньше, он хорошо отзывчив именно к нашим диетехнологиям, поэтому это очень удобный объект для того, чтобы мы могли на нем тренироваться, делать какие-то новшества, какие-то новые апгрейды технологии. Ну а потом эти, на самом деле, апгрейды мы можем переносить на любые другие культуры, просто гораздо проще и уже ну, с каким-то, знаете, базовым пониманием, от чего там нам исходить. Вот поэтому рапс.
0: Понятно. То есть и рапсу помогаете, и технологии помогаете на базе рапса совершенствовать. Хорошо, у нас 2 минуты до конца, по-моему, как раз отличный момент для того, чтобы рассказать нашим... Вас можно отнести, я думаю, к категории молодых ученых. Как вы все-таки попали в эту, именно в эту область, как выбрали, почему вам нравится этим заниматься?
1: Ну, вообще мой путь был очень такой непрямой к науке. Несмотря на то, что у меня родители оба ученые, я как-то с детства, ну, считала, что я в науку не пойду. Но при этом... И, в общем-то, ну, всегда была очень творческой. И, допустим, в 10 классе я думала, что поступлю вообще в художественный вуз. Я в Строгановку готовилась. В 11 классе резко решила, что буду ландшафтным дизайнером, поэтому мне нужно пойти на почвоведение в МГУ. Но я, собственно, его и заканчивала, туда пошла. Ну, а потом, когда в процессе я обучалась, я поняла, что, например, ну, это лично для меня, ландшафтный дизайн как будто бы не так уж прям творческое, потому что я буду работать под заказчика. А вот вот наука — это как раз та сфера, в которой фактически нет заказчика, потому что никто не знает, как и что делать, потому что ты это делаешь впервые зачастую. Вот. И мне показалось, что это фактически, ну, наверное, самая такая творческая профессия, которая может быть. Но все равно я не сразу туда пошла. Я сначала этим занималась как хобби. И я пошла на полставки и просто для души занималась наукой. Зарабатывала я репетиторством в основном и еще пробовала себя в актерстве, играла в театре. А потом поняла, что нет, все-таки наука все равно самая творческая и самая, ну, это для меня лично, да, не хочу никого обидеть. И еще наука для меня, это, знаете, вот я чувствую, что именно в этой сфере я максимально использую вообще весь свой потенциал. И, кстати говоря, тоже вот, ну, какая-то связь, да, с наукой, ой, с наукой, с театром тем же самым. В театре есть сцена, на самом деле, в науке тоже очень много сцен. Это постоянно на конференциях, причем на международных, если ты, скажем, пытаешься куда-то двигаться, да, и на самом деле у тебя довольно много возможностей, помимо того, чтобы реализовать свои какие-то, свой ум, да, можешь еще реализовать себя как оратор и, ну, такой какой-то публичный деятель. В общем-то, мне кажется, наука — это, ну, там можно все.
0: Ну, супер, отличный получился финал. Вот. Мне очень понравилось то, что вы сказали. Подписываюсь под каждым словом. Мне тоже кажется, что наука очень творческая вещь. Конечно, в любой профессии есть рутина, но в науке вы можете заниматься... Это уникальная, на самом деле, такая штука, где ты получаешь финансирование, а делаешь то, что тебе интересно.
1: Я вот здесь, извините, перебью. Да, есть такое даже выражение, что наука — это когда ты удовлетворяешь свой интерес за чужие деньги. Но я думаю, что это надо на самом деле менять. Надо очень важно. И сейчас это меняется, мне кажется, когда ты делаешь науку не в стол, а именно для чего-то. И, да. Может быть, практически не сейчас, а лет через 30, да, это будет практически применимо. Но сейчас очень сильно следят, допустим, в грантах за тем, чтобы ты мог объяснить актуальность своей работы, чтобы это было не наука ради науки. Это к чему-то продвинуло вообще в целом всех.
0: Да, это
1: и
0: тоже,
1: научный прогресс.
0: Да, это тоже важное замечание. Я хочу поблагодарить нашу гостью. У нас в гостях была Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, спасибо большое, было очень интересно.
1: Спасибо большое, мне тоже было очень интересно.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Турция ограничивает проход судов в Черное море из-за атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности уведомило несколько танкеров, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на движение. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, по словам которых турецкие власти не объяснили причины введенных ограничений. В материале сказано, что некоторые суда получили уведомление о распространении мер на направление на Украину. Отмечается, что запреты могут создать дополнительные сложности для мировой торговли на фоне уже существующих перебоев в поставках нефти. В Болгарии взорвался неизвестный беспилотник. Он залетел в воздушное пространство страны со стороны Румынии и сдетонировал примерно в километре от компрессорной станции. Об этом заявил премьер Румен Радев. По его словам, дрон упал в поле подсолнечника. Территория оцеплена. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. СМИ сообщили об увеличении Евросоюзом импорта СПГ из России. В июне страны сообщества закупили на 14% больше сжиженного природного газа, чем за аналогичный период прошлого года. По информации издания Welt am Sonntag, доходы России от продажи сырья выросли до 60 миллионов евро в день. В материале говорится, что больше всего СПГ из нашей страны закупила Франция. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Умер отец Лионеля Месси. Хорхе Месси скончался накануне вечером в медцентре аргентинского города Росарио. Мужчине было 68 лет. Причины смерти не называются. Хорхе Месси был личным агентом и менеджером сына. В молодости он был рабочим на металлургическом заводе, впоследствии посвятил себя управлению карьерой Лионеля Месси. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки.

0: непреднамеренного, неправедного и пагубного.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, или, можно сказать, так, культурная страничка. Не всегда у нас музыка. Мы здесь с вами говорим и о других деятелях культуры, и о художниках, и о писателях, и вообще, так сказать, об интересных явлениях, которые происходили в свое время в истории Соединенных Штатов. Но сегодня у нас традиционная наша уже... Очень мне приятно, что, ну, все-таки полюбившийся многим из вам, наша музыкальная викторина, музыкальный Голливуд. Я ставлю песню, ну, а вы догадываетесь, из какого это фильма. Очень часто наши вкусы совпадают, иногда не нравится, может быть, но это не имеет никакого значения, потому что самое главное, что помимо того, что мы слушаем хорошую музыку, с моей точки зрения, но мы еще кое-что новое узнаем, каждый из нас, и я, когда готовлюсь к передаче, поверьте, ни в коей мере не хочу себя строить такого крутого диджея-гуру, который все знает. Я сам для себя тоже узнаю очень-очень много интересного, несмотря на то, что достаточно долго прожил, проработал в Америке, и все равно какие-то новые странички, новые нюансы открываешь для себя, и это приятно, потому что мы не занимаемся культурой отмены, а мы, наоборот, мы открыты, мы узнаем что-то для себя новое, невзирая на политическую обстановку. К глубокому сожалению, не можем сказать это о наших так называемых оппонентах, а иногда даже и врагах. Ну, бог с ними. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я прошу вас воздержаться от звонков, просто чтобы побольше послушать музыки, но я буду читать все ваши сообщения, естественно, живой прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» и передача «Америка Лайт». СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Мы ВКонтакте, мы в Дзене, мы в Максе, так что... Но что может заменить прямой эфир? Первая композиция, пожалуйста.

изменения, changes, меняемся. Не надо бояться изменений в своей жизни, надо идти им навстречу. А все будет обязательно хорошо. Надо обязательно попробовать, чтобы потом не жалеть, что ты это не сделал. А, Зурита, добрый день. Михаил Водопьянов, здравствуйте. Но никто не смог отгадать. Ну, не скрою, не так уж это и просто, наверное, было. Андрей Семин, Иисус Христос, суперстар. Нет, ну, конечно, не Иисус Христос, суперстар. Ауна Бабента, вот прямо сейчас, отлично. Дэвид Боуи, но фильм вы не знаете, но ничего. Дэвида Боуи отгадать, это тоже, так сказать, он немножко необычной, может быть, манере сейчас поет для себя. Это Шрек, знаменитый мультик, когда Шрек у нас меняется. Да там все меняются, меняют свою внешность. Так что песня-то, как вы сами понимаете, очень-очень подошла. И я думаю, что продюсеры фильма и создатели фильма правильно сделали, что взяли ее. Так что, да, это Шрек, известный мультик, ну, такой спорный, если на мой вкус, но, тем не менее, достаточно популярный. Евгений Сусаров, Чип энд Дейл. Похоже, конечно, немножко, но не то. Ну, хорошо, давайте немножечко от такого мультяшного персонажа перенесемся в область такой, знаете, заоблачной немножко психопатии с перемешку с эротикой. Может быть, сейчас вы догадаетесь, кто же это и в каком фильме исполнялась эта песня.

Уна Бабентова пишет, в немецком переводе было бы название «Das ist fantastisch». Согласен, конечно же, да. Андрей Семин первый отгадал фильм «50 оттенков серого», но ошибся с исполнительницей, к сожалению, не Лана Дель Рей. А вот полный ответ прислал сначала... Значит, AB прислал, действительно, Love Me Like You Do, 50 оттенков серого, и исполнительница Элли Голдинг. И она является, кстати, и автором, она является композитором этого. А самый первый прислал наш, насколько я могу судить, новый участник Евгений Сусоров. Вы отгадали первый, отгадали полностью. Элли Голдинг из фильма 50 оттенков, ну, вы написали Серега Серого, да, конечно. Так что, да, поздравляю вас, отлично. Конечно, очень талантливая исполнительница. И, как видите, очень прекрасная композитор, по-моему, очень... Конечно, это музыка, которая сделала этот фильм. «Ты абсолютно все для меня. Ты мой свет, ты моя тьма, ты свет моей крови, ты мое спасение, ты моя боль, ты единственный, кому я хочу прикасаться. Никогда не думала, что ты столько можешь значить для меня. Ты мой страх, но мне все равно. Ведь и мне никогда не было прежде так хорошо, как с тобой». Вот такие милые, очаровательные, эротические слова. Ну, что ж, по-моему, очень даже прекрасные. Давайте послушаем еще следующую композицию.

Да, Евгений Сусоров никому не оставил никаких шансов. Он пишет, а тут и по голосу можно отгадать. Always remember us this way. Запомните нас, какими мы были. Леди Гага. Я не новый участник, добавляет Евгений, просто в отпуске, наконец-то, слушаю вас не в записи. Ну что ж, добро пожаловать обратно, спасибо вам за вашу лояльность. Уна Бабентупи, всегда больше нравился Steel Soul, все понятно. Вам или мне? Ну, я думаю, этот стиль всем нравится очень хорошо. Да, да, я навсегда запомню нас такими возлюбленными в ночи, поэтами, пытающимися сочинять. Мы еще не знаем, как рифмовать, но мы пытаемся. Я растворяюсь в твоих глазах, которые горят, как солнечное небо Аризоны. И я готова утонуть в этих глазах. Часть меня является всегда тобой и умрет только тогда, когда мы с тобой расстанемся. Вот такие вот трогательные слова. Я не скрою, уважаемые радиослушатели, что я именно в большой степени, вот, готовясь к нашим передачам, но изменил свое мнение об этой исполнительнице Леди Гага. За внешним эпатажем скрывается, с моей точки зрения, замечательная певица, действительно настоящий художник, который прекрасно себя чувствует в самых разных стилях. Посмотрите ее исполнение с Тони Беннетом, прекрасное. Как она поет, ретро стилизует это, современный ритм, ну, то есть абсолютно все. У нас была передача о ней, я сделал про нее где-то год назад, так что, если кто-то хочет поподробнее узнать, то, пожалуйста, конечно, вы можете, ну, воспользоваться, во-первых, и нашей передачей в подкасте, вы всегда это сможете найти, и надеюсь, что получите еще раз дополнительное удовольствие. Еще раз прошу вас, уважаемые радиослушатели, извините, просто не могу брать звонки, вот, чтобы просто побольше послушать следующую музыку. Ну, давайте немножечко о такой лирике от оттенков севера и серого и Леди Гаги. Давайте немножечко встряхнемся, перенесемся в знойный Майами, потому что там Бог знает, что творится. И чтобы добиться чего-то, нужно стараться изо всех сил.

0: AB, поздравляю вас, прекрасно. Push it to the limits, Пол Энгельман, конечно. Но фильм, вообще-то мне кажется, что фильм гораздо более известен, чем эта сама песня. Хотя, мне кажется, она очень хорошо отражает настрой фильма и суть, собственно говоря, его. «Живи на пределе», «Шагай вперед по лезвию бритвы», «Не смотри вниз», «Следи». Иначе с тобой будет все покончено. Преодолевай все преграды. Переступи черту. Ты достиг вершины, но теперь тебе надо на ней удержаться. Ну, конечно же, такой темп, такой, так сказать, это, да, вот AB с шрамом, ну, лицо со шрамом, да, совершенно верно. AB, поздравляю вас, конечно, да. Знаменитый фильм, конечно же, с Аль Пачино, «Лицо со шрамом». Тони Монтана, простой беженец из Кубы, который приплыл в Америку и который думал, ну, что называется, ухватил Господа Бога за бороду, достиг вершины и потом скатился с нее в буквальном смысле этого слова, и, конечно же, сам стал жертвой своих собственных страстей. Но музыка, конечно, и фильмы, конечно, очень хорошие, и, конечно же, очень хорошее исполнение Пола Энгельмана. Я думаю, что мы с вами прекрасно... Я хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, он очень... Именно вот эту версию. Есть еще 30-40-х годов версия, но она, по-моему, вообще никудышная. Я пытался ее смотреть, там даже близко нет. А там именно вот по настрою, по сути своей, конечно же, Аль Пачино — это одна из его лучших ролей. Он был номинирован на «Оскар», если мне память не изменяет, за эту роль. Вот, прекрасное было сыграно, конечно, это трагедия, собственно говоря, конечно, такая, знаете, мигранта, человек, который пошел не по тому пути и совершенно, как говорится, естественно, логично пришел к своему и физическому, и моральному концу. Так что, да, жми на газ, вперед, иди, не останавливайся. Ну, уважаемые, если автолюбители, конечно, это все фигурально, в переносном смысле. Ни в коей мере я бы не хотел, чтобы это воспринималось у нас. Но, тем не менее, очень хорошая, по-моему, композиция, которая прекрасно как раз вписывается посередине фильма. Я думаю, что вы оцените. Это она как бы отделяет старого Тони Монтану от нового Тони Монтану, босса мафии, который уже не видит, что называется, берегов, и уже рвется только-только вперед. Не забывайте смс-портал 925-888-894-8, телеграм MSK-бот. Заходите на нашу страничку в Дзене, заходите на нашу страничку в Максе, заходите на мою страничку «Америка Лайт», телеграм-канал, там я... Помимо того, и этой передачи, и других, я печатаю материалы, которые я не успеваю анонсировать в эфире, там есть и телевизионные мои выступления, если вас это интересует, все это касается, конечно, Америки, а самое главное, я там предоставляю свежую информацию из американской прессы, вы можете со многими вещами в оригинале познакомиться, кое-что я успеваю переводить, кое-что просто помещаю так, ну, чтобы, потому что есть вот и иностранная аудитория у меня, так что, в общем-то, сказать, приходится как бы немножко раздваиваться здесь, но я, признаться, не против. Страничка ВКонтакте, Ардуханян Рафаэль, я всегда отвечаю, вы знаете, спасибо за ваши письма, которые вы шлете. Но сейчас время новостей. Я приглашаю вас вместе со мной послушать их, а потом продолжим нашу музыкальную викторину.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Во Внуково ввели ограничения, аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, об этом сообщает Росавиация. Там предупредили о возможных корректировках в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Калмыкии. Авария произошла на 286-м километре федеральной трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь. По информации республиканского главка МЧС, во время движения у КАМАЗа оторвало колесо, которое отлетело в легковой автомобиль. Спасатели на месте ЧП отключили аккумуляторную батарею машины и ее газобаллонное оборудование. Известно, что среди пострадавших один ребенок, обстоятельства выясняются. На Западе предложили новое место размещения замороженных активов России. Бывшие высокопоставленные чиновники из ЕС и США считают, что необходимо создать новый депозитарий Евросоюза для использования изъятых средств для нужд Украины. По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, идея заключается в том, чтобы перенести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии на общий европейский уровень и снять с нее риски ответственности. Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе Новой Москвы. Он соединит Новоорловскую улицу в Новопеределкине и проектируемый проезд номер 389 во Внукове. Путепровод пройдет над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере «Макс», планируется возвести свыше 2 километров дорог. Проект поможет улучшить транспортную доступность районов Новопеределкина и Внуково, снизив нагрузку на существующие магистрали. Мэр Москвы добавил, что по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, который свяжет метро «Рассказовка» и ЖК «Рассказов» с соцобъектами на Новоорловской улице. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и также до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, наша музыкальная викторина, музыкальный Голливуд. Я думаю, что повторить несколько раз слово «музыкальная музыка» не так уж и плохо. Но в любом случае, небольшая тавтология. Так что, как всегда, на этой викторине я ставлю песню, загадываю ее. Ну, а вы пытаетесь отгадать, из какого это фильма и кто является исполнителем этого. Спасибо за ваши добрые слова. Я вижу, что нравится это. Так что я очень рад, что подборка... Многим из вас нравится здесь. Давайте послушаем следующую композицию. У меня не вызывает сомнения, что вы узнаете сразу этот потрясающий голос, этот фальцет, эту группу. Но вот из какого фильма?
8: This is a new song. Who wants to live forever?

Ну да, конечно, конечно, сразу от Газурита Меркьюри, конечно, Фредди Меркьюри. Евгений Сусаров пишет: «К сожалению, фильм не смотрел, но часто в наушниках слышу Queen Who Wants to Live Forever». Конечно. Карен пишет: «Добрый день, Фредди Никитич». Фредди Меркьюри, да, Зурита Меркьюри, конечно. Ну, Биджес, нет, конечно, это нет. Конечно же, нет, да. Эйби, конечно, пишет: «Да, конечно, вы догадались, что это горец. Queen Who Wants to Live Forever, но опередил всех просто по времени роман». И он написал полностью «Queens Who Wants to Live Forever», Фредди Меркьюри, конечно. Ромео пишет: «Уровень сложности America Hard». Ну, я думаю, от этого немножко интереснее. Эйби, невозможно было не узнать. Роман, поздравляю вас. Эйби, вы тоже отдельно, но тоже, как говорится, сделали. Но Роман просто полностью сразу ответил на это первым. Так что спасибо. Конечно, это фильм «Горец» с замечательным Ламбертом и Шоном Коннери. «Ты хочешь жить?» «Кто хочет жить?» «Кто хочет быть бессмертным?» «Кто хочет жить всегда?» Но это, собственно говоря, квинтэссенция этого фильма самого. Она очень хорошо легла на сюжет. Горец, он же бессмертный. Бессмертный рыцарь, который путешествует во времени и борется за справедливость в стиле старых добрых рыцарских традиций. Ты хочешь жить навсегда, ты хочешь жить всегда, ты хочешь стать бессмертным. А для чего? Что ты будешь делать? А может быть, все-таки важнее прожить свою жизнь так, чтобы тебя заметили и чтобы ты оставил свой след. Но это, как всегда, слова Queens, конечно, они всегда достаточно такие философские. Такая исповедь своеобразная для самого Фредди Меркьюри. Я думаю, что это, конечно, очень хорошо ложится на стиле и фильма, и этой замечательной группы Queens, Фредди Меркьюри. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, здесь, конечно, уже достаточно много. 65-19, Фредди Меркьюри, Queen, Никита. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Роман. Эйби, поздравляю вас. Ну что ж, давайте послушаем еще одну композицию. Посмотрим, откуда это.

Да. Ромео первый прислал название фильма, совершенно верно, «Сумерки». И буквально через 15 секунд Карен тоже прислал название фильма. Но кто же исполнитель? AB пишет «Алиша», «I have died every day». Нет, не Алиша, AB. И всех, конечно, практически полностью ответил опять Евгений Сусаров. «Гимн свадебных клипов», пишет Евгений. «Thousand years», «Тысяча лет», вроде бы из фильма «Сумерки». Не вроде и никаких «или», конечно, это «Сумерки». Но Никита единственный, который догадался, что это Кристина Перри. У нас была недавно передача об этой замечательной американской певице, молодой, энергичной. Но и это даже совместно, это все равно не полно, потому что Кристина Перри исполняет эту песню в фильме «Сумерки» со своим партнером Стивом Кейзи. Это вот дуэт Кристина Перри, Стив Кейзи, песня «Thousand Years», «Тысячу лет» из фильма «Сумерки». «Сердце бьется так быстро, ожидание и обещание. И мне бы набраться смелости и сказать, как я люблю тебя. Все мои сомнения сразу уходят, когда ты рядом со мной. Я умирал и любил тебя тысячу лет». Ну, кто из вас помнит сюжет этого фильма «Сумерки», там у нас тоже один бессмертный человек, который может себе позволить любовь тысячелетнюю такую. Он тоже, как и горец, бессмертный, но, правда, по другой причине. Так что спасибо. Ну что ж, совместными силами, я думаю, мы одолели эту планку. Спасибо. Ну что ж, давайте послушаем еще одну композицию. Спасибо за вас. Сейчас уже очень многие.

Евгений Сусаров пишет, недавно в рекламе на телевидении играли «Happy Together», «Битлы» или «Черепахи». Я понимаю, о чем вы говорите. Антон Андреевич правильно сказал «Черепашки». Но это имеется в виду «Черепашки-ниндзя». Но дело в том, что эта песня действительно песня, к сожалению, группу никто не отгадал, и фильм тоже никто не отгадал. Это название, как говорится, группы, так получилось, что группа, которую это исполняет, называется «Turtles», «Черепашки», действительно. И более того, эта песня звучала в начале известного фильма «Черепашки-ниндзя», но она не была официальным, как бы, треком этого. Поэтому эта песня, она полностью вот так, как ее исполняла эта группа, давно уже эта песня, уже больше 40 лет, она прозвучала в другом фильме 2003 года, называется «Безумная пятница», Сигурни Уивер и Линдси Лохан. Если помните, там дочка и мама. Мама такая вся, так сказать, корпоративная, скажем так, мадам, которая руководит компанией. Дочка, ну, что называется, сорви голова. И они в какой-то момент, когда вот во время своих, так сказать, претензий и ссор таких семейных, они вдруг неожиданно, по воле, конечно, Всевышнего, они поменялись как бы телами. И вот, собственно говоря, весь фильм замешан на этом. Но, тем не менее, эта песня вот звучит там «Счастливы вместе», группы «Turtles», «Черепашки», «Представь нас вместе», как это делаю я думаю всегда о тебе, и день и ночь, и это правильно. Обними меня крепко, потому что мы же так счастливы с тобой вместе. А прозвучало это вот в этом, как говорится, фильме. Фильм очень симпатичный, легкая семейная комедия. Я вас, как говорится, приглашаю посмотреть ее. Линдси Лохан тогда была очаровательной молодой девушкой, еще не была искушена очень-очень многими соблазнами, такие как наркотики, алкоголь, и фактически загубила свою карьеру. Ну, а Сигурни Уивер, это, как говорится, классика Голливуда. Во все времена, в любом возрасте, она блистательна. Героиня знаменитого фильма «Чужой», как вы помните. Там она прекрасно сыграла комедийную роль, с моей точки зрения. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, да, вот, к сожалению, не Сигурни Уивер. Нет, Сигурни Уивер, Ромео, а кто еще там играл? Если, по-моему, Сигурни Уивер... Как раз она там, по-моему, играла. Ну, сейчас проверю. А Джейми Ли Кортис, Ромео, спасибо, конечно же, конечно. Спасибо, что поправили. Да-да-да, Сигурни Уивер. Безусловно, конечно, Джейми Ли Кортис сыграла, да, предстательная роль. Все, спасибо вам, Ромео, что поправили меня. Да, вот видите, и на старуху бывает, как говорится, проруха. Ну что, настало время последней песни. Никаких сомнений у меня не вызывает, что вы ее, конечно, узнаете. Но вам нужно все-таки применить всю свою фантазию, чтобы представить эту, ну, классику, такую, как говорится, рока, представить ее в достаточно таком легком, бурлескном фильме. Пожалуйста.

0: Для чего мы живем? Кругом пустота и покинутые места. Еще один герой, который совершил безрассудное преступление. За анализом, за пантомимой. Мое сердце разбивается на части, а мой грим сползает вниз. Но шоу должно продолжаться. Я должен продолжать улыбаться. И что бы ни случилось, я все оставляю на волю случая. Еще одна сердечная боль, еще одно фиаско. Кто-нибудь знает, для чего мы живем? AB, фильм «Богемская рапсодия». Да, звучит, шоу должно продолжаться. Да, Зурита. Ромео, отлично, сейчас. «Богемская рапсодия», Никита. 64-95, Фредди. «Богемская рапсодия». Но Ромео отгадал фильм. Да, это звучит полностью в «Мулен Руж». В этом фильме это звучит. Так что, Роман... Фредди Меркьюри, конечно, да, «Шоу Маст Го Он», да, но Ромео единственный, который отгадал этот фильм. Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше участие, увидимся и встретимся с вами на следующей неделе. Всего вам самого доброго и хороших выходных.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 3 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 35 дронов ВСУ над Севастополем. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В мессенджере «Макс» он написал, что преимущественно беспилотники были уничтожены над морем и на удалении от берега. Развожаев уточнил, что осколками дронов повреждены 12 многоквартирных и 10 частных домов, пулями от стрелкового оружия 10 автомобилей. В Белграде завершились переговоры Александра Вучича и Владимира Зеленского. Президент Сербии и глава киевского режима подписали меморандум о взаимопонимании. После встречи Вучич заявил, что Белград сделает все возможное для помощи Киеву со скорейшим вступлением в Евросоюз. В свою очередь Зеленский на пресс-конференции призвал ЕС предоставить Украине финансовую поддержку и усилить санкционное давление на Россию. Глава киевского режима прибыл в Белград накануне. Сегодня прошли официальные переговоры с президентом Сербии. Германия поставила под угрозу зимний отопительный сезон в ЕС. Причина – отказ правительства ФРГ централизованно закупать газ для подземных хранилищ. Из-за этого решения страны Евросоюза рискуют столкнуться с повышенными ценами в предстоящем сезоне. В материале издания «Политико» говорится, что обычно операторы газохранилищ заполняют их летом, когда стоимость топлива ниже, а зимой продают его снабжающим компаниям с наценкой. В этом году из-за войны на Ближнем Востоке и возникших в связи с этим перебоев с экспортом топлива из стран Персидского залива весной и летом цены оказались выше, чем обычно. Поэтому заполнение хранилищ в Европе идет меньшими темпами. По состоянию на 6 августа в хранилищах Германии находится чуть меньше 48% от максимума. В целом по ЕС этот показатель оценивается в 58%. Это самый низкий уровень для Евросоюза за 15 лет. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате более миллиарда долларов. В первые выходные мировых показов фильм заработал 264 миллиона 100 тысяч долларов, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. «Одиссея» принесла 429 миллионов 700 тысяч долларов во время проката в США и 570 миллионов 300 тысяч в мире. 5 августа премьера состоялась в Южной Корее, в Китае картина выйдет на большие экраны 14 числа, в Японии 11 сентября. Об этом сообщает издание Deadline. В его статье отмечается, что фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», которая заработала 1 миллиард 85 миллионов долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750.

0: специалистам. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Профессиональные танцы во взрослом возрасте». В эфире кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена Леонид для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Александр Солженицын и Иван Бунин. Два русских писателя, два лауреата Нобелевской премии по литературе. Иван Бунин 1933 года за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы, став также первым русским писателем, обладателем этой награды.
5: Фрагмент из Нобелевской речи Ивана Бунина, произнесенный им 9 ноября 1933 года. 9 ноября в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, если бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувство радости, даже самые редкие, ничего не значит по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимые воспоминания, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние 15 лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби. Совсем нет.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
4: Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии 1970-го с формулировкой «за нравственную силу, подчеркнутую в традиции великой русской литературы».
6: Многих нобелевских лауреатов, вероятно, вы слышали в этом зале, но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. Один раз я уже почти был здесь у вас, только не воплоти. И вот, наконец, я приехал не в свою очередь, чтобы занять лишний стул. 4 года должны были пройти для того, чтобы я вышел для 3-минутного слова. Для писателей подневольной страны первая трибуна и первая речь — есть речь обо всем на свете и речь о болях своей страны. И простительно поэтому влить горечь в стаканы торжества. Через 4 года можно испытать, какую роль сыграла уже эта премия в твоей жизни. В моей жизни очень большую. Она помогла мне не быть раздавленному в жестоких преследованиях. Она помогла моему голосу быть услышанному там,

0: где моих предшественников десятилетиями не слышали и не понимали. Большая часть моих уже написанных книг еще тогда не была напечатана. Но, может быть, лучшая задача всякой литературной и научной премии именно и есть оказать содействие в самом движении, оказать содействие на пути.
1: Полвека спустя Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии по литературе. Из опубликованных документов стало известно, что кандидатура Александра Солженицына рассматривалась среди 75 претендентов. Это был второй раз, когда кандидатуру Солженицына выдвигали на Нобеле. Впервые он появился в списке кандидатов в 1969. Почетную награду Александр Исаевич смог лично получить только в декабре 1974 года, после высылки из СССР. Архивариус Ирина Тюрина.
2: Часто делается такая ошибка, говорят, что Солженицын получил Нобелевскую премию за архипелаг ГУЛАГ. На самом деле, обращаю ваше внимание, что премия ему была присуждена в 70-м году. Архипелаг ГУЛАГ в свет вышел впервые в декабре 73-го. И здесь, на иллюстрации в этом дипломе Шведской академии, собственно говоря, изображено, за что же дали. Вот здесь Матрёна, случай на станции, вязовое бревно, крохотка, эти зэки с мисками. А формулировка была за нравственную силу, с которой он продолжил извечные традиции русской литературы.
3: Это на каком языке вы сейчас прочитали?
2: На шведском.
1: Решение Шведской академии было оглашено в Стокгольме 8 октября 1970 года. После опубликования в Париже книги «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын был признан виновным в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке. Вот архивный документ от 7 февраля 1974 года. Юрий Андропов Леониду Брежневу, генеральному секретарю Коммунистической партии.
4: Как я вам докладывал по телефону, Вилли Брандт выступил с заявлением, что Солженицын может жить и свободно работать в ФРГ. Сегодня, 7 февраля сего года, товарищ Киворков, это генерал-майор КГБ, вылетает для встречи с Баром с целью обсудить практические вопросы выдворения Солженицына из Советского Союза. Если бы указанная договоренность состоялась, то мне представляется, что не позже, чем 9-10 февраля, следовало бы принять указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына советского гражданства и выдворении его за пределы нашей Родины. Проект указа прилагается. Если же по каким-либо причинам мероприятие по выдворению Солженицына сорвется, мне думается, что следовало бы не позднее 15 февраля возбудить против него уголовное дело с арестом. Прокуратура к этому готова. С уважением, Юрий Андропов.
2: 12 февраля, реализуя тот самый указ, Солженицын был арестован у себя в квартире в Козицком переулке и увезен в Лефортовскую тюрьму. Там с него сняли его одежду, облекли во всю тюремную и отвели в камеру. В камере Солженицын провел одну ночь и начало следующего дня, и когда за ним пришли для того, чтобы вести там в особое помещение, где ему огласили приговор, в это время был обед, им принесли обед в камеру. И Солженицын успел дохлебать щи, но вот половину только куска хлеба съел, а вторую половину машинально сунул в карман брюк, не зная, куда его ведут и чем это все закончится.
3: А вот я читаю, кстати, да есть не дали, гром замка, выходить. Ну, хоть щи долопал до конца, а хлеба сунул кус в карман пиджака.
2: Да, этих Европ еще пожрать понадобится. Это так он с юмором позже писал.
1: Из биографии. Александр Солженицын был впервые арестован в 45 году и осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Пробыл в них с 45 по 53 год. В феврале 53 был освобожден без права проживания в европейской части СССР. 3 февраля 1956 года решением Верховного суда Советского Союза Александр Солженицын был реабилитирован. Второй раз был вновь арестован 12-13 февраля 1974 года, лишен советского гражданства и выслан из СССР. Но история не остановилась. «Красное колесо» от автора.
5: Без 20 минут час ночи штаб Северного фронта донес в Ставку, что манифест о царском отречении наконец подписан. Ну, наконец-то. Разрядилось великое напряжение. Кончилось несчастное царствование. Не стало императора Николая II. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, а у Ставки роились свои неотложные заботы. Полоцкий комендант доложил, прибыло 500 нижних чинов, вооруженных револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, ответили по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить, солдаты из депутации напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод «Драгун», и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось. Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная депутация, или даже 10 таких депутаций. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо почтительных, потому что он высился теперь как бы новым царем, и все военное главнокомандование, какое-нибудь верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе действующей армии никак невозможно допустить разоружения железнодорожной охраны, и против солдатских банд и самозванных депутаций придется принимать самые суровые меры, чтобы, Алексеев был возмущен, и строка его окрасилась упреком, чтобы оградить действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части петроградского гарнизона. Увы, для петроградской революции, как она дышала, вовне, нельзя было найти выражения более точного. Суматошный этот Родзянко. То 3 ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами и к аппарату. Но вот послана ему одна, вторая, точные военные телеграммы о тревожном происшествии, а он держит себя так, будто и не получал. Но что у Алексеева было, это высокая штабная тренировка. Способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться. Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексеев уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты, и далее во все армии, и начальникам всех военных округов, и безотлагательно рассылать во все части войск. Всего лишь 3 суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император внезапно уехал на вокзал. Алексеев вот так же шел тогда ложиться спать. За 3 суток какую же отвалили глыбу, загородившую русский путь. Путь к свободе.
1: В декабре 2013 года в Музее изобразительных искусств в Москве открылась грандиозная выставка Александра Солженицына «Из-под глыб. Рукописи, документы, фотографии», приуроченная к 95-летию писателя. Про уникальные предметы было именно там. Наталья Солженицына, президент фонда «Русское зарубежье» имени Александра Солженицына.
6: Сквозь всю его жизнь, все-таки почти каждого периода жизни, сохранились какие-то свидетельства его рукописной работы. Машинопись авторская в круге первом, рукопись первой и второй части «Ракового корпуса», жемчужины нашего архива «Архипелаг ГУЛАГ», который сохранили эстонские друзья все 20 лет нашего изгнания. И начал писать буквально в 8-9 лет. Он почему-то был уверен, сам не знает почему, что он станет писателем. Писал фантастические рассказы, научную фантастику и приключенческие повести.
1: Да, я вот вижу повесть «Синяя стрела».
6: Вот этот журнал, который он выпускает сам, вышло 16 выпусков такого журнала, в которых он был автором и прозы, и стихов, и шарат, и кроссвордов, и всего на свете. И в конце стояла подпись. Подписчиков 1 миллион. Реально была подписчиком только одна его мать. Вот огромный массив рукописные «Красного колеса», который никто никогда не видел. Это огромный труд, в который вложено, к тому же, изучение всех доступных на Западе архивов по русской революции. Они там, во всяком случае, богаче, чем те архивы, которые у нас были открыты. Писал мелко, убористо, во-первых, от природы. У него был такой почерк, а во-вторых, он был большую часть жизни, ну, не в изгнании, а до того, как его выслали, он был озабочен не объемом вещи, а объемом физическим, в кубических сантиметров, потому что нужно было прятать все написанное. В любой день могли прийти, и ты мог лишиться всего. Мы знаем историю с Романом Гроссманом, правда?
3: Ну, это да.
6: Солженицын прятал все это тщательно, понимая, что в пустую квартиру, в пустой дом всегда могут прийти.
3: Написано «Архипелаг ГУЛАГ».
6: Посвящаю всем, кому не хватило жизни, об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался.
3: Родом он из Кисловодска, это Терская область. День рождения 11 декабря 1918 года. А в последний путь мы провожали его 3 августа 2008 в Москве. И все последние 18 лет Солженицын и его книги в нашей памяти, в нашей истории. В названии Московской улицы тоже он, этот великий писатель и бунтарь. Одна история с отказом от высшего ордена России святого апостола Андрея Первозванного в декабре 1998 году чего стоила. А как встречали при возвращении, когда семья проехала на поезде через всю страну от Владивостока до Москвы в 1994 после 20 лет жизни в эмиграции. А Рязань? Город, где Солженицын жил и писал свои книги в годы СССР. И он приехал именно сюда сразу по возвращению из эмиграции осенью 1994 года. А Санкт-Петербург, а поездка в центр Мещеры и по местам, где учительствовал и где поселил свою знаменитую Матрёну, главную героиню рассказа «Матрёнин двор» 1959 года, впервые опубликованном в журнале «Новый мир» в январе 1963 года.
7: На 184-м километре от Москвы, по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того, все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур, чинят пути, что ли, из графика вышел. Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я.
3: Александр Солженицын, «Матрёнин двор». В 1969-м его исключили из Союза писателей СССР. В 70-м стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Да, забыл совсем сказать, когда говорил о грандиозной выставке к 95-летию Солженицына в Музее изобразительных искусств в Москве, что там же была еще представлена удивительная картина Гавриила Гликмана, русского художника и скульптора, «Матрёнин двор» 1980 года, которую Мстислав Ростропович называл «Похороны души России». И отправляемся в те края.
8: Село Полищи – это центр Мещеры российской практически. Здесь был и Солженицын, и Солоухин. Все сюда приезжали посмотреть, помолиться в этой церкви. Солженицын, когда приезжал, вот здесь, вот в этом домике.
3: Вот средний, синенький. Да,
8: здесь жил дядя Боря и тетя Клаша. Дядя Боря работал в Мизиновской школе, которая недалеко отсюда, в 9 километрах.
3: Ну, пешком, наверное, ходил.
8: Пешком ходил, да. Он работал заучем, а у него был учитель Солженицын. И он первый, Солженицын, сказал, что он свободен и может ехать куда хочет. Приехал сюда, и я сидел на лавочке с дядей Борей и говорю, ну вот, ну а как вы встретитесь? Ну, наверное, зайдет ко мне чайку попить. Но он пришел в церковь Солженицын и спросил, есть ли кто-то из тех, кого я знал. Ему сказали, вот здесь Борис Сергеевич живет. Ой, я хочу с ним увидеть. А кругом охрана стоит, там партийные работники какие-то. Привели Бориса Сергеевича, они расплакались, обнялись. Он говорит, как же вы, дядь Борь? А он говорит, я-то ладно, ты-то, Саш, как? Ты-то в Америке поди плохо там тебе было.
3: Точку ставим во Владимирской области, в родных местах Матрёны вместе с телеоператором Алексеем Покровским. И в Москве с актерами Александром и Еленой Михайловыми, участниками спектакля «Матрёнин двор».
7: Кроме Матрёны и меня, жили в избе еще кошка, мыши и тараканы.
9: Кошка была не молода, а главное – колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла. Больная была нога.
7: Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания пол не был кошачий мягок, как у всех, а сильный одновременный удар трех ног. Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык. Вздрагивал.
9: Так это она три ноги подставляла разом, чтобы беречь четвертую.
7: Не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась.
9: Ну, она как молния за ним прыгала в угол и выносил в зубах.
7: Недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлеными зеленоватыми обоями.
9: Да не просто в слой, а в пять слоев.
7: Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали, и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела все это шуршанию, а достать не могла.
10: Я считаю, что это один из самых лучших рассказов вообще Солженицына, потому что он такой, как бы сказать, классический, это настоящее, что это вот не выдумка. Я это называю так, без поддавков. И это вот потом отразилось на спектакле.
9: Мама родная, полный зал школьников. Как постепенно к концу они становятся взрослыми, иногда даже встают и хлопают стоя. Вот это для меня поразительно. Но то, что это вот просто так не пройдет, вот это вот абсолютно точно. Как не прошел вот для нас этот рассказ, когда мы его решили делать.
10: Мы дуэт вообще-то, мы поем песни, выступали, давали концерты. И вот тогда, как-то неожиданным образом, подвернулся, знаете, в лавке, увидел, кассеты продаются. Я поставил этот рассказ, дослушал. Я так думал, ну, сейчас поем и, значит, дослушаю. Почему-то я есть перестал, просто выслушал все от начала до конца. И у меня внутренне почувствовал, что это можно сделать на двоих.
11: Кто-то мне сказал, что вот сейчас он идет по Невскому. Откуда я? Я вспомнить не могу. Как я узнала, мы с ним ведь знакомы были очень-очень давно, в 63-м году, в Ясной Поляне, я еще студентка там. Он тогда нам читал свои крохотки, специально нас было четверо. Все говорил, что от того, какими вы, зависит будущее страны. А потом, когда вот это все закрутилось, после обыска на даче у Остроповича, он сам прервал с нами переписку, сказал, что не хочет подставлять нас. А тут появился. У нас оставалась книжечка «Один день в Адвенте», подаренная, и каждый был фотографии сделаны на память о той встрече в Ясной Поляне. И вот они пришли с Натальей Дмитриевной сюда. Я только помню, что я, узнав, что он идет в музей, пошла его по лестнице встречать. Мы на втором этаже столкнулись, расцеловались. Потом я показала ему музей. И когда он слушал, еще была старая экспозиция, там была запись Реквием Ахматовой Чистая. Он заплакал.
12: «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был».
11: У меня есть образ Александра Исаевича, который был внимателен, очень доброжелателен, который просил, скажем, заказать билеты на пьесу о физиках в театре комедии, потому что он сам писал тогда. Ему важно было посмотреть, и как он смеялся, мы сидели во втором ряду, и он так громко смеялся, что какая-то девица, сидевшая в первом, такая из элиты, обернулась и таким презрением на него посмотрела сверху вниз. Я думала, тебе бы, девочке, сказать, кто, так ты бы тут уже от почтения описывалась. Никакого в нем не было такого статусности. Писатель великий, дружественный, очень демократический, интересный в общении человек. У меня осталось какое-то самое такое светлое, высокое, поэтическое чувство вот от этой встречи последней, потому что он не изображал из себя великого писателя и пророка, и я за это очень ему благодарна.
13: Нина Попова, создатель и первый директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, президент благотворительного фонда «Друзей музея». И вот еще Санкт-Петербург. Это 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, в начало еще в 60-е, запрещенная к исполнению. И, пожалуй, самый известный из рассказов Александра Солженицына «Один день Ивана Денисыча». Оба произведения, как и оба имени, однажды сошлись в книге Галины Вишневской «Галина. История жизни». Народная артистка России Антонина Кузнецова.
14: Когда на наших глазах шла битва Шостаковича с ЦК КПСС за право на жизнь 13-й симфонии, В стране произошло очень знаменательное событие. 11 ноября в продажу поступил очередной номер журнала «Новый мир» с напечатанной в нем повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мы недоумевали, почему, напечатав такую сильнейшую повесть о советских концлагерях, власти не разрешают к исполнению 13-ю симфонию Шостаковича. Но, как выяснилось потом, Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», сумел изловчиться, нашел пути и подсунул Ивана Денисовича самому Никите Хрущеву. Тот повесть ту прочитал и приказал немедленно ее напечатать. Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы он оказался рядом с Сахаровым с одной стороны и Шостаковичем с другой. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича и хотел писать оперу на его повесть «Матрёнин двор». Они встречались несколько раз, но контакта, видно, не получилось.
15: Именно поверх времен.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Брянской области женщина пострадала в результате удара ВСУ. Под артиллерийский обстрел попало село Новенькое в Суземском районе. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, пожилую женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте работают экстренные службы. В Белгородской области 3 человека пострадали при атаке украинского дрона. ВСУ ударили беспилотником по грузовику в хуторе Богатый Новооскольского округа. Такие данные привели в оперштабе региона. Там рассказали, что у одного мужчины проникающее ранение брюшной полости, он в тяжелом состоянии. У 2 других ранение различных частей тела. Всех 3 везут в областную клиническую больницу. В Госдуме рассказали о планах банков расширить критерии для блокировки переводов. Они вступят в силу 1 марта 2027 года. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного ПО платежи перестанут проходить, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил о законе, по которому расширяется список признаков подозрительных операций. При этом, как подчеркнул депутат, для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие на это. Перезаключать договоры необходимо будет до 1 сентября 2027 года. В России с января действуют 12 признаков осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников. В Финляндии анонсировали введение экзамена на гражданство. Он начнет действовать в марте 2027 года. Об этом сообщает телерадиокомпания «Уля», ссылаясь на миграционную службу страны. Уточняется, что во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском или шведском языке. От экзаменов освободят тех, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
16: «Говорит Москва». Реклама.
18: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
19: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
15: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
22: Александр Солженицын и Иван Бунин. Два русских писателя, два лауреата Нобелевской премии по литературе. Иван Бунин 1933 года, за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Сам писатель считал важнейшей основой для такого громкого признания свой роман «Жизнь Арсеньева», став также первым русским писателем, обладателем этой награды.
23: Фрагмент из Нобелевской речи Ивана Бунина, произнесенный им 9 ноября 1933 года. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда. Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее – свобода мысли и совести. То, чему мы обязаны цивилизации. Для писателя эта свобода необходима особенно. Она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, доказал, что любовь к свободе есть настоящий религиозный культ Швеции.
15: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
22: Ну вот, фрагмент Нобелевской речи Ивана Бунина вы только что слышали, прочитал народный артист России Виктор Никитин. А теперь отправляемся на родину Ивана Алексеевича в Воронеж. Будут и другие подробности в Литературном музее имени поэта Ивана Никитина. Точнее, в его филиале, открытом лишь 22 сентября 2020 года к 150-летию рождения самого Бунина. На бывшей Большой Дворянской улице, а ныне проспекте Революции 3, где он родился 22 октября 1870 года. Удивительно, но только в 1990 году на стене дома бывшей губернской секретарши Германовской в центре Воронежа появилась скромная табличка. В этом доме родился 10-22 октября 1870 года выдающийся русский писатель Иван Бунин. Это в самом начале бывшей Большой Дворянской, переименованной большевиками в проспект Революции. Просто переплетение имен и фамилий.
1: В деревне капали капели, был теплый солнечный апрель, блестели вывески и стекла, и радостно белел отель. А над деревней, над горами, раскрыты были небеса, и от небес голубоватых шли темно-синие леса. И я ушел к зиме на север и целый день бродил в лесах, душой теряясь в необъятных голубоватых небесах. И, радуясь, душа просила понять одно: зачем живу, зачем хочу сказать кому-то, что тянет в эту синеву, что прелесть этих чистых красок словами выразить нет сил, что только небо, только радость я целый век в душе носил.
22: Эти строки – начало стихотворения «Небо», которое написал русский писатель, поэт и переводчик Иван Бунин в 1903-1905 годах. Спасибо актрисе и преподавателю ГИТИСа Ирине Ктитаровой и Ольге Дворяткина, главный хранитель Литературного музея в Воронеже.
2: Когда этот дом был построен, историю умалчивают. В XIX веке этот дом принадлежал поручику с фамилией Бенардаки. А в 1865 году дом был куплен губернской секретаршей Германовской. И вот у нее снимало этот дом семейство Буниных.
4: На втором этаже, да?
2: На втором этаже, которые сюда приехали для того, чтобы учить старших братьев писателя Юлия и Евгения в Воронежской гимназии. Прожили они здесь до 1874 года, когда семья была разорена окончательно и вынуждена была уехать из Воронежа и поселиться в последнем уцелевшем поместье семьи на хуторе Бутырки.
4: Под Ельцом где-то там.
2: Да, в Елецкой губернии.
4: Разорились, зато Бунина родили, я бы так сказал.
5: Родился в Воронеже, прожил в нем целых 3 года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть. Приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества. Приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен шампанским, немало угощался и на вечере, и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те 3 года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.
4: Оль, да. Вот это старый Воронеж,
2: да, старый
4: потому
2: Воронеж.
4: Что мне очень нравятся вот такие красивые дома. Но сейчас есть еще кое-где так у вас?
5: Да, вот сохранился каменный мост.
4: Да что вы.
5: Памятник Кольцову в Кольцовском
4: ну,
5: сквере.
4: Ну да, это вот тоже напротив. Здесь все вокруг вашего литературный музей, но здесь же это здание...
5: Тоже старинное, да, середины 18 века. Жилой дом купца Севастьянова.
4: Здесь все историческое какое-то.
5: Совершенно верно, вот старые стены. И вот, кстати, Успенская Адмиралтейская церковь тоже сохранилась на берегу Воронежского водохранилища.
4: А, ну да, да,
5: а
4: да.
5: А раньше
4: да,
5: была
4: да.
5: Река Воронеж. Вот здесь Петр I строил свой первый военно-морской флот. И как раз свидетельницей его дел была и вот Успенская Адмиралтейская
4: наблюдала.
5: Церковь.
4: Наблюдала. Дом, правда, тоже по Большой Дворянской здесь. Правда, все недалеко. Я смотрю, здесь вот одно из первых изданий, наверное, написано Иван Бунин. Стихотворение.
5: Да, первое стихотворение Иван Алексеевич написал, когда ему было 8 лет. Он потом вспоминал, что это было описание некоего горного пейзажа, в котором жили духи. И даже уже в более позднем возрасте он вспоминал, что может закрыть глаза и, как сейчас, увидеть вот этот пейзаж, о котором он писал.
4: А то интересно, это стихотворение-то вообще сохранилось, его кто-то живьем-то видел? Ну, 8 лет вряд ли.
5: Боюсь, что нет, потому что навряд ли оно было опубликовано. Может быть, даже и в рукописном виде не сохранилось.
4: А я, кстати, не посмотрел. Отошли мы уже. Книжка-то какого года выпуска?
5: Давайте посмотрим.
4: А пошли посмотрим сейчас. Просто интересно.
5: Первое стихотворение «Деревенский нищий» он опубликовал в журнале «Родина».
4: Ну-ка, где вот книжка-то? Вот она. «Цена 1 рубль. Санкт-Петербург. 1903 год». Да, Иван Бунин. Том 2. Но это во втором томе, наверное, стихи были. Вот такие редкости здесь мы накопали.
5: Там вышло полное собрание сочинений Бунина. И вот
4: в каком году-то?
5: Началось издание. В 1902 году в издательстве «Горького знания». И вот во втором томе были опубликованы стихотворения.
4: А том-то этот здесь у вас.
15: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: У нас, кстати, с автографом Бунина есть книжка. Вот она, сейчас я вам его покажу. Книга «На край света». Это книга Ивана Алексеевича Бунина, первая книга рассказов, которая вышла.
4: Так,
5: и он подарил писателю Александру Ивановичу Эртелю. Вот она здесь, с дарственной надписью.
4: Так, 24 января 1896 года, Санкт-Петербург.
5: Да.
4: Глубоко уважаемому Александру Ивановичу Эртелю от и Бунина. Да. Здорово. Я просто хочу сказать, что среди адресов, там же у Бунина много адресов было, начиная с Воронежа, потом Орловская губерния, Одесса, Петербург, Москва. Вот мы решили с самого начала. Может, книжка-то Бунина была Эртелю подарена?
5: Эртелю была подарена, да. Он очень любил Александр Иванович Эртель, ценил его. Они переписывались. Кстати, вот поэтому на рабочем столе вы видите портрет Ивана Алексеевича Бунина и письмо Ивана Алексеевича Бунина.
4: Москва, 24 марта 1898 года. Вот смотрите, правда, что дорогой, глубоко уважаемый Александр Иванович, не нахожу слов, чтобы выразить вам...
5: Как мне совестно отвечать вам почти через 2 месяца.
4: Так, сейчас.
5: Вот вы видите?
4: Библиотека Эртеля.
5: Да.
4: Здесь
5: это
4: Иван
5: вот штамп,
4: Бунин.
5: Потому что Эртель штамповал все свои книги, очень бережно к ним относился. Эту книгу он сам принес Александру Ивановичу Эртелю.
4: Да ладно, да?
5: И у него же есть очерк, который так называется «Александр Иванович Эртель», где он пишет об этом писателе, об их первом знакомстве, и что вот он тогда был еще совсем молодым человеком, Иван Алексеевич, ему было 25 лет, Эртелю было 40, он уже был маститый писатель. И вот Иван Алексеевич, когда его увидел, он сидел вот за этим столом, который у нас в мемориальной комнате представлен. Вот на него падал солнечный свет, он курил сигару, янтарный мундштук вставленную. Бунину показалось, что вот именно таким должен быть настоящий писатель.
15: Именно поверх времен.
4: Он же первый из русских писателей, кто получил Нобелевскую премию.
3: Как он сам считал, он получил Нобелевскую премию за свой роман «Бессмертная жизнь Арсеньева».
5: В официальном решении о присуждении Бунину премии говорится: «Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».
4: Интересно.
5: Но вот сам Бунин, он действительно считал, что за жизнь Арсеньева ему дали эту премию.
4: Среди российских городов, сел и хутора Бутырки 83 года жизни поэта и писателя Ивана Бунина, к сожалению, занимают немного места. Впрочем, своим Бунина могут считать и Санкт-Петербург, и Москва, и Орел, и Елец, и французские города Грасс и Париж. А на русской части кладбища Сен-Женевьев-Дуба под Парижем находится скромная могила Бунина с православным крестом.

Ты мысль, ты сон, сквозь дымную метель бегут кресты, раскинутые руки. Я слушаю задумчивую ель, певучий звон. Все только мысль и звуки. То, что лежит в могиле, разве ты? Разлуками, печалью был отмечен твой трудный путь. Теперь их нет, кресты хранят лишь прах. Теперь ты мысль, ты вечен. Уже в нынешние времена с писателя эмигранта снимут клеймо врага народа и перестанут замалчивать его произведения. На родине, которая отреагирует на присуждение жителю Франции Бунину Нобелевской премии по литературе за 1933 год только руганью и назовет столь почетное награждение лишь актом политическим. Хотя еще одна звезда той литературы, писатель Борис Зайцев, книги которого сегодня можно купить в любом книжном магазине Москвы, в те дни написал. Видите ли, что не мы были какие-то последние люди там, эмигранты, и вдруг писателю-эмигранту присудили международную премию. Просто писателю. И присудили не за какие-то политические писания, а все-таки за художественность. А вот ремарка самого медалиста. Нет, не пейзаж влечет меня, не краски я стремлюсь подметить, а то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. Сегодня на исторических зданиях Воронежа по два адресных названия улиц прежнего и нынешнего. А в сквере около литературного музея имени воронежского писателя и поэта Ивана Никитина и напротив бюста другому литератору, поэту Алексею Кольцову, стоит отныне современный памятник земляку Ивану Бунину. В жизни Бунина отдельной главой значится хутор Бутырки в Орловской губернии, куда через 4 года после рождения третьего сына Ивана приехала эта дворянская семья. Не случайно в автобиографии писателя есть строчки, что все его воспоминания детства где-то лет 7 связаны с полем, с мужицкими избами. И биографический роман «Жизнь Арсеньева», за который, как считал сам Бунин, через десятилетия он получит Нобелевскую премию. Был и Елец, где будущий писатель так и не сумел закончить местную гимназию. И его дружба с Чеховым, посещение Льва Толстого, две пушкинские премии 1909 и 1921 годов, работа в газетах и журналах, а потом знаменитые романы, стихи, рассказы и повести. «Окаянные дни», например, про новую для России власть из их числа.

0: Бунин довольно мучительно переживал Первую мировую войну и все последующие судьбоносные для России события. В начале мая 1918-го Иван Алексеевич ездил в Тамбов и Козлов. В архиве Бунина сохранилась записка Веры Муромцевой Буниной о поездке писателя в эти города. Поездка дала ему подлинное ощущение большевизма, разлившегося по России, ощущение жуткости и безнадежности. Бунины навсегда уехали из Москвы 23 мая по старому стилю или 5 июня 1918 года по-новому. Ехали они через Оршу, Минск, Гомель, Киев. В Одессу Бунины приехали в июне 1918 года. О жизни там под большевиками рассказано во второй части «Окаянных дней». Вот его запись. «Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно! Каприйские мои приятели, луначарские и горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников, что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце? Или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?» Запись от 19 апреля 1919 года. А теперь заглянем в самое начало «Окаянных дней» благодаря Виктору Татарскому, с которым мы работали в одной редакции, когда в 2017 году делалась эта его запись.
1: Москва, 1918 год, 1 января, старого стиля. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное. Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого не встретишь на улице, просто сияние от лица исходит. Да полно вам, батенька. Через 2-3 недели самому же совестно будет. Бодро, с веселой нежностью от сожаления ко мне глупому, тиснет руку и бежит дальше. Встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала. «Батюшка, возьми ты меня на воспитание. Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия. На 13 лет, говорят, пропала». Седьмое января. Был на заседании книгоиздательства писателей. Огромная новость. Учредительное собрание разогнали. О Брюсове. Все левеет. Почти уже форменный большевик. Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал немедленного взятия Константинополя. С начала войны с немцами стал ура-патриотом, теперь большевик. 5 февраля 18 года. С 1 февраля приказали быть новому стилю, так что по-ихнему нынче уже 18-е. Вчера был на собрании среды литературного общества. Много было молодых. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, ущеголявший стейросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. 6 февраля. Ходили на Лубянку. Местами митинги. Рыжий в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, со свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и не впопад вмешиваются, перебивают спор принципиальный, по выражению Рыжего, перебивают частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то, вернее, во всем, сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение. Стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту для забавы, мол, заранее знаю, что все говорят чепуху. Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так их нечем кормить. Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже. И первым делом нам же, народу. Перебивая ее, вмешалась какая-то намазанная сучка. Стала говорить, что вот-вот немцы придут, и всем придется расплачиваться за то, что натворили. Да раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем. Холодно сказал рабочий и пошел прочь. Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган. Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу, и оказался очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок — человек неумный. Горький в новой жизни пишет: «С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия готовы на самое постыдное предательство интересов Родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых». Конец статы. Из газеты «Власть народа». Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете рабочих депутатов, просим Совет народных комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий. Это жалоба из Боровичей.
0: Александр Солженицын и Иван Бунин. Два русских писателя, два лауреата Нобелевской премии по литературе.
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
5: Средства ПВО сбили еще 7 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня были уничтожены 19 дронов, направлявшихся на столицу. Владимир Зеленский заявил о договоренности с США о поставках ракет ПВО. По словам главы киевского режима, снаряды будут поступать на Украину ежемесячно. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Зеленский сообщил, что в этом году у Украины стало меньше ракет, чем в 2025-м, также указав на наличие снарядов для ПВО у Германии и Польши. Глава киевского режима добавил, что ракетами ВСУ помогают Нидерланды и страны Севера. Европы. СМИ сообщили об увеличении Евросоюзом импорта СПГ из России. В июне страны сообщества закупили на 14% больше сжиженного природного газа, чем за аналогичный период прошлого года. По информации издания Welt am Sonntag, доходы России от продажи сырья выросли до 60 миллионов евро в день. В материале говорится, что больше всего СПГ из нашей страны закупила Франция. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. В Италии у берегов Сицилии нашли древнеримское судно. На борту находятся сотни амфор, а также два якорных штока и конструкция из свинца. Находку сделали карабинеры совместно с сотрудниками Управления морского культурного наследия Сицилии. Судно предварительно относится к первому векам до нашей эры. Его обнаружили на глубине 46 метров в 3 морских милях от побережья города Мадзара-дель-Валло. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты.

0: 15 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
3: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Напомню, что в конце выпуска мы, как всегда, разыграем книгу. Ну, а тема сегодняшней передачи, мы переходим к такой вот мировой истории, причем истории довольно современной, 20 век. Это судьба президента Рональда Рейгана.
4: Да, дорогие друзья, сегодняшнюю передачу, которую я назвал «Президент из фабрики грез», мы поговорим о Рональде Рейгане. Я думаю, все о нем слышали, даже кто-то жил при нем. Слышали мы разное. Но я посмотрю, как историк, попытаюсь вам рассказать о нем что-то такое. Ну, начнем, Саша, наверное, с биографии. Настоящая родовая фамилия президента О. Риган. Ее носил его прадед, ирландец из графства Типперери, который перебрался в Англию. При венчании он сделал ошибку и написание своей фамилии упустил букву «О» и переначал ее в Рейгана. Под этой фамилией дед Рональда перебрался в Америку в поисках лучшей доли. Отец президента родился в городке Фултон, штат Иллинойс. Был коми-воежером, торговавший обувью и хроническим алкоголиком. Мать брала дочерью шотландца Томаса Уилсона и англичанки Мэри Энн в девичестве Эльси. Деды по матери тоже приехали в США из Европы. Так что происхождение Рейгана английское, ирландское и смесь еще шотландской кровью. Рональд Рейган родился 6 февраля 1911 года. Отец Саша, увидев новорожденного, воскликнул: «Он выглядит полным болваном. Но кто знает, может быть, он когда-нибудь станет президентом». О своем рождении Рональд так шутил: «73 года назад я родился в городе Тампико, штат Иллинойс, в крошечной квартирке в доме, где на первом этаже был банк. Других контактов с банками у меня никогда не было».
3: Кстати, про него говорят, что он был великий шутник.
4: Абсолютно верно, мы об этом поговорим. Чувство юмора, скажем, на нем было, да? А детство прошло в маленьких городах Иллинойса.
3: Штат Иллинойс находится в каком месте карты США?
4: А наверху, там город Чикаго, это Великие озера. Угу. Ну, там вот. Иллинойс, да, это город первопроходцев, да, абсолютно. Героических первопроходцев Дикого Запада. А там почти в изначальном виде сохранились классические устои жизни классических американцев. Вера в собственные силы, индивидуализм и изрядный скепсис по поводу деятельности правительства. Рос, учился в школе. Кстати, у Эйзенхауэра, Франклина Рузвельта и Рейгана была общая страсть. Эти три президента были мальчиками-помпонами.
3: Это что такое?
4: Чирлидеры.
3: Вот. Я думала, ими только девочек делают.
4: В отличие от образа блондинки-болельщицы с хвостиком и мини-юбкой, например, Мадонна была, Чикона имеется в виду. Ну, это даже теперь часть американских сериалов и фильмов. Чирлидинг в начале 20 века был мужским делом. В университете он играл в американский футбол. «Я не играл в бейсбол, потому что у меня были проблемы со зрением», пишет Рейган. «Поэтому стал играть в американский футбол. Там и мячик, и ребята покрупнее. Могу их различать». Угу. После колледжа Рональду удалось в 32 году закончить колледж в городке Йорик и получить степень бакалавра искусств. Он работал на маленьких радиостанциях в штате Айова. Освещал спортивные мероприятия. Именно в это время он заложил основу будущего, как он его честно называл,

0: называют великого коммуникатора. В 1937 году прошли кинопробы, и он подписал контракт со студией Warner Brothers. Ну, он был высокий, симпатичный, да. А став актером, он снялся в полусотни фильмов.
1: Ну, в общем-то, вряд ли кто-то из наших слушателей вспомнит хотя бы один.
0: Ну, «Дорога на Юму». Это он там играет офицера на коне. А в большинстве они, эти фильмы, были ушли в небытие. А продюсеры, как писал Рейган, не стремились сделать все фильмы хорошие. Они стремились сделать их четвергу. Ну вот, где запомнился Рейган, я, правда, этот фильм не смотрел, да? В 1939 году он снялся в фильме «Код секретной службы», где Рейган сыграл главную роль. Вот. Глаза голубые, шатен, рост 185. И после этого фильма многие выбирали карьеру работников ФБР благодаря этому фильму. Ну, действительно, у нас некоторые актеры возвеличат какую-то специальность. Да, действительно, какие-то фильмы, благодаря каким-то фильмам становятся знаменитые какие-то специальности. Да, Рейган так обессмертил ФБР. Во время Второй мировой войны Рейган не был признан в армии из-за близорукости. Хотя он служил в армии, но не на боевом посту. Закончил армию в чине капитана. Во время войны он снимался в учебных фильмах для военно-воздушных сил США. В 1945 году был уволен в запас. Но если говорить про актерские вещи, в 1964 году он снялся в последнем фильме, который назывался «Кингс Роуд». Ну вот «Путь к власти». Франк Делано Рузвельт во время Великой депрессии, когда пришел к власти, считал, Саша, что народ должен понимать, что делает правительство. Поэтому он простыми словами объяснял американцам по радио или на пресс-конференции, что к чему. А затем стала администрация нанимать представителей творческих профессий, которые стали агитаторами так называемого нового курса Рузвельта. Исследователь утверждает, что так в политику попал Рональд Рейган. Он, актер, устроился на радио, где объяснял политику и самого Рузвельта, и его правительства. Если мы говорим, кем был Рейган в политическом спектре, то он был сначала членом Демократической партии. Ну, потому что Рузвельт. А он всегда восхищался Рузвельтом и его новым курсом. Находясь на посту в General Electric, что-то вроде замполита-комиссара, Рейган объезжал заводы компании по всей стране и произносил речи перед служащими, чтобы стимулировать преданность работников своей корпорации. Он подчеркивал значение личности, восхвалял идеалы американской демократии, предостерегал от коммунистической угрозы и опасности разрастания социального государства. В 1962 году Рейган стал республиканцем. Ну, в принципе, если говорить честно, он, конечно, был странным демократом, потому что всегда он проявлял себя как консерватор. Он был активным профсоюзным деятелем. В 1947 году Саша Рейган стал президентом профсоюза киноактеров. То есть у актеров тоже был профсоюз, и надо было кого-то избрать. И действительно избрали его. То есть он впервые победил на каких-то выборах именно в Голливуде. Что сложно, согласимся, потому что там творческие работники, и все смотрят очень предвзято друг на друга. Но, в общем, работая в Голливуде лидером профсоюза, эта деятельность Саша научила его вести переговоры, развела политический дар. То есть, когда надо было жестким и непреклонным, а когда надо, можно было идти на соглашение. А в то время он активно сотрудничал с ФБР. Но я думаю, что он был еще во время войны завербован, потому что он работал как раз вот в пропаганде, как говорится, да? А и проявлял себя ярым русофобом и антикоммунистом. Ну, это, если мы говорим про конец 40-х годов, Саша, то, наверное, если про Голливуд говорим, это «Охота на ведьм» знаменитая. Маккартизм и так далее и тому подобное. То есть это была борьба, очень бурная, жесткая борьба, с любым проявлением симпатии к русским, к России и коммунизму. А после Второй мировой войны очень много было деятелей в Голливуде, которые сотрудничали с коммунистической партией, даже вступили в нее. Например, Билл Уайдер, Саша, он был членом коммунистической партии. Это тот режиссер, который снял «Некоторые любят погорячее». «Обязательно только девушки».
1: Сергей, мы помним его жену Нэнси Рейган.
0: Она была не первая.
1: Первая была. Какая у него семья была?
0: Первое десятилетие при Голливуде ознаменовались для него и женитьбой на актрисе Джейн Уайман. От этого брака родилось двое детей. То есть до избрания Дональда Трампа Рональд Рейган был единственным разведенным президентом США. Да. Ну вот так вот. Нэнси или Анна Фрэнсис Дэвис Нэнси – это ласкательное от Анны, Н. Да, она рассказала, моя жизнь началась тогда, когда я вышла замуж. Ну, в принципе, вполне возможно, что при Рональде Рейгане она расцвела. Но она с детских лет мечтала стать актрисой, после школы поступила в колледж на отделение английской драмы, а потом уехала в Голливуд. Ну, кинозвездой она не стала. Ей давали небольшие роли домохозяек. Да, еще случилось страшное недоразумение. Нэнси попала в черный список гильдии киноактеров за якобы симпатии к коммунистам. Она попросила своего режиссера помочь и решить эту проблему. Тот позвонил президенту гильдии киноактеров Рональду Рейгану и договорился о встрече. Рональд к тому моменту был уже женат. А вот он уже сменил разные профессии, был радиоведущим, тамадой, спасателем на пляже, снялся в 56 фильмах, но личного счастья так не нажил. В общем, на этой встрече, как пишет Нэнси, я думаю, что здесь можно ей верить. А они сразу понравились друг другу. «Настоящая леди», — подумал Рейган. «Вы мой спаситель», — сказала она. 6 марта 1952 года они поженились. Но Рональду тогда было 41 год. Через год родилась дочь Патриция, еще через 5 сын Рональд. В то время Рональд уже активно боролся за должность губернатора Калифорнии. А Нэнси быстро включилась в политическую жизнь мужа. Они говорили, что она сохраняет Рональда как тигрица своих детенышей. Ну, вы знаете, для политика очень важно, чтобы у него был сильный тыл, за которым мог быть спокойным, что жена не брякнет какую-то ерунду, да, не устроит какие-то вещи, не будет его шантажировать за что-то и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, во всех победах известных людей жена как тыл играет большую роль. Ну, иногда их губят. Такие тоже вещи были, как Мария Антуанетта или Раиса Максимовна. Но это другая история, как говорится. А будучи супругой губернатора, а потом президента США, она в обществе вела себя так, как будто муж ее полностью загипнотизировал. Ну, еще раз, она была актриса, могла это изображать, как говорится. То есть у актеров на лице не всегда показывает мимика то, что они думают. Однако в жизни все было иначе, как все вспоминают. Первая леди была женщина властной, ревнивой. Семейной жизни требовала от всех дисциплины. Вмешивалось любое политическое решение мужа. Многие считают, что без Нэнси Рейган никогда бы не стал президентом США. А когда президент оказался в госпитале в результате покушения на него в 1981 году, Нэнси спала в его рубашке, поскольку ее успокаивал запах мужа. Когда Рейган начал работать в транснациональной корпорации General Electric, в 1954 году, он был политически прогрессивным и довольно антикоммунистическим человеком. К 1962 году он стал настолько консервативным, что группа решила обойтись без его услуг в качестве представителя. Этот ключевой 8-летний период почти никогда не изучался, отчасти потому, что он менее документирован, чем другие. Однако это был ключевой момент его карьеры. Тогда и проявился его политический талант. Рейган описал в свое время General Electric как учебу в колледже по политологии, в результате которой сформировалась его консервативная идеология. С 1967 Саша, по 1975 год Рейган был губернатором Калифорнии. Штат был в тяжелом положении. Предыдущий губернатор-демократ практически обанкротивал своими широкими социальными программами. Калифорния страдала от безработицы и инфляции. Студенты, а это был середина 60-х годов, устраивали бунты против войны во Вьетнаме. Афро-жители против расовой сегрегации и нищеты. Рейган начал проводить политику твердой руки. На студентов, которые проигнорировали ультиматум нового губернатора, ультиматум был «возвратитесь к учебе или отчисляйтесь». «А вот, если нужна была кровавая баня, пусть будет», — говорил Рейган. Поэтому студентов Беркли расстреляли полицией. Рональд Рейган, тогдашний губернатор, объявил чрезвычайное положение в Беркли и вызвал туда 1000 солдат Национальной гвардии. В течение следующих, Саша, нескольких недель они атаковали любое собрание людей, которое было внутри кампуса. А вот также он бросил Национальную гвардию против афроактивистов, которых давили с помощью полиции и неправительственных российских организаций. То есть Рейган дал им на это зеленый свет. На время порядок в штате он навел. Но в сфере экономики рейгановский блицкриг сразу провалился. Команда Рейгана, которая включала в себя ведущих предпринимателей штата, разработала антикризисную программу. Она включала в себя 10% сокращения расходов штата. Но, в принципе, это рейгономика, если мы помним такой термин, когда он станет президентом. Прекращалось финансирование учебных заведений, больниц, различных социальных программ, такие как трудоустройство, помощь безработным и другие. Новая администрация обещала сбалансированный бюджет и понижение налогов. Как губернатор, Рейган проявил многие типичные черты, которые позже характеризовали Саша его президентство. Но он подчеркивал свой консерватизм, умел ставить приоритетные задачи, но никогда не вмешивался в работу администрации и законодательного процесса. Он всегда, скажем, доверял своим работникам. С другой стороны, может быть, он был не очень грамотным, поэтому в судопроизводство он не лез, потому что не знал законодательства. Рейган обращался во время того, как был губернатором, прямо к избирателям, чтобы оказать давление на обе палаты законодательной власти. В спорных вопросах он умел действовать прагматически, идти на соглашение. Однажды его спросили, Саша, разве актер может быть президентом? На что он ответил, разве президент может не быть актером? Вот, таланты у него были, конечно, мозг у него был очень острый. Ну, почему избрали Рейгана? Ну, потому что он специалист в сфере СМИ, пиара и прекрасный оратор. Вот. И он еще умел изображать. Это время телевидения, когда из телевидения, ну, как актер, он мог сыграть любую роль. Да. И докричаться своими словами или своим взглядом до кого угодно. Это правда. Когда первые выборы с телевидением, это были выборы, когда выбирали между Кеннеди и Никсоном. А вот все штаты, где тогда можно было купить телевизор, ну, был, скажем, штаты богатые, да, где можно было посмотреть на телевизоре политическую борьбу за власть, там победил Кеннеди, потому что он, да, симпатичный и прочее. А другие штаты, где было только радио, победил Никсон. Теперь телевидение победило, радио 100% и все остальные вещи. Поэтому, да, это время было, когда актеры. С другой стороны, среди исследователей есть такое мнение, что глубинная Америка, та часть богатого истеблишмента, которому принадлежит власть в США настоящем, да, были недовольны вольностью и свободой президента, которые могли решить какие-то вопросы, ни с кем не советуясь. Ну, последний такой президент был Дуайт Эйзенхауэр. Он, кстати, и обвинил военно-промышленный комплекс, что они хотят войну, так или иначе. Поэтому в 60-е годы считается, что произошел переворот, политический переворот в Соединенных Штатах Америки. То есть теперь президентов ставили только управляемых, ну, кроме президента Трампа.
1: Управляемых этим самым...
0: Глубинным государством, да. Поэтому убили Кеннеди, поэтому сняли Никсона. По помощи его торгейского процесса, да. И поэтому после Кеннеди, который увел страну от войны, Карибского кризиса, и Никсон, который закончил войну во Вьетнаме, да, и начал разрядку напряженности, к власти не устраивали. Поэтому уже после него пришли уже, ну, непонятные головы в телевизоре, как тогда называли. И вот Рональд Рейган, актер, да, ему не надо много думать, надо изображать себя президентом. В принципе. Ну и как вот Буш-младший, прочитайте, что на самом деле не он руководил страной, а его вице-президент. Ну это уже другие вопросы, может, мы про это еще...
1: Рейган был управляемый.
0: Слушайте, ну более управляемый, чем другие. Потому что был малограмотный, не был богатым, ну и так далее. То есть были определенные ниточки, на которые можно было им управлять. Ну все эти таланты проложили ему дорогу в Белый дом. Но он еще был, все-таки работал в крупных компаниях, поэтому он мог разговаривать с богатыми людьми и выполнять их решения. Его пафосные выступления нашли большой отклик в республиканской партии. Жесткая антикоммунистическая оппозиция пришлась по нраву боссам американского военно-промышленного комплекса. В США в это время требовался жесткий лидер, ну, как тогда говорили, спасти Запад от начинающегося кризиса капитализма. Это привело Рейгана к победе в выборах 1980 года. Он выступал со своими же уже традиционными лозунгами: снижение налогов для стимулирования экономики, сокращение роли государства в жизни народа, рост расходов на национальную оборону, заостренное внимание на советской угрозе. Но все это он подавал с большим патриотическим пафосом. Рейган имел фундаментальные убеждения. Они шли от религиозных, умел себя и свою политику отождествлять с американскими ценностями. Энергия Рейгана, его яркие речи и пародия на консервативную революцию пришлось по вкусу американской общественности. Но, Саша, так чтобы насчет того, что он был остроумным человеком. 79-й год идет перед выборами, население выбирает между Рональдом Рейганом и Джимми Картером, который был тогда президентом. И вот их вместе они пришли на дебаты, и Рейган говорит: «Рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия – это когда ты теряешь работу. А восстановление экономики – это когда работу теряет Джимми Картер». По-моему, смешно.
1: Да.
0: Избитой темой нападок на него был его преклонный возраст. Ну, по-моему, на 13 лет моложе Картера Рейгана. Вот, да. Но Рейган обладал незаменимым для политики качеством – самоиронией. Он обращал старость свою, ну, такую, в кавычках, старость, в козырную карту. Его шутки на эту тему неизбежно веселили публику, и он зарабатывал на этом очки. «Когда я был мальчишкой, — сказал он однажды, — избираться в президенты было проще, ведь штатов было тогда всего 13». Ну, понятно, что он не жил в конце 18 века, когда это было, да? Ну, смешно. В итоге Рейган одержал победу, победив в 44 штатах. Ну, это сейчас никому не снится, в принципе, из 50. Собрав 489 голосов выборщиков. Картер победил в 6 штатах, набрал 49 голосов. То есть это не сейчас непонятно, кто победит, а он победил в одну калитку. В 69 лет стал самым старым президентом США. Как смеялись после этого, да, Трамп и Байден, да. Уже в инаугурационной речи 20 января 1981 года он заявил: «Государство не решит наших проблем. Государство само по себе проблема». И еще одно высказывание. «Правительство не решает проблемы, оно лишь финансирует их решение». Рейгана избрали президентом, и когда он въехал в Белый дом, представитель ФБР спросил: «Какие будут первые распоряжения?» Он сказал: «Засекречьте мои школьные оценки». Ну да. Тэтчер, Маргарет Тэтчер, железная леди, которая правила Великобританией в этот же период, говорила о Рейгане: «Я его никогда бы не включила в свой кабинет министров из-за малой образованности, но его ценила за то, что Рон инстинктивно понимал величие и предназначение Америки и отсутствие острого интеллекта». В Рейгане сочеталось легкое принужденное обаяние и столь же ненатужный патриотизм. Ну, люди его любили, то есть не было каких-то радикальных таких вещей в его поведении. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло его в самых отчаянных обстоятельствах. Как мы уже говорили, 30 марта 1981 года у входа в Вашингтонский отель «Хилтон» психически неуравновешенный поклонник актрисы Джоди Фостер Джон Хинсли стрелял в Рейгана. Одна из пуль прошла близ сердца президента. Были убиты телохранители. Тяжелое ранение получил помощник главы государства. Доставленный в госпиталь Рейган шутил с медицинским персоналом: «Господа, надеюсь, вы все республиканцы. Не залечите меня». Вот, да. То есть, ну, в 1984 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах Рейган заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Даже присутствующий в студии Уолтер Мондейл, который на тот момент был 56 лет, не выдержал и расхохотался. Ну, молодец. Некоторые шутки Рейгана для нас сложно, Саша, понять. Все-таки другой менталитет. Но американцев они вызывали неизменный смех. Например, он так расформировал разногласия между республиканцами и демократами. Республиканцы верят, что каждый день года – 4 июля, День независимости. А демократы верят, что каждый день года – 15 апреля. Ну, для всего мира, Саша, это непонятно. А для американцев очень странная шутка. А ведь каждый американец знает, 4 июля – День независимости, а 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации.
1: Угу.
0: Ну, понятно, да?
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Время новостей на радио «Говорит Москва».
0: Давайте узнаем о новостях.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, грузовой борт авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс по маршруту Москва-Норильск. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются. В Шереметьеве задержали двух девушек за выход на взлетно-посадочную полосу. Они пытались догнать самолет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирки нарушили требования безопасности и вышли на территорию дополнительных режимных ограничений. Их задержали и передали сотрудникам ФСБ. Уточняется, что инцидент произошел 25 июля. Турция ограничивает проход судов в Черное море из-за атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности уведомило несколько танкеров, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на движение. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, по словам которых турецкие власти не объяснили причины введенных ограничений. В материале сказано, что некоторые суда получили уведомления о распространении мер на направление на Украину. Отмечается, что запреты могут создать дополнительные сложности для мировой торговли на фоне уже существующих перебоев в поставках нефти. Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о прогрессе в двусторонних отношениях. Премьер Армении сегодня позвонил президенту Азербайджана. По данным пресс-службы правительства Армении, стороны обменялись мнениями по поводу первой годовщины саммита, прошедшего в Вашингтоне в августе 2025-го, во время которого был установлен мир между странами. В свою очередь, канцелярия президента Азербайджана сообщила, что во время разговора был отмечен прогресс, достигнутый за последний год в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И герой нашего выпуска Рональд Рейган.
0: Да, дорогие друзья, поговорим. Снова вернемся к 40-му президенту США. В первый срок пребывания должности Рейган имел 2 кольца советников. Внутреннее кольцо составляло 3. Бейкер, Мисс и Дивер. Второе кольцо докладывало 3, но президенту доступа не имело. Во втором сроке президента, тогда вообще называют президента второго срока «хромая утка». То есть, да, сверхцентрализация была усилена. Место 3 занял 1 человек Рейган. То есть он сам решал последние 4 года, что ему и как делать. А также на президента оказывала большое влияние энергичная и властолюбимая первая леди Нэнси Рейган. При этом Саша она составляла гороскопы и доверяла советам астрологов. Авторитет президента в то время рухнул из-за аферы Иран-Контрас. Там еще была краха биржи, возрастание дефицита бюджета, дефицита внешней торговли, нарастание проблем в экономике. Но это называется новый этап кризиса капитализма. Рейгану надо было что-то решать. Но если брать его внутреннюю политику, то формула Рейгана – такая была: ниже налоги, меньше бюрократии и выше процентные ставки. Это помогло одолеть экономический недух эпохи Джимми Картера. Рейган вел интервью на лужайке Белого дома. Рейган пролетал на них на вертолете из Кэмп-Дэвида. Ну, это летняя такая резиденция. Скоротечность таких пресс-интервью и шум лопасти вертолета давала возможность президенту игнорировать неудобные вопросы. Вот, да. Рейгономика не спасла экономику Америки. США оказалась перед угрозой социально-экономического краха. От возможной катастрофы США Штаты спас только развал социалистического блока и СССР с Горбачевым.
1: Каким образом?
0: Ну, потому что мы признали свое поражение в холодной войне. Снижение налоговых ставок в духе консерватизма, рейгономика, не привело к заметному улучшению положения экономики и его росту. При этом вызвало 5-летний спекулятивный бум на Уолл-стрит. Биржевой бунт был усилен волной многомиллиардных слияний и поглощений. Администрация Рейгана практически прекратила контролировать соблюдение закона против трестов. Также он ослабил контроль над коммунальными службами, снижены стандарты охраны окружающей среды и безопасности для промышленности. Были сокращены и социальные расходы. Однако сочетание пониженных налоговых ставок и резкого роста военных расходов привело к значительному бюджетному дефициту. Если он был 699 миллиардов долларов в 80-м году, то в 87-м уже 859 миллиардов долларов. Правительство было вынуждено занимать деньги без прецедентов для мирного времени масштабов. Много средств поступало из-за границы, особенно из Японии, которая очень активно вкладывалась в Америку. Национальный долг вырос с 997 миллиардов долларов до 2,85 триллионов.
1: Сергей, нас больше всего интересует, наверное, внешняя политика Рональда Рейгана.
0: В области внешней политики, дорогие друзья, Саш, я попытаюсь объяснить. Рейган относился к определенному крылу республиканцев. То есть внутри республиканцев тоже есть разные взгляды. Так вот, практически каждый американский президент из них испытывал искушение продемонстрировать свою власть, оставив после себя внешнеполитическое наследие. К сожалению, это часто означает войну. Но со временем юмор Рональда Рейгана становился все более своеобразный. Шуточки стали не просто супер, а суперидиотские. Вот, про внешнюю политику. Угу. Так, 11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился записать традиционное субботнее радиообращение к нации. Его первые слова были: «Дорогие мои американцы, мне приятно сообщить, что сегодня я подписал закон, позволяющий студентам религиозных групп начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго. Но перед записью техники попросили президента сказать пару слов. Да, перед этими фразами, которые он сказал, да? На типа «раз, два, три, четыре, сосисочная», «раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Вы понимаете, да? А вот на что он сказал? Решил юморнуть. И выдал в эфир: «Мои дорогие американцы, мне приятно сообщить, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировку через 5 минут». Шуточка классная, если сказать. Но надо знать, где и что говорить. Прямой эфир уже работал. Естественно, сразу все вооруженные силы Советского Союза были приведены в полную боевую готовность. Мир встал на пороге ядерной войны. И только из-за шутки старого президента. После этого последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: ТАСС уполномочен заявить, что Советскому Союзу с осуждением относится беспрецедентно враждебному выводу президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, обладающие ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества. Ну вот как бы так. Если говорить о внешней политике, продолжаем, он бескомпромиссный противник СССР и коммунизма. В 1983 году он провозгласил СССР империей зла. В этот момент, кстати, у него появилась помощница Сюзанна Масси. Эта американская писательница занималась исследованием русской души и помогала сформировать геополитику времен Холодной войны. У нее была должность шептуньи, неформальный советник президента. Среди ее советов говорит русские пословицы. Ну, если вы помните, да? «Доверяй, но проверяй». Да? Она стала составной частью политического курса Белого дома. А в 80-м году Рейгану попала книга Масси «Земля, жар, птицы. Красота старой России», посвященная анализу истории и психологии России и русских. Он вызвал Масси, и в 84-м году, пообщавшись с ней, она стала помощницей Рональда Рейгана. Она ему помогла понять русскую культуру и историю в годы, приведенные к разрядке со временем распада СССР. «Советские люди – это чиновники», – объяснила Масси в интервью, «а русские – это народ». Вот разница в чем. В 81 году, едва отправившись в отстранение, он пишет письмо Леониду Брежневу. «Господин президент, неужели нам, нашим народам, которые представляете вы и я, не следует заниматься устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных стремлений?» Брежнев не ответил. С тем же успехом он писал Юрию Андропову и Константину Черненко. «У меня какое-то чувство, что мне стоило бы поговорить с ними о наших проблемах, как мужчина с мужчиной», отмечал Рейган в своем дневнике. Кстати, он был всего на 5 лет моложе Брежнева и одногодком Черненко, и на 3 года старше Андропова. Но у нас это не воспринималось вот именно так. Они все были представители Саши одного поколения. Отсюда, может быть, и убежденность Рейгана в том, что они могут найти общий язык, договориться. У всех была перед лицом Вторая мировая война. Правда, подтянутый импозантный президент США даже внешностью различался от дряхлых кремлевских старцев. Это тоже правда. Встретиться и поговорить с советским лидером Рейгану довелось уже при Горбачеве, человеку другого поколения. Но при этом Рейган Саша не был трудоголиком. Это правда, что от тяжелой работы еще никто не умирал. Но я так думаю, к чему рисковать? Шутил он. Его назвали президентом с 9 до 5. Исследователи посчитали, что из 8 лет президентства суммарно он год провел на своем ранчо. Он неоднократно подчеркивал, что его методы управления подразумевают окружение себя выдающимися личностями, блестящими специалистами своего дела, которым не следует мешать работать. По крайней мере, до тех пор, пока они правильно понимают и проводят жизнь президентские политические установки. Отсюда и журналистское определение Рейгана – великий коммуникатор.
1: Сергей, а можешь рассказать о нем как о человеке? Ну, например, что он любил есть, пить?
0: Один раз во время публичного заявления, в 1986 году, он заявил, что ему надоели французские супы. Французы обиделись на такие слова главы США, тогда был президентом Франсуа Миттеран. Но зато не растерялись американские повара и создали для президента типичный американский суп из фарша, сливочного масла, лука, чеснока, моркови, мамалыги, болгарского перца и томатов. Самым любимым президентским блюдом было макароны с сыром в виде запеканки. Данный рецепт вошел в книгу рецептов Белого дома. Ну, вы можете посмотреть в интернете, он есть. А в нем представлены рецепты любимых блюд президентов США от Авраама Линкольна до Дональда Трампа. Любимое лакомство – дрожже. Банка с разноцветными джелли-бинс, леденцами, всегда стояла на его рабочем столе. Ну, любовь к нему началась еще в середине 60-х годов. А впервые Рейган опробовал дрожже в 1966 году, Саша, когда баллотировался на пост губернатора Калифорнии. Он ел дрожже оклендской компании, ну, это около Сан-Франциско, Херман Голиц, Кэнди Компани, чтобы бросить курить. Угу. Из алкоголя предпочитал калифорнийские вина. Привычка времен губернаторства. Ну, потому что столица штата Калифорния не Лос-Анджелес и не Сан-Франциско, Саш, а город Сакраменто. И он находится как раз в той долине, где виноградарство. Поэтому он для рекламы собственного производителя всегда пил эти вина, ну и как бы после этого пристрастился. Но давайте так. А Горбачев, да, после того, как он пришел к власти, Рейган тоже, скажем, обратился к нему с письмом. И Горбачев неожиданно согласился для Рейгана встречаться. И вот они встречались в Женеве. А ситуация была, в общем, такая предвоенная. Афганистан. Мы сбили южнокорейский «Боинг». Американцы поставили «Томагавки» и другие крылатые ракеты в Европе. Да, то есть воевать-то вполне возможно было, да? И ни на какие переговоры поэтому не шли наше руководство. Но, да, и поэтому, когда Горбачев согласился, ну и американцы, и наши считали, что будет в Женеве, их сфотографируем на скамейке около Женевского озера. Ну, там пусть они пожмут руки, там объяснят, что мы все за мир, и разойдутся. Но тут оказалось другое, что Горбачев неожиданно стал соглашаться с некоторыми позициями Рональда Рейгана. Еще раз. Здравый смысл, конечно, в переговорах был. Здравый смысл лидера западного мира против Советского Союза тоже существовал, конечно, да? Но одно дело, как бы, когда тебя критикуют, другое – соглашаться и прочее. То есть это был дан определенный сигнал для западных стран о том, что мы согласны на переговоры. Или какая-то слабина, или какая-то трещина у нас появилась. И Рейган пытался это, скажем так, усилить. Следующие переговоры были в Рейкьявике. И там как раз, ну, нам давно предлагалось сократить ядерное оружие в Европе, да? Но Горбачев согласился пойти на сторону Рейгана. Это было так неожиданно, что Рейган не знал. И представители Рейгана, это же гостиницы были переговоры, там не было места, где написать какой-то совместный коммюнике, чтобы подписать, да? Вот. Но потом Рейган посчитал, что здесь какой-то обман, и поэтому отказался подписывать какие-то договора. Ну вот. Но это потом оказалось действительно наша политика. Да, ситуация была такая, что мы тоже не могли больше продолжать гонку вооружений. Там сои было, если вы помните. Звездные войны. Да. Это была ловушка. Американцев не было, и сейчас нет таких технических средств, по которым лазерем сбивать из космоса какие-то вещи, да? Но мы угробили в этом направлении определенное количество денег, да? Пытаясь сделать сои, да? Ну вот. Или тот же самый «Буран». Это попытка в космосе иметь такие же космические аппараты, как в США, Колумбия там и прочее, да? Ну вот. Ну и зашедший тупик Афганистан и кризис экономики вот, заставлял нам пойти тоже на какие-то уступки. Так или иначе, Рейган, конечно, победил Горбачева. Обманул он, не обманул, но сейчас много разных вещей говорят. Непонятно, верил ли Горбачев или не верил в то, что говорит ему Запада, да? Ну, про то, что ни на один дюйм НАТО не уйдет из территории Объединенной Германии и многие другие вещи. Так или иначе, мы пошли на определенную сделку. Эта сделка закончилась гибель советских социалистических стран в Европе. То есть там были перевороты или по-другому, но больше коммунисты не руководили. Вот так или иначе. И последним шагом, но это уже было без Рональда Рейгана, это было при его вице-президенте Джорджи, это самое, Буш-старшего, на американских условиях мы согласились на объединение Германии. То есть холодная война, считается, исследователями закончилась в 1990 году после того, как мы согласились на американские условия. То, что Германия, ГДР просто присоединяется к Соединенным Штатам Америки. В общем, да, Рейган тот человек, который победил Советский Союз. Это победитель холодной войны. Вот. Ну, в 1987 году, два срока отсидевшие в Белом доме, Рейган ушел в отставку, стал пенсионером. Угу. Вот. Ну, давайте так, у него же много разных было болезней. И даже если ты работаешь в Белом доме и каждый там, восьмой день проводишь где-то там на ранче, это, конечно, хорошо. Но кроме ранений в результате покушения, за время президентства он перенес операцию по поводу рака кишечника, рака кожи, рака простаты. После отставки в 89 году стало известно, что он страдает болезнью Альцгеймера, то есть постепенное разрушение клеток мозга, сопровождающееся потерей памяти. В последние годы, когда он жил, Рональд Рейган не помнил, что был когда-то президентом США, не узнавал близких, он потерял возможность самостоятельно передвигаться, говорить, принимать пищу. Единственное, кого он 100% узнавал, это была его жена Нэнси. Однако он продолжал вести активный образ жизни. Он гулял по парку близ своего дома, по пляжу любил гулять, регулярно играл в гольф и часто посещал свой офис. Но это не противоречит тому, что я сказал. Так или иначе, телевидение показывало его бодрячком, да, как он бодро ходит по песку, играет там, да, шутит. Не помню я, чтобы его шутки как-то погремели, когда он ушел на пенсию, но, в принципе, все равно у него какое-то чувство юмора осталось. То есть он что-то отвечал, что-то говорил и так далее и тому подобное. Но люди не знали, что он уже очень больной. И в 94 году он обратился к соотечественникам с прощальным письмом. Но это великий шаг. То есть, да, он снял для телевизора свой последний монолог. «Я начинаю путь, который приведет меня к закату моей жизни». И объявил, что он болеет Альцгеймером, и скоро он не будет никого не узнавать и так далее и тому подобное. И что, если кто-то напечатает какую-то фразу, что, которую он говорит, не верьте, я это, конечно, мог сказать, но сказал «больной, не с ума». То есть он как бы вот сразу отрезал все эти вещи. Ну, честно скажу, это очень большой шаг, 100%. Нэнси Рейган сообщила после этого, что длинное путешествие Ронни подходит к концу. Он ведет его туда, где я уже не могу быть с ним. А Рональд Рейган скончался в возрасте 93 лет. Ну, еще раз, он старейший президент. Поэтому еще 8 лет до 77 он проправил, да, что для возраста тоже является, ну, уже как бы таким подвигом, да. И когда мы говорим про Альцгеймера, то ему было уже за 80. Понимаете, да? А он умер 5 июня 2004 года. Умер он в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в собственном доме в районе, который называется Бель-Эйр. Прекрасный воздух. Ну, такое вот название, да? Очень дорогое. А вот официальная государственная церемония прощания прошла в Вашингтоне. После чего Рейган был похоронен на территории президентской библиотеки в Сим-Вэлли. Это тоже в Калифорнии. Ну, действительно, последние 30 лет жизни у него было связано с этим штатом, да. Ну, еще раз. Он не был другом нашей страны, нанес нам поражение, но не уважать его нельзя. Да, это достаточно уважаемый человек, да, потому что был умный и работал на свою страну. К сожалению, не все лидеры стран, в том числе и наши, работали на нашу страну.
1: Сергей, ну вот сейчас мы часто слышим от нынешнего президента Трампа такую фразу, как «сделать Америку вновь великой». Наверное, у каждого американского президента такая задача стоит перед ним.
0: Давайте так. Говорят об этом все, но думают об этом, ну, скажем, меньшая часть. Я не думаю, что у Байдена стояла задача сделать страну великой. У Байдена была страна не развалить ее и не сделать ее слабой. Но он с этим не справился, да? А Трамп действительно считает, что он хочет изменить что-то в стране. Изменяется что в США? Да, изменяется. В хорошую или плохую сторону? Не знаю, дорогие друзья. Поживем, увидим. Рейган тоже, еще раз, после Джимми Картера, конечно же, да, надо было что-то делать другое, потому что уж он был очень леворадикальный. Вот, да. Вот. Рейган справился, и в США закончились обнищание народных масс, безработица, увеличилось количество зарплаты, вот, и многое другое, так как при Рейгане жили, а сейчас не живут в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну, наверное, 80-е годы вообще очень такое благоприятное время было.
0: Где как? В Советском Союзе нет?
1: Нет, не для... Да, я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки, кинематографа расцветная,
0: да?
1: Голливуда.
0: Да.
1: Столько фильмов чудесных было снято именно в эти годы.
0: А я думаю, что здесь тоже то, что Рейган имеет отношение к Голливуду, скажем так, что-то он поддерживал, что-то пробивал. Его связи с продюсерами, с актерами никуда же не делись. И надо смотреть, какие, знаете, там некоторые актеры приходят на чью-то инаугурацию, на чью-то не приходят, да, ну там политические какие-то вещи, да. А Рейгану на инаугурацию пришли все величайшие актеры, которые в то время были. Ну, кроме Джеймс Фонда, наверное. Но она очень радикально левая. Uh-huh. Вот, да, все остальные как бы были вот такие вот. Да. Ну, еще, наверное, это Барбара Стрейзанд не пришла.
1: Я вообще, когда читаю про разных американских представителей богемы, скажем так, актеров, музыкантов, всегда, как правило, ну, более или менее известная личность, персона, указывается, как, каких политических взглядов он придерживается. Это действительно так важно в США?
0: Ну, да. Давайте так, это им важно. Ну, давайте, может, Майкл Джексон не привел никаких политических взглядов, да? Он любил животных. И детей. А, вот, да, это понятно. Но все, у Элвис Пресли, он ненавидел хиппи, ненавидел Битлз, предлагал Линдону Джонсону, а потом Никсону работать против них, чтобы его зарюбовали как агента ЦРУ. Ну вот, как во время Второй мировой войны многие актеры пошли работать в ЦРУ. Я сейчас про это пишу просто свою научную работу.
1: Да,
0: вот, да, поэтому не буду пока говорить, да, какие-то вещи такие. Ну вот, достаточно интересно. Вот, да, конечно, у многих есть политические взгляды, да, у личностей. Но не все актеры и музыканты, Саша, знаешь, прекрасно являются личностями. Они могут быть гениальными актерами, гениальными музыкантами, но абсолютно пустыми людьми, даже иногда неумными.
1: Ну, вот мы сегодня говорили о его происхождении. Все равно у меня остается такой вопрос, как человеку, в принципе, без каких-то определенных связей удалось добиться этого поста президентства?
0: США – страна возможностей.
1: Это как, да.
0: Знаете,
1: тем не менее, крепкая семья, многолетние, как бы, из поколения в поколение переходящие какие-то богатства и так далее.
0: Кондолиза Райс, ну, да, ну, талантливая афродевочкой была, да, вот, ей родители говорили, они были достаточно бедные, да, жили на юге, что ты никогда не будешь миллионершей, никогда не будешь руководить там, да, не будет у тебя фирмы или прочее, но американским президентом ты стать сможешь. Там все-таки немножко другое, да? Вот. Но так или иначе, да, действительно, ну, давайте так, в современной американской системе, конечно, глубинные государства, кроме Дональда Трампа, рассматривают людей и прочее. Это, ну,
1: я... А почему Дональд Трамп сам глубинный представитель?
0: Он миллиардер, он может не просить денег на избирательную кампанию. Вот. Ну, смотрите, я тебе, Саша, объясню. В этом ничего плохого нет. Но когда выбирали первого космонавта, одной из причин, почему был Юрий Гагарин, я думаю, мы сделаем про него, это обаяние, его улыбка.
1: Да.
0: Это же...
1: Русская фамилия, в отличие от Германа.
0: Ну, имя.
1: Имя, да.
0: Имя, да.
1: Герман
0: Титов. Вот, да. Абсолютно верно. Да. Поэтому... И это правильно. Это правильно. Всё-таки они лица с обложки, они являются лицом своего государства. Герои, президенты, спортсмены и так далее. Поэтому, конечно, выбирают тех, кто посимпатичнее и хотелось бы умнее и грамотнее. Но это не всегда так бывает.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Переходим к нашей викторине. В прошлом выпуске у нас был Иван Грозный.
0: Угу.
1: Напомни вопрос.
0: А в избрании Ивана Грозного на царство ключевую роль сыграли митрополит Макарий, судебник 1997 года и ликовавшие московские жители. Современные исследователи видят в этом отсылки к трем словам. Каким? Митрополит Макарий – православие, судебник – самодержавие и москвичи – народность. Православие, самодержавие и народность. Я думаю, что это правильные ответы были, Саша.
1: Да, вопрос нелегкий оказался, но первым правильный ответ прислал Сергей Беликов.
0: Поздравляю Сергея Беликова с хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Согласно Бернару Верберу, они правят миром, поскольку лучше остальных умеют изображать любовь, радость и профессионализм.
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо свяжитесь с нами через наше сообщество ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. Можно в личном сообщении отправить также ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя, особенно в августе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москву доставлены двое детей, пострадавших в Архипо-Осиповке. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Девочки 11 и 16 лет пройдут лечение в российской детской клинической больнице. Их привели в отделение реанимации и интенсивной терапии. У школьниц осколочное ранение туловища, конечностей и шеи. В пресс-службе РДКБ уточнили, что в ближайшее время пациенток направят в профильные хирургические отделения для наблюдения и определения дальнейшей тактики лечения. Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, жертвами атаки ВСУ стали 7 человек. В Минздраве России добавили, что госпитализирован 21 раненый. В Иране анонсировали соглашение с Оманом по Ормузскому проливу. Тегеран и Маскат вскоре могут договориться о системе управления судоходством. Как сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Эракчи, снятие блокады с акватории имеет отношение не к этим переговорам, а к действиям США. По словам дипломата, сейчас идет речь о временном маршруте через пролив, утверждение которого сопряжено с рядом трудностей. Накануне агентство ИРНА сообщило, что Иран и Оман смогли согласовать основы договора по судоходству в Ормузском проливе. США ищут способы сменить руководство Кубы по венесуэльскому сценарию. Администрация Дональда Трампа пытается найти действующего или бывшего кубинского чиновника, который мог бы возглавить правительство в Гаване и изменить курс страны в отношении Вашингтона. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Отмечается, что американским спецслужбам поручено найти, цитата, «кого-нибудь вроде Делси Родригес, которая стала уполномоченным президентом Венесуэлы после того, как США захватили и вывезли из Боливарианской республики Николаса Мадуро. Среди кандидатов, которые могли бы устроить американскую администрацию, издание называют министра внутренних дел Кубы Ласара Альберта Альвареса Касаса и внука Рауля Кастро Рауля Гильермо Родригеса Кастро. Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве и области с середины следующей недели. Как написал в телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. По его словам, завтра воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 24 градусов, в понедельник и вторник до 26. При этом вечером 11 августа начнутся дожди и локальные грозы. Леус добавил, что в четверг и пятницу по ночам будет ниже плюс 10 градусов, в дневные часы не выше плюс 20. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес – достижение.

0: Москва Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 17.06 в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки», и мы дождались нашего гостя, которого зовут Никита Осин, и сегодня он у нас в студии, чтобы радовать вас своими песнями. Никита, мы тебя приветствуем.
4: Всем добрый вечер.
3: Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8, ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже у нас идут. Везде присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Никита, мы всегда нашу программу начинаем с традиционного вопроса. Ты готов?
4: Всегда готов.
3: Вот такой ответ нас устраивает. Первая песня называется «Перезагрузка». Живой звук, «Формула музыки», Никита Осин, за пультом Евгений Воркунов. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певец Никита Осин сегодня на «Формуле музыки», и прозвучала песня «Перезагрузка». Я уже быстренько посмотрел, ведь это практически премьера песни, она вышла 23 июля.
2: Да, все верно.
1: Это прям твоя новиночка, и я вот вижу, что ты подписывал в своей группе во ВКонтакте, что эта песня – подарок величайшего Григория Викторовича Лепса.
2: Представляете, как повезло.
1: Слушай, честно говоря, очень повезло. Как тебе удается делать так, что на твоем пути встречаются настолько крутые композиторы, артисты, которые просто вот так с барского плеча дарят Никите Осину песни?
2: На самом деле чудеса какие-то. Да, чудеса, да и не только, потому что у меня классные друзья. И один из этих друзей, собственно, который является моим продюсером, Ярослав Дронов, он же Шаман, он меня и познакомил с Григорием Викторовичем, который, познакомившись со мной, услышав меня, первым делом, прям при первом же знакомстве сказал: «Так, так, мне надо тебе песню подарить».
1: Слушай, ну это ведь действительно круто, потому что не каждому артисту просто так приходят такие мэтры нашей эстрады и дарят песню, еще тем более сами говорят: «Мне надо тебе песню подарить».
2: Представляете,
1: это круто.
2: Как в шоке я был.
1: Слушай, я даже представить себе не могу, в моей жизни таких ситуаций никогда не бывало, и, честно говоря, ты красавчик, что у тебя так удалось. Песня классная, на самом деле очень-очень интересный такой жанр, и больше, знаешь, такой, ну, наверное, в хорошем смысле слова, на шансон похож. Такой вот хороший, уверенный шансон. Для меня ведь это открытие, потому что я тебе сказал, мы вместе учились с тобой в академии, вместе с Ярославом учились, но мои слушатели об этом знают. Они, кстати, его очень сильно ждут в нашей студии, поэтому мы вот через себя зазываем его к нам в гости, очень просим прийти Шамана к нам на эфир Ярослава Дронова. Но те, кто внимательно слушают, знают, что мы вместе учились, соответственно, с Никитой тоже мы учились вместе. Давайте вспомним, как все произошло, как мы увидели Никиту на большой сцене вновь. Был концерт у Ярослава Дронова, сольный, и вдруг где-то в толпе появился Никита. И он говорит: «Это же мой друг». Вот случайность или случайность?
2: Это речь про Санкт-Петербург, да, про большой его концерт. Да, да, да. Да,
1: да, ведь вот тогда все поняли, что сейчас что-то будет. И там действительно было, когда ты начал на весь зал петь песню Магомаева «О море, море», если я не ошибаюсь. Но все это запомнили. Расскажи, как так произошло?
2: Да на самом деле ничего такого необычного. Я пришел поддержать друга на огромнейшем концерте. Ну, не каждый артист собирает такие залы. Там было 60, по-моему, тысяч человек. Это «Газпром-арена», если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Понятное дело, что пришел поддержать, встав в первые ряды. Помахав ему, когда он пошел там мимо людей, как раз у него был номер, где он давал спеть зрителям свою песню. Вот. На что я выбрал свою любимую песню несогласованно. Вот. Но, понятное дело, по-дружески мне не стал запрещать там, да, исполнить. Я говорю: «Можно я другую песню спою?» «Конечно, давай». Ну и вот, да и я никогда в жизни не мог подумать, что я прозвучит мой голос, да, на 60 тысяч человек. Это до меня только потом дошло вообще, что произошло. Дошло, что произошло. Вот. Я очень благодарен Ярославу за такие возможности и за те возможности, которые он предоставляет мне, тем более сейчас.
1: Как я понимаю, он тебя продюсирует, и ты являешься первым артистом его продюсерского центра.
2: Ну, как он говорит, что вторым артистом. Потому
1: а, вторым.
2: Что, да, первым артистом продюсерского центра Ярослава Дронова является Шаман.
1: А, слушай, интересно. Интересно. Но на самом деле, как если мы уходим немножечко от него самого, то, соответственно, ты первый артист, который продюсирует большой продюсерский центр. И на самом деле это круто. Ведь действительно дружба, которая проходит некие испытания, большие испытания жизни, и он не повредничал, наверное, все-таки поделиться с тобой своей славой и сценой, и мне всегда приятно и лестно видеть вас вместе. У вас даже есть дуэтная песня, которая называется «Друг».
2: Да, это самая первая песня, которая вышла у меня на музыкальных площадках. Это песня совместная с Ярославом «Друг». Ну, на самом деле, вот сколько у меня большой период времени меня мотало, да, я жил в Москве, потом я жил в Рязани, несмотря на то, что мы жили в разных городах, да, он постоянно созванивались, разговаривали там часами, когда вот у него происходил самый взлет, и казалось бы, да, может быть, другие бы люди отвернулись, занимались бы собой, но зачем там какой-то чувак, который живет в Рязани где-то там, что-то там, вот, нет, постоянно созванивались, постоянно он говорит, так, надо тебя там перевозить обратно, надо тебе помогать, да надо, надо, ты как-то, вот, пожалуйста, я в Москве, у меня сколько уже там, я уже даже вот сейчас уже не знаю, сколько у меня песен вышло на Яндекс.Музыке, 11, по-моему, или 12, а сейчас я готовлю еще один альбом, ну, короче, прям все завертелось, закрутилось, и все, конечно, благодаря ему.
1: Ну, а ты рад этому?
2: А как артист может быть не рад реализации? Я всегда говорил, что для артиста самое главное – это реализация. Да, мне кажется, для любого человека это очень важно.
1: А что происходило в Рязани? Ты продолжал свой артистический путь, или ты ушел в другую профессию и забыл про сцену?
2: Нет, она уже, наверное... Моя жизнь начиналась не со сцены. Многие же начинают совсем с детства, там, петь, заниматься там, в музыкальных кружках и так далее. Я был бухгалтером, то есть как бы я не собирался вообще становиться музыкантом. Но после того, как я им стал, я понял, что, наверное, это от меня не уйдет уже никогда. И из меня не уйдет.
1: Давай так, вернемся немножко в нашу учебу, угу. В Академию Гнесиных, в Альма-Матер. Давай со своей стороны скажу, ты был уникален тем, что у тебя очень интересный тембр голоса. Ведь схожих у нас лично, ну, вот, не было, и ты запоминался тем самым. Если мы пойдем посмотрим, вот сколько там прошло лет, да, там, на 15 лет назад. Взглянем и перейдем туда, в эти годы. Как ты считаешь, это тоже такой вот один из фирменных вопросов нашей программы, нужно ли начинающим артистам музыкальное профессиональное образование, которое мы с тобой получили?
2: Ох, сейчас это очень хороший вопрос, на самом деле. Сейчас такие времена... собирают артисты большие залы, не имея музыкального образования, это им не мешает. Самое главное, мне кажется, я сейчас не пропагандирую ни в коем случае отсутствие музыкального образования или образования как такового, но бывают случаи, когда отсутствие музыкального образования не мешает развиваться человеку, не мешает ему быть музыкантом внутри и создавать с помощью современных технологий какие-то хорошие произведения. Поэтому, не знаю, времена так меняются, что... Наверное, да, вот знаете, я не закончил музыкальную школу, мне потом это... Мне еще мама говорила, что потом пожалеешь. Я думаю, да зачем? Я дальше вообще не собираюсь быть музыкантом. А, да, потом пожалел, потому что на вступительных экзаменах писать, даже в академию, да, писать диктант музыкальный, а я не в зуб ногой. Ну, то есть, как бы с горем пополам, слава богу, как-то там, да, прокатило. Но в целом, вот если бы закончил, написал бы на более высокий балл, наверное, и меньше бы переживал, что поступлю или не поступлю. Поэтому лучше учиться, чем не учиться.
1: В копилочку нашей программы мнение Никиты Осина мы записываем и запоминаем. Ну, слушай, большинство таким образом и говорят, как и ты, что на самом деле это важная история, но есть некие ответвления, и тем интересен этот вопрос. С кем ты из своих однокурсников, не считая Ярослава, ты общаешься?
2: Нет, как-то дороги разошлись.
1: Я понял. А если вдруг у тебя... спустя какое-то энное количество времени, не буду говорить лет, времени, может быть, это через 2 месяца, получится собрать, ну, или сделать такую же успешную карьеру, как у Шамана. Вот поступил бы так же?
2: Я думаю, что да. Потому что, вот я всегда говорил, у меня спрашивали часто, да, там, какие качества Ярослава, там, самые для вас там, какие-то, ну, такие, какие вы можете выделить? Я первым, в первую очередь, всегда выделял доброту. Доброту и щедрость. И я вижу, как это влияет на мою жизнь, на жизнь моего уже окружения, да, то есть он запустил обычный процесс, да, просто помог другу. Но за этим, за всем скрывается огромная волна, скрытая от его даже глаз, которая дальше, да, как снежный ком. И я уверен, что будь у меня возможность, я бы просто... как это, отплатил Вселенной, наверное, даже не ему, да, а Вселенной за его доброту. То есть и тоже бы кому-то помог с удовольствием. Потому что талантливых людей, нуждающихся людей очень много.
1: Слушай, это очень важные слова, потому что не каждый готов на такие шаги. Я считаю, что если у тебя есть такая возможность, ты должен обязательно этой возможностью поделиться. Ну, это мое сугубо мнение, и я, как понимаю, у тебя оно такое же. У тебя будут в ближайшее время концерты. Я специально открыл список. 9 сентября в Москве. 25 ноября также в Москве и 16 октября в том городе, из которого ты приехал в Москву, из Рязани.
2: Все верно, да.
1: Всех приглашаем, все приходите. Я думаю, что в социальных сетях у Никиты будет вся информация. Слушай, ну...
2: А особенно в Рязани, потому что в Рязани, знаете, что состоится?
1: Интересно.
2: В Рязани 16 октября – это день моего рождения. Все неспроста. И подарок буду дарить я слушателям. В Рязани состоится презентация моего первого полностью авторского альбома.
1: Слушай, мы тебя прям поздравляем с этим.
2: Спасибо.
1: И я уверен, что должен быть полный зал. Приходите все обязательно. Ну, а в Москве также вас приглашаем на концерты Никиты. Кстати, я не могу этого не спросить. Будут ли специальные гости и сюрпризы на концертах?
2: На ближайших, в Москве?
1: Да, да, да.
2: На ближайшем концерте специальный гость, пока по традиции, Ярослав.
1: Прекрасно. То есть вы работаете, выступаете, когда у тебя сольный концерт, он приходит вместе с тобой и исполняет песню.
2: Уже не всегда, потому что вот недавно состоялся мой сольный концерт в Санкт-Петербурге, кстати, в Лепсбаре, и там Ярослава не было. У него было другое мероприятие. Я, на удивление, собрал полный зал.
1: Слушай, мы тебя с этим поздравляем,
2: так
1: это круто.
2: Так что потихонечку сепарируемся. Со временем это же все равно рано или поздно должно произойти. Вот. Но по возможности, конечно же, когда он может, он приезжает поддержать. Даже если не поучаствовать, так просто поддержать.
1: Приходите все на концерты Никиты Осина. Ближайшие даты мы вам рассказали. Их целых три. И 16 октября будет презентация альбома в родном городе Никиты в Рязани. Слушай, вот насколько, если вот закрыть глаза и представить, что... Никита Осин не певец, а бухгалтер, как ты сказал. Насколько это реально было в твоей жизни, чтобы ты сел в офис и работал 9-18-5-2? Вот, ну и, может быть, параллельно там где-то для себя делал музыку. Представляешь себе такую жизнь?
2: Ой, сложно, конечно, представить, потому что уже последние сколько, 20 там, лет, да, я не хожу на работу по расписанию, вот. Но... Тогда, на тот момент, я спокойно себе это представлял, потому что другого мира, мира музыки, мира творчества для меня не существовало. То есть я видел, как моя мама ходит на работу, утром, вечером возвращается, да, как бы. И я тоже готовился морально к этой жизни, и меня это не пугало абсолютно. То есть как бы так, значит так. После 9 класса я выбрал бухгалтерию как свою будущую профессию. И все, я думал, что пойду по этому пути дальше. Меня ничего не пугало.
1: Для любого артиста вести бухгалтерию — это очень важно. Я уверен, что сдавать всякие разные декларации, там, НДСки. Ну, слушай, навык очень хороший.
2: Я думаю, пригодится.
1: Пригодится, да. В любом случае. Мы тебе желаем, чтобы у тебя работала целая-целая команда. Но твои знания тебе будут помогать в том, чтобы тебя никто случайно, ну, там, вдруг ошибется твой сотрудник, и вот ты будешь всех контролировать, поэтому тебе этого искренне желаем. Ну что, мы продолжаем знакомить вас с творчеством Никиты Осина, с артистом продюсерского центра «Шаман», так он называется, правильно же я назвал?
2: Да, все верно.
1: Следующая песня называется «Женщина».
2: Моя.
1: «Женщина моя». Вот
2: да.
1: На самом деле, мне кажется, вот этот тембр, вот это название, хочется вот услышать уже поскорее песню. «Живой звук», «Формула музыки». Поехали.
2: Поехали.

0: Формула музыки.
1: Никита Осин и песня «Женщина моя». Слушай, ну вот в нашей группе в ВК пишет Юля, очень нежная песня, и голос у Никиты бархатный. Светлана Хасиева пишет, какой бархатный голос у Никиты. Вот далее пишет, концерт у Никиты зажигательный. Татьяна пишет, о, этот голос, который можно слушать бесконечно. Девушки в тебя влюблены. Пишут только очень-очень приятные слова. Мы будем возвращаться вновь к комментариям, поэтому пишите ВК, Телеграм, Макс, куда удобно, туда и пишите. Все прочитаем, передадим Никите. Кстати, спасибо. Замечательная песня, мне очень сильно она понравилась. Ну, во-первых, аранжировка. Прям слышно, что работают профессионалы. То есть не то, что там Суна в искусственном интеллекте что-то закинул, там сделала. Прям настоящая, прям музыкальная, хорошая песня, сделанная музыкантами. И это, ну, лично я слышу. Я думаю, что вы тоже. Потому что нашу программу слушают люди, которые любят и разбираются в музыке. Мы дальше будем с вами общаться с Никитой, задавать ваши вопросы и мои, слушать песни, которые вы все ждете. Ну, а сейчас новости на радиостанции ГД Москва. Дальше мы с вами продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ. В Шебекине от удара беспилотника ранение получила женщина, другой попал в припаркованный автомобиль. Пострадал мужчина, который в тот момент находился рядом с машиной. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там добавили, что в результате атак еще нескольких FPV-дронов повреждены многоквартирный дом и КАМАЗ. В Геленджике открыли пляжи после отмены угрозы и атаки беспилотников. Также зоны отдыха возобновили работу в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Об этом в мессенджере Макс написал глава города Алексей Богодистов. Днем пляжи курорта закрывали из-за опасности атак БПЛА и в связи с работой систем ПВО. Далее новость Лентинформагентств. В порту Одесса поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Минобороны России. Подробности через полчаса. ТАСС узнал о скором визите Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Они могут посетить столицы России и Украины на следующей неделе. По информации источника агентства, поездка спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в диапазоне недели 10 дней. В конце июля в западной прессе появились сведения о подготовке визита Уиткофа и Кушнера в Киев. Сенат США утвердил Тодда Бланша генпрокурором и министром юстиции страны. За его кандидатуру проголосовали 50 законодателей, против выступили 49. Бланш с апреля исполнял обязанности генпрокурора. В июне Дональд Трамп решил назначить его на эту должность на постоянной основе. Американская пресса называет Бланша близким соратником президента США. Он представлял в суде интересы главы Белого дома и его партнеров. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.35 в Москве, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Никита Осин. Никита, мы тебя приветствуем.
4: Всем привет.
3: Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 98. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем. Ну и, конечно же, лайки для нашего гостя. Мы продолжаем знакомить вас с репертуаром Никиты, и следующая песня называется «Письмо». Живой звук, «Формула музыки», Никита Осин. Поехали.

Как птицы в небе, годы пролетают, и жизнь моя проходит, как во сне. Моя любовь, как роза, умирает в последнем недописанном письме.

я не забуду ночи до рассвета и звезды, и, конечно же, тебя. Так хочется душевного покоя, и чтобы все, как в детстве, без забот. Но боль на сердце от себя не скрою. А сколько

0: Формула музыки.
1: Никита Осин и песня «Письмо». Честно говоря, меня завалили комментариями. В очередной раз словами поддержки тебе. И мне написали, что эту песню написал как раз Ярослав Дронов.
2: Да, все верно.
1: Слушай, мне очень понравилась песня. Она такая с патриотическим настроем лично для меня. Про любовь. Прям отличная песня. Это что-то новое или это вот как раз из самого раннего вашего сотрудничества?
2: Ну, скажем так, на самом деле мы сотрудничаем-то год всего.
1: Да, я посмотрел, с 25 мая прошлого года.
2: Да, не так-то много времени, ну, там больше года, но очень много сделано за это время. А эта песня «Письмо», она вообще, расскажу небольшую историю, Ярослав написал стихотворение, это очень-очень давно, еще он его исполнял на своем концерте как стихотворение. И только когда вот он начал делать репертуар для меня, он говорит: «Ой, а у меня для тебя еще одна песня есть». То есть он пока был в дороге, значит, написал на это стихотворение музыку, и мы ее сразу прям исполнили.
1: Прекрасная песня, действительно, побольше бы такой музыки. Да. Вот Елена пишет: «Ох, письмо, любимая песня, благодарим Никиту за такое душевное исполнение, спасибо автору Ярославу Дронову». «Боже, как красиво, спасибо продюсеру Ярославу Дронову за эту песню», пишет Светлана. «Письмо, сердечки, тебе отправляют все песни любимые». Вот благодарят, спасибо вам, спасибо.
2: Спасибо.
1: И тебе пишут лестные слова, спасибо, что пригласили Никиту, классные вопросы. Мы стараемся, чтобы вам нравились наши гости и наши вопросы. Делаем для этого все возможное. Никит, ну, на самом деле, вот сейчас очень важно, ведь наш общий, там, твой друг, мой знакомый, да, с которым мы вместе учились, Ярослав Дронов, именно в 22-м году выпустим песню «Встанем», именно патриотическую историю, стал суперпопулярным артистом у нас в России.
2: Mm-hmm.
1: И нужно как можно больше выпускать патриотической музыки. Вот как ты думаешь, если мы смотрим развитие твоего пути, ты все-таки артист в каком жанре? И нужно ли делать упор на патриотичность? Или все-таки у нас есть на эстраде артисты, которые заняли эту нишу, прекрасно ее занимают, и все-таки нужно развивать другое направление?
2: Да на самом деле, мне кажется, что особо заморачиваться, то есть какое направление выбрать, как правильно себя позиционировать, как правильно работать, мне кажется, не стоит этого делать. То есть, да надо просто заниматься музыкой, а куда душа поведет, там уже, как говорится, как Бог на душу положит. Как пошло, вот на самом деле я сейчас, опять же, благодаря Ярославу, я никогда не писал своих песен. И когда-то вот он в меня поверил, я отправил ему там первую свою демозапись трясущимися руками, ну, потому что состоявшемуся артисту отправлять свои какие-то там заготовки, ну, как по моему мнению, там, не стоящие внимания, это страшновато. Вот, и он меня поддержал, он мне первым сообщением записал голосовым, говорит: «Дописывай, делаем». Я думаю, так интересно. Вот, и так состоялась моя первая песня авторская. А дальше, вот сейчас, собственно, я работаю над авторским альбомом, и там разные песни, абсолютно разные, разноплановые. Вот что душа пишет, то нужно и реализовывать. Специально выбирать, я думаю, ничего не стоит, оно жизнь все расставит на свои места.
1: Поддерживаю тебя полностью, принимаю твое мнение, и на самом деле, по моему мнению, оно правильное. Я посмотрел, что ты рилсики записываешь. Слушай, ты вот...
2: Стараюсь, очень не дружу с соцсетями, на самом деле, но надо, мы в таком мире живем.
1: Надо 100%, но у тебя прекрасно получается. Вот иди заставь меня сделать, когда неожиданно мелодия приходит в голову, ты стоишь дома, там что-то делаешь и продолжает играть в голове. Не, ну слушай, на самом деле прикольно, прикольно, именно таким образом нужно развиваться. Я смотрю по лайкам и по поддержке твоей аудитории, это заходит.
2: На самом деле я очень благодарен своей аудитории, потому что если бы не они, я бы вообще ничего не делал, вот честное слово. Потому что вот выкладываешь, например, какое-то видео, неважно, поешь ты там, неважно, вот что-то там, кружки моешь или так далее, и думаешь, зачем я это делаю? И когда ты читаешь комментарии, читаешь сообщения с огромным количеством поддержки и благодарности за твое видео, ты сначала, ну вот я, да, я рассуждаю как музыкант. Я думаю, да кому это, ну, кому это может быть, оказывается, надо. И я себе это просто сейчас вдалбливаю в голову. Никита, это кому-то надо. И просто вот благодаря своей аудитории я это делаю. только вот на их, наверное, отдаче, потому что иначе бы я просто вот забил бы на все и вообще бы ничего не делал. Поэтому спасибо вам огромное.
1: Сил тебе и терпения. Я, честно говоря, не представляю, как можно столько снимать контента, но это нужно. Это нужно, значит, нужно, как говорится.
2: Да.
1: Вот Юлия пишет, с чесноком было очень смешно. Я не видел с чесноком.
2: Я выкладывал гордость. Мамин огород, мамин урожай.
1: А, я видел, слушай, чеснок. Я просто там овощи какие-то лежали, картошка, лук.
2: Я просто там очень много чеснока посередине лежал. Я сказал, что я буду есть его перед концертом. Перед последним концертом не съел. Многие, кстати, заметили в комментариях, мне писали, чесноком не пахло.
1: Ну да, я видел, что ты с аудиторией очень так мило общаешься, после концертов остаешься.
2: Вот какая аудитория, так и общаюсь, потому что удивительные люди, на самом деле. Ну вот я на концертах очень много благодарю тех, кто приходит ко мне. Да, ну то есть это надо приехать, а это надо в другой город иногда приехать, это надо потратить деньги на билет, и низкий вам поклон. Спасибо вам большое за такую поддержку в начале пути. Я это не забуду.
1: Вот тут пишут у нас в ВК, что уже купили билеты в Москву. Ты сказал просто про города, видимо, приедут на твой концерт.
2: Вот удивительно, да? Я еще раз вот в камеру смотрю. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы для меня делаете.
1: Да, на самом деле не у всех артистов может быть огромное количество подписчиков, но на самом деле аудитория не готова идти за артистом. А тут у тебя прям настоящие, классные, я бы их назвал фан-группой, фанатами, которые готовы ехать,
2: да,
1: за тобой.
2: Представляете, да, вот в Санкт-Петербург поехали, в Рязань приедут. Удивительные люди.
1: Молодцы. Продолжайте любить своего артиста Никиту Осина. «Наша любовь» называется следующая песня. Давайте послушаем.
2: Это моя авторская песня.
1: «Живой звук», «Форма музыки», Евгений Воркунов за пультом, Никита Осин за микрофоном. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Песня «Наша любовь», я уверен, что она будет в новом альбоме Никиты, который выходит 16-го.
2: Она уже вышла давно.
1: А, она уже вышла.
2: Да.
1: То есть в новом альбоме уже будет новая музыка.
2: Новая музыка.
1: Слушай, то есть ее не слышали еще люди?
2: Которая будет в альбоме? Да. Нет.
1: Ничего себе, вот это производительность, вот да, это я понимаю.
2: На самом деле, сейчас я поделюсь секретом, это будет небольшой эксклюзив. Одна песня только готова. А выйти альбом должен уже к 16 октября.
1: Круто. Слушай, круто, на
2: сейчас
1: самом деле.
2: Сейчас очень ускоряться нужно будет, потому
1: ну,
2: что я
1: уверен,
2: уже пообещал.
1: Ну, я уверен, что получится. Ты уже, да, из песни слов не выкинешь, да, как говорится. Да. Слушай, ну, еще интересная у тебя была такая вот работа. Это голос Муслима Магомаева. Ты пел в сериале одноименном, который так и называется, Магомаев.
2: Было
1: ты озвучивал дело. Маэстро величайшего. Я не знаю, честно говоря, кем нужно быть, чтобы пойти на этот, на эту авантюру, понимаешь? Потому что, ну, все слышали, как ты поешь песню «О море-море», да, «Синяя вечность». Mm-hmm. Как ты решился вот на такой эксперимент, я бы даже так назвал его?
2: Вообще, на самом деле, я не собирался. Опять же, вот жизнь удивительная штука. Лежу я, значит, на диване, мне раздается звонок. Это был, по-моему, ну, что-то там уже с ковидом. В те времена, короче, uh-huh. давно это было, уже счет времени потерял. А мне раздается звонок, и говорят: «Здравствуйте, Никита, мы хотим вас пригласить на кастинг в сериал «Магомаев» на озвучку голоса главного героя». Я говорю: «Чего?» Ну, я реально, то есть, как бы думаю, да,
1: я
2: бы
1: тоже не поверил.
2: Что за развод? То есть, я даже не слышал об этом, да, там, в фильме. То есть, как бы снимается, что он снимается, что он готовится. Ну, как бы, а чё нет? Я говорю: да куда приходить, давайте приду. Прихожу, там реально студия, реально мне показывают кадры, значит, из фильма. Я вижу главного героя, понимаю, что, кто будет играть главную роль. И мне говорят: вот этот кусочек озвучим сейчас, а потом дальше примем решение. Я говорю: ну, давайте. Вот озвучил, и на пару-тройку месяцев, наверное, про меня забыли, и я вообще забыл про это все. То есть я думал, что это не состоялось, или, может быть, взяли кого-то другого, потому что, по моему мнению, много кто может озвучить Муслима Магомаева. Сейчас у нас есть артисты. Но помню, гуляю, значит, по центру, и мне опять раздается звонок с уже записанного номера, я записал номер, и говорят: вас утвердили, Никита, мы вот хотим с вами сотрудничать, поработать, по уже дальше все это записать, какие-то вот эти моменты. Я говорю: ну, окей. Я приехал, значит, и мы вот, собственно, по-моему, даже, если не ошибаюсь, в один день мне показывали вот эти кусочки, мы репетировали там где-то чего-то. Насколько я знаю, утверждала Синявская. То есть я вообще, я шокирован был настолько, я говорю: имя мое в титрах будет указано? Они говорят: будет, будет.
1: Слушай, не, ну классно, классно на самом деле, но случайность и не случайно. Ведь после этого и пошел взрывной рост, понимаешь, и потом события за событием.
2: На самом деле, вот если уже говорить откровенно, после этого пошел сильный спад. То есть вот, вот жизнь, она такая штука, нет какого-то четкого роста или четкого там падения на дно, все время волны. И они порой так качают, что ты... Вот, вот в этом самый прикол жизни, потому что сегодня ты никто, завтра ты все, грубо говоря, да, а послезавтра ты опять может быть никто. И вот в этом как раз-таки надо находить кайф.
1: Ну, ищем кайф, но на данный момент рубрика, которая называется «Блиц-опрос». Mm-hmm. Короткий вопрос, короткий ответ. Ты готов?
2: Всегда готов.
1: Импровизация или четкий сценарий?
2: Четкий сценарий.
1: Эмоция или техника?
2: Эмоция.
1: Сольный номер или дуэт?
2: Дуэт хочу еще один.
1: Яркий свет или полумрак?
2: Яркий свет.
1: Красивый костюм или удобный?
2: Красивый.
1: Выход на бис или уйти красиво?
2: Выход на бис.
1: Зритель в первом ряду или в последнем?
2: И тут нельзя, и в первом, и в последнем.
1: Хейт или равнодушие? Что страшней?
2: Равнодушие.
1: Это был блиц-опрос Никиты Осина. Спасибо тебе за ответ.
2: Спасибо,
1: и, честно говоря, я, когда эти вопросы придумываю, я где-то в голове прокручиваю ответы. Вот ты отвечал нестандартно. Мне это понравилось. Ну что, друзья мои, мы будем завершать наш вот этот вот марафон музыки, песни, который называется «Море». Никита Осин, «Живой звук». Поехали.
2: Немножко отправимся на море.

0: останемся вдвоем.
1: Формула музыки.
2: Певец Никита Осин и его песня «Море». Я думаю, что будете напевать как минимум сегодня, завтра эту песню, потому что она очень-очень запоминается. Завершающим вопросом нашей программы является фирменный такой вот вопрос-ответ. В чем формула музыки Никиты Осина?
3: Да, наверное, просто в душе.
2: Вот так вот просто в душе и кроется формула музыки нашего сегодняшнего гостя, которого зовут Никита, а фамилия его Осин. Запоминайте это имя и приходите на ближайшие концерты. У микрофона был Георгий Осипов. Всем спасибо и пока.
3: Спасибо. Спасибо большое.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Донецке в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина. В Кировском районе беспилотник попал по торговому объекту. Ранена 51-летняя местная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он также рассказал, что в Кировском и Куйбышевском районах аварийно отключилась 41 трансформаторная подстанция. Без света остаются 5700 абонентов. В Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, водители и фельдшер получили ранения. Машина попала под удар в тот момент, когда ехала по вызову. Пациент, у которого случился инфаркт, умер, сообщил в мессенджере Макс губернатор Владимир Сальдо. Известно, что автомобиль был атакован в населенном пункте Новая Маячка Алешкинского округа. В Минобороны России сообщили о новых ударах по Украине. В порту Одесса поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. В порту Николаев и в акватории Черного моря в течение дня уничтожены 2 сухогруза и склад с военным имуществом и вооружением. Футболисты «Балтики» обыграли «Крылья Совета» в чемпионате России. Матч третьего тура прошел в Самаре и завершился со счетом 2-0 в пользу команды из Калининграда. В ее составе голы забили Элдар Чивич и Брайан Хиль. «Крылья Советов» находятся на 10-м месте турнирной таблицы, имея в активе 2 очка, у «Балтики» 6 баллов, она на 4-й строчке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
9: В это воскресенье тема программы «Немецкие мифы о России и русские о Германии». В эфире член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и политолог-обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Микробиота». В эфире врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова.

0: детства Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
5: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного. Я
8: врач.
0: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о серьезном хроническом воспалительном заболевании кишечника, о язвенном колите. Об этом у нас, кстати, заболевания так много говорят, но вот мы исправляем ситуацию прямо здесь и сейчас. А почему возникает язвенный колит? Какие симптомы должны насторожить? И вообще, какие методы лечения сегодня существуют? Потому что каждый день что-то новое появляется, какая-то новая терапия, какие-то новые иммунотаргетные и еще прочие какие-то аппараты, новые препараты появляются, т.д. и т.п. Все будем об этом говорить сегодня. Нам расскажут замечательные гости об этом. У нас в студии врач-колопроктолог, руководитель отделения колоректальной хирургии МИЦ колопроктологии имени Рыжих, доктор медицинских наук Армен Варданян. Армен, здравствуйте.
10: Всем добрый вечер.
9: И врач-гастроэнтеролог, заведующий гастроэнтерологическим отделением МИЦ колопроктологии имени Рыжих, кандидат медицинских наук Белла Выкова. Белла, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Как у вас настроение, дорогие друзья, сразу вот так вот?
10: Все отлично.
11: Отлично.
9: Вот с таким настроением не нравится, когда врачи приходят, да, все. Сейчас мы как зажжем и все расскажем. Потому что мы работаем для пациентов. Итак, что такое язвенный колит? Чем он отличается от других вообще заболеваний кишечника, которых достаточно много, да? Ведь мы в тот раз, помните, Армен, обсуждали.
10: Да.
9: И от болезни Крона. Вот мы тут попросили, кстати, батарейки Крона купить. Я такая думаю, так, батарейки ни разу Крона я не видела. Я знаю болезнь Крона, а батареек нет. Но теперь я знаю, как они выглядят.
10: Ну, поскольку язвенный колит – это все-таки прерогатива гастроэнтерологов, так. Я поэтому хотел передать слово начальное Белле.
9: Да,
10: вот,
9: да,
10: пусть
9: да.
10: Она нам тогда расскажет про язвенный колит, что это и как это.
11: Ну, в целом, если говорить о язвенном колите, мы его можем охарактеризовать таким образом, что при этом заболевании у нас отмечается, определяется активный воспалительный процесс, который только локализуется в толстой кишке, безусловно, с вовлечением прямой кишки в активный воспалительный процесс.

0: И при этом заболевание поражается только слизистая оболочка толстой кишки, в отличие от болезни Крона, если говорить об отличительных таких особенностях. Uh-huh. Также, в отличие от болезни Крона, мы можем сказать, что при болезни Крона может поражаться любой отдел желудочно-кишечного тракта, начиная от полости рта и заканчивая, собственно, прямой кишкой. При язвенном колите активность определяется только в толстой кишке, за исключением, бывает, как всегда, какие-то исключения, какие-то особенности, такая ситуация есть и при язвенном колите, так называемый ретроградный илит, когда за счет активного такого воспалительного процесса распространенного мы видим небольшую активность воспаления на небольшом протяжении и терминального отдела подвздошной кишки. Но эта ситуация требует действительно дифференциальной диагностики каких-то определений отличительных особенностей от болезни Крона, в чем нам, собственно, помогают различные методы исследования.
1: Угу. Мы про эти методы чуть попозже поговорим, пока про распространенность по статистике. Во-первых, кто чаще болеет? Молодые, мужчины, женщины? У кого чаще вообще язвенный колит возникает?
0: В целом, если говорить о частоте, ну, выделяют во всем мире на текущий момент два пика возрастных, так называемых, развития язвенного колита. Это молодой возраст, детский и молодой, это люди молодые, 20-30 лет, работоспособные, активные, такие с активной жизненной позицией. Это один пик, и второй пик, который определяется уже на протяжении последнего времени, это старшая возрастная группа, лица старше 60-65 лет. При этом, ну, стоит отметить, я думаю, что это имеет очень большое и важное значение для, в том числе и различных клиницистов, течение заболевания у лиц старшей возрастной группы, оно несколько отличается по агрессивности. Mm-hmm. Поэтому тут эту ситуацию стоит иметь в виду. В отношении каких-то различий по половым признакам, если говорить чаще мужчины, женщины, такой ситуации не отмечаются. Они примерно одинаково отмечаются и у мужчин, и у женщин. Что касается распространенности, тут я хотела бы сказать несколько слов в отношении мировой распространенности. Если посмотреть на литературные данные, то хорошая информация в отношении распространенности существует по европейским странам. Там порядка 150-200 случаев на 100 тысяч населения. Uh-huh. А в Америке вообще в целом, если говорить о распространенности, это болезнь так называемая развитых стран. И она увеличивается, заболеваемость увеличивается в странах развивающихся. Mm-hmm. В отношении России данных, к сожалению, не так много. Из доступных на текущий момент исследований и данных, которым мы апеллируем и знаем, это эпидемиологические данные по Москве и Московской области. Это порядка 20 из того, что есть пациентов на 100 тысяч населения. Но это если говорить о язвенном колите.
1: Это которые дошли, как мы говорили, что эта статистика старая. Почему у нас этим не занимается? Ведь
2: Потому что в стране у нас есть некоторые сложности. Для того, чтобы узнать точную цифру о распространенности или заболеваемости, мы должны иметь какой-то полноценный национальный регистр. Для этого должна быть хотя бы приблизительно компьютеризированная вот эта вот интегрированная система, куда будут все вносить определенные данные. Но это, к сожалению, не везде так происходит, потому что до сих пор, мне кажется, есть еще регионы, где данные вносятся на бумажный носитель, по старинке, что называется. Да. Поэтому в основном в этом-то проблема. Европа давно уже пришла к таким компьютеризированным технологиям, и они все стараются систематизировать, и поэтому у них очень много работ, так и называется, как национальный когорт или национальный регистр и анализ этого регистра. Мы идем к этому медленно, но идем. Сейчас у нас есть регистр, который в целом работает, но, насколько мне известно, не на всю страну он. Да, был.
0: К сожалению, не на всю страну. Так. Есть некоторые регионы, которые особо не вовлечены в данный регистр, но мы, собственно, пытаемся вовлечь специалистов в данную работу, потому что это имеет очень большое значение для нас и для наших пациентов.
1: Конечно, которых немало на самом деле, мы уже вот
2: обговорили. Ну, можно точно сказать, что за последние, наверное, 15 лет такой серьезный скачок диагностики язвенного колита. И я думаю, что здесь два аспекта. Первый аспект — это действительно мы научились более точно и правильно диагностировать это заболевание. И второе, увеличивается распространенность и заболеваемость.
1: Ну, вот увеличивается. Почему? Кстати, вот стресс влияет, потому что все говорят, кишечник равно стресс. Да и вообще все заболевания, экологические заболевания, сразу стресс. На фоне стресса, каких-то хронических состояний таких нервных, может возникнуть язвенный колит.
2: Стресс – это пусковой фактор. То есть, действительно, что-то там происходит у нас в организме, какие-то там поломки. Вот, может быть, еще Белла расскажет про генетические аспекты.
1: Да.
2: Вот, но явно что-то запускает эти процессы. У кого-то они запускаются, у кого-то нет. Поэтому эмоциональный фактор действительно имеет очень важное значение. Проблемы в семье, развод, сессия, кстати говоря, студенческая.
1: ЕГЭ.
2: Очень часто, да, очень часто это является пусковым фактором для старта заболевания. Ну и вот про генетику. Есть, да, какие-то сейчас у нас
1: какие?
2: Особенности?
1: Потому что многие же переживают, сейчас уже многие какие-то анализы сдают на какие-то там заболевания онкологические, генетические анализы, а вдруг где-то чего-то выявят. Тогда это такое.
0: Безусловно, есть масса публикаций. Тут я остановлюсь, наверное, в начале в отношении зарубежных публикаций. То есть если в начале 2000-х годов мы говорили, и у нас была информация, данные о том, что в ответе за возникновение ВЗК, ну, в целом язвенного колита и болезни Крона, ответственны, так скажем так, два гена, НОД и КАРТ, эта информация на текущий момент, она стала, ну, уходить, потому что стали появляться большое количество публикаций полногеномными исследованиями, зарубежные, и стали появляться данные в отношении того, что есть большое количество полиморфизмов генов, которые связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и, в частности, с язвенным колитом. У нас в стране, ну, собственно, и в нашем центре мы, собственно, являемся участниками и проводим различные генетические исследования в отношении того, что есть ли какие-то характерные черты, какие-то генетические полиморфизмы, которые могут определяться именно у нашей популяции пациентов. Угу. Ведь эти генетические отличия, они могут быть обусловлены различными факторами в зависимости от местонахождения пациента, от национальной принадлежности. Тут ситуации бывают разные. Но в целом, вообще, если говорить о пусковых каких-то механизмах, о ключевых каких-то аспектах развития ВЗК, генетика, питание, активность иммунной системы, фактор стресса, при котором мы, собственно, тоже отмечаем выработку гормонов стресса, на фоне которых у нас у пациентов появляется увеличенная проницаемость кишечной стенки. Это все вот различные, скажем так, факторы, которые способствуют развитию данного заболевания. То есть мы выделить определенный какой-то фактор в отношении развития ВЗК не можем, но, собственно, в совокупности это может дать, собственно, толчок к развитию язвенного колита.
1: Хорошо бы этот толчок был, в конце концов, потому что, ну, хорошо бы все-таки обратили на это внимание.
2: Коротко сказать, да. Мы пока понятия не имеем, почему у кого-то возникает язвенный колит, а у кого-то нет.
1: Непонятна.
0: В целом, да. Пока, к сожалению, да.
1: Как и с онкологией. Так, а по поводу симптомов. Что должно насторожить? Мы вот как раз перед эфиром-то сидели, общались, что многих лечат это какое-то инфекционно-воспалительное заболевание кишечника. Да, инфекция. Сразу везут куда-то с ротавирусом или с чем-то еще.
2: Ну, это связано с как раз-таки первым симптомокомплексом.
1: Да.
2: Самый такой частый симптомокомплекс – это кровавая диарея. То есть появляется учащенный жидкий стул с примесью крови. Естественно, это все сопровождается потерями жидкости из организма. Пациенты обезвоживаются, им становится реально плохо. Естественно, вызывается скорая, которая не может исключить либо подтвердить инфекционные заболевания. Их везут в инфекционную больницу, где, ну, в лучшем случае в течение недели проводится поиск каких-то инфекционных агентов. И когда их не находят, кто-нибудь из умных инфекционистов, в хорошем смысле умных, догадывается выполнить колоноскопию, и на котором уже выявляются классические такие признаки язвенного колита. Но проблема заключается в том, что эта неделя теряется у пациента, то есть пациент продолжает ходить часто в туалет, продолжает терять кровь, и зачастую к моменту правильной диагностики и перевода этого пациента уже из инфекционного стационара в стационар общегородской, да, хирургический, или гастроэнтерологический, проходит достаточно большое количество времени, и поступают они уже в тяжелом состоянии, и с ними работать бывает сложнее. Как гастроэнтерологам в первую очередь, так и нам, хирургам, в той же мере. Ну вот, наверное, основная, да, это частый жидкий стул с кровью.
0: Отличие, если говорить от болезни Крона, тут достаточно специфичная клиническая картина. Это действительно частый стул с кровью, снижение массы тела, если это тяжелые какие-то формы, это гипертермия.
1: Снижение массы тела в течение какого времени происходит?
0: У всех по-разному, я бы тут сказала и исходила из тяжести атаки. То есть чем тяжелее состояние пациента, чем тяжелее атака при язвенном колите, тем выраженнее вот эти клинические проявления. И масса тела быстро теряется, считанные там несколько недель, 6-10 килограмм. Ситуации бывают разные. Но если говорить о тяжелых пациентах, когда тут время имеет действительно очень большое значение. Ну вот наиболее выраженная, я бы сказала, гипертермия, потеря массы тела и кровавая
1: перевод
0: диарея.
1: Гипертермия, температура?
0: Повышенная температура,
1: 37-38 где-то так, 39, как там?
0: Ну, и 38,
2: да,
0: и 39.
2: Бывает высокая температура, да. Именно поэтому, опять-таки, их и часто и везут в инфекцию.
1: Да. Потому что что-то где-то чего-то, как-то почему-то, а потом...
0: Но при менее выраженных каких-то клинических проявлениях, безусловно, пациент должен обращать внимание на учащение стула с примесью крови. Когда он идет в поликлинику, назначается такая симптоматическая терапия.
1: Это причем бывает очень часто. Туда-сюда, туда-сюда.
0: К сожалению, да, не сразу пациент попадает в нужные руки, в том плане, что на эндоскопию, на эндоскопическое исследование. Зачастую это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, пока проводится эндоскопическое исследование. Но тут, я бы сказала, зависит в большей степени от тяжести состояния пациента.
2: Ну, тут, наверное, надо добавить, что, конечно, тяжелых ситуаций это бывает не так часто, если
1: то
2: взять...
1: То есть люди все-таки доходят, когда
2: да,
1: уже начинается.
2: Ну, вот если взять даже в процентном отношении, где-то 20-30% среди всех пациентов с язвенным колитом, у них дебютирует этот язвенный колит тяжелой атакой. Это вот как раз, когда совсем все плохо. А в остальных ситуациях это легкие либо среднетяжелые атаки, то есть это когда еще пациент не совсем там теряет вес за считанные дни, и у него просто появляется какая-то непонятные симптомы в виде просто учащения стула, потом присоединяется примесь крови, и дальше вот действительно их начинает лечить от геморроя очень часто, пока ситуация совсем там не ухудшается, или пациент попадает в руки грамотного диагноста или врача, гастроэнтеролога, который все-таки назначает пациенту колоноскопию. И уже как раз-таки колоноскопия, это мы уже плавно переходим в диагностику, мне кажется.
1: Да, да, тут, кстати, вот пациент у нас по знакам опроса спрашивает, что у сына подозревают язвенный колит. Какие нужно конкретно сдать анализ? Тут кровь интересует, я так думаю. Потому что есть же специфика. Просто я знаю, что нет. Болезнь Крона точно какая-то специфика есть. Вот это я точно знаю.
0: По анализу крови, нет? Я боюсь, что ни при язвенном колите, ни при болезни Крона мы не поставим диагноз.
1: Нас обманули, поняла. Так, только что тогда в диагностике у нас?
0: А при язвенном колите и первостепенно это эндоскопическое исследование.
2: Колоноскопия.
0: Это колоноскопия, да.
1: Которые, ну, не любят, особенно мужчины, боятся, бегут. А ведь надо хоть подседации сделать, хотя бы так, где
2: профилактика. Ну, хоть как-то ее надо сделать. Мы даже,
1: тем более, если есть проблема.
2: Вот мы часто же ездим по стране и пропагандируем правильное лечение язвенного колита. И когда мы говорим о тяжелой форме язвенного колита, ведь там же частый жидкий стул. Это что значит частый жидкий стул? Это иногда 20-30 раз в сутки.
1: Господи, видные люди.
2: И у нас основной момент, когда мы проговариваем, что нужно делать, это первое, то, что этих пациентов не нужно готовить к колоноскопии. Но если он ходит 30 раз в сутки, зачем его готовить? То есть у нас есть такая позиция, и насколько мне даже не изменяет
1: память... Кто-то прислушивается к этой позиции?
2: Да, да, да.
1: Ура.
2: По-моему, у нас даже это прописано в клинических рекомендациях.
0: В клинических рекомендациях это прописано, да.
2: При тяжелой атаке тяжелых... без подготовки выполняется, ну, как минимум, сигмоскопия, то есть это осмотр там прямой и участка сигмовидной кишки, то есть неполноценный даже осмотр всей толстой кишки, до этого и не нужно. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, ты это, все изменения ты уже сможешь увидеть либо в прямой кишке, либо в сигмовидной кишке.
1: Там сразу видно, да?
2: Там сразу будут язвенные дефекты, они имеют определенную характеристику, сейчас не буду в это вдаваться в подробности, это такие уже больше медицинские моменты, но опытный глаз эндоскопический или гастроэнтерологический или хирургический всегда сможет увидеть и отдифференцировать язвенный колит от какого-то другого заболевания.
1: А, кстати, от чего конкретно?
2: Дифференцировать?
1: Что, да, потому что ведь путают.
2: Часто
1: такое бывает, что пациент...
2: С болезнью Крона очень часто. Ну, не то, что путают, они могут правильно дифференцировать язвенный колит от болезни Крона. Инфекционный процесс тоже можно... У него есть определенные аспекты эндоскопические, на которых можно заподозрить, что это, возможно, инфекционный какой-то агент. Антибиотико-ассоциированные, да, ишемические колиты бывают. Бывают колиты, вызванные приемом нестероидных противовоспалительных средств. То есть там, на самом деле, много чего.
1: После лечения онкологических каких-то заболеваний
0: лучевые,
1: тоже.
0: Да.
2: Совершенно
0: да,
2: верно, лучевые. Да, послучевые изменения тоже.
0: Но я, с вашего позволения, Армен Асканович, хотела бы добавить, чтобы не запутать наших пациентов или слушателей, сигмоскопия, вот неполный такой осмотр, имеет большое значение, когда пациент тяжелый.
2: Да, я и говорил, да, про тяжелую форму,
0: когда,
2: только тяжелую форму.
0: Состояние пациента стабильное, и наша задача поставить диагноз, а в такой ситуации, конечно, полноценное исследование, оно незаменимо. Причем полноценный осмотр не только толстой кишки, но и постараться посмотреть, скажем так, кусочек
1: отделы, да?
0: тонкой кишки, терминальный отдел подвздошной кишки, как раз-таки для того, чтобы отдифференцировать от болезни Крона.
1: Бывает, что торгуется, вот там же видеокапсульное, вот это есть у нас эндо и колоноскопия, все, что хочешь, и переживают, что, ой, боюсь, а давайте вот это, все равно же это все снимут на камеру, и все будет нормально.
0: Да.
1: Показывает вообще это что-то?
0: Зачастую пациенты настаивают на таком альтернативном способе
1: КТ,
0: диагностики.
1: КТ, например, тоже.
0: Но, ЖКТ. К сожалению, это нам не дает полную информацию об отношении, особенно если речь идет о первичном пациенте, когда нужно правильно поставить диагноз. Да, и в плане мониторинга это не всегда дает нужную нам информацию, поэтому основной метод диагностики это колоноскопия, и ее заменить я бы не рекомендовала чем-либо.
1: То есть, а что еще? Вот только этот метод диагностики уже все понятно? Если только-только начальная стадия. Мы же поговорили, что стадий может быть несколько. Вот, и есть там легкая форма, есть вот это вот безумие сразу же. Все, куда не денешься.
0: Если это легкая, такая средне-тяжелая форма, я бы к данному методу исследования добавила бы еще анализы для исключения инфекционной патологии. Потому что ситуации могут быть разные. Если присутствует какое-то инфекционное заболевание параллельно тому же язвенному колиту, схема лечения она может меняться. Поэтому при первичной постановке заболевания, вот опять-таки, если ориентироваться на то, чем мы руководствуемся, это наши клинические рекомендации.
1: Да.
0: Первостепенная это колоноскопия. Это лучевые методы исследования или УЗИ в хороших, скажем так, руках с осмотром стенки кишки или компьютерная томография с энтерографией и исключение инфекционной патологии. Вот основные, скажем так, мероприятия, которые позволяют нам правильно поставить диагноз. Но на первом месте, конечно, эндоскопический метод исследования.
1: Вот так, от этого никуда не денешься. Как лечит язвенный колит, об этом уже после новостей.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
5: В Минобороны сообщили об ударе по объекту ВСУ в Одесской области. В районе населенного пункта Арцис уничтожена радиолокационная станция. Накануне ее обнаружил оператор разведывательного беспилотника большой дальности. Место расположения станции П-18 было передано подразделению ударных дронов. Применялись беспилотники Герань-4 Сикер. Цель уничтожена. Минобороны Болгарии назвали принадлежность залетевшего на территорию дрона. Вероятнее всего, это украинский беспилотник. В ведомстве сообщили, что предварительный анализ обломков показал, что речь идет о дроне-приманке «Майя», который широко используется в ВСУ. В Минобороны Болгарии заявили, что не считают случившееся преднамеренным действием. Сегодня в районе бывшего КПП «Кардам» на границе с Румынией залетел и взорвался дрон. В Красноярском крае нашли пропавшую при сплаве по реке семью. Их жизни ничего не угрожает, сообщает региональный главком МВД. В поисковой операции участвовали спасатели и полицейские. Сейчас семью из трех человек везут домой в Зеленогорск. Сегодня стало известно, что в полицию обратилась местная жительница, заявив об исчезновении супругов и их 8-летнего ребенка, которые сплавлялись по реке Кан. СМИ сообщили об увеличении Евросоюзом импорта СПГ из России. В июне страны сообщества закупили на 14% больше сжиженного природного газа, чем за аналогичный период прошлого года. По информации издания Welt am Sonntag, доходы России от продажи сырья выросли до 60 миллионов евро в день. В материале говорится, что больше всего СПГ из нашей страны закупила Франция. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
9: программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Тема эфира — язвенный колит. Напомню, на студии врач-колопроктолог, руководитель отделения колоректальной хирургии МИЦ колопроктологии имени Рыжих, доктор медицинских наук Кармен Варданян, и врач-гастроэнтеролог, заведующий гастроэнтерологическим отделением МИЦ колопроктологии имени Рыжих, кандидат медицинских наук Белла Выкова. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили про, собственно, не то, что, ну, немножко диагностики мы коснулись. Самое главное – это всеми нелюбимая колоноскопия. Да никуда не денешься. Это нужно сделать, если вдруг у вас температура, если вдруг длительно, по 20-30 раз в день. Ну, диарея 20-30 раз.
2: 20-30 раз это тяжелые атаки. Все-таки, если говорим легкое, средне-тяжелое, там, ну, до 10.
1: Но тем не менее. В общем, да. Не лечимся, потому что у нас бегут в аптеку к фармацевту и советуют что-то, чтобы все прекратилось. Кстати, были такие моменты, что прекращалось, а потом там вообще начиналось такое, что привозили экстренно человека.
2: Конечно. Конечно, бывает. Есть даже такой симптом, но это уже когда лечение. Да. Мы сейчас плавно перейдем к лечению, когда пациенты начинают лечиться, и у них резко сокращается частота стула там, с 20 до 2 раз.
1: Ну и так можно пережить спокойно.
2: Вот. Некоторые думают, что это победа гастроэнтерологов, но грамотные врачи понимают, что это, возможно, начинающееся серьезное грозное осложнение, которое называется токсическая дилатация. Это когда расширяется толстая кишка, увеличивается в размерах за счет тяжелой интоксикации, и это является абсолютным показанием к хирургическому уже лечению. Но диагностировать, заподозрить это состояние не всегда удается, скажем так, нашим коллегам в других учреждениях, особенно в общехирургических, где нету рутинной практики работы с подобного рода пациентом.
1: Вот как раз я хотела перейти как раз с хирургии к лечению, и дальше там сейчас будем говорить, конечно же. А колопроктолог какую роль играет? Потому что вы сейчас все гастроэнтеролог. Как что? Болезнь Крона, какие-то язвенные, воспалительные. Ну, да, гастроэнтеролог у нас лечит. А колопроктолог сталкивается, я уже поняла, это операционный стол, если когда уже какая-то нехорошая вещь происходит. Либо всегда с язвенным колитом, рано или поздно к этому приходит человек.
2: Ну нет, не всегда.
1: Хирургу, колопроктологу.
2: Колопроктолог все-таки играет невероятно важную роль в этой связке гастроэнтеролог и хирург. Но все-таки только когда речь идет о тяжелой форме язвенного колита, когда идет тяжелая атака, там обязательное присутствие врача-колопроктолога в идеале. Ну, если такого нету в стационаре, то хотя бы врач-хирург должен как минимум поучаствовать в процессе лечения. То есть он должен, первая его задача — это исключить острые патологии, которые, у которых есть показания к экстренным оперативным вмешательствам. То есть это перфорация толстой кишки, профузное кровотечение или та же самая токсическая дилатация толстой кишки. Его задача вот это, все эти ситуации исключить и передать в руки гастроэнтерологу, чтобы они все-таки стартовали как можно быстрее с консервативной терапией. Я вот предлагаю, перед тем, как мы перейдем все-таки в хирургию, давайте попробуем полечить нашего виртуального пациента. Вот, и вот что делать, вот как раз сейчас Белла нам расскажет при легкой ситуации, да, и при тяжелой.
1: Да,
0: так было. Действительно, если говорить о части консервативной, когда мы с помощью различных лекарственных препаратов, собственно, пытаемся достичь ремиссии воспалительного процесса при язвенном колите, я бы препараты, ну, собственно, которые применяются для лечения язвенного колита, распределила бы на, собственно, препараты, которые используются для индукции ремиссии, то есть для достижения ремиссии воспалительного процесса, так называемые скоропомощные препараты, к которым в большей степени относятся, если говорить о средне-тяжелых и тяжелых формах язвенного колита, это системные глюкокортикостероиды, гормональные препараты. И есть, собственно, препараты базовые, это противовоспалительные препараты группы месолазина, которые мы используем в легких формах как для достижения ремиссии воспаления, так и для ее поддержания, когда мы ее достигли. И еще две группы препаратов – это тиопурины, иммуносупрессоры и препараты биологической терапии. Больший акцент, если говорить о том, что можем ли мы использовать различные группы препаратов на протяжении длительного периода времени, я бы сказала «да» в отношении всех групп препаратов, кроме гормонов. Раньше чаще, на сегодняшний день чуть реже, но все-таки мы сталкиваемся с тем, что на протяжении длительного времени пациенты принимают в той или иной дозировке системные глюкокортикостероиды. Из-за большого количества побочных эффектов такой ситуации быть не должно. Вот если есть потребность в приеме этих препаратов, наша задача подобрать или собственно, теопурины или препараты биологической терапии. Если говорить о препаратах биологической терапии,
1: да,
0: то
1: вот, потому что
0: на сегодняшний
1: что это
0: день...
1: Самое популярное лечение.
0: Ну да, их можно назвать и самыми популярными, и самыми то, что на слуху. С учетом того, что они стали в нашей клинической практике появляться не так давно, ну, в конце 90-х, в начале 2000-х, и с течением времени спектр этих препаратов несколько расширился.
1: А что это за препараты биологические?
0: Ну, собственно, существуют различные группы этих генноинженерных биологических препаратов, но суть их у всех примерно одинаковая. Они воздействуют на, собственно, активность иммунной системы и подавляют различные цитокины, ну, так называемые воспалительные белки, этим самым подавляя активность иммунной системы. Есть различные способы введения этих препаратов, начиная от внутривенных, подкожных, так и таблетированных. Ну, собственно, механизм у них различный, но по эффективности, если говорить о тех пациентов, которые их не принимали никогда в жизни, то что мы называем в медицинском сообществе бионаивными пациентами. У них эффективность примерно у всех одинаковая, порядка 50-60%. Но это препараты так называемые, которые мы используем на протяжении длительного периода времени. То есть, назначая тот или иной препарат, мы достигаем ремиссии воспаления. Если препарат эффективен, мы достигли ремиссии воспалительного процесса, дальше уже переходим плавно на поддерживающую терапию, на которой пациенты должны находиться на протяжении длительного периода времени. Иногда пациенты спрашивают, это пожизненно?
1: Да.
0: Ну, я, честно говоря, не люблю это слово «пожизненно» или «нет», и я больше склонна отвечать на такие вопросы, что длительный период времени. Пока препарат действует, пока препарат дает свой эффект, мы с помощью, ну, собственно, мониторинга отслеживаем ее эффективность. А как мониторировать это, если останется время, мы можем коснуться чуть попозже, но в целом, если препарат эффективен, то на протяжении длительного периода времени.
1: А вот за этот длительный период времени, пока человек принимает препарат, он в ремиссию уже уходит. Например, женщина, молодая девчонка, мы говорим о том, что дебют часто у молодых людей. А она может родить, например, ребенка? То есть там противопоказаний нет, либо это особая уже история беременности и рождения детей?
0: Вообще, если говорить о возможности забеременеть пациенткам, которые находятся на различных группах препаратов, в целом такие возможности, они существуют. Выделяют вот из всех препаратов, которые используются для лечения язвенного колита, я бы сделала больше акцент на сульфасалазине и на метотрексате, на приеме которых нужно, ну, собственно, принимать различные методы контрацепции. В отношении различных других групп препаратов в целом прием этих препаратов во время беременности и перед беременностью, скажем так, они возможны. Но еще момент в отношении того, что желательно, чтобы беременность она была наступала в период ремиссии, потому что сама беременность она увеличивает несколько риски рецидива заболевания, да, поэтому желательно, чтобы наступление беременности было в период ремиссии, но в целом прием, конечно, под контролем врача, под контролем как акушер-гинеколога, так и гастроэнтеролога, это все, конечно, должно быть.
1: Вот если не помогло лечение, что делаем? Делаем операцию.
2: Ну да, в целом самое простое показание к хирургическому лечению – это неэффективность консервативной терапии, которую назначают наши доблестные гастроэнтерологи.
1: А через какое время? Сколько ждут они обычно?
2: По-разному. Есть определенные ситуации. Опять-таки, все зависит от атаки.
1: Угу.
2: То есть если у нас какая-то история с легкой или среднетяжелой атакой, когда есть время спокойно назначить грамотную, хорошую консервативную терапию и посмотреть за ее эффективностью, то этот период может и до полугода дойти. То есть вроде бы пациент ответил, потом ты бах, смотришь, что он уже не отвечает там, через какое-то количество времени, через те же полгода. И дальше либо гастроэнтерологи меняют консервативную терапию, усиливают ее, либо мы общаемся уже в отношении хирургического лечения. И вторая ситуация, другая, это когда тяжелая история, то, о чем мы говорили, это тяжелые пациенты. Здесь вот эти препараты скорой помощи, о которых говорила Белла, назначаются в основном глюкокортикостероиды сначала сразу же, а они очень быстро могут ответить, и также мы можем быстро понять, вообще отвечает ли пациент на прием гормональных препаратов. И в целом у нас это тоже все прописано в наших клинических рекомендациях, даже на третьи сутки мы можем понять, что же делать дальше. То есть третьи сутки человек начинает лечиться, три дня.
1: Так.
2: Если мы видим по определенным критериям, что что-то не работает, то дальше мы либо продолжаем терапию скорой помощи, подключая те же самые биологические препараты, либо не везде, к сожалению, они есть, да, у нас в стране пока есть некоторые нюансы с применением этих препаратов, так быстро не каждая больница может их достать и сделать, тогда другого варианта нет, как оперировать. И здесь очень важно обратить внимание на то, что единственное, правильная операция, ну, в срочном, скажем так, ургентном порядке, это колэктомия. Что это такое? Это удаление всей толстой кишки.
1: Всей толстой кишки?
2: Да. Но прямую кишку, участок прямой кишки, то есть от анального канала и чуть выше, там, сантиметров 10-15, можно оставить. Это, конечно, очень такая долгая история. Я попытаюсь сейчас очень коротко рассказать.
1: Да.
2: То есть, давайте возьмем вот опять-таки нашего виртуального пациента, молодого парня там, или молодую девушку, неважно.
1: Угу.
2: Естественно, этот пациент будет в будущем мотивирован на жизнь без кишечной стомы. Это когда кишка выводится в бок на живот. И, наверное, ну, мне кажется, в 100% случаев при тяжелой ситуации будет выполняться именно такая операция. То есть удаляться будет большая часть толстой кишки с выведением тонкой кишки на живот. Вот.
1: Угу.
2: Поэтому вот у этих высокомотивированных пациентов, которые захотят потом в дальнейшем ликвидировать эту стому, для них как раз и оставляют вот этот участок прямой кишки, чтобы через какое-то время вернуться ко второму этапу хирургического лечения и уже выполнить реконструктивно-восстановительную операцию. Я тут подробно, давайте, я не буду про это рассказывать, это целая отдельная история, но нужно знать одну очень важную вещь, что можно уйти от мешка на животе и вернуться, ну, к более или менее полноценной жизни.
1: Но не все уходят.
2: Не все уходят, да, но, скажем так, те пациенты, которые мотивированы, ну, практически у всех, ну, в 99% можно зацепиться за эту ниточку и попытаться им в последующем их вернуть к жизни без стомы.
1: Да.
2: Она будет, конечно, другой, иной, но хотя бы будет более-менее приемлемый и по качеству жизни, и будет человек жить без мешка на животе.
1: Да.
2: То есть это вот первый аспект. И с какими трудностями мы сталкиваемся? Вот, к сожалению, по стране не всегда удается выполнить именно вот этот вот минимальный объем оперативного вмешательства. Почему? Ну, потому что, ну, наверное, просто врачи боятся удалить сразу же всю толстую кишку у пациента. И это влечет за собой, что они пытаются удалить небольшой кусочек, то есть, как им кажется, наиболее воспалительно измененный участок толстой кишки.
1: Остальные
2: они
1: вроде ничего, все нормально.
2: Да,
1: же.
2: Да, да. Вот они вот эти вот остальные участки толстой кишки оставляют, а они же тоже как бы болеют. Вот, а пациенту легче не становится. И потом приходится в очень неблагоприятных условиях добирать эти остатки толстой кишки. Это в лучшем случае, если это удается сделать. Вот, и пациент все-таки остается в живых, хотя, к сожалению, бывают и плохие истории с исходами. Но мы очень много в этом отношении работаем. Мы, как скажем так, основной центр по лечению этого заболевания. Проводим постоянную пропаганду, как правильно и что нужно делать. Мы со многими врачами на телефонном практически звонке, то есть постоянно с ними на связи. Когда возникают сложности, мы всегда помогаем. Опять-таки, существует портал телемедицинских консультаций, который очень здорово сейчас работает по всей стране. И можно очень быстро и оперативно помочь официально, прям не по звонку, да,
1: да.
2: Помогите, что нам делать. А коллеги присылают запросы, мы на них отвечаем с объяснением, что делать, как делать. И это, благодаря этому нам удается спасти большую часть пациентов. Не могу не сказать, что у нас 2 октября планируется очень большое, крупное мероприятие, которое называется «Съезд колопроктологов России». Это ежегодно наш центр проводит такую конференцию, и оно будет юбилейное, посвященное 60-летию нашего института. И на этой конференции будет отдельная сессия, посвященная как раз-таки тяжелой форме язвенного колита в практике обычного хирурга. То есть вот мы попытаемся еще раз рассказать тем нашим слушателям, которые к нам приедут на конференцию, все-таки как же правильно действовать в ситуациях неплановых,
1: да.
2: То есть как раз когда нам нужно очень быстро работать. Еще один важный аспект, которым, опять-таки, мы возвращаемся к биологической терапии. Действительно, сейчас очень много стало разных препаратов, которые здорово работают. И те пациенты, которые должны были, например, 20 лет назад потенциально быть прооперированы, они сейчас выздоравливают очень активно, благодаря нашим гастроэнтерологам. Но нельзя не сказать, да, нельзя не сказать, что язвенный колит в некотором проценте случаев может осложняться развитием рака толстой кишки. То есть рак толстой кишки на фоне язвенного колита. Тут уже более важная
1: история. И это тогда, да, получается еще...
2: Там прямая взаимосвязь с анамнезом, то есть чем дольше человек болеет, тем выше риск развития злокачественной трансформации, да, в толстой кишке. И сейчас получается какая история? То, что гастроэнтерологи здорово начали лечить, и мы меняем естественное течение заболевания. То есть у тех пациентов, которые потенциально вроде бы должны были быть прооперированы, они входят в ремиссию, и, соответственно, мы удлиняем их жизненный цикл болезни.
1: Да.
2: И в свою очередь мы сейчас стали не так часто оперировать тяжелые формы, потому что благодаря гастроэнтерологам тяжелые формы сейчас они их вытаскивают. Но постепенно мы начинаем оперировать пациентов по поводу рака толстой кишки на фоне язвенного колита. И это совершенно другая уже история. Там в целом такая же выполняется операция, то есть все равно толстая кишка должна быть удалена полностью. Есть варианты с возможностью восстановления, есть без. Но так или иначе, вот эта вот победа гастроэнтерологов немножко смещается в другую сторону.
1: Тебе раз. Это про естественный отбор начинает. Тут естественный отбор и по болезни. Вот этот язвенный колит не сдается. Развивается, растет себе раз, и в онкологическое заболевание перерастает. А вообще давайте про образ жизни поговорим. Вот про лечение мы поговорили, такое, такое, такое. Это же отдельная история, когда молодому человеку, молодой девчонке ставят диагноз, да, язвенный колит. Это хроническое, такое воспалительное, аутоиммунное, пожизненное заболевание. Ну как, хроническое, само собой. Это же вот мы говорили, что есть школа где-то, есть пациентские сообщества и прочее. Их много достаточно, по разным заболеваниям, в том числе этим. Вот здесь вообще, кстати, после лечения, когда человек выходит в ремиссию, он сам спрашивает, там, мне нужен психолог или психиатр, какая у меня вообще дальнейшая жизнь, что мне можно есть, что мне нельзя есть. Потому что диета тоже у нас же для всех заболеваний существует, желудочно-кишечного тракта и вообще всех заболеваний, каких только возможно. Что тут по поводу язвенного колита?
0: В целом пациенты, да, активно спрашивают в отношении образа жизни. Вот когда
1: спорт, баня, сауна, посещение, когда... там, не знаю, солярий, что хочешь, ну, там миллион всяких методов.
0: Когда сталкиваются с этим заболеванием, но в отношении образа жизни, если говорить об отсутствии активного воспалительного процесса, то есть если нет каких-то явных клинических проявлений заболевания, качество жизни у пациента, оно хорошее, оно адекватное, и оно позволяет ему жить, скажем так, полной жизнью. За некоторыми особенностями, особенности эти заключаются в постоянном приеме тех или иных препаратов, то есть это тоже надо знать, понимать, запоминать в этом отношении различные гаджеты молодые люди используют очень активно. Очень активно задают вопросы в отношении путешествий, что, как, каким образом проводить. Но вот тоже обсуждали несколько слов. Это основной момент обеспечить себя страховкой. Скажем так, перед выездом я бы сакцентировал на этом большое внимание и запастись, взять с собой запас, хороший запас, в том числе и на непредвиденные ситуации, потому что ситуации бывают разные, абсолютно, лекарственных препаратов. Вот это самые основные. А в отношении того, где в случае чего получить помощь каких-то специалистов, к которым можно обратиться, я думаю, что современные гаджеты, они позволяют посмотреть, проанализировать в зависимости от того, кто куда выезжает в отношении этого всю ситуацию. В отношении питания достаточно часто задаваемый пациентам вопрос. В период активности заболевания, конечно, там очень хорошее щадящее питание с хорошо термически обработанными мясо-мясными продуктами, больше акцент на белковые продукты, безусловно. Если не говорить об активном воспалительном процессе, когда мы достигли ремиссии заболевания, мы пациентам в большей степени рекомендуем вести пищевой дневник. Постепенно расширяя диету, вести пищевой дневник, добавлять, ну, собственно, овощи, фрукты, клетчатку, но в целом, особенно когда речь идет о приеме различных препаратов, там иммуносупрессоры тоже мы касались, препараты биологической терапии, тут нужно акцентировать внимание в отношении возможности употребления различных пищевых продуктов. В основном это мясные и молочные продукты, недостаточно термически обработанные, они способствуют увеличению риска инфекционных заболеваний.
1: И это будет плохо, если у человека язвенный колит, а тут еще инфекция.
0: Безусловно, если говорить о пациентах с ВЗК, с язвенным колитом, у них инфекционные заболевания текут, протекают несколько тяжелее, я бы
1: сказала. То есть иммунитет, это же, помните, иммунитет и кишечник, как тут взаимосвязь?
0: Конечно.
2: Тут темный лес.
1: Темный лес, но все туда, в этот лес лезут, абсолютно. Имея какие-то познания, не имея, зайди в интернет на какие-нибудь форумы и начинается. Микробиота кишечника, вот это восстанавливает, то восстанавливает, вот сбивает путей, людей с пути истинного, получается, уводит куда в сторону.
0: Ну, безусловно, да, таких ситуаций достаточно большое количество. Uh-huh. Пациенты зачастую обращаются уже в таком тоже по, скажем так, факту обращения к не совсем специалистам, к упускают очень большой период времени, теряется время, когда они получают не то лечение, которое, ну, собственно, должно проводиться. Но в этом отношении мы проводим тоже большую пропаганду, скажем так, осветительную работу совместно с пациентскими организациями. Существует пациентская организация «Доверие». Школы они устраивают различные для пациентов. В том числе и эти вопросы мы обсуждаем с пациентами. Что лечиться нужно у специалиста. А все остальные манипуляции в отношении проведения там, вмешательства в микробиоту, различные очистительные клизмы.
1: Да, тут даже с кофе. Ситуации. Вы слышали всю новость? Это я была в легком шоке.
0: Такие
1: даже
0: рак прямой
1: кишки лечит клизмами кофе. Это кто до этого додумался и порекомендовал людям? Ведь теряется время.
2: Ну, это народная медицина.
1: Я даже не сказала бы, что народная, это хотя бы там ромашка какая-нибудь или что-нибудь.
2: Все действовать в рамках доказательной медицины. Стараться хотя бы так делать.
1: Да, и тогда самые грозные заболевания могут уйти в ремиссию. Кстати, самая долгая ремиссия у ваших пациентов какая была? И есть сейчас.
0: 40 лет.
1: 40 лет ремиссия?
0: Да, у нас есть один пациент, которого вот я сейчас прям быстро вспомнила, 40 лет, да. Ремиссия, причем на препаратах месалазина.
2: Ну вот так к этому пациенту нужно ежегодно, наверное, да, мне кажется,
0: выполнять колоноскопию.
2: Да, он каждый
0: год приходит к нам, проводит
2: колоноскопию. У него риск рака очень высокий.
1: Вот, 40 лет. Нормальный, здоровый, Здоровый, ну да, на лечение, но нормальный образ жизни, ну как бы...
2: Полноценно.
1: Полноценно.
2: Да,
1: ну, классно.
2: Верно.
1: Вот поэтому мы самостоятельно не лечимся, идем к специалистам, если есть проблема, говорим и не стесняемся. Это сейчас вот всех касается. Вот на этом мы завершаем наш эфир. Много не сказано, скоро опять соберемся обязательно в этом же составе. Благодарю на студии врач-колопроктолог, руководитель отделения колоректальной хирургии МИЦ колопроктологии имени Рыжих, доктор медицинских наук Армен Варданян и врач-гастроэнтеролог, заведующий гастроэнтерологическим отделением МИЦ колопроктологии имени Рыжих, кандидат медицинских наук Белла Выкова. Спасибо вам большое.
2: Всем здоровья.
1: Спасибо.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области. Зачистку населенного пункта провели бойцы подразделений группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны, в зоне СВО Киев за сутки потерял 1375 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 4 авиабомбы, реактивный снаряд «Хаймарс», снаряд «Вампир», 8 ракет «Фламинго» и 828 беспилотников. В военном ведомстве добавили, что за минувший день были нанесены удары по объектам транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Запад и Украина могут принять условия России. Причина задержки с поставками ракет для систем ПВО. Как утверждает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, из-за конфликта США и Ирана ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов к американским комплексам «Патриот». При этом задержки военных поставок лишают Киев возможности поддерживать необходимую интенсивность обороны. Журналисты Bloomberg утверждают, что у Запада есть три сценария развития событий. Экстренно найти необходимое Украине вооружение, что маловероятно, согласиться с требованием России о выводе ВСУ с территории Донбасса или продолжить конфликт минимум до конца года, что грозит Киеву тяжелыми последствиями в предстоящий зимний период. Хантер Байден сообщил об ухудшении состояния отца у бывшего президента США. Рак распространился на кости и другие органы. Цитата: «Отец испытывает очень сильную боль», сказал Хантер Байден в эфире BBC. По его словам, состояние 83-летнего политика, цитата, «очень болезненное и изнурительное». В прошлом году бывшему президенту США поставили диагноз «рак предстательной железы с метастазами в костную ткань». В Италии у берегов Сицилии нашли древнеримское судно. На борту находятся сотни амфор, а также два якорных штока и конструкция из свинца. Находку сделали карабинеры совместно с сотрудниками Управления морского культурного наследия Сицилии. Судно предварительно относится ко 2-1 векам до нашей эры. Его обнаружили на глубине 46 метров в 3 морских милях от побережья города Мадзара-дель-Валла. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
12: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: у родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.

0: но и заставит заиграть. Но в жизни мы ведь многое делаем ярче благодаря музыке. И если к ней добавить еще и танец, вспомним хотя бы легендарный фильм «Грязные танцы», мурашки от каждого просмотра, даже если смотреть его в сотый раз. Но кому-то даже в очень взрослом возрасте удается стать не просто зрителем, а главным действующим лицом на паркете, если профессионально заниматься танцами. Кто-то приходит в этот мир, чтобы вернуть детскую мечту, кто-то, чтобы сбежать от рутины, развода, от одиночества. А потом безобидное хобби вдруг превращается в соревнования, в амбиции, в ревность, во влюбленность в партнера или партнершу и во вторую жизнь, которая начинает конкурировать с первой. Что можно найти в танцах? Страсть, азарт, признание. Как при этом не потерять себя, семью, работу и удовольствие от процесса, если хочется побеждать в серьезных профессиональных соревнованиях? Сегодня в программе «Личные обстоятельства» будем обсуждать профессиональные танцы во взрослой жизни. Пишите ваши вопросы, делитесь опытом, ощущениями. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что также трансляцию нашу можно еще смотреть в видеоверсии в YouTube, ВКонтакте, в Рутюбе. Отличный повод на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях спортивный психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: И вот как раз кто смотрит нас сейчас по видео или, может быть, кто будет смотреть в записи, заметит, что у меня вот брошь, матис, танец, а у вас прическа. Видно, что вы профессионально занимались танцами. Да, сколько лет?
1: Я занималась практически 25 лет, с 5 лет до 30, но, честно говоря, у меня есть мечта еще вернуться на паркет. Я еще не решила, насколько это будет профессионально или это что-то будет совсем любительское, как говорится, для себя, но я точно понимаю, что это та часть жизни, которой очень мне не хватает, поэтому бывших бальников не бывает.
0: Ну, сегодня мы будем говорить о тех, кто занимается танцами, профессиональными танцами, да, но имеют, скажем так, полноценную вторую жизнь, профессию, реализованную в каких-то других сферах, и еще танцы. Кто-то приходит для того, чтобы, может быть, свою личную жизнь устроить. А зачем вообще приходят в танцы? Если все есть, казалось бы, иди в спортзал, занимайся вполне понятными видами спорта.
1: Ну, значит, чего-то все-таки нет. Тут надо вспомнить фильм «Давайте потанцуем», где Ричард Гир хотел еще чего-то, как-то разнообразить жизнь, либо получить ту самую уверенность, которой, может быть, не хватало и в семейной жизни. И вот он втайне от супруги пошел заниматься танцами. Конечно, там такая развязка, что для супруги был шок, что муж занимается, вроде бы у него все есть, и всего ему хватает, но оказывается, чего-то все-таки не хватает. Я убеждена, что для взрослого человека это и про повышение стрессоустойчивости, и про эндорфины, и про социализацию. Танцы — это, конечно, замечательная история. Но вот вначале, Вероника, вы сказали относительно того, что музыку нельзя подкладывать под какое-то произведение.
0: Учебное видео, потому что музыка, она действительно мощнее, сильнее, она диктует эмоцию, которой, может быть, нет в том видео, которое начинающий режиссер пытался, так сказать, показать и так далее.
1: Вот часто, если танцор начинающий, а композиция очень сильная, то это часто смотрится не очень хорошо, и тоже такой вот комплекс, повод для комплекса. Но в целом, конечно, в танцы все-таки приходят, как я вижу, люди яркие, люди, склонные к некой демонстративности, то есть вот должен быть такой компонент демонстрации личности, и тогда человек будет себя комфортно чувствовать. Либо для него это определенный вызов, преодоление, либо он понимает, что у него страх публичных выступлений, например, и он идет в танцы. Вообще бывшие бальники, либо действующие бальники — это те люди, которые, как правило, очень хорошо проходят собеседование. Это люди, которые довольно легко устанавливают контакт, идут на любые коммуникации. Это те люди, которые часто уверены в себе, раскрепощены, и как бы они ни были одеты, какое бы у них ни было настроение, все равно чувствуется, как он идет, как он говорит, как он дышит. То есть танцоры — это такая, ну, определенная

0: каста, элитная каста людей. Я думаю, что во взрослом возрасте очень хочется к ней приобщиться.
1: Ой, я вспоминаю сейчас рекламу, там Джуд Лоу устраивал танцы у сына режиссера Ридли Скотта. Это был рекламный ролик, когда, в общем, люди, у которых все есть, пошли танцевать, потому что хотелось чего-то еще, чего-то особенного, как вы сказали. Но при этом сейчас как будто бы такой ренессанс танцев. Кто-то идет в балет, потому что открываются студии балета для взрослых, для непрофессионалов. И, конечно, вот этот боди-балет, он, ты видишь просто, как меняются тела, как меняются люди, как меняется у них осанка. Наверное, это все рождает такой виральный эффект, когда все хотят это скопировать, все хотят пойти.
0: Безусловно.
1: Кто на танго?
0: Когда-то у нас было кино, тоже...
1: Грязные танцы.
0: Грязные танцы, да-да-да. Либо Shall We Dance, давайте потанцуем, либо история про телевизионное шоу
1: «Танцы
0: со звездами», да, что-то у меня плохо сегодня с названиями. Но сейчас это социальные сети и бум социальных сетей, и вот те самые вертикальные видео, которые становятся популярными, мы смотрим, считываем всю эту информацию через вот этот визуальный контент и, конечно, хотим быть похожими на эти прекрасные стройные тела, на этих женщин красивых, на мужчин. Мы видим, как трансформируются люди. Я наблюдаю за одной девушкой в соцсетях и понимаю, что вот она похудела на глазах на 25 килограмм, причем, ну, это вот примерно там за год, за полтора произошло без каких-либо еще допингов. То есть танцы — это единственное было средство для похудения, но вот именно средство. То есть если мы ходим в зал для того, чтобы похудеть...
1: Целенаправленно, как цель.
0: Да, то часто это приводит к неврозу, часто мы загоняемся и абсолютно не приходим к тому эффекту и результату, к которому бы хотели прийти. А почему? Потому что в данном случае в тренажерном зале для нас тело — это цель, а в танцах тело — это средство. И цель у нас совершенно другая. Цель — это красивый танец, это координация, это легкость, это соревнование, которое.
1: Атмосфера. Но ты внутри кино, когда гремит музыка, когда, может быть, есть какое-то специальное освещение, когда это красивая студия или площадка в парке Горького. Ты внутри кинофильма, вот оно, пожалуйста.
0: Да,
1: оно
0: я
1: захватывает.
0: Исключительно прям за то, чтобы во взрослом возрасте как раз-таки танцевать. Вот на самом деле в России сейчас как-то вот возрождается история про танцы для взрослых, но вообще у нас ведь народ целеустремленный, и часто родители отдают своих детей там уже в 3-4 года танцевать, и где-то в лет в 16, окей, в 20 танцор выгорает, ему уже становится неинтересно, он часто уже реализован как танцор, и потом во взрослом возрасте у него не возникает потребности танцевать. И, честно говоря, это грустно, потому что, например, западный опыт, он про то, что часто приходят дети там, лет в 12, в 16 или даже в 20, то есть уже взрослые люди приходят на танцы, зато у них продлевается вот эта танцевальная жизнь, и им и в 30, и в 35, и в 40 интересно танцевать. И это очень здорово, и, на мой взгляд, это тоже, ну, абсолютно такой вот правильный трек.
1: Еще, может быть, то, что работает на популяризацию танцев среди взрослых сейчас, это, конечно, огромное количество программ, которые предлагаются в даже детских кружках для родителей. Родители, которые водят своих детей на танцы и возят их на соревнования, они между родителями создают тоже какие-то свои коллективы, группы и так далее, и ездят на взрослые соревнования вместе с детьми. То есть это как-то сейчас можно делать одномоментно, одновременно.
0: Сейчас, да. Даже, по-моему, есть категория, где мама и ребенок танцуют вместе в команде, и это тоже оценивается, и, соответственно, вот танцевальная семья может победить, то есть не только обязательно...
1: Какой тимбилдинг, фэмилибилдинг!
0: Абсолютно, то есть не обязательно теперь только ребенок должен отдуваться за всех на паркете, но теперь и мама, и папа может включиться, поэтому такие...
1: Я бы даже сказала, не отдуваться, а когда ребенок становится средством реализации тех, может быть, амбиций родителей, которые не были в их детстве реализованы.
0: Да, достигнуты.
1: Да, вот сейчас можно, наконец, и маме тоже танцевать с ребенком.
0: Есть такое. И при этом, что еще замечательно, сейчас есть такое направление ПРОАМ, где профессионал-танцор и непрофессиональный, соответственно, любитель, студент приходят и танцуют в паре. Конечно, с профессионалом-партнером ты начинаешь быстрее схватывать всю эту технику, лексику танцевальную, и, безусловно, выигрывать соревнования так проще и эффективнее. Но не обязательно идти только по этому пути. Возможно, ты действительно когда-то занимался, и у тебя уже есть там определенный уровень хороший, и ты можешь также идти в танцы просто в свою возрастную категорию. Есть возрастная категория в профессиональных танцах, она называется «сеньоры». Это 35+, и там даже есть свои также чемпионаты России, чемпионаты мира, и ты можешь стать чемпионкой России. Ну, конечно, там будет написано по как бы любительской версии, потому что все-таки ты не соревнуешься с танцорами более младшего возраста и более младшей категории, но, тем не менее, это тоже очень достойный титул, и ты можешь найти партнера также, вот, который примерно на твоем уровне танцует. У нас есть определенные классы соревнования, классы мастерства, также есть и разряды спортивные. И все это можно где-то в объявлении, также в соцсетях разместить и вполне себе успешно найти своего партнера или партнершу.
1: Ну вот сейчас кажется, что «танцуй, пока молодой» — это такой миф, и нет никаких возрастных границ. Но, тем не менее, они есть, потому что все-таки у тела, особенно если не заниматься всю жизнь танцами, mm-hmm. да, и спортом, ну, есть
0: ресурс определенный.
1: Да, определенный ресурс, mm-hmm. и что делать? Как отнестись mm-hmm. и к себе, и к телу бережно? И действительно, да. вот этот самый возраст танца, когда его нужно учитывать и в чем?
0: Я где-то лет, наверное, не знаю, в 16 увидела впервые на соревнованиях такую категорию, как «Дети войны». И там были очень взрослые танцоры на паркете, и часто это семейные пары, 80+, люди совершенно прекрасные, уникальные, и стильные костюмы, и классная хореография, и когда я смотрела на них, мне было не страшно взрослеть и там танцевать, не знаю, в 30, и, наверное, в перспективе в 40, и в 50 лет, то есть, опять же, мы должны понимать, что все очень относительно, и пока у нас есть вот эта тяга к прекрасному, тяга к танцу, то мы должны ее реализовать, я считаю. И очень грустно, когда мамы, которые, в общем-то, в абсолютно молодом возрасте находятся, еще там даже некоторые до 30 лет, считают, что им уже поздно выходить на паркет, и отправляют ребенка на паркет, который совершенно бы не хотел именно танцевать. Да, он бы хотел заниматься спортом, но, возможно, единоборствами. И мама пытается переломить вот эту психологию и цель ребенка и вот таким вот образом через ребенка свои какие-то амбиции реализовать. Вот это грустно, потому что нужно отстать от ребенка в данной ситуации. Пусть он занимается, да, занимается спортом, я исключительно как спортивный психолог за, но должен быть выбран индивидуальный вид спорта по конкретному психотипу и физическим и психологическим параметрам ребенка, а мама пусть идет и танцует, и она это может делать и в группе, и соло, и с партнером, если муж не ревнует, об этом, наверное, тоже, да, стоит поговорить.
1: Ой, обязательно поговорим, ой!
0: Вот, ну и, опять же, с профессиональным танцором, либо найти такого же любителя, который просто во взрослом возрасте решил танцевать. Я знаю много ребят в техническом, специальностях реализованных, но которые понимают, что им не хватает движения,
1: не хватает женского общества рядом.
0: Да,
1: вот
0: тоже,
1: этой энергии.
0: Да. Но некоторые целенаправленно и честно говорят о том, что хотят просто вот личную жизнь как-то прокачать свою, и идут в танцевальные клубы, коллективы. Но там просто надо быть понятным сразу, с определенной целью, не говорить девушкам о том, что я хочу там на соревнования, на профессиональные выходить, а прям обозначать цель, что я хочу просто для себя, для там, эмоций, для движения и, возможно, для романтических отношений.
1: Ну, да, с одной стороны, безусловно, это все расширяет социальный круг, а с другой стороны, это может стать формой избегания, например, своей скучной жизни, работы или, может быть, каких-то проблем в семейной истории.
0: Ну, честно говоря, я все-таки склонна полагать, что это тот досуг, который в любом случае как-то делает нашу жизнь более разнообразной, более интересной. И даже если изначально мы пытались сбежать от рутины, то потом мы интегрируем вот эти танцы в нашу жизнь и понимаем на самом деле, чего нам не хватало, и трансформируемся таким образом. Мы понимаем, что, ну вот, может быть, мы уже просто не такие, как раньше, может быть, мы уже не можем быть рядом с теми людьми, которые были раньше. То есть мы, как бы убегая от себя, находим нового себя. Наверное, так.
1: И если вдруг кажется, что я чувствую себя живым только когда я иду на занятия по танцам...
0: Значит, в жизни что-то не так.
1: Да, это звоночек, да, это такой сигнал.
0: Для того, чтобы, правда, поработать с целеполаганием, для того, чтобы понять, чего ты на самом деле в этой жизни хочешь. Я знаю историю, когда во взрослом возрасте люди, начиная танцевать, меняли свою профессию, понимали, что они больше не могут заниматься тем, чем занимались раньше, остановились тренерами по танцам. Ну, почему нет? Вполне себе успешная тоже история. И, опять же, нужно понимать, чего ты хочешь, и уважать свои желания и себя.
1: А вот в выборе, например, танцевальная студия или занятия по танцам в спортзале, какая-то групповая, может быть, тренировка танцевальная или индивидуальный формат. Как понять, как выбрать, на что пойти?
0: Ну, я не так давно наткнулась тоже на пост
1: или вообще
0: девушки,
1: в парке.
0: Вот, которая говорила о том, что я очень хочу продолжать танцевать, но только это делать в групповом формате соло-латино. Почему? Потому что неудачный опыт партнерства был. Ну, возможно, партнер передавил. Бывают вот неопытные мальчики, бальники, неопытные в плане тренерства, и они начинают требовать от своих партнерш, которые только-только пришли в танцы, профессиональных каких-то результатов, действий и так далее. А человек, который никогда не занимался раньше танцами, ну вот его может такой напор напугать, и в целом человек просто может закрыться и перестать танцевать. И вот, наверное, когда ты еще не уверен в том, что ты хочешь именно парно танцевать, то групповой формат, вот это соло-латино, это очень хороший выход. Я знаю те семьи, в которых есть запрос у мужа на то, чтобы женщина была более уверена в себе, более раскрепощенная, но при этом они как-то ревностно относятся к тому, чтобы она танцевала в паре. Ну, вот это выход, да, такой вот компромиссный вариант, когда девушка идет в фитнес-клуб, например, и занимается групповыми там программами той же латины.
1: Зумба.
0: Зумба, да, замечательно, хорошо. Почему нет?
1: Да, ну вот, кстати, я знаю пример тоже девушки, которая поменяла, можно сказать, весь свой профессиональный трек. Она просто пошла, увлеклась той же зумбой и теперь преподает, и потрясающе выглядит, всех мотивирует. И, опять же, популярность танцев. Видно, что она растет невероятными темпами, наверное, благодаря соцсетям в том числе, потому что соцсети — это зрелищная история, и все, что зрелищно, все там залетает, все кажется таким легким, но на самом деле это большая работа. И тоже здесь нужно отдавать себе отчет, что это потребует от тебя и ресурсов, и времени.
0: И денег.
1: Да, обязательно денег. И здесь вот на какие суммы вообще рассчитывать? Ну, помимо абонементов в спортзал или индивидуальной тренировки, но еще же костюмы, поездки, соревнования.
0: За 5 лет перерыва своего танцевального смогла...
1: Накопила на квартиру.
0: Дозакрыть, да, ипотеку, поменять машину и доделать ремонт.
1: Серьезно? То есть я думала, что я в качестве шутки сейчас это сказала.
0: Ну, это при том, что я ведь не танцевала по системе ПРОАМ. Система ПРОАМ — это, пожалуй, самая дорогая история, потому что здесь ты платишь за тренировки тренеру, который является твоим партнером. Ты также оплачиваешь тренировки с дополнительными педагогами, то есть, вот, допустим, час тренировки у тебя педагог, и часто это какой-то топовый педагог, дорогой педагог, а рядом ассистирует партнер, и ты партнеру тоже платишь, то есть как бы производишь двойную оплату. Это, как правило, ну, минимум 3 раза в неделю. Дальше мы должны посчитать костюмы, и мы должны обязательно посчитать выездные турниры. И вот в этих выездных турнирах, если профессиональный танцор платит только за регистрацию, женский взнос, то когда ты на соревнованиях по системе ProAm, то ты еще каждый танец оплачиваешь своему партнеру, потому что для него это работа. И вот там суммы какие-то невероятные, иногда там по 400, 500, по миллиону на один турнир девушки платят, тратят, да, и дай бог здоровья их мужьям, которые часто поддерживают такие инициативы. Мы знаем, что турниры часто проходят за границей. За границей такая история сейчас очень недешевая. Да, ты оплачиваешь, если это выездная поездка, еще и
1: визу, билет,
0: проживание. Не только себе, но и партнеру. Да, мы не будем забывать и проживание, и, как правило,
1: питание.
0: Ты хочешь жить где-то, да, в общем-то, красиво, если ты уже в такое красивое какое-то место приехал и хочешь соревноваться в красивой атмосфере. Поэтому это, конечно, очень дорогое, я бы сказала, удовольствие. Но если ты спортсмен, то в целом затраты все-таки не такие глобальные, потому что ты оплачиваешь только себя часто, а партнер оплачивает себя самостоятельно. Ты на турнирах платишь членский взнос порядка, ну, там условно 2000 рублей, но педагоги, да, цена их в Москве в среднем это 1005 за 45 минут занятия. Также, если это какой-нибудь иностранный педагог в евро, то это будет, ну, и 15, и 20 тысяч 45 минут. Таких уроков в день, если ты на сборах, иногда у тебя 5-10 вот в течение сборов может быть. И, ну, конечно, эта сумма, я думаю, что нужно рассчитывать там на 1150, ну, в любом случае, в месяц. Поэтому многие, я знаю, мои коллеги танцевальные в свое время очень быстро росли по карьерной лестнице в нетанцевальном смысле, чтобы оплатить свои танцы. То есть они становились руководителями, чтобы была возможность поехать на сборы и оплатить очередные соревнования.
1: То есть твоя настоящая жизнь, которая была до танцев, она становится таким фоном и средством для того, чтобы поддерживать свою танцевальную страсть. Но в любом случае танцевать в парке Горького – это бесплатно, это красиво, ура, это потрясающе. Даже если ты ничего не умеешь, можно просто стоять, смотреть, можно просто…
0: Наслаждаться музыкой, да.
1: Да, в такт кивать головой, и это всегда, конечно…
0: И платье выглядит.
1: Эндорфин. Ой, это отдельная история. Мы сегодня говорим о профессиональных танцах во взрослом возрасте и продолжим совсем скоро после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:29. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД России заявил о готовности содействовать переговорам Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Цель – достижение стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в Москве, цитата, «отмечают продолжающиеся в грузинском обществе попытки переосмыслить события августа 2008-го». В МИДе добавили, что были сделаны заявления руководством Грузии о необходимости примирения с жителями Абхазии и Южной Осетии. В Кабмине поручили регионам расширить налоговые льготы для IT-компаний. Указание дал премьер Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба правительства, доклад на эту тему руководители субъектов должны представить до 1 декабря. Отмечается, что пониженные ставки налогообложения должны составлять для организаций сферы IT не более 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не более 8%, если упрощенная система применяется по схеме «доходы минус расходы». J.D. Vance заявил о желании США увеличить поставки энергоносителей через Армузский пролив. Вице-президент Соединенных Штатов сказал, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном. По его словам, Штаты пытаются получить от конфликта, цитата, «что нам нужно». Вице-президент также отметил, что в Вашингтоне пытаются понять, готов ли Тегеран пойти на перемены ради улучшения отношений. ФРГ допустили введение запрета на доступ в соцсети для детей младше 13 лет. Его могут ввести в 2027 году, заявила министр по делам семьи Карин Прин. По ее словам, изучается возможность не только запрета социальных сетей для детей младше 13 лет, но и регулирования доступа к ним для подростков старшего возраста. Она считает, что в возрасте от 13 до 16 и от 16 до 18 лет также могут быть предусмотрены дополнительные меры, которые затронут сами платформы, а не отдельных подростков. Правительство Правительство Австралии с декабря прошлого года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения ввели в Австралии в отношении других крупных соцсетей. В апреле власти Греции, Кипра и Турции запретили доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry.
9: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
7: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем профессиональные танцы во взрослом возрасте, обсуждаем с спортивным психологом, с кандидатом психологических наук и еще и с человеком, у которого за плечами больше 25 лет занятий профессиональными танцами, Анастасия Лысакова. Анастасия, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам можно написать, поделиться своими ощущениями. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Есть у нас чат в Максе. И не забывайте, что еще трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Конечно, можно на нас посмотреть. Анастасия, вот такой вопрос к нам поступил. Больше ли женщин в танцах? Нужно ли, приходя в профессиональные танцы во взрослом возрасте, рассчитывать на то, что дефицит партнеров?
0: Девочек, в принципе, изначально, конечно, в танцы идет больше, и это нужно понимать, и соотношение примерно в полтора раза больше все-таки девочек.
1: Но... То есть те, кто идут все-таки улучшить свою личную жизнь, в общем-то, правы, идут туда.
0: Да, в возрастном возрасте уже, да.
1: Лучше, чем онлайн-дейтинг.
0: Это правда. Но есть такой момент в жизни практически любой женщины, когда она, ну, чисто физически хотя бы несколько месяцев не может соревноваться, не может тренироваться активно, это роды, это беременность, и в этот момент часто вообще девочки уходят в семейную жизнь, либо в тренерство, завершают спортивную карьеру, а их партнеры остаются не при делах. И вот в такой момент, где-то вот лет в 25-30 часто профессиональные партнеры не могут найти партнёрш своих ровесниц. Как бы 18 лет для них это, ну, всё-таки такая большая разница в возрасте, а вот своих 25-30 лет партнёрш они найти не могут. Так что вот имейте в виду, дамы, что лет так в 25-30 такое окно возможности появляется.
1: Прайм-эра
0: для танцовщиц. Когда, если вы когда-то танцевали ну, достаточно серьезно, активно, то можно свои навыки восстановить и вполне себе встать в пару с профессиональным танцором без каких-то дополнительных доплат, потому что если мы танцуем по системе ПРОАМ, то, конечно, здесь чаще всего профессиональные танцоры, в роли профессионала выступает партнер и непрофессиональный партнерша. И в таком случае, конечно, партнерша оплачивает партнера, потому что он вот, да, в роли профессионала-тренера. Его время стоит денег.
1: То есть есть куда выходить из декрета, да, в профессиональный танец.
0: Это точно.
1: А в случае, если, опять же, попытка сбежать от рутины, если есть соблазн отнестись к танцам во взрослой жизни, скажем так, слишком серьезно к соревнованиям и так далее, когда и муж на второй план отходит, и работа, и вообще вся другая жизнь?
0: Ну, тут имеется в виду, что не можем ли мы таким образом дополнительную психотравму получить, если мы танцуем и слишком серьезно к этому относимся. Тут я за оптимум мотивации. Вот есть такой фундаментальный закон спортивной психологии, почему-то не все его знают, даже мои коллеги спортивные психологи, закон Йеркса-Дотсона, либо закон оптимума мотивации. Это про то, что, конечно, обязательно ставить цель, обязательно хотеть чего-то достичь, но понимать, что если это вот вдруг не произойдет, мир не рухнет и ничего страшного не случится. И даже есть такая взаимозависимость, если мы чего-то слишком сильно хотим, то наш результат начинает падать. То есть и во взрослом возрасте, и в детский, в подростковый период очень важно поймать вот этот баланс и не перегореть. Потому что очень много энтузиастов и во взрослом возрасте, и не только, и в профессиональном спорте, и не в профессиональном, когда ты начинаешь что-то делать, увлекаться, и делаешь это очень так серьезно, погруженно, а потом лампочка перегорает, ты понимаешь, что твои ожидания совершенно не оправдываются, фрустрации, ты просто уходишь и больше этим не занимаешься. То есть вот очень важно сказать себе, что да, я делаю от себя все возможное, но если вот пока не случается и чего-то не происходит, от того, что мне надо, ну окей, иду дальше, ничего страшного.
1: Если ты своей владеешь страстью, а не тобой властвует она, да?
0: Да-да-да.
1: Ну, то есть дух соревнований можно им ну, скажем так, ухудшить, да, и испортить все ощущение, если слишком,
0: если слишком сильно, да, хотеть этого всего, если слишком сильно серьезно к этому относиться, ну, правда, что бы мы ни делали, мы все равно это делаем для себя, вот когда говорят, ты профессионально занимаешься танцами или для себя, но даже олимпийские чемпионы, танцы пока это не олимпийский вид спорта, но даже в олимпийских видах спорта все равно понятно, что ты делаешь это и для тренера, для родителей, для страны, но как будто бы прежде всего все равно для себя, поэтому очень важно вот этот момент понимать и знать, для чего мы танцуем. Но в целом соревнования — это огромное счастье, потому что ты становишься более стрессоустойчивым, ты находчивый, ты адаптивный, ты знаешь вообще способы саморегуляции, даже если тебя этому не учили в университете или в школе, ты все равно владеешь собой, и в какие-то неожиданные ситуации потом в жизни ты знаешь, как себя вести. Для тебя это вообще совершенно не шок и не стресс.
1: Да, но когда ты уже реализован в какой-то другой области, и все с тобой по имени-отчеству, а тут ты вдруг раз, и опять какой-то начинающий, и еще если ты провалишься, и все твои конкуренты, хейтеры, все следят, смотрят, смеются над тобой, что за детский сад ты тут устроил.
0: Это на самом деле такое серьезное испытание для психики, тем более, что, например, во взрослом возрасте очень сложно учить и запоминать хореографию. Вот есть такое
1: вообще
0: понимание,
1: что-либо учить и запоминать.
0: Да, ну вот сенситивный период, когда ты в детском возрасте хорошо все это запоминаешь, а уже во взрослом не очень. Если честно, я сама пришла именно в профессиональные танцы в 16 лет у меня был первый такой профессиональный партнер, профессиональный тренер, потому что до этого все-таки была больше история про ансамбль, про, ну, такой уровень, скажем, очень все равно любительский. И вот для меня было большим испытанием всегда запоминать вариации, но когда ты это преодолеваешь, ты, конечно, начинаешь любить себя больше и сильнее, и вот в этот момент ты действительно уверен в себе. Просто нужно понять, что человек, он не универсален, человеку свойственно ошибаться, и ты не можешь знать всего, и просто позволить себе быть учеником, впитывать как губка, быть вот в этом энтузиазме, в страсти, и все будет хорошо. Я, кстати, описывала подобное явление в книге в своей «Дневник бальницы». Там мне, правда, в основном основная драма вся про то, как найти партнера и не потерять себя. Потому что, да, действительно, эта история непростая, чтобы подходить и физиологически, и психологически, и тренерам понравиться. То есть там очень много таких вот моментов сложных. Ну, а там больше, наверное, по большей части для подростков, но, тем не менее, во взрослом возрасте, когда приходишь танцевать, тоже сталкиваешься с нечто подобным.
1: Ну вот, мы добрались до самого интересного, самого вкусного. Действительно, вот эта партнерская история, она очень многих женщин, которые тоже привыкли нести ответственность, привыкли быть самодостаточными. Это та история, которая тебя переобучает доверять мужчине. Потому что вести должен партнер. Да. А очень многие женщины, которые приходят, которые не занимались профессионально, они говорят, ты меня должен вот здесь крутить, вот здесь ты меня не так ведешь.
0: Это да, но вот для таких женщин, ну, властных, так скажем, я все-таки рекомендую профессиональную латину, именно не латину социальную, такую адаптированную, адаптивную, где сальса, бачата, но такой более расслабленный стиль, вот то, что как раз часто в парке Горького танцуют. А я рекомендую для таких леди-босс все-таки идти в классическую латину, вот эти 5 танцев латиноамериканской программы. Почему? Потому что там очень много надо танцевать себя. Есть партии, которые ты танцуешь вне зависимости от партнера. Да, сонаправленно, сонастроено. То есть совсем, конечно, тебе невозможно быть соло и в одного, да, но тем не менее ты можешь очень много проявлять себя. А вот если ты хочешь как раз-таки стать мягче и слушаться партнеры, быть более, ну, где-то ведомой, уступать. Это аргентинское танго. Вот там бальницам, если честно, очень сложно подчас перестроиться, потому что когда ты конкурсный танцор, ты бальница, ты знаешь, что ты должна стоять на своих ногах, в своем балансе, ты должна точно знать свою вариацию, там, вплоть до запятой, ритм и так далее и тому подобное. На тебе такая же ответственность, как на партнере. А когда ты танцуешь танго, там ведь есть место и импровизации, и ты должна быть более послушной, ты должна делать все за партнера и после партнера. То есть, ну, тут немножко другая философия, немножко другая психология, поэтому, опять же, мы должны...
1: Изначально танго — это такой мужской танец, поэтому женщинам властным он может подходить.
0: Да, потому что, вот, возможно, это единственная сфера, где они могут почувствовать себя мягкими, где-то послушными. Вот.
1: А вальс, фокстрот?
0: Тоже да, но вот опять же, если мы говорим про профессиональный сейчас уровень, а в России он очень-очень высокий, этот уровень, очень тоже много задач у партнерши. Там она тоже должна понимать, где, в какой момент, что подкрутить, какие мышцы должны включить, какие расслабить. У меня был очень смешной случай, когда я просто гуляла с друзьями по барам Питера, и был какой-то очень такой танцевальный мужчина средних лет, но явно он танцевал социальные танцы, то есть там вот это вот бачата, сальса и так далее, и ко мне подошла девушка и говорит: ой, вы так красиво танцуете, я вижу, что вот мужчина вот этот красиво танцует, а можете вот подарить нам этот танец, мы даже там бокал вина подарим, пожалуйста.
1: Мой за здоровый сделайте. Образ жизни,
0: абсолютно,
1: да,
0: абсолютно, да.
1: Чрезмерное вредит здоровью.
0: Да, вот, но суть была в том, что когда мы с ним начали танцевать, мне казалось, что я очень все делаю профессионально, правильно, грамотно, все, значит, делаю так, как нужно. А, вот, ну и при том, что я там стройная, молодая по сравнению с этим мужчиной была, но в конце он сказал так несколько пренебрежительно: «Бальница, что ли?» Я говорю: «Ну да, вообще да». А он говорит: «Ну, оно и видно, жестковато». То есть я-то привыкла все брать тоже на себя и где-то нести ответственность, додумывать за партнера, где-то дотанцовывать, где-то его компенсировать. А он хотел, чтобы я была более такая лапушка мягкая, более податливая, более, ну, где-то женственная. Вот там есть разница.
1: Да, а вот что как раз делать там женщине или, может быть, мужчине в случае, если ты приходишь танцевать, ты находишь своего партнера, и он делает вот ровно то, что тебе казалось бы нужно, а муж твой или супруга не делают. То есть твердая мужская рука, опять же, тактильность, четкие указания.
0: Опасность есть.
1: Или вот она податливая, пожалуйста, да, а жена такая, ты с ней не забалуешь.
0: Ну, вообще, во взрослом возрасте есть опасность, когда ты приходишь на танцы, видишь такого невероятного красивого партнера, очень быстро в него влюбиться. Ну, почему это происходит? Во-первых, все-таки у нас в танцах остаются люди, как я уже сказала, демонстративного склада характера. То есть это те люди, которые могут себя показать в самом лучшем свете. А муж, который не занимался танцами, зачастую просто, ну, не обладает этим навыком. Но это не значит, что он чем-то хуже, просто он другой и заточен под какие-то другие моменты.
1: Но... Надежный, семейный, ответственный, платит за это все.
0: Да.
1: Ну, к примеру.
0: А женщина думает, что он скучный.
1: Ну да.
0: И в этом большая
1: или
0: проблема.
1: Или недостаточно у него вот эта вот жесткая мужская рука, да?
0: Недостаточно жесткая мужская рука. Но вообще удивительно, как я вижу женщины-профессионалы, там, допустим, врачи с многолетним опытом говорят: вот я пошла на свидание с танцором. И, ну, я-то понимаю, что, возможно, если он, допустим, не очень успешный танцор, то он как будто бы ей не пара, потому что она в жизни лучше, чем он реализован. А она говорит: боже, я думаю, что у нас не будет второго свидания, потому что ведь он такой... Он такой красивый, он такой скоординированный, он так вот себя преподносит.
1: Ну вот мужчина как произведение искусства, это вот актеры, певцы, это
0: да,
1: все творческие профессии,
0: демонстративные,
1: да, экранные
0: типы личности. А нам, женщинам, этого не хватает. Нам не хватает ощущения праздника. Нам часто не хватает ощущения, ну, где-то сопереживания, потому что мужчина, который всю жизнь в танцах, он уже очень хорошо выучил женскую психологию. Он уже знает, как ее подбодрить, где сделать комплимент, какой комплимент, как на нее посмотреть, как ее взять. И, конечно, вот в эту ауру, в этот образ влюбляешься, порой даже не в самого человека, а в некое представление вообще о прекрасном.
1: Ну и плюс, вы такие вместе красивые, вы собрались на соревнования или даже на урок танцев, вы вкусно пахнете духами, играет музыка, тот самый катализатор, который диктует вам эмоцию, страсть. А дома, на кухне, как правило, плачет ребенок и пищит микроволновка, и стиральная машинка там что-то. делает?
0: Ну, да, безусловно, это вот опять же о том, что наша душа просит праздника, и когда мы ее получаем, и мы его, этот праздник получаем, то мы ассоциируем дальше человека, который рядом с нами в этот момент, тоже с чем-то прекрасным, с позитивным, с эндорфинами и вообще с самым лучшим чувством на свете, с любовью. Вот, поэтому, конечно, опасность такая вот большая в этом возрасте. Но я просто тоже рекомендую быть в таком оптимуме мотивации, понимать, что партнер часто это не цель, а некий инструмент для достижения тех целей, ради чего ты пришел на танцы, пришла на танцы. И при этом любить мужа, особенно если он за все это платит.
1: Ну и поощряет развитие, да?
0: Да, да, да.
1: Не угнетает.
0: И не ревнует, потому что для меня была огромная проблема в моей жизни, вот в личной, когда я, будучи профессиональным танцором, и воспринимала часто уже партнеров просто как партнеров, как ну, неотъемлемую часть своей профессиональной деятельности, но вовсе не предмет вожделения. Вот сталкиваясь потом в жизни с молодыми людьми, которые никак к танцам не относились, ну, в общем, они мне прям говорили о том, что давай-ка выбирай между мной и танцами. Делай свой выбор, мы можем быть счастливы только при условии, если ты будешь заниматься чем-то другим. А для меня это танцы — это часть личности, и получается, что уйти из танцев — это предать себя. И вот между молодым человеком, даже хорошим, успешным, где-то реализованным, я все равно выбирала себя, потому что понимала, что если я уйду из танцев, то я буду таким вот образом разрушать себя.
1: Ну, это довольно такая, я думаю, распространенная история, и вы, наверное, на консультациях тоже сталкиваетесь с тем, что мужчины не дают. То есть чаще мужчины действительно не отпускают и не дают, и боятся потерять женщину, и боятся за свою репутацию, как там друзья, знакомые будут смотреть на то, как ее как-то вот обнимает, да, в танце другой какой-то мужчина. Ну, то есть это что такое вообще? Еще социокультурные особенности здесь нужно учитывать. А насколько часто вы рекомендуете парам семейным идти вместе танцевать? И где не рекомендуете? То есть в какой момент?
0: Ну, вообще в состоянии конфликта, в состоянии отсутствия общих целей, конечно, рекомендую идти вместе на танцы. У меня была пара, которая, причем я еще тогда была студенткой, они ко мне пришли танцевать как к тренеру, и у них было двое детей. После того, как мы начали занятия, у них появилось еще двое детей, и вот конфликты их были разрешены, и действительно они стали лучше друг друга понимать. То есть если возникали какие-то конфликты, то они в основном оставались на паркете. Вот в этом случае я, конечно, рекомендую, да, и здесь еще нужно учитывать, что они были оба начинающие танцоры, до этого практически не занимались танцами, и, конечно, в этом смысле это идеальная комбо. Когда женщина уже когда-то танцевала, а муж не танцевал, то, ну, такая ситуация может быть довольно сложная, и, во-первых, скорее всего, во взрослом возрасте сам мужчина не очень-то хочет туда идти, просто его супруга заставляет, потому что это ее мечта. Вот тут нужно разобраться, да, чья это мечта, чье это вообще желание, и, ну, где-то уметь уступать. Если даме надо закрыть свой гештальт, то подумайте вместе на семейном совете, как это можно сделать, если она когда-то танцевала, и сейчас у нее тоже есть такое желание, потребность, пусть она его реализует. Каким образом? С партнером или без? Какая-то программа, может быть, это какой-нибудь American Smooth, например, такое направление замечательное, смешанные танцы, сейчас еще стали называть это направление, где как бы и латинный стандарт, но, на мой взгляд, там меньше прям такого контакта, не так это все, может быть, откровенно, как в латине, потому что более длинные танцы, нет постоянного такого плотного взаимодействия друг с другом, там, телами, как в стандарте, поэтому, может быть, вот именно это направление станет решением для партнерши, жены, которая хочет танцевать, а муж ревнует.
1: А вот, кстати, если ревнует, да, то как поговорить?
0: Ну, честно говоря, сложно как-либо говорить.
1: И причем и женщина же может ревновать. Она может быть в декрете с ребенком, а мужчина когда-то танцевал или хочет танцевать. Я знаю такие пары.
0: Да, да, да.
1: И это женщина проблема. Отпускает, разрешает. И понятно, что там все красивые, собранные, с прическами, эти платья невероятные. Mm-hmm. Дома мы так не ходим, конечно, у нас халаты и треники.
0: Тут тоже нужно понимать, что если муж, кстати, как, например, массажист, он работает с женщинами, также и тренер-танцор, он работает с прекрасной половиной человечества, тут точно нужно знать, что, скорее всего, вероятнее всего, он не воспринимает этих женщин как предмет страсти. То есть, наверное, это все-таки такой его бизнес-проект, и несмотря на то, что, конечно, он мужчина, но все-таки он будет спокойнее относиться к женщинам.
1: Ну, как врач к своим пациенткам.
0: Да, и вряд ли он будет прям вот бросаться на каждую женщину и считать, что вот она та самая и гораздо лучше, чем жена. Наверняка он сделал выбор в пользу своей женщины, жены, ну, потому что есть какие-то общие точки соприкосновения, и это не всегда танцы.
1: А если муж ревнует?
0: Если муж ревнует, честно говоря, это очень такая ситуация не лучшая для вот, разрешения этого конфликта, потому что видно, что у мужа и жены уже не совпадают ценности, какие-то базовые установки. Все-таки, наверное, я рекомендую договариваться на берегу, и во взрослом возрасте, если мы уже танцуем, то подбирать мужа, выбирать, который либо лояльно относится к танцам, либо, может быть, сам танцует, ну и как-то вот уметь договариваться на берегу об этом, потому что это важно, и часто, конечно, драма.
1: Если танец — часть тебя, и
0: да, ты понимаешь, что... Да, если ты не можешь без танца, то, ну, сделай, да, вот этот выбор осознанно, не надо думать, что сейчас вот он ревнует, пока вот вы только начинаете встречаться или только поженились, а потом он перестанет ревновать, вряд ли. Скорее всего, он будет ревновать постоянно.
1: Еще больше.
0: Еще больше, да, поэтому лучше здесь выбирать какого-то мужчину, который, ну, в общем-то, с пониманием к этому ко всему относится.
1: А вот с профессиональным танцором или с женщиной, которая профессионально занимается танцами, можно построить крепкую семью, стабильную? Ну, вот мы же знаем, да, по актерам, практически вот в каждом фильме, в котором они снимаются с кем-то новым, с тем потом семью создают. Ну, потому что невозможно играть любовь и не влюбиться. Это нужно очень-очень... высокий стараться. Уровень профессионализма, да, чтобы абстрагироваться и так далее. И то высочайшего класса актеры влюбляются друг в друга.
0: Я все-таки склонна, опять же, говорить о том, что у счастливых союзов должны быть общие цели и общие ценности. И вот часто партнер-партнерша — это люди, которые очень любят танец и готовы создавать семью и бизнес-проект определенный, который вот как раз про тренерство, про создание коллектива. Вот в таком случае, когда оба партнера в теме, я рекомендую строить общую личную жизнь. Но для одного партнера, который не связан с танцами, а другой связан, ну, это может быть большая проблема, нагрузка психологическая. Думаю, 100 раз подумайте, прежде чем связывать свою жизнь с творческими людьми.
1: Ну и, наверное, под финал, как себя подбодрить перед соревнованием и, опять же, после соревнования, если что-то не получилось? И не будет ли это напоминанием того, что вот ты в детстве не успел, а мог бы стать суперзвездой мирового масштаба, а сейчас ты довольствуешься, ну, каким-то там особым разрядом, что ли?
0: Я думаю, что нужно просто ставить реальные, реалистичные цели, и краткосрочные, и долгосрочные. И вот если долгосрочные, это, например, выиграть какой-то масштабный турнир, то сейчас хотя бы, например, пройти следующий тур или просто станцевать какую-то фигуру лучше, чем на прошлых соревнованиях. И потом посмотреть видео, сделать выводы, и даже если что-то пойдет не так, то это всего лишь повод танцевать дальше.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Я надеюсь, что вот так вот в хорошем ритме мы кого-то мотивировали, может быть, прямо сейчас пойти танцевать. Да или просто включить музыку в машине дома и танцевать для себя.
0: Да, танцуйте, будьте счастливы.
1: Всегда приятно. Анастасия Лысакова была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 8 вечера. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
3: На Западе предложили новое место размещения замороженных активов России. Бывшие высокопоставленные чиновники из ЕС и США считают, что необходимо создать новый депозитарий Евросоюза для использования изъятых средств для нужд Украины. По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, идея заключается в том, чтобы перенести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии на общий европейский уровень и снять с нее риски ответственности. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Сербии 2 миллиона евро на энергетику. Такое заявление глава киевского режима сделал в телеграм-канале. Сегодня у Зеленского прошли встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и позднее с премьером республики Джуром Мацутом, с которым он обсудил общие экономические и логистические проекты, в частности, развитие Дунайского коридора. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей. По его словам, в преддверии зимы энергетический сектор испытывает нехватку финансирования на сумму около 650 миллионов евро. Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе Новой Москвы. Он соединит Новоорловскую улицу в Новопеределкине и проектируемый проезд номер 389 во Внукове. Путепровод пройдет над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере «Макс», планируется возвести свыше 2 километров дорог. Проект поможет улучшить транспортную доступность районов Новопеределкина и Внуково, снизив нагрузку на существующие магистрали. Мэр Москвы добавил, что по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, который свяжет метро Рассказовска и ЖК Рассказово с соцобъектами на Новоорловской улице. Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве и области с середины следующей недели. Как написал в телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. По его словам, завтра воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 24 градусов, в понедельник и вторник до 26. При этом вечером 11 августа начнутся дожди и локальные грозы. Леус добавил, что в четверг и пятницу по ночам будет ниже плюс 10 градусов, в дневные часы не выше плюс 20. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
13: Реклама.
15: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
16: «Говорит Москва».
15: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
14: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а программу со мной сегодня ведет Вера Павлова. Вера, привет.
19: Привет, Андрей, всем добрый день. Здравствуйте, в Москве отличная сегодня погода. Мы в субботу в прямом эфире с вами, несмотря на эту отличную погоду.
18: Да, давай, может быть, сразу представлять...

0: Нам очень важно, что вы такие разные сегодня у нас вдвоем в эфире, потому что тема у нас будет интересная для дискуссии. Я бы, кстати, хотела еще добавить, что Валентин, еще помимо того, что мы назвали, является преподавателем нескольких вузов, в частности, Высшей школы экономики, Московский физтех и Университет ИТМО в Санкт-Петербурге. И Александра тоже у нас в каком-то смысле такой коммуникатор и программный директор, и тоже очень много общается с разными людьми и технологическими предпринимателями. И я думаю, что вот этот момент очень важно отразить, потому что каждый из наших сегодняшних гостей имеет свой опыт и может как бы поделиться уже как бы какой-то позицией. А говорить мы сегодня будем действительно об очень важном. Мы с Андреем к теме к этой подступались очень с большой аккуратностью. Мы поговорим о том, что значит в современном мире мыслить как инженер, и при чем здесь вообще философия, и при чем здесь философы, и как вообще роль философа становится сейчас важной для технологических предпринимателей и технологий в принципе. Вот давайте к этой теме мы, значит, ее сейчас так озвучили. Начнем, наверное, Валентин, мы с вас. Так как вы у нас, можно сказать, ну так грубо скажу, да, технарь, представитель вот такого более технического сообщества, а именно там занимаетесь, но я не побоюсь этого слова, передовыми, да, разработкой передовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Вот поделитесь вашей позицией. Кто, на ваш взгляд, вот в сегодняшнем мире инженер-исследователь, вот в той области, чем вы сейчас занимаетесь?
1: Это очень интересный вопрос. Что значит, кто в мире инженер-исследователь? Ну, те люди, которые занимаются разработкой вот таких технологий, о которых мы сейчас говорим, есть инженеры-исследователи. Вот тут очень сложно ответить, потому что есть очень разные градации. Да? То есть есть люди, которые занимаются тем, что сейчас принято назвать фронтирные модели. Да? Может быть, наши слушатели слышали такой термин. Это модели, которые вот самые-самые передовые. Да? Вот те, что существуют там, ну, давайте по-честному, только в двух странах мира. Это США и Китай, очевидно. Вот. И там действительно есть особая каста людей, которые работают прямо над суперпередовыми вещами. Да? И это очень узкая каста. Есть гораздо более широкий слой людей в большом числе стран, ну, большом это, наверное, стран, может быть, 10, в которых, соответственно, есть специалисты, ну, вот здесь уже включая Россию, которые работают с моделями, ну, скажем так, второго эшелона, да, то есть те, которые адаптируют модели под конкретные нужды, конкретного там, например, бизнеса или там, научные нужды или все что угодно, то есть это уже не про вот, достижение прям супер топовых результатов, это про достижение конкретных результатов в нашей конкретной жизни, да, это не просто быть лучше там абстрактно всех, да, это быть хорошим в конкретной задаче.
0: Давайте пример приведем, да, ну какой-нибудь... Какая-нибудь задача, да, которая решается с помощью больших моделей, ну, для бизнеса, да?
1: Ну, на самом деле, таких задач довольно много. Тут вопрос, на самом деле, раз уж у нас сегодня разговор про философию, то тут все упирается в определение понятия «решается». Да? То есть да. Решение задач – это то, над чем бьются на самом деле сейчас, наверное, плюс-минус все, ну, особенно производители фронтирных моделей, но и мы, как люди, которые прикладывают это все к нашей жизни, тоже бьемся. Это про что? Про то, что сейчас есть большое число моделей, и они становятся лучше и лучше с каждым месяцем, которые могут делать последовательность шагов независимо от человека в течение какого-то времени, как раз для решения этой задачи. И процент решенных задач – это как раз вот есть основная метрика, над которой сейчас все трясутся. Да? Это то, что всем максимально важно. Чем больше задач мы можем решить именно со стабильным качеством, вот тем лучше. И относительно примеров, ну, их может быть достаточно много. Если говорить про какие-то простые задачки, ну, например, все знают про поиск информации. Ну, вот я думаю, что все пользуются такими поисками, как Яндекс, ну, или да, Google, да, и там есть сейчас и поиск, все, наверное, опять же, видели. Вот такое же можно сделать в рамках конкретной компании. У нее есть внутри большое количество документов, по которым довольно сложно искать, да, то есть... Понять, что в конкретном документе находится, довольно сложно, и вот тут вот и искусственный интеллект нам может помочь. Собственно, вот это, наверное, самый простой пример того, что делается. На самом деле, сейчас скорее переход идет не от выполнения конкретной задачи, да, до выполнения конкретной роли, да, то есть у нас есть, не знаю,

0: роль секретарь. Да, вот есть секретарь, это роль, которая обязана, ну, в чьи обязанности входит, например, создание календаря, да, поддержание там, периодичности встреч, ну, какой-то набор понятных действий. И очень давно, на самом деле, люди пытаются автоматизировать эту работу, потому что она кажется, ну, достаточно простой для автоматизации. Я прямо скажу, сейчас еще до конца это не сделано, но большие усилия приложены, и сейчас те помощники, они, которые существуют, ну, включая те, которые есть на российском рынке, они уже подбираются к, ну, частичному решению этой задачи. То есть полностью я бы не стал доверять, но я в целом скептичен, потому что, ну, не знаю, видимо, я, так как я с этим работаю, я вижу недостатки, да, но есть люди, которым, наоборот, кажется, что все прекрасно, и уже сейчас можно пользоваться без оглядки. На мой взгляд, стоит все-таки всегда cum grano salis это воспринимать, да, то есть немножечко все-таки не доверять и проверять. Ну, хотя, с другой стороны, людям тоже, за людьми тоже надо проверять, как, ну, вот показывает мой опыт общения со студентами, да.
1: Человеческий фактор всегда есть. В том числе и дело. В простых задачах, там, да, календарь, да, да. Это тоже.
0: Случайно что-то человек мог забыть, это абсолютно нормально. В модели, там модельный фактор, да, то есть этот фактор, да, он не человеческий, он другую природу имеет, но как бы фенологически это то же самое.
1: А вот что по поводу тонких настроек, например, таких больших моделей? Можете ли вы рассказать пару слов? То есть, ну, любая модель, она как бы, ну, тюнится, да, как это правильно назвать на языке программистов. А вот насколько сильно зависит результат от этих настроек, и есть ли какие-то люди, которые вот только этим, например, занимаются?
0: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, я бы хотел начать немножко с такого душного ответа. Дело в том, что тонкая настройка, вот у нас с вами до эфира был разговор по поводу того, что люди калькируют термины. Вот,
1: да,
0: fine-tuning, то бишь тонкая настройка, это в нашей области как бы очень распространенная калька, которая, на мой взгляд, совершенно не отражает сути происходящего. И я предпочитаю термин дообучение. Он гораздо более русский и гораздо более понятный.
1: Ну, да, кстати, да.
0: Дообучение.
1: Дообучение модели.
0: Да, то есть у нас есть обучение, модель, мы ее дообучаем до чего-то. Вот термин дообучение, на мой взгляд, гораздо более удачный. Если говорить про дообучение, ну вот, например, моя команда занимается исключительно дообучением моделей. Вот это то, что мы делаем, собственно.
1: Ну, как это? То есть вам как это происходит? Хочу понять. То есть какая-то группа программистов, там, инженеров и специалистов передает вам модель, говорят, что должны быть вот такие-то, такие-то на выходе, да, параметры, и вы должны ее дообучить. А что по поводу того, как ее дообучать? Вы сами придумываете эту методику, данные какие-то дополнительные?
0: Смотрите, история следующая, что у нас есть некоторый набор открытых моделей, да, обычно это модели как раз в основном китайские, но сейчас и в США тоже такие открытые модели делают. Кстати, у нас в стране открытые модели делает Сбер, за что большое спасибо коллегам. Соответственно, вот мы берем такую открытую модель и, соответственно, мы ее дообучаем, но только не в том смысле, что нам говорят, вот, должны быть такие цифры, да. Нам говорят, что вот она должна хорошо работать на такой-то задаче. А вот дальше уже наша работа. Нам надо понять, что это за задача, как ее сформулировать, как поставить метрику, да, то есть как отметить, насколько качественно у нас получается что-либо. И после того, как мы отметили это, мы уже можем производить дообучение. То есть мы собираем данные, может быть, с помощью людей, может быть, с помощью каких-то программных средств. И на этих данных модель, собственно, дообучаем. Само по себе дообучение я, наверное, здесь не буду расписывать, потому что это довольно технический разговор. Но смысл в том, что мы можем модель попросить, как бы, посмотреть на этот текст и попытаться запомнить не сам текст, да, а как бы некую общую идею этого текста. Да? То есть, например, вот тебе инструкция, как, не знаю, там, борщ варить. Да? Она, соответственно, посмотрела, и она не должна запомнить, как варить борщ. Она должна запомнить, что ей может прийти инструкция, в которой будет описано, как делать какую-то еду. Да? Вот я ей после этого даю рецепт, там, не знаю, там, яичницы, и она эту яичницу делает. Ну, это в неком идеальном мире, где у нас модели уже умеют делать яичницу. Кстати, на эту тему довольно много сейчас есть развития вот этих вот самых роботов, но мы сейчас немножко про другое.
1: Спасибо большое, Валентин. У меня на самом деле еще вопросы были, я их потом... Вернемся к этому, я их задам. Я хочу немного ближе подойти к теме философии. И вот тогда следующий вопрос. Какие философские методы используете вы и ваши коллеги при решении вот таких задач, которые вы сейчас описали, ну, я имею в виду до обучения моделей, то есть вообще есть ли там философия какая-то, пользуетесь ли вы, прибегаете ли вы к этой области науки?
0: Ну, тут я должен признаться в том, что я совершенно не образован в этой части, да, то есть я не знаю, что такое философские методы, как их применять, да, то есть я не знаю просто самого сути вашего вопроса. На мой взгляд, в нашей области философия все равно лежит в основе, да, то есть когда мы говорим об, соответственно, работе с большими языковыми моделями, например, о дообучении, о котором вы спрашиваете, вот что такое дообучение? Это довольно непростой вопрос именно в разрезе того, как мы оцениваем качество этого дообучения. Вот мы, опять же, до эфира разговаривали, да. И там прозвучала такая мысль, что все на самом деле базируется на философии Канта сейчас, да, то есть вот этическая позиция.
1: Мы говорили, что это такая самая, как бы сказать, базовая не основа, сейчас. Да, база-бас.
0: Да, да, да, это вот я как раз перебрасываю к Александре, сейчас я отвечу и передам слово. А история здесь в чем, что вслед за философами 18 века мы считаем, и пока мы не можем сказать, что было бы альтернативой этого, так вот мы считаем при обучении больших языковых моделей, что оценка качества в конечном итоге сводится к оценке человеком. Не одним человеком, а некой группой людей. И некая согласованность этой оценки между людьми – это отдельный большой вопрос. То есть философия, она проявляется здесь в чем? Что мы ставим человека в центр, ну, человеческое суждение, да, и причем не конкретного человека, а некое усредненное суждение.
1: То есть, ну, группа лиц о чем-то договорилась, какое-то среднее у нас.
0: В том-то
1: там...
0: и дело, это важно, чтобы они не договорились. Принципиально важно. Угу. То есть, ну, в идеале это должны быть вообще люди с улицы. Конечно, так в реальной жизни не работает, но это должны быть люди, которые, вот мы их спросили, не знаю, там. Как...
1: Борщ, ничего получился?
0: Ну да, да. Скорее, как вы готовите борщ, да? И вот опросили 100 людей на улице, и нам, соответственно, дали 100 разных ответов.
1: Ну, плюс-минус где-то средний там.
0: Вот, да, и мы как раз выходим на некий средний рецепт этого самого борща, и это как раз вот про это, да, что у нас есть некая средняя температура по больнице для разных мнений. И потом мы немножко переворачиваем эту историю и говорим, что вот, смотрите, вот наша модель сгенерировала такой рецепт борща. На эту тему, кстати, был скандал в свое время в США недавно. Там, конечно, не про борщ, а про пиццу было, но суть была такая же. Там, по-моему, цемент просили добавлять или клей, что ли, что-то такое. Ну, это не важно совершенно. Это так, мелочи жизни. Вот, соответственно, наша языковая модель что-то там сгенерировала какой-то там рецепт борща, и мы просим людей оцените. Скажите, вот это хороший борщ получится или плохой, по вашему мнению. И дальше, вот, по усредненному мнению людей, мы стараемся, чтобы модель генерировала все лучше и лучше, все более и более похожее на среднее мнение человека. Вот так.
1: В общем, переводя то, что вы сказали, то есть мы все равно мы опираемся при оценке эффективности и качества, да, выполнения на некое суждение все равно человека.
0: Да, это базовая позиция.
1: База, ничего другого еще не придумано.
0: Вот я говорю, альтернативы мы не знаем. Ну, то есть, если мы говорим конкретно про языковые модели в генерации текстов, потому что я еще довольно плотно занимаюсь генерацией программного кода, там есть некие объективные критерии, которые позволяют, соответственно, оценить, насколько код выполнимый, да, насколько он эффективный и все такое. Но при этом, если говорить про код, уж, извините, 30 секунд украду.
1: Да, да.
0: Просто дело в том, что код сам по себе, вот всех, кого учат программированию, всем рассказывают, что код — это на самом деле некое сообщение для другого человека, это не для компьютера. Компьютер здесь выступает в каком-то роде носителем. Код нужен для того, чтобы другой человек его мог прочитать и мог его с ним что-то сделать, с этим кодом. А компьютер его просто исполняет, это совершенно другое. И вот мы все равно для того, чтобы код был понятным, все равно нужны люди. А для того, чтобы он был исполнимым и эффективным, нужно достаточно компьютеров, да.
1: Понятно. Александра, мы к вам сейчас обратимся, как к философу. Вот давайте начнем с того, что вот ваше мнение. Сейчас в технической сфере насколько важна философия и по каким, может быть, признакам вы это видите?
2: Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, на самом деле он страшно важный, потому что, мне кажется, не только в технической, но и в ряде сфер сегодня есть много смысловых вопросов, на которые философия, безусловно, может помогать отвечать. И, наверное, как раз, ну, на мой взгляд, задача там, философа, в том числе сегодня, одна из задач заключается в том, чтобы пытаться помочь ответить на те вопросы, которые есть. И если мы говорим про технологические сферы, то есть большое количество непонимание, как будет та либо иная технология себя вести. И перед инженером, мне кажется, сегодня встает много и не только смысловых, но и ценностных вопросов. И в этом, мне кажется, может быть очень продуктивное взаимодействие философов и инженеров, если мы можем выстроить диалог, в котором продуктивно можно обсуждать образ будущего результата. Вообще, какую бы технологию нам хотелось спроектировать, какие задачи она должна решать, что мы не хотели бы иметь как будущий результат, что нам кажется важным. И вот простраивание диалога между этими сферами очень разными и между людьми, которые внутри этих сфер находятся, сегодня такая одна из, на самом деле, достаточно сложных задач, потому что внутри каждого сообщества люди имеют свой язык, свои представления, и очень тяжело выходить и создавать среду, как любят говорить, междисциплинарную. То есть мы много про это говорим, но на самом деле... как ее построить.
1: Так ли мы умеем ее строить? Так ли мы умеем эти команды собирать междисциплинарные?
2: Да, это очень большой вопрос. И, конечно, есть попытки в западных компаниях сегодня пытаться такой диалог выстраивать. Сейчас появляется должность корпоративного философа.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Интересно. А вот это мы не знали.
2: Да, роль корпоративного философа сегодня возрастает, и даже в России запускается несколько программ обучения корпоративной философии. Но, тем не менее, несмотря на сложность, важность и востребованность этой темы, пока мы не можем говорить, что у нас действительно есть достаточно людей, которые со стороны академического сообщества, как философского, так и со стороны инженерного сообщества, этот диалог уже активно практикуют, используют. Скорее, пока каждый находится в своих представлениях, своих мировоззренческих каких-то концепциях. И вот мне кажется, что это на текущий момент такая точка, в которой мы могли бы начать как-то обогащать друг друга, и этим очень интересно заниматься. Мне кажется, в какой-то степени это такая большая исследовательская работа.
1: Ну, мне уже сейчас кажется, послушав вас, что как будто бы у философов, которые занимались исследовательской деятельностью, может быть, академической, какой-то деятельностью. Сейчас еще добавляется еще задача уйти немножко в корпоративную сферу, особенно если корпорация занимается технологиями, форсайтом, все, что связано, простите, с новыми продуктами какими-то, так ли это? То есть у нас сейчас уже есть такие вакансии? Или что-то близкое
2: у нас сейчас есть несколько корпоративных философов, их буквально
1: в России, имею в виду.
2: Да, я и говорю, в России сейчас буквально 2-3 таких человека, но мы с коллегами сейчас много работаем с темой философии для предпринимателей, для бизнеса, для корпораций. Мы понимаем, что, скорее всего, рост и интерес компаний к таким людям, которые могли бы работать как корпоративные философы, будут возрастать. Но тут вопрос, что со стороны академической философии тоже, наверное, должны быть какие-то шаги и готовность, потому что, наверное, это, знаете, такой процесс, опять-таки, когда мы понимаем, что это требует какого-то тоже определенного взгляда, потому что достаточно долго философия уходила от прикладных вопросов, а сейчас,
1: мне тоже так кажется, я поэтому задаю этот вопрос.
2: Да, а сейчас, наверное, вопрос заключается в том, что их стало так много, и так много, с одной стороны, и каких-то тревог по поводу того, как технология может работать, и как раз вот это проектирование образа будущего результата, это как раз то, что может, как минимум, давать больше понимания, больше, смысла и решать какие-то важные вопросы, с которыми сами инженеры сегодня сталкиваются.
1: Я сейчас себе представила, немножко, минутка юмора, философа, работающего в институте, при Академии наук еще каком-то, отраслевом, может быть. И вот он, берет книги Канта, многотомник, и говорит: все, я решил уходить в прикладную область, иду работать в корпорацию. Она берет эти книги, приходит в корпорацию, говорит, ну все, сейчас начнем. Просто я это к чему? К тому, что кажется, что методы еще должны быть какие-то, да, ну, инструменты, чтобы что-то приложить, и знания, да, как-то применить, должны быть, ну, должна быть, да, какая-то инструментальная база, как в любой науке, обязательно. У нас, кстати, довольно много уже пришло вопросов и комментариев. Вернемся потом.
3: Давайте, ещё. Может быть, да.
1: Надо прочитать.
3: Мы успеем сейчас?
1: Да, да. За три минутки, да, какие-то успеем, да.
3: Давайте, тогда я вот подключусь. Угу. Значит, наш постоянный слушатель Андрей пишет: «Здравствуйте». Мы ему отвечаем: «Здравствуйте, нам всегда приятно, что вы нас слушаете». Слушатель 24-й. «Неужели в Штатах или Китае нет дообучающих программ?» Это, наверное, вопрос к Валентину, потому что мы с этого начинали, да, и он упоминал о дообучении.
0: Ну, конечно, я, может быть, неправильно просто создал у людей впечатление, но имеется в виду, что фронтирные модели разрабатываются только небольшим числом компаний, ну, их там буквально по пальцам двух рук максимум можно перечесть. А вот дообучение под прикладные задачи – это очень много компаний и в США, и в Китае, и в России какое-то количество, ну, много где.
1: Угу, спасибо. А вот еще следующий вопрос от слушателя 24-й. Да-да. А зачем массовый опрос? Мнение эксперта не заменит его? Это к вопросу, когда мы говорили про некие усредненные.
0: Да,
1: помните?
0: Да, да, это как раз очень хороший вопрос, и на него не так просто ответить, как кажется. Дело в том, что когда мы говорим о базовом обучении модели, да, вот то, что в принципе называется предобучением, то там как раз используется мнение максимально неэкспертных людей, да, то есть это как раз создание вот этой средней температуры по больнице. Если мы говорим о, соответственно, создании уже до обучения модели под какие-то новые задачи, что-то такое, там мы можем вполне себе использовать экспертное мнение, но тут основная проблема в том, что модели учатся именно как консенсус, да, то есть есть набор людей, и много экспертов не бывает. Вот, к сожалению, экспертное мнение в этом смысле может утонуть, это отдельный большой вопрос, как с этим быть.
1: Я так понимаю, он все равно решается же как-то, да, то есть об этом вопросе думают?
0: Думают, конечно, это составляет одно из больших вещей в дообучении, то есть это вот то, что называется инструктивное дообучение, и там довольно много внимания уделяется именно тому, как правильные знания вложить в модель и не сломать ее при этом.
1: Угу. Спасибо. Андрей?
3: Давайте тогда послушаем сейчас новости. Я напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире. У нас в гостях Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWS AI, кандидат технических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ и Александра Московская, кандидат философии.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о договоренности с США о поставках ракет ПВО. По словам главы киевского режима, снаряды будут поступать на Украину ежемесячно. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Зеленский сообщил, что в этом году Украины стало меньше ракет, чем в 2025-м, также указав на наличие снарядов для ПВО у Германии и Польши. Глава киевского режима добавил, что ракетами ВСУ помогают Нидерланды и страны Северной Европы. Bloomberg спрогнозировал рост цен на дизель в Европе зимой. Причина – дефицит топлива на рынке. В материале агентства говорится, что европейские страны в условиях нехватки перерабатывающих мощностей и зависимости от импорта наиболее уязвимы к дефициту дизеля, который вызван в том числе кризисом на Ближнем Востоке. Аналитики Bloomberg считают, что при сохранении геополитической напряженности азиатские и американские НПЗ с приближением зимы, вероятно, сократят экспорт дизельного топлива для удовлетворения растущего спроса в своих регионах. В Финляндии анонсировали введение экзамена на гражданство. Он начнет действовать в марте 2027 года. Об этом сообщает телерадиокомпания Ули, ссылаясь на миграционную службу страны. Уточняется, что во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском или шведском языке. От экзаменов освободят тех, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Футболисты «Локомотива» сыграли в ничью с тольяттинским «Акроном» в чемпионате России. Матч третьего тура прошел в Москве и завершился со счетом 0-0. «Локомотив» с двумя очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице. «Акрон» находится на 14-й строчке, у него 1 балл. В следующем туре 14 августа железнодорожники проведут гостевой матч против Оренбурга. «Акрон» днем позднее на выезде встретится с московской «Родиной». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22 градуса, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», «Говорит Москва». Повтор лучшего.
9: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Мы продолжаем. Меня зовут Андрей Бычков. В студии Вера Павлова. Всем еще раз привет.
1: Андрей, привет. Всем привет. Добрый день. Здравствуйте, моя фирменная. Хо-хо. Чуть не забыла.
3: Да. У нас сегодня в гостях Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWSAI, кандидат технических наук. Ну, Вера вначале сказала, что он преподает в нескольких университетах, НИУ, ВШЭ, ИТМО, МФТИ.
1: Да, для нас автор это важно. Мы потом работ. К этой теме перейдем.
0: Угу. Добрый день еще раз.
3: Да, вот. И Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции «Философия в ответе» и клуба «Керкус». Я боюсь неправильно, про «Куэркус», может быть. Да. Здравствуйте. Здрасте. Александра и Валентин. Да.
1: Ну, что, Вер, продолжаем? Я думаю, продолжим. И, Андрей, у нас была такая идея, что здесь навалилось очень много комментариев и вопросов от наших слушателей, в том числе постоянных, но мы не можем просто не прочитать это все. Поэтому с нашими уважаемыми гостями мы договорились, что начнем именно с этого.
3: Давайте. Так, на чем там
1: остановились? Мы про массовый опрос, про мнение эксперта, да. Задали вопрос Валентину. А следующий вопрос от Дмитрия у нас касается корпоративной философии. Вопрос тут звучит так. Поподробнее, на какой главный вопрос отвечает корпоративная философия в каждой корпорации? Она своя или это глобализация?
2: В каждой компании находятся свои вопросы, которые корпоративный философ помогает вместе с командой обсудить, найти какие-то решения, ответы и выработать ту систему, там, не знаю, ценностей, миссии компании. Во многом этим занимаются корпоративные философы, которая действительно была работающей, важной и неформальной. И для каждой компании, почему... Наверное, тут существенно, что корпоративный философ именно находится внутри команды, потому что он скорее не занимается таким консалтингом философским, он скорее изнутри пытается выстроить какие-то работающие системы, там, этические кодексы, системы ценностей и так далее.
1: Спасибо. А еще у нас вопрос, почему даже в России это хорошо или плохо, но это к нашей реплике. Помните, Александр, когда мы говорили, что и как бы даже в России уже такие люди появляются. Вот. И слушатель спрашивает, почему как бы даже в России? Это хорошо, что они у нас появляются или не очень хороший признак?
2: Мне кажется, это... Я бы никак его не окрашивала в плане того, что просто есть вопросы, которые... порождаются развитием технологий. И как раз развитие технологий и больших технологических компаний заставляют к этим вопросам обращаться.
1: Следующий вопрос. Александра, тоже к вам. Но это на самом деле не вопрос, а больше комментарий. Продолжение от Дмитрия. Он говорит, а вы корпоративного философа в бочку помещаете для размышлений?
2: Я думаю, что это зависит от типа компании. Если это соответствует их корпоративной культуре, то может быть.
1: Например, компания по изготовлению технологичных каких-то
2: кедровых
1: бочек. Хорошо. Наш слушатель 36-й, наш постоянный слушатель, задает вопрос следующий. Назовите, пожалуйста, 2-3 примера реальной пользы философии для проектов в области ИИ. Этот вопрос, я думаю, что для обоих гостей.
0: Реальной пользы философии. Но тут, понимаете, как бы я ответил? Дело в том, что реальная польза философии, ее очень сложно померить линейкой. Да? То есть я вот в своей деятельности, я когда, собственно, у меня приходит новый, допустим, человек в команду, да, или когда новый студент приходит, я всем объясняю, что все, что мы делаем сначала, мы делаем линейку. Вот линейку для философии сделать довольно сложно, с одной стороны. С другой стороны, это является некоторой базовой составляющей. Вот мы в прошлой полчасовке с вами говорили про то, что мы не можем оценить качество модели без человека. А вот сама оценка, она концептуально построена именно на вот этой философской посылке о том, что у нас человек есть мера всех вещей. Без этого она не работает. То есть... Есть ли какая-то альтернатива, скажем так, мне это неизвестно. Вполне возможно, что есть, я буду рад, если слушатели нам подскажут, но мне неизвестно какой-то другой способ оценки, основанный на другой философской посылке. Если он есть, тогда мы будем иметь возможность сравнить два способа и как бы в некой объективной реальности сравнить, насколько одно и другое полезно. Ну, у нас будет не прямое сравнение там, полезности философии, да, но полезность ее последствий. Вот как-то так.
1: Ну да. Продолжает слушатель 36-й. Он говорит, философия для разработки программных систем отличается от философии для ИИ?
0: Хороший вопрос. На самом деле, для меня эти вещи не очень сильно далеки друг от друга, потому что сейчас ИИ — это и есть программная система. Да? То есть, по большому счету, тот ИИ, о котором мы говорим, ну, конкретно я вот занимаюсь большими языковыми моделями, есть еще другие типы искусственного интеллекта, они, на мой взгляд, примерно так же связаны, но тут я не специалист, поэтому не буду за коллег говорить. Ну, так вот, если говорить про большие языковые модели, то это на самом деле программный код, И там у нас есть некоторый набор обучаемых параметров, то есть те параметры, которые подстраиваются в процессе обучения. И эти параметры, они на самом деле, ну, по большому счету, мы учим модель воспроизводить какой-то алгоритм неявным образом, да, то есть он может быть какой-то там мягкий алгоритм, да, то есть он недетерминированный, но тем не менее это все равно алгоритм. То есть все это плюс-минус про разработку программного обеспечения, просто теперь оно перестало быть именно четко детерминированным, а стало вот таким вот более сложным, когда мы алгоритмы вкладываем в неявные вещи, такие как веса моделей. Это, собственно, тут один из...
1: Давайте уточним. Веса моделей — это как, тоже некая система... Параметры.
0: Это параметры. Это, извините, это, наверное, жаргон, я тут не учел, да. Модель, она состоит из большого числа того, что мы сейчас называем нейроном искусственным. Это отдельный вопрос, что это такое. Это некое очень грубое приближение нейрона, который есть в голове тех же самых вот млекопитающих, нас там. Много кого. А искусственный нейрон — это очень простая математическая функция, у которой есть некоторое количество параметров, которые мы называем весами. Вот этих вот нейронов в современных моделях может быть, ну, триллион, наверное, может быть, около того. Ну, вот последние модели, последняя недавно модель вышла от китайских товарищей, в ней 2,8 триллиона параметров. То есть количество нейронов, ну, там, наверное, поменьше, но... параметров, вот все сейчас параметры меряют, вот такой размер, это, наверное, самая большая сейчас из открыто известных моделей. То есть есть закрытые модели, которые могут быть больше, но мы этого не знаем, а вот это открыто известно.
1: Угу, спасибо. И у нас еще есть, ну, такой, на мой взгляд, провокационный вопрос. Даже не знаю, как правильно его помягче задать. Тоже слушатель наш, постоянно 36-й, спрашивает, сколько философов в целом приносят реальную пользу для ИИ? Они занимаются демагогией про ИИ. Ну вот, тут, кстати, вот фонит немножко таким, знаете, выражением, которое, возможно, мы часто слышим, что, ну, там эти философы развели свои разговоры, ну вот как-то так, да, обычно у нас... В обществе можно это услышать. И, а здесь применительно к ИИ.
3: Я думаю, где польза для народного хозяйства?
2: Мне кажется, что это можно говорить, в принципе, о любой сфере прикладной философии, когда философия пытается взаимодействовать с другими сферами. И как вот правильно говорит Валентин, я с ним полностью соглашусь, про то, что это очень тяжело померить, потому что философия, она, как мы знаем, не дает ответов, она скорее учит формулировать вопросы. Но сегодня мы живем просто в то время, когда ИИ порождает такое количество новых вопросов и, по сути, формирует ту реальность, в которой мы будем жить совсем скоро, и она будет выглядеть совершенно по-другому, что не задавать себе эти вопросы, это, наверное, ну, просто невозможно в какой-то степени. И поэтому тут, конечно, можно скептически относиться к философии и к роли философа, но и действительно мы можем, там, не знаю, пойти по пути демагогии каких-то еще вещей, людей, которые, ну, могут это делать непрофессионально, наверное, достаточно много. Но вопрос заключается, наверное, в том, чтобы не просто внедрять философов в компании, а в том, чтобы создавать среды, в которых люди могут обогащать друг друга с помощью разной экспертизы и понимания, что сегодня мы стоим перед очень сложными вопросами, на которые очень продуктивно можно отвечать в диалоге и в разном оптике и взгляде на эту реальность.
1: Александра, вот вы с нашим слушателем, который пишет нам, задает вопросы, как-то на одной волне, мне кажется. То есть вы только говорите, он сразу присылает вопрос. Он говорит, ну вот можете привести пример вопроса, который решает философ корпоративной задачи? То есть вы только сказали, а он говорит, ну ты
2: понял. Ну вот, например, мы сейчас работаем, ну то есть общаемся с компанией Нейри. Это компания, которая занимается вопросами чипирования. И да, это не вопрос языковых моделей, это вопрос чипирования. Но вот в компании есть корпоративный философ, который помогает вообще формировать те ценности в отношении там, чипирования, которые сегодня стоят перед создателями этих технологий, перед теми, кто их внедряет.
1: Перед обществом.
2: Да, и так, да, и эти вопросы, они просто, ну, как бы неизбежны. Поэтому я думаю, что и если мы говорим про ИИ, то у нас тоже есть уже большое количество вопросов, которые стоят перед обществом, и часто они порождают просто большое количество страхов, тревог, которые бы как раз, наверное, разговор о, вот, как я и говорила, образе будущего результата мог бы позволять снимать. Поэтому тут провоцировать, наверное, можно, и ну, вопрос, наверное, что мы хотим, а хотим мы, наверное, просто диалога. И сегодня, мне кажется, самый важный вопрос, как его можно построить. То есть у нас нет готовых прямо сейчас большого количества готовых решений. Но мы сегодня те люди, которые можем подумать, как этот диалог можно выстраивать.
1: Я даже не знаю, насколько... Андрей, вот как ты считаешь, это уместно вот еще вопрос вот
3: Ну, я вот думаю, можно, да, можно задать вопрос слушателю 24-го, да. Потому что как будто это многих интересует, мне он вполне нравится. Но я не знаю, правда, по адресу или все-таки этот вопрос
1: да.
3: Хорошо, вот слушатель 24-й пишет. И что говорит философ о чипировании? Ну, правда, смайлик в конце ставит. То есть, так.
1: Шуточный вопрос.
2: Да. Ну, на самом деле, у компании Нери есть свой этический кодекс, который можно почитать, и если правда интересно, то можно там посмотреть, как они сегодня вообще пытаются выстраивать разговор про эту тему.
1: Ну, в общем, я здесь, знаете, как бы даже вот ответила, да, переводя ваши слова сейчас, что, ну, уже же есть какой-то кодекс. Результат сделан, значит, работа была, в принципе, проведена. То есть то, что там есть философ, дало определенный результат в виде конкретного измеримого документа, возможно, какой-то там статья, там цикл статей, не знаю, как это правильно назвать. Но если есть результат ощутимый, измеримый, значит, философ там уже был не зря. Мне так кажется.
0: Ну, я бы здесь, на самом деле, немножко в оппозицию к вам высказался.
1: Давайте.
0: В том смысле, что цикл статей — это замечательно и прекрасно, и я сам статьи люблю писать, и это делаю периодически, буквально вот сегодня утром этим занимался. Но вопрос в другом, что как бы цикл статей непонятно, как влияет на окружающую реальность. Да, то есть вот это,
1: соглашусь с вами,
0: на мой
1: да.
0: взгляд, ключевой
1: да.
0: вопрос.
1: Ну, давайте тогда, если в рамках данного вопроса, да, то там конкретно есть документ, подписанный, не знаю, генеральным директором конкретной компании. Mm-hmm. Вот. То, что этому предшествовал еще какие-то, какой-то процесс дополнительной работы, безусловно, публикация, это важно, оно останется как бэкграунд для других исследователей, которые будут постоянно обращаться к этим трудам. Ну, если это тренд, а мы видим, что это тренд. А, кстати, наши слушатели в Телеграме тоже продолжают, соответственно, с нами дискутировать. И вот есть даже дополнение. Слушатель ДС пишет, корпоративный философ развивает и трансформирует миссию компании, исходя из реалий. Ну, это, видимо, дополнение к словам Александра. А также у нас еще появился вопрос от слушателя Валерия. Это, наверное, Валентин, больше к вам, возвращаясь к большим
0: языковым
1: моделям. Да, спасибо. Да, да. А если модель учится на ошибочном контенте, большие веса ошибочных представлений, это же неконтролируемо?
0: Ну, тут что такое ошибочная, очень сложная на самом деле история. Дело в том, что когда мы говорим про обучение больших языковых моделей, они учатся, то есть они читают очень большое количество текста. Этот текст, он в целом, как бы это правильно сказать, воспринимается именно как масса текста, да, то есть мы просто читаем очень много текста, даже если этот текст какой-то, ну, скажем, написанный троечником, да, то есть с ошибками фактическими, ну и ладно, это на самом деле небольшая проблема, задача машинного обучения, задача большой языковой модели на этапе предобучения именно научиться самому языку. Безусловно, слушатель прав в этом смысле, что какие-то ошибочные представления могут в этот момент попасть внутрь модели. Это действительно большая проблема, которая существует и над которой, по большому счету, многие работают. Да? Мы, например, если говорить про нашу компанию, мы говорим о том, что нам, например, нам не важно, какое расстояние от Солнца до Луны. Нам вот эти фактические вопросы, даже если они ошибочные, наша модель не должна на них отвечать, и мы просто стараемся на них не отвечать в принципе. Ну, просто потому, что мы занимаемся бизнес-задачами, да, а какие-то общие вопросы — это не к нам. Это одна часть. А вторая часть – это то, что такие ошибочные знания можно детектировать, можно и их редактировать определенным образом, да, для того, чтобы избежать. Это некоторый трудоемкий процесс, и, повторюсь, вот мы этим не занимаемся просто в силу того, что мы сосредоточены на конкретном решении задач бизнеса, но те люди, которые занимаются созданием вот этих вот общих моделей, это их задача в том смысле, что им нужно, чтобы их модель правильно отвечала на какие-то, ну, общепризнанные истины. Ну, отдельный вопрос, что такое истинные и общепризнанные, но тем не менее.
1: У нас Валерий продолжает с вами дискутировать. Угу. Допустим, в текстах провинциальных авторов постоянно встречаются слова, которых в языке сейчас не существует. Я, кстати, с этим бы поспорила. «Залазить» и тому подобное. Угу. И модель начнет выдавать мне тексты с такими оборотами.
0: Это хороший вопрос, но на самом деле, во-первых, я лично, так как я увлекаюсь всеми этими языковыми делами, ну, последние лет 15, наверное, мне это в целом кажется очень важным, сохранение такого вот языкового разнообразия в рамках даже русского языка, и говор — это совершенно прекрасная штука. Но если говорить о вот том, что слушатель спрашивает, на мой взгляд, здесь история такая, что модель, как я уже сказал, она... в некотором смысле показывает консенсус, да, то есть если большинство людей говорит «залазить», он будет говорить «залазить», если большинство людей говорит «ложит», будет говорить «ложит», и вы с этим ничего не сделаете, да, кстати, у нас тут недавно произошло обновление норм русского языка, да, и сейчас какие-то, мне запомнилось, что слово «брелки» сейчас можно говорить как множественное число, вот, это буквально вот на днях.
1: Брелоки.
0: Да, но это не важно. Важно другое, что модель выражает именно консенсус, и заставить ее говорить как-то по-другому, например, сговором конкретного региона, ну вот, допустим, у меня родственники из Нижегородской области, вот сговором нижегородским говорить, да, заставить модель можно, но это отдельные, скажем так, способы, как это нужно делать. А так она будет говорить на неком среднем усредненном русском языке. Причем хорошо, если русском, вот мы стараемся, чтобы она хорошо говорила по-русски, это вот наша одна из основных задач. А так она может говорить наполовину на английском, наполовину на китайском, а русского там будет так, присыпано. Ну, это я уже утрирую, но тем не менее.
1: Спасибо большое. И слушателям нашим огромное спасибо за такое большое количество комментариев и вопросов, потому что все по делу, и это значит, что у нас действительно диалог сегодня. Я бы хотела затронуть тему, которую мы, ну, за кулисами, скажем так, касались ее, и она, на мой взгляд, как бы очень важная, и мы с Андреем очень часто уделяем время, рассказываем про то, как проходят приемные кампании, или задаем вопрос, а, собственно, какие там сейчас, я не знаю, разбаловки, какая статистика и так далее. Сейчас лето, многие выбирают, куда пойти, куда податься. Кто-то уже поступил, кто-то отдал документы, кто-то пошел в магистратуру. Вот, Валентин, скажите, пожалуйста, сейчас, чтобы стать инженером или ИИ-инженером, или инженером-исследователем, вот какой лучше выбрать вуз, какую выбрать программу или специальность, факультет, потому что есть разные мнения. Некоторые думают, что нужно строго специализированное образование. Есть другая парадигма, когда считается, что надо получить просто базу баз, а потом там все остальное наложится.
0: Это на самом деле хороший вопрос. В каком смысле? Дело в том, что он по большей части социальный. Он не про вот это вот то, что по-английски принято называть hard skills, да, то есть не про навыки непосредственно технические, а это про то, как общество вас воспринимает. В каком смысле? Что я сталкивался в нашей области с позицией, я ее не разделяю, но тем не менее она довольно широко распространена, что в исследователи нужно брать людей только из топовых вузов. Я так не делаю, я как раз стараюсь людей брать, ну, по их скиллам, а не по тому, откуда они пришли. Но, тем не менее, такая позиция существует. И в этом смысле, конечно, если вы хотите увеличить свои шансы на попадание в исследователи, то вам придется выбирать топовый вуз. Это такая вот объективная реальность, к сожалению. Я считаю, что эта ситуация не совсем здоровая, и так лучше не делать, да, но вот она объективно существует на рынке России, и не только России, на самом деле. А если говорить про ИИ-инженеров, это, вот вы упомянули, это сейчас новая такая, новая трендовая профессия, это про тех людей, которые не обучают модели, а те, которые производят работы вокруг модели, да, то есть они то, что, ну, это можно назвать обвязкой, да, то есть они делают вокруг модели обвязку, чтобы она могла выполнять какие-то действия. Для этого нужно совершенно другое образование, то есть там в принципе, предъявляемые требования именно вот по топовости вуза, как мне кажется, достаточно, ну, другие, да, то есть там, может быть, есть какие-то топовые вузы именно для инженеров, я не слышал, да, но, тем не менее, кажется, что это гораздо более демократическая область, и там можно вполне себе, ну, себя проявить. И, на мой взгляд, я, собственно, изначально исхожу из позиции, что научиться чему-то конкретному можно не в вузе, а только на работе, да, то есть вот как только у вас появилась возможность пойти работать по той специальности, ну, и хотя бы плюс-минус по той специальности, которая вам хочется, идите работайте, и у вас, ну, как бы навыки будут просто исходя из потребности работы появляться, да, то есть другой вопрос, что на входе может быть отбор, но как только вы его прошли, занимайтесь тем, чтобы эти навыки приобретать. На моей практике как раз была такая история, что человек пришел как инженер, ну, там не очень большие навыки требуются, ну, некоторый набор, но не супер важный, а потом он стал уже инженером именно программистом, да, то есть он ушел в более сложную область просто потому, что, ну, он в компании уже может двигаться, да, и у него навыков достаточно оказалось, он развил, видимо, в процессе для того, чтобы перейти в другую область. Я считаю, что это самый такой рабочий способ. То есть если вы хотите работать, работайте. Вот это самое важное.
1: Спасибо. И короткий вопрос еще к Александре. У нас буквально там две минуты осталось. Блиц на минуту. А что думает Александра по поводу того же самого, да, поступления на, допустим, технические какие-то специальности? Нужна ли там философия ребятам? Нужно ли ее давать больше,
2: мы обширнее? Сейчас много про это говорим. Говорим о том, как важно философию преподавать, исходя из специфики профильного образования. И я уверена, что философия может быть важной и нужной для каждой специальности, потому что философия — это для меня, прежде всего, та оптика, которая тебе позволяет смотреть на разные сферы своей жизни более осознанно, видеть тот контекст, в котором ты живешь, и, соответственно, опираться на большую смысловую традицию, в которую мы встроены. Поэтому, если коротко, то да, философия нужна, но просто в адаптированном формате.
1: Спасибо большое, Александра. Ну, вот просто мы с Андреем, наверное, можем поделиться своим тоже мнением. Мы же вот закончили химический факультет МГУ, но у нас была философия науки. Андрей, ты вот что-то помнишь, нет? Я кое-что
3: помню,
1: но я не очень много помню.
3: То, что относится именно к философии науки, я помню, просто потому что мы много раз это упоминали. Те же самые принципы Поппера, Карла Поппера, критерии научности знаний. Да, да, да. Не только там же Поппер много чего считал. Ну что ж, мне кажется, мы поговорили, мы взялись за эту непростую тему. Вот. Самый главный итог. Наш постоянный слушатель Андрей написал: философия —
1: это хорошо. Ну, шалость удалась.
3: Нас устраивает, да. Давайте я скажу нашим слушателям, что у нас в гостях был Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWSAI, кандидат технических наук, и Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции «Философия в ответе». Всем до следующей субботы.
1: Всем пока.
0: До свидания.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 21 час. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили над регионами России 360 дронов ВСУ. Их поразили с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Посла Украины вызвали в болгарский МИД после инцидента с падением БПЛА. Ведомство пригласили Олесю Илощук, передает болгарское телеграфное агентство. Уточняется, что встреча состоится в понедельник, поскольку украинский посол находится не в Болгарии. Сегодня премьер Румен Радев заявил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался примерно в 1 километре от болгарской компрессорной станции. Минобороны Болгарии сообщило, что рухнувший в стране БПЛА, по предварительным данным, дрон-приманка «Мая», широко применяемый в ВСУ. В Иране анонсировали соглашение с Оманом по Ормузскому проливу. Тегеран и Маскат вскоре могут договориться о системе управления судоходством. Как сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи, снятие блокады с акватории имеет отношение не к этим переговорам, а к действиям США. По словам дипломата, сейчас идет речь о временном маршруте через пролив, утверждение которого сопряжено с рядом трудностей. Накануне агентство ИРНА сообщило, что Иран и Оман смогли согласовать основы договора по судоходству в Ормузском проливе. Футболисты «Балтики» обыграли «Крылья Совета» в чемпионате России. Матч третьего тура прошел в Самаре и завершился со счетом 2-0 в пользу команды из Калининграда. В ее составе голы забили Элдар Чивич и Брайан Хиль. «Крылья Совета» находятся на 10-м месте турнирной таблицы, имея в активе 2 очка. У «Балтики» 6 баллов, она на 4-й строчке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
13: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
13: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
2: На ель она взлетела,
3: а может, не взлетела.
0: А может быть, на

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности. К ближайшему орешку.

добрая душа. А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите,

0: может быть, собаки,
1: а может и коровы.
2: Конечно же, упал
3: и прямо на лисицу.
4: Чего вы кидаетесь?
3: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали рыжие уши.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

0: Реклама.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц, где учиться и чему. Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Попавший мертвому к печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, бардамок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, а конюшню охватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном...

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была б

наша мирная стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье мира не кошелек, а голова. На шпаге свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право не цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «мили».
6: Я его что?
5: Тоже мне «мили».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: налево, мне направо. Ну и до свидания.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

я на свидание мчался скользя, мчался скользя, мчался скользя, а в гололед торопиться нельзя, ох да нельзя, ох да нельзя, лед, лед, гололед, гололедица, не мешай мне, гололед, с милой встретиться. Вот запыхавшись, я к ней подбежал, к ней подбежал, к ней подбежал, но на колени внезапно упал, ох да упал, ох да упал, лед, лед, гололед, гололедица.

сердце ее сразу тронулся лед, тронулся лед, тронулся лед. Девичье сердце никто не поймет, ох, не поймет, ох, не поймет. Лед, лед, гололед, гололедица, ты помог мне, гололед.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
5: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен. А в голубое небо

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Матросы не пели про остров,

0: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить вашу записку?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

got the Петрушечка, got the Петрушечка, на поцелушечке меня так подушечка. О, о, ну поцелуй, а ну поцелуй.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

домом домой старуха своего супруга щукаря. Понад домом ты столбом клубиться, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок. Раз!

Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта. Мриетта.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: все понятно влюбленным сердцам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной.

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. На часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не стоит.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чему с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярной Альфа Центавры. Моя

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Чайник.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя.

свой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.